0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Чемпионат, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера понедельник, такой разгрузочный день. Всего 10 матчей. В частности, Метрополитенс, Нью-Йорк Мэтс играли в Атланте. Атланта лидирует на востоке национальной лиги. Метрополитенс занимает последнее 5-е место, но... Мэтс выиграли вчера со счетом 8-5. Торонто принимала дома Бостон Ред Сакс. Торонто выиграла со счетом 2-1. Филадельфийцы победили в Сент-Луисе. Тампа Бэй Рэй, занимающая первое место на востоке американской лиги, играла в Сакраменто и победила со счетом 10-6. Итак, восток американской лиги, у Тампы 72 победы. У Янкис 66. Сегодня Янкис начинают домашнюю серию с Сиэтл Маринерс. В этой группе на востоке американской лиги Бостон Ред Сакс на третьем месте. На востоке национальной лиги уверенно лидирует Атланта. Вчерашнее поражение ничего не означало. 71 победа. Филадельфийцы отстают. 64 победы. Моя команда, за которую я болею, ох, как... Много-много лет Нью-Йорк Мэтс занимает 5-е последнее место, 53 победы, но в последних 10 матчах Метрополитенс одержали 6 побед. Это уже прогресс. Окей, мы с вами на теннисном турнире в Торонто. Приближается к концу турнир. Вчера были 2 четвертьфинальных матча у девочек. Первый номер... Польская красавица Ига Штетек выиграла у 16-го номера россиянки Даяны Шнейдер. Выиграла легко в двух сетах 6-1-6-2. 9-й номер турнира украинка Евелина Свитолина играла с россиянкой 16-м номером турнира Катей Александровой. Свитолина выиграла в трех сетах 2-1. Решающий третий сет она выиграла со счетом 6-3. Сегодня будет еще два женских четвертьфинала. В одном играет четвертый номер турнира Кака Гауф, а во втором играет второй номер турнира Елена Рыбакина. И сегодня 4 четвертьфинала мужского турнира. У мужчин уже выбыли все теннисисты, посеянные от 1-7 номера. Самым высоким посевом остался американец Бен Шелтон. У него 8-й номер. Ну, у девочек, как мы видим, кого высоко посеяли, те и шагают дальше. Окей. Олимпийские дела. Вчера Федерация легкой атлетики России обратилась в Международный арбитражный суд с просьбой разрешить спортсменам России выступать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Эти игры будут через 2 года. Мы с вами знаем, что Международный олимпийский комитет дал на рассмотрение каждой международной федерации решение, допускать россиян или не допускать россиян. World Athletics, так называется сегодня Международная федерация легкой атлетики, категорически против выступления в олимпийских соревнованиях спортсменов из России и из Белоруссии. Что решит международный трибунал, международный суд, он заседает в Лозанне. Я не хочу предсказывать, но я выскажу надежду, что Международная федерация легкой атлетики будет стоять на своем. Пока война продолжается, Окей. Война, агрессия России в Украине продолжается. Не может быть никаких российских спортсменов в международных соревнованиях. Таково мое мнение. Какое мнение у вас, дамы и господа? Я не знаю. На этом я расстаюсь с любителями спорта. До завтрашнего утра мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует... Сегодня у нас вторник, следует писатель Владимир Малинец, который, насколько я понимаю, бейсболом и не только бейсболом не интересуется. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
5: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 11 августа. Поговорим о войне российско-украинской. Уже четвертый год говорим, между прочим, и конца не видно. Это меня просто удручает невероятно. Конца не видно. Хотя можно было все остановить буквально через 2 месяца после того, как все началось. Но решили в Лондоне, в Вашингтоне, что можно продолжать. И продолжают до сих пор. Уже и начальники все эти сменились, лондонские и вашингтонские. Но один еще остался в Киеве, и он, значит, по инерции продолжает. И все, значит, надеется, что вот сейчас перелом наступит. И все никак не наступает. И все больше и больше территорий. Теряет все больше людей, гибнет. Экономика перестала существовать, по сути дела. Теперь я тут получаю сообщение, будучи одесситом, о том, что попало по Одессе. Крепко попало. Значит, читаю в Фейсбуке пост, который перепостили много-много раз. Значит, автор поста Иван Лептуга. Я так понимаю, что он возглавляет или работает в Одесской туристической ассоциации, и он либо возглавлял, либо возглавляет сейчас Всемирный клуб одесситов. То есть не случайный человек. И вот вчера он разместил у себя такой пост. Я почитаю прямо с экрана, с вашего позволения. Этой ночью Одесса и область пережили один из самых тяжелых ударов за все время полномасштабной войны. С 3 часов ночи и почти час подряд по городу и пригородам били десятками дронов камикадзе баллистическими и крылатыми ракетами. Сейчас тоже, кстати, бьют бандеролями и ракетами. Под ударом оказались энергетические подстанции, мосты и, как обычно, уже жилые кварталы. Часть города осталась без света и воды. По данным Одесской областной военной администрации, пострадали не менее 8 человек. Как я уже писал раньше, оккупанты перешли к новой тактике. Бить ежедневно, хаотично, без особого разбора целей. Рынок, стадион, частный сектор, исторический центр. Им давно все равно, куда именно упадет боеприпас, лишь бы держать город в постоянном напряжении. Один из ударов этой ночью пришелся по дому в начале улицы Европейской. Пострадал жилой дом, памятник архитектуры. Это не шахет, не его обломки, а прямое попадание крылатой ракеты типа бандероль, которая практически не оставляет шансов на перехват. Ну, на этом я остановлюсь. Значит, на всякий случай, если кто-то из моих слушателей уехал из Одессы в то же время, когда я уехал в 89 году, то улица Европейская – это бывшая Карла Маркс. Это вообще эту улицу занятно переименовывали многократно. Она в свое время была Генуэзской, потом она была Екатерининской, но поскольку Екатерина положила конец казацкой вольнице, так называемой. Я говорю так называемый, потому что чем занималось украинское казачество, это был бандитизм самый обычный. Они на лето собирались в лагеря, Запорожская сечь это называлось, и оттуда они совершали налеты на Турцию, на Польшу, между прочим, на другие места. И об этом это изумительно все описано Николаем Васильевичем Гоголем в его повести «Тарас Бульба». Желающие могут почитать. Но это называется, в Украине это называется «Казацкая вольница». Ну, хорошо. Вот Екатерина, значит, положила конец этой казацкой вольнице, поэтому она оказалась колонизатором, врагом просвещенного человечества, и поэтому улицу, когда в 91-м году, в 1991-м, Одесский горсовет, еще пророссийский, он решил переименовать эту улицу, вернуть этой улице название Екатерининской, то потом, значит, эту Екатерину, значит, обозначили как колонизатора и врага просвещенного человечества и переименовали улицу в Европейскую, таким образом заявив о своей причастности, о причастности Одессы к Европе. Ну,
И да, занятная такая деталь. В советские годы называлась Карла Маркса, а во время немецкой, румынско-немецкой оккупации 41-44 эта улица называлась Адольфа Гитлера. То есть она много повидала исторических персонажей на своих углах в виде вывесок. Ну, хорошо. Вот сейчас, значит, такой боеприпас, бандероль прилетел по дому в начале этой улицы. Как я к этому отношусь, как одессит? И, значит, тут ко мне обращаются с этими вопросами. Ну, ты же одессит, ну неужели тебе, у тебя ничего не болит за то, что туда попало? И дальше этот Иван Лептуга пишет. То есть ударили прицельно по самому историческому центру, объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Более точное место для удара выбрать сложно. От Европейской площади до Одесского национального театра оперы и балета не больше пары сотен метров. Рядом Одесская специализированная музыкальная школа имени Столярского, Приморская лестница, Приморский бульвар со всеми его памятниками национального значения. Красивое место, я вам должен сказать. Ну и дальше, я весь этот текст читать совершенно не в состоянии, он очень прост, потому что он очень большой. И дальше этот Иван Лептуга пишет. Если бы прилетело в дом рядом с Лувром в Париже, рядом с Ватиканом в Риме, рядом с собором Сан-Марко в Венеции или собором Святого Стефана в Вене, весь мир говорил бы об этом месяцами. Исторический центр Одессы, каким бы парадоксальным это ни казалось для украинской мировой культуры, значит не меньше. Ну, знаете, говорят, что одесситы наглые люди. Наглость, второе счастье – это одесская поговорка. Но сравнивать вообще то место, куда прилетело, с Лувром, с Ватиканом или с собором Сан-Марко, это нужно быть, конечно, наглым одесситом. При этом, я подчеркиваю, я совершенно не пытаюсь преуменьшить состояние или скептически относиться к состоянию тех людей, которые живут в том месте, куда прилетело. И болит ли у меня, вот как у одессита, в связи с этим, что прилетает по Одессе? Теперь прилетает по Одессе, прилетает постоянно. И как к этому относиться? Слушайте, для меня это немножко самого. Я пытаюсь услышать, а что у меня в сердце как-то? Как в душе у меня откликается этот факт, как у одессита? Ну, откликается, но в то же самое время я сам себя спрашиваю, а что, когда прилетает, например, по центру Киева, в том числе по историческому центру Киева, у меня должно болеть меньше? Или когда по Харькову прилетает, у меня должно болеть меньше? Это же тоже исторические города. И Киев, между прочим, при всей моей любви к Одессе, я должен сказать, что Киев все-таки это более значительный культурный центр, чем Одесса, столица Украины. Или когда прилетала по Донецку, например. И там прилетало это по жилым кварталам, потому что там военных объектов не было. Как к этому было относиться? И тоже есть одно фото, которое желающие могут найти на интернете. Называется «Донецкая Мадонна». Лежит молодая женщина с оторванными ногами и обнимает ребенка. Убила ракетой. Ну как к этому надо относиться? Иначе в Одессе более ценное, чем там люди более ценные, архитектура более ценная, чем в этих всех других местах. Проблема тут не в Одессе, а проблема в войне. И возникает вопрос, где ты видел, Ваня, другую войну? Если начинают стрелять ракетами, этими бандеролями или хреном знает еще, как они называются, то прилетает везде. Тут не надо говорить, какое несчастье, что по Одессе попало. Тут надо говорить, какое несчастье, какое трагедия, что эта война началась, что она продолжается уже 5 лет. Вот это трагедия, а не то, что по Одессе, по улице Европейской прилетела бандероль. У меня, безусловно, болит душа за свой город. Но у меня болит душа за то, что мою страну, в которой я родилась, превращают в груду руин, в Дрезден. Если вы, я думаю, видели Дрезден после бомбардировки союзников. Эти все фотографии назывались 1945 года. Руины были. Это то, во что сейчас превращает Украину. У меня за всю страну болит душа. Не только за мой родной город. Теперь главное, самое главное. А что вдруг стало прилетать про Одессу? И, кстати, этот же автор пишет. До этого он, это потому что не первый. Это не первый такой пост, когда он пишет про прилеты по Одессе. Значит, он вспоминает,
какие там замечательные работали писатели и так далее, и известные всему миру авторы, Ильф и Петров, например, это Катаев, между прочим, один из самых переводимых авторов, русских авторов на иностранные языки, это Валентин Катаев. Его книга «Белеет парус одинокий» была переведена около 40 языков, 37, что в этом роде. Это супер популярные были на Западе авторы. Ильф и Петров. В магазине можете пойти в Барсенобль и купить на иностранном языке, на английском, если есть желание. И он, значит, говорит, вот это город воспетый, а эти твари это все разбивают, бомбят. Ребята, до того, как эти твари начали это все, бандиты начали это все разбивать, я хочу напомнить, что ваше все начальство все это ликвидировало с карты Одессы. Они убрали все эти русские имена, все имена всех этих писателей, памятники всех этих писателей. А теперь вы вспомнили, их бомбят. Их же уже нет, их же уже не бомбят, бомбят другое. И тут ты как бы... начинаешь, когда ты смотреть на эту всю ситуацию более критично, то ты понимаешь, что вообще все это возмущение связано только с одним фактом, что Одессу закрыли как порт. Русские закрыли Одессу как порт. Ее больше как порт, она больше не существует. И для Украины это катастрофа. Это еще одна, это экономическая катастрофа или дополнение к экономической катастрофе. Почему? Потому что через Одесский порт вывозили 90% сельхозпродукции украинской, 90% чугуна, который производился на Украине, и через Одессу ввозили 80% вооружений для ВСУ. И сейчас русские закрыли Одессу. Ее больше, как порт, она больше не функционирует. Естественно, когда долбили порт, прилетала и по улице Европейской, и по другим местам, и действительно, и болит. Но это бомбят не потому, что это объект ЮНЕСКО, сопоставимый с Луром или собором Святого Марка, а потому что бомбили порт, и естественно, прилетала и по городу, и естественно, гибли люди. И теперь, значит, у нас возникает вопрос, следующий вопрос. А почему вот так вот решили вывести? Ведь помните, в начале войны, по-моему, в 22-м году это еще выдавили из русских это как бы соглашение о зерновом коридоре. Сказали, если через Одессу не будут вывозить украинское зерно, то Африка умрет от голода. Она всегда умирает от голода. Главное, столько поставщиков зерна в мире. Мама не говорит, навал. Нет, мы должны вывозить. И под этим соусом угрозы санкций. Русские согласились на то, чтобы Одесса продолжала функционировать. После чего она продолжала не только вывозить зерно, но и получать оружие. И русские это схавали. А сейчас закрыли эту лавочку. Закрыли. Как это произошло и почему? Ну, потому что на войне, когда начинается какая-то эскалация, то происходят подобные вещи. Когда украинцы начали долбить НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы, по всей России, и залетало за 2000 километров, туда их ракеты залетали, когда в России возник кризис с нефтью и с бензином, очереди начали выстраиваться, заправка. Россия ответила. А чего вы ждали, ребят, когда вы начали эту бомбить их НПЗ? Чего вы ждали другого? Бывает какая-то другая война? Именно такая она и должна быть. Но других войн не бывает. То есть, око за око. Этот принцип действовал всегда. Раньше же не трогали Одессу. Разрешали вывозить это зерно и оружие, и чугун, и черти знает еще что. А теперь воют, они бьют по объекту ЮНЕСКО. Да нет, они бьют по порту. И сейчас, если верить Арестовичу, я недавно его слушал выступление, где он говорил о том, что сейчас, еще до того, как начали собирать урожай, новый урожай, а его начнут собирать очень скоро, уже сейчас на украинских складах находится 40 миллионов тонн зерна. 40 миллионов тонн зерна. Это валюта украинская. И ее невозможно вывести из страны. Невозможно, потому что порт перестал работать. И не только Одесский, но и Ильичевский. Не знаю, Черноморский порт. Черноморский называется. Конечно, там теперь воют из-за того, что эти варвары бьют по объекту ЮНЕСКО. Да нет, это не объект ЮНЕСКО, это ваш порт.
Но вы должны были понимать, что если вы начинаете бить по НПЗ, будет какой-то ответ. И вот это ответ. И это, я повторяю, это не то, что я оправдываю что-то тут. Я просто слежу за происходящим, и я просто прослеживаю какие-то причинно-следственные связи. Или теперь новая проблема. Значит, Зеленский объявил о 40 днях, о 40 днях кампании, 40-дневной кампании, которая, кстати, включала бомбардировки по этих НПЗ и других предприятий, которые были связаны с войной. Эти 40-дневные удары должны были заставить Путина сесть к столу, за стол переговоров и договариваться с Украиной на украинских условиях. Я вам говорю, наглость – это не только одесское, видимо, свойство ума, но и криворожское тоже. Значит, одним из пунктов этой кампании были удары по складам торговой компании Wildberries и Озон. Начали долбить эти склады. Это не военные объекты. Но, как сказал Зеленский, русские должны были почувствовать, все должны были почувствовать, что у нас война идет и что мы страдаем. Какой ответ? Ответ: теперь русские долбят их склады. Их компании. Розетка, Сельпо. И, значит, сейчас уже фотографии на стране UA. Пропадают мука, огурцы и туалетная бумага. Что происходит с товарами в супермаркетах после ударов по складам? Россия уничтожила крупнейший склад украинской компании «Розетка». В Днепре российским ударом уничтожен гуманитарный склад с медицинскими грузами ВОЗ. Ну и так далее. То есть, значит, этот открыл 40-дневную кампанию ударов по российским объектам, включая склады продовольственных и промышленных товаров. Россия ответила, она теперь, и теперь в Киеве в магазинах чего-то стало не хватать. И это перед зимой. И это все усугубляется тем, что люди знают о том, что зима будет тяжелая, они все покупают не по одному, по два, а по 20, по 40. Мука исчезла. Будет еще хуже, если бьют по складам. Но кто начал вообще бить по складам? Русские варвары? Или вы? По этим Wildberries. И чем кончилась эта 40-дневная кампания? Ничем. Вы посадили Путина к столу переговоров? Нет, но у самих горит. И это, конечно, одна и та же история, которая ты наблюдаешь за ней 5 лет, и 5 лет ты видишь, один и тот же механизм действует. Значит, запускается вот такая вот кампания, сейчас за 40 дней мы его посадим за стол переговоров, и он заговорит иначе. И одновременно, значит, полетел Зеленский в Вашингтон с тем, чтобы добиться у Трампа ракет «Патриот», потому что, смотрите, у нас такая успешная компания, мы долбим их НПЗ, мы долбим их склады, мы такие, мы топим их больше 100 судов. Нанесли удары по 100 судам в Черном море и в Каспийском море. Еще один большой успех. Но нам теперь нужны ракеты «Патриот», потому что они нам в обратную сторону тоже стали много чего запускать. И вдруг Трамп ему не дал ничего. Нет, извините, «Патриотов» нет. Хотел встретиться с Илоном Маском, потому что нужна была спутниковая информация о том, где находятся пусковые установки для всех этих баллистических ракет в России. И тоже не дал. Не то, что не дал, даже не встретился с ним. Хотел встретиться с президентом, прошу прощения, с премьером Израиля. Вот с ним не встретился. О чем он будет встречаться с человеком, который стоит на коленях перед могилой бандеровца, который убивал евреев в больших количествах во время войны? Не встретился. И то есть очередная кампания, сперва кампания, а потом обвинение. Европа нас бросила, Америка нас бросила, мир не хочет нам помочь. Ты себе только смотришь на это, думаешь, ну может быть уже пора остановиться, может быть уже пора признать, что ты не можешь победить эту страну. Она слишком большая и слишком, как оказалось, экономически приспособленная, более приспособленная к войне, чем твоя страна. Может быть уже надо поменять? Нет.
Пока что обвинения в адрес мира нас сбросили. Нас сбросили. Ну, обвинение, надо сказать, не беспочвенное, потому что сперва втянули, а потом бросили. Это правда. Такие дела. За Одессу обидно, за Украину обидно, за то, что столько людей загубили, безусловно, обидно. За столько страну просто разрушили. Просто разрушили. За это, безусловно, обидно. Окей, на этом.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

«Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы поговорить, вот у нас есть тут тема, которая просто не сходит сейчас с телеэкрана, это продолжающееся выступление доктора Фаучи в Сенате, он, значит, выступает с одной и той же фразой о том, что пятая поправка Конституции дает ему право не отвечать на заданный вопрос. Но перед тем,

0: как обратиться к этой теме, я хочу напомнить вам, что получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное, вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Вы знаете, что я хотел бы поговорить на тему ошибок, какие люди делают ошибки, когда они в процессе pre-approval. Ну, во-первых, конечно, то, что люди не должны делать, это они не должны депозитировать кэш на свои банковские счета, потому что любой кэш, мы не можем посмотреть, проверить, откуда этот кэш приходит, и поэтому, если мы не можем проверить source, да, то есть источник этих денег, то эти депозиты сделать, как бы, вот именно кэшевые депозиты, да, то есть чеки нормально, там, Zelle можно проследить, допустим, Venmo, то есть это как бы можно проследить, но я говорю именно о кэшевых депозитах, то есть вы взяли деньги из-под матраса, положили на счет, то это делать, когда в процессе покупки или преапрувала не следует. Либо хотя бы, если у вас есть, допустим, деньги, у многих людей лежат деньги, допустим, под матрасом там или в тумбочке, то хотя бы нам сначала перезвонить, скажите, у меня есть, допустим, там 10, 15, 30 тысяч долларов кэшем, как нам сделать, чтобы мы получили моргидж? Это первое. Второе, когда люди находятся в процессе покупки, вы не должны подавать новые, как бы, то есть требовать новые карточки, то есть не открывайте новые карточки и не закрывайте старые карточки, которые у вас есть. То есть, когда мы делаем pre-approval, то мы даем как бы directions, да, направление, что нужно закрыть и что нужно открыть. То есть мы знаем конкретно, что нужно сделать. Или если, допустим, вам надо снизить баланс какой-то карточки или что-то приплатить, мы вам все четко скажем, что нужно делать. Поэтому без нашего руководства, так сказать, пожалуйста, ничего не делайте. Еще раз, не открывайте новые карточки, потому что если вы открываете карточки, то у вас будет новая inquiry, то есть и ваш credit score, скорее всего, будет ниже где-то на 25-27 пунктов. Потом следующее, не покупайте каких-то вот какие-то большие покупки, то есть мебель не покупайте там или еще что-то. Опять же, сначала с нами поговорите. Почему? Потому что если вы покупаете мебель, допустим, на вашу кредитную карточку, и у вас соотношение расходов к доходам очень как бы такое тесное, то все другие покупки, они могут снизить вашу сумму лона или просто вы эту сумму кредита можете не получить. Я уже говорил, следующее это то, что, пожалуйста, если у вас есть какие-то collections там или еще что-то, пожалуйста, ничего не закрывайте или ничего не делайте, пока вы с нами не поговорите. Не меняйте банковские счета, что клиенты делают, да, иногда перед клозингом, если они, допустим, 5, 7, 10 счетов, они начинают деньги перегонять с одного счета на другой. Не надо это делать. Опять же, если вы что-то хотите делать, посоветуйтесь с нами, мы вам все скажем. Также я считаю, что если, допустим, у вас есть какой-то коусайнер, да, коубаро на вашем лоне, то обязательно вы должны вот этого коусайнера держать в курсе дела, что у вас происходит, чтобы он тоже понимал, что можно делать и что нельзя делать. По бизнесам, допустим, если у вас есть бизнес-счет, пожалуйста, убедитесь, что у вас всегда есть деньги на счете, потому что если ваши чеки начинают баунситься, да, чеки, которые вы же сами выписали, или кто-то вам дал чек, и у вас недостаточное количество денег, банки все это дело просматривают, это тоже негативно может сказаться на вашем преапрувале. То есть, действительно, как вы видите, вопросов очень и очень много. Много чего надо знать, поэтому всегда звоните нам, Noble Mortgage Team, по телефону 917-397-3000. Мы ответим на все ваши вопросы. Просто мы вас возьмем за руку и проведем вас, чтобы вот от контракта до клозинга, чтобы у вас все было четко. И вы действительно, поверьте, у вас будут те же процентные ставки, которые мы вам сказали, те же closing cost у вас будут. И вы будете знать конкретно каждый шаг, что вы будете проходить. 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. Пока.
0: Пока, Игорь. Я еще раз напомню телефон Игоря Нобла. 917-397-3000. По всем вопросам получения моргиджа набирайте этот номер. And work with happy people and be happy. 917-397-3000. Окей. Теперь я хотел бы вернуться к доктору Фаучи. Вот вчера просто на всех, как говорится, из всех утюгов звучала одна и та же информация. Во-первых, с чего все началось? Значит, раньше дневник доктора Фаучи оказался на его рабочем компьютере. Он собирался переслать эту информацию человеку, свой дневник, вернее, человеку, который должен был написать его мемуары. Shadow Writer это называется. И там много интересного оказалось в поле зрения наших законодателей. И сейчас, значит, его рабочий телефон оказался в руках наших законодателей, и его переписка, text message, где он обсуждал различные явления, связанные, различные проблемы, связанные, значит, с вакцинированием. И вот одна из этих цитат, она звучит так, я прям перевел сейчас, прям сразу вам скажу, чтобы не рассказывать как, а процитировать. Значит, Фаучи написал: я немного поспрашивал, и возникла еще одна проблема, о которой вам нужно знать. Поскольку у многих людей после второй дозы наблюдается значительный цитокиновый шторм или лихорадка, теоретически это может быть связано с выкидышем в первом триместре. Но, тем не менее, как вы знаете, у нас этих беременных женщин обязали вакцинироваться точно так же, как всех остальных. Значит, что такое цитокиновый шторм? Это чрезмерная неконтролируемая реакция иммунной системы на вакцину. Значит, когда организм сталкивается с сильным раздражителем, в том случае это была вакцина, иммунные клетки начинают массово выделять сигнальные молекулы цитокина. И в нормальных условиях цитокины помогают бороться с инфекцией, но при шторме их выбрасывается слишком много, и они начинают вредить собственному организму. И возникает сильное воспаление, высокая температура, грозит вакцинированному повреждение тканей и органов, или, ну, то есть, последствия могут быть какими угодно. Я слышал историю, что кто-то умирал после вакцинации. Но, наверное, таких случаев, если они и были, то не очень много. Но, тем не менее, многим людям было хреново после вакцинации. И вот таких людей я знаю. Я, например, знаю человека, который мне сказал, что он 3 дня лежал после вакцинирования, не мог шелохнуться, ничего не мог делать. Родственники воду ему давали пить, чтобы он не умер от обезвоживания. Значит, насколько это в дальнейшем подтвердилось, что это цитокиновый шторм приводил к каким-то тяжелым последствиям. Значит, после второй дозы МРНК, Pfizer и Moderna, у людей возникала выраженная лихорадка и воспаление. Выброс цитокина. И лихорадка в первом триместре беременности, это я все, вы не думайте, что это я окончил медицинский институт, боже упаси, я пользуюсь услугами, у меня есть такой ассистент, Грок его зовут, это он мне пишет. Лихорадка в первом триместре беременности сама по себе, по любой причине, давно считается фактором, который может повышать риск выкидыша. Это известный факт, не связанные исключительно с вакцинами, но вакцинация могла этому способствовать. Ну и, значит, сейчас, естественно, этого доктора Фаучи продолжают уничтожать, и недавно, вчера, по-моему, этот Рон Джонсон, сенатор, он говорит, что этот Фаучи это просто сумасшедший человек, если он делал, то если он это знал, и он продолжал настаивать на вакцинации, на этих бустерах. Если вы помните, сколько было этих бустеров? Я не представляю. 2 точно. Мне рассказывали одну занятную историю, когда для того, чтобы попасть в Карнеги-Холл, нужно было показать справку о вакцинации. Только тогда тебя туда пускали. Это такая была абсурдная ситуация, трудно передать. Значит, но тем не менее, абсурдно, не абсурдно, но как это работало? Человек туда приходил со справкой о вакцинации, и его в дверях спрашивали, а бустер вы сделали? Он говорил, нет, бустер не сделали. Ему говорили, извините, вы не можете попасть на концерт, потому что у нас надо сделать вакцинацию и бустер. Не сделали бустер? До свидания. Послушайте музыку в записи, дома на магнитофоне. Или на CD-плеере, вернее, уже магнитофонов не было в то время. Ну хорошо, я это все вспоминаю, конечно, как абсурд совершеннейший, театр абсурда. И было бы смешно, если бы не было столько тяжелых последствий. Какое количество молодых людей было, страдало миокардитом, сердечными заболеваниями, как никогда раньше. И это понятно, потому что это была экспериментальная вакцина, ее приняли от отчаяния, потому что другого ничего не было. Но, может быть, и сейчас есть люди, которые считают, что это нормально было, это вакцинирование, и правильно делали, что эти бустеры делали. Хотя я лично знаю врачей, которые говорили о том, что это абсолютнейший абсурд, потому что вирус постоянно мутирует, он превращается, он постоянно меняется. И если ты делаешь вакцину против вируса, который был зафиксирован, допустим, полгода назад, то за полгода он уже превратился в другой вирус. Не в другой, но в свою собственную другую модификацию. И эта вакцина уже, соответственно, на него либо не действует, либо действует в недостаточной мере. Но кто-то скажет, ну пусть недостаточно, но тем не менее она как-то позволяет, как-то укрепляет организм в борьбе с этим вирусом. Пусть хоть немножечко, но это немножечко может много значить в общем контексте борьбы организма с вирусом. Ну, может быть, я не стану спорить. Но вот у меня есть один довод в пользу бессмысленности этой обязательной вакцинации. Если вы помните, еще одна абсурдная часть этой кампании, всей борьбы с ковидом, это ношение, обязательное ношение масок. Когда был ковид, я приезжал во Флориду. И во Флориде это все было необязательно. И вокруг меня были люди, которые не носили маски. И что важно тут? Тут очень важно понимать. Цифры, такая простая арифметика, не показывает, что во Флориде умерло меньше людей от ковида. Даже при том, что во Флориде живет более пожилое население, чем, скажем, в Нью-Йорке или в каких-то других штатах, по понятным причинам. Здесь много пенсионеров. Здесь нельзя сказать, что здесь умерло пропорционально к населению меньше людей. Приблизительно столько же. Приблизительно. Но они их не терзали этими вакцинами и их не терзали этими масками. А результат тот же. Те люди, которые заболевали, если это молодой, здоровый человек, он выздоравливал и приобретал иммунитет. Если это пожилые люди, то в зависимости от состояния здоровья. Если кто-то был болен, истощен, какие-то тяжелые болезни, они уходили первыми, понятно. Те люди, которые были в нормальной физической форме, они болели этим ковидом так, как болеют тяжелой формой гриппа или легкой формой гриппа. Я переболел ковидом в Нью-Йорке, и мне известно, что это такое. И я только могу сказать, ну, это было типа гриппа. У меня был грипп, бывало тяжелее. Ну, неприятное было состояние, специфическое такое ощущение. С головой как бы немного другие ощущения. Но в целом из той же области. И выжил. Но самое главное, что я хочу сказать, что ковида, какие-то страны Европы, я сейчас не помню, по-моему, Бельгия, они отказались от этой обязательной вакцинации или от обязательного ношения масок. И результат, не сказать такой, что у них там трупы на улицах валялись. Этого не было. И вот сейчас у нас такой возникает вопрос. Мы понимаем, что в лице этого доктора Фаучи мы получили не медика, а мы получили просто маньяка. Абсолютного маньяка, это сейчас уже многие люди говорят, вот именно этим словом пользуются, самовлюбленного маньяка, который возомнил себя таким King of the Mountain, то есть он руководил миром, буквально, потому что его инструкции воспринимались как руководство к действию во всем мире. Ну, во всяком случае, во всей Америке. То есть он был не менее значительным персонажем нашей американской истории, чем президент. Его слушали, он выступал чуть не каждый день по телевизору, ни в одной передаче, так в другой. Потом в своем офисе там трибуну ему поставили, он там выступал. И он рулил страной и миром, буквально. А сейчас оказывается, что это просто самовлюбленный маньяк, который обалдел от счастья, что он находится на том месте, куда его занесла его судьба, и когда он может всем этим, всем миром манипулировать. Все в его руках. И при этом никакой статистикой он не пользовался. Он не слушал других врачей, которые, в том числе тех людей, которые изобрели эту вакцину. Он финансировал исследования в этой области, создание новых вирусов. Он финансировал это. Этим занимались в Китае. И сейчас вот возникает такой вопрос. Он за это должен ответить или он не должен ответить? И надо сказать, что это все сейчас... Этот вопрос, над этим вопросом бьются очень такие умы, самые светлые умы нашей юриспруденции. Потому что этот пардон, прощение ему авансом, было подписано не рукой Байдена, а так называемым автопеном. Это такая машинка, вы знаете, там установлено перо, вернее, авторучка, и, значит, эта машинка повторяет подпись того или иного большого начальника. Потому что Байден физически не мог, в каком бы он физическом состоянии ни находился или умственно не пребывал, он такое количество подписей поставить не может, их слишком много. Поэтому действует автопен. И вот сейчас у людей возникает такой вопрос. Если это подписано не лично Байденом, может быть, он вообще не знал о том, что происходит. И по этой причине, как мы должны относиться к этой подписи? Он действительно подписал этот документ, в котором он простил авансом доктора Фаучи? Или это все-таки какая-то фикция такая, формальность, и к этому не следует относиться как к настоящей подписи, осмысленной, когда человек знал, что он подписывает? Потому что, когда мы говорим о Байдене, то мы прекрасно понимаем, что он, может быть, и не знал ни хрена. Потому что теперь мы это как бы видели, но нам все говорили, все эти CNN и MSNBC, да он совершенно нормальный парень, еще вы говорите, мы с ним недавно, он отвечает на все наши вопросы почти что после того. И вот, пожалуйста, мы тут записали видео, вот, мне не говорили, что они там отредактировали, или что вы там вроде сделали, поработали над этим видео перед тем, как нам показали. А сейчас все те же самые люди говорят, что ну да, у него было плоховато, конечно, с работой мозга. И жена его об этом говорит, что он их доводил до такого состояния, что они не знали, что делать. И, по сути дела, его жена руководила на каких-то этапах страной, а не он, потому что он не мог. И сейчас, соответственно, возникает такой вопрос. Если он не мог, если мы знаем, что он был не в себе, я говорю про Байдена, то следует ли считать, что эта подпись, которая была сделана автопеном, это действительно, мы должны к этому относиться как к подписи, когда человек сознательно подписал какой-то документ, важный документ. В частности, прощение доктора Фаучи. И если это не следует считать его подписью, то это означает, что у доктора Фаучи нету этого пардона. Если нет пардона, значит, пойдет парень в суд и будет там рассчитываться со своими адвокатами, которые будут отмазывать от всего этого, от всех этих обвинений. И, возможно, придется ему отправиться в тюрьму. Кто-то ему скажет на прощание: твой дом тюрьма, Энтони. Тосик. Такие дела. Но вот меня занимает такой вопрос. Как вы сами считаете, вот надо его судить или не надо? Он должен ответить за весь этот, за все эти чудовищные потери, которые мы понесли. И в сфере сохранения человеческих жизней, а в сфере экономики это же вообще немыслимо. Даже вспомнить, какие мы миллиарды потеряли из-за того, что были закрыты рестораны, гостиницы. То есть многие отрасли бизнеса были полностью выведены из строя. Полностью. Он должен за это ответить или не должен? Окей. Я смотрю на часы. Этот час уже истек. Поговорим в следующем. Вопрос остается открытым. Если у вас есть что сказать, наберете номер 718-303-90-90 после перерыва. Оставайтесь с нами.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвидсон Радио.
4: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время, но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
11: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. По данным платформы GasBuddy, снижение цен на сырую нефть не обязательно привезет к соответствующему снижению цен на бензин этой осенью. Даже если поставки через Ормузский пролив установятся, установление мощностей по переработке может занять несколько месяцев. Запуск новой цифровой системы погранконтроля ЕС спровоцировал рекордные задержки в крупнейших аэропортах. У терминалов выстраиваются многочасовые очереди. Хаотичное внедрение системы совпало с пиком летних путешествий. Балерина и актриса Наталья Трубникова умерла на 72-м году жизни. Последние годы она страдала от болезни Паркинсона. Широкую известность актрисе принесла роль в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня». Она также сыграла в картинах «Формула любви», «12 стульев», «Тайна снежной королевы».
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
9: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. И перед тем, как начать принимать звонки, обсудить вопрос о роли доктора Фаучи в системе нашего здравоохранения и в нашей личной жизни, я хотел бы объявить наш очередной антинаучный опрос общественного мнения. Если вы за то, чтобы отдать доктора Фаучи под суд, то наберите номер 888-222-1131. Если вы против этого, то наберите номер 888-222-1132. За то, чтобы судить 888-222-1131, за то, чтобы оставить его в покое, 888-222-1132. Ну и телефон на студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Глубоко уважаю ваши знания, но я хочу сказать, что Бендера сидел в концлагере.
1: Ну, про Бендеру не говорим. Мы говорим сейчас про доктора Фаучи. Я прошу прощения. Окей, телефон в студии 718-303-9090. Желающие выступить по этому вопросу, набирайте этот номер. Пока я хочу напомнить вам, что один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе, причина артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца», действует безотказно, гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Уважаемый Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила из Лейквуда. Я хочу вам сказать, что ваше, как сказать, голосование не работает. Ваше голосование не работает.
1: Но я бы хотела... Точно.
3: Не работает.
1: Я вот сейчас
3: я бы хотела сказать, что если судить доктора Фаучи, то надо судить всех. Потому как я обыватель, слушаю и, конечно же, понимаю, что если выступают и предлагают сделать эти прививки, я их делаю. Я сделала 4 прививки, со мной ничего не получилось, но...
1: А что значит, если... погодите, одну секунду.
3: Да.
1: Не торопитесь.
3: Да?
1: Это важный вопрос. 4 прививки, это мало кто может похвастаться таким достижением. А когда вы говорите,
3: конечно,
1: ничего не случилось, что вы имеете в виду?
3: Ничего. Абсолютно ничего не случилось. Я чувствую себя и чувствовала замечательно после каждого бустера. И сейчас замечательно чувствую себя. А те, кто не делал прививки, они переболели ковидом и в тяжелой форме.
1: Поэтому погодите, да. А вы болели? Погодите, а вы болели ковидом?
3: Ничем не болела.
1: Ну, Владимир, слушайте, я
3: ничем не болела. Я выпивала только водочку, настоянную на лаврушке. И, ну, я не буду говорить вам тайны, потому что это старый таежный способ. И
1: ладно,
3: что,
1: хорошо.
3: Нормально?
1: Борьбы с ковидом. Старый таежный способ борьбы с ковидом. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче, Людмила. Очень было интересно вас послушать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Мы все 7 лет прививки не ставили, дети ушли из школы, сидели, занимались дома, поэтому все живы, здоровы. А вот теща моя, для того, чтобы ей ездить в Америку, она поставила прививки, но в России, и она умерла от рака. У нее сначала опухла рука, туда куда ставили, и потом вот так была. Один трагайзер, с которым я работал в компании, тоже умер от ковида. У моей жены, значит, подруга, ее папа, поставил одну прививку, там, кое-как, вторую прививку поставил, все приятно, умер. Вот так.
1: Ну, хорошо, погодите. Ну, хорошо, одну секунду, одну секунду. Подождите, одну секунду. Окей. Я понял, кто-то умер от рака после прививки, кто-то сам по себе, кто-то от болезни. Я понял. Вопрос-то был другой. Как вы считаете, мы должны привлечь доктора Фаучи к уголовной ответственности за его деятельность?
4: Обязательно. И всех его подельников, всех нужно вывести. Расследование, как это было, что нужно расследовать. И обязательно посадить, если он виноват. Они виноваты, что это расследование должно быть, а то он на все вопросы отвечает нет. Это у меня поправка, у меня там то еще. Лично вот если мое мнение, я бы влез бы его, и там бы сделал бы ему допрос. Он бы мне все рассказал. Все это даже не
1: в лесу. Окей. Подождите. Мы живем в Америке. У нас тут такого рода допросы не практикуются. Спасибо вам за участие в передаче. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Владимир Александрович. Я тоже знал человека, который не сделал прививку, и ему упал кирпич на голову, и он от этого умер.
1: Ну, хорошо, бывает. А скажите, послушайте, ух, у вас связь прервалась, ну хорошо, ладно. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим Юрьев. Вы знаете, меня больше всего, ну, то, что он делал там, это ужас, но... Я не понимаю, почему его нельзя судить. Я понимаю, что он pardon from federal cases. But сколько людей пострадало, я знаю кучу, пусть даже не так, а потеряли работу из-за этого, потому что они сломаны жизни. Куча людей. Почему не сделать local action? Пусть там люди не получат деньги, но тогда его просто разденут. Я не понимаю, это же можно сделать. Есть куча...
1: я не знаю. Я, не будучи юристом, я не могу ответить на ваш вопрос. Но, наверное. То есть вы считаете, что он должен понести... Мы как бы сейчас говорим о другом. Он должен понести ответственность за свою деятельность или не должен?
6: Должен. Без вариантов должен. Без вариантов. Тут даже... У меня даже... Причем он настолько виноват, настолько много людей пострадало, слишком много. Это не один, не два, не как убийца убил одного человека, а иди в тюрьму, как ты говоришь. А тут, понимаете, он уничтожил кучу людей, кучу жизней, сколько самоубийств. Я вообще не понимаю, как вообще можно такого человека еще как-то пардон. Ну, есть другие дела. Так же, как Трампа судили, хоть его пардонули, так его же все равно судили на штатном этом уровне. Я не понимаю, почему на штатном уровне нельзя судить.
1: Я затрудняюсь смотреть на твой вопрос. Тут нужен юрист. И хорошо бы, конечно... Ну, я допускаю просто потому, что у нас как бы есть решения, которые касаются федеральных исков. Они распространяются, они покрывают как бы и штатные тоже иски, потому что они как бы доминируют в этой юридической системе. Ну, может быть, поэтому. Но я не знаю. Это мое мнение неквалифицированное. Ну, хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Будьте здоровы. Доброе утро. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
7: Я думаю, что, конечно, судить никого нельзя, потому что это была вещь, которую никто не мог предсказать, никто не знает. Все ученые, которые занимаются микробиологией, их что, всех надо судить?
1: Одну секунду. Вот я хочу с вами поделиться своим мнением, и мне интересно, что вы скажете. Потому что, почему я так вот вцепился в вас? Потому что вы действительно важную проблему подняли. Это было абсолютно незнакомое явление, и власти должны были как-то на это реагировать. Но мне кажется, что... Когда речь идет о здравоохранении, то врачи должны проявлять большую гибкость, именно потому что они находятся в процессе исследования какого-то явления. И вот вспомните, как все происходило, хронологию. Значит, сначала нам сказали, что вот изобрели эту экспериментальную вакцину, и она настолько замечательная, что если тебе делают вакцину, то ты больше не ты даже не заболеешь этим. И проходит какое-то время, и после того, как нам по всем новостям эти все левые станции, они постоянно об этом говорили, сделай вакцину, ты не заболеешь. И после этого выяснилось, что ты можешь, да, заболеть, и масса людей вакцинированных, они болели. То есть, по сути дела, это лишает эту вакцину ее главного мнимого этого достоинства. Что ты все равно можешь заболеть. И если ты все равно можешь заболеть, стало бы, ты можешь быть точно таким же переносчиком этого вируса, как невакцинированный человек. Поэтому, по большому счету, это вакцинирование было обязательное, вакцинирование было бессмысленным. Люди точно так же инфицировали других, как невакцинированные. Поэтому с этой точки зрения это вакцинирование не должно было быть обязательным. Оно должно было быть решением пациента и врача, его лечащего врача. Вот это мое мнение по поводу того, что это было новое, и никто не знал о том, что происходит. Пожалуйста, говорите.
7: Ну, знаете, есть такая наука, которая называется эпидемиология, окей? И она примерно посвящена, как отличается обыкновенная, как бы, ну, вспышка какой-то инфекции от эпидемии. Если есть какая-то определенная концентрация больных, то тогда начинается протекание этой болезни, получается эпидемия, правильно? Поэтому уменьшить количество больных надо. Вакцина не дает гарантии. Вакцина – это вы просто переносите в легкой форме ту же самую болезнь, правильно? И никакой гарантии она 100% не может дать. Нет такой, это гастрак дает только 100% гарантии.
1: Нет, это не одну секунду. Вы не совсем правы. Я вам скажу, что когда, например, людям, вот нам делали, например, в детстве там какие-то от оспы или еще от каких-то, мы не заболевали оспой. То есть вакцина действительно защищала человека, а это не защищало. Она не защищала человека. И значит, этот человек мог быть переносчиком вируса. А это было главное. Главное в этом вакцинировании было сократить количество заболевших.
7: Правильно. Их сократили. Их сократили. Дело в том, что вы же не знаете, что
1: нет, их было совершенно бы... не сократили. Нет, их не сократили.
7: Откуда вы знаете?
1: Я вам еще раз... Но я вам сказал, откуда статистика? Я знаю от статистики. Послушайте, я знаю от статистики. Нет. Статистика была... Погодите, дайте сказать. Статистика такая, что в тех местах, где не вакцинировали в обязательном порядке, количество заболевших и умерших было таким же, как в тех местах, где вакцинировали. В Бельгии, например, во Флориде, например, в других так называемых свободных штатах. Там не было больше умерших от ковида. Не было. То есть вы не можете сказать, что эта вакцина действительно работала на то, чтобы сократить количество больных или количество или смертность.
7: Ну, правда заключается в том, что этот ковид не такой смертельный вирус. Но идея эта была придумана еще Бушем. И он организовал, он дал большие деньги, резерв денежных для фармацевтической компании, что когда возникнет вещь вроде бы как инфлюенза, которого поразила, которая в начале века убила огромное количество людей, что если будет какая-нибудь такая смертельная инфекция, что мы можем быстро разработать новую вакцину без... Это было сделано.
1: Ну, хорошо.
7: Вот. Okay. И это было сделано. Спасибо. И, богу, что эта вакцина, что эта инфекция оказалась не такая смертельная. Что это хорошая тренировка. Okay,
1: хорошо. Ну, хорошо, спасибо. Я вам скажу, что у нас действительно было сделано за наши деньги. Этот вирус был разработан искусственным методом. Он был создан искусственным методом. И это делалось, между прочим, Трамп запретил в первый свой срок эти исследования. Потому что в научном мире существует два подхода к этому вопросу. Первый. Надо создавать новые вирусы и разрабатывать методы борьбы с ними. Тогда мы будем готовы к тому, к встрече с такого рода вирусами. Это называлось усиление функции вируса. И есть другое мнение. Не надо придумывать эти новые вирусы, потому что это опасно для человечества. И, значит, в случае с ковидом победила первая школа. У нас в стране, с подачи Трампа, между прочим, всего первого срока, разработки в этой сфере были запрещены. Именно по этой причине такие организации, как та, которой руководил Фаучи, финансировала через благотворительные, так называемые, или некоммерческие организации, эти же самые исследования в других странах, например, в Китае, или, например, в Украине, между прочим, то же самое. И мы построили тогда специальную, при Обаме, построили специальную, специализированную, со специализированной защитой лабораторию в Одессе, не из всех мест, у нас там была чумная лаборатория, и, значит, на... Ее использовали как базу, и там построили такую станцию по исследованию, по созданию новых вирусов. В Киеве такие же были лаборатории. Но прославилась Юханская лаборатория, из которой, в которой произошла эта утечка. Но деятельность Уханьской лаборатории, которая ведала, между прочим, военное министерство обороны Китая, военное ведомство, финансировал ее доктор Фаучи для создания этих искусственных вирусов. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
8: Здравствуйте. Ну вот нашли козлика отпущения. Козлика. За ним стоят такие бонзы. И есть люди преклонного возраста, которые вообще не болели, не носили эти намордники, не сидели в карантине. И если бы медицину это интересовало, надо было обследовать этих людей. Почему они не болели, были среди людей везде. И все. Значит, что это значит? Значит, медицину не интересует выздоравливающих. Не то, что выздоравливающие, просто не болеющие. Не вакцинированные.
1: Слушайте, вы знаете, одну секунду, вы подняли очень интересный вопрос. Действительно, у меня в то время, когда был ковид, у меня просто была масса интервью с представителями медицинской профессии. Кто-то из них выходил в эфир, говорил тут у нас с кем-то, кто-то не хотел этой огласки, но готовы были говорить со мной как бы off the record, так, чтобы их голоса не были слышны. И тогда я познакомился с одной медсестрой, которая работала в Атланте, в Джорджии. И она была в эпицентре этой чумы 20 века. Нет, это был 21 век. И она не заболела. И она наотрез отказалась делать вакцину. Ей сказали, мы вас уволим. Она сказала, увольняйте. Ее не уволили, потому что она была единственной медсестрой в отделении, которая работала с этими больными и которая не заражалась от них. Действительно, то есть это тот случай, о котором вы говорите. Были люди, более того, я вам так скажу, у меня жена, когда я болел, мы находились в одном помещении, она от меня не заразилась. И она не болела ковидом. Есть такие люди, которые этот вирус, как бы он, знаете, как говорили в моем городе, зараза к заразе не пристает. Но действительно, есть люди, которые, для них этот вирус был абсолютно безопасным. И вы абсолютно правы, их надо было изучать, как их иммунная система работает, что в их случае происходит. Ну, я не знаю, может быть, нам просто не доложили, но такого рода исследования велись. Но мы о них просто ничего не знаем. Но мы, в принципе, много чего не знаем.
8: Говорите, я благодарна моим врачам, которые меня спросили, будете делать вакцину? Я сказала, нет. И они не настаивали, не уговаривали. И не уговорили бы, в общем-то.
1: Послушайте, поэтому... знаете что? Но это означает, что они должны были вам дать какую-то справку или сделать у себя какую-то отметку о том, что они вам эту вакцину сделали.
8: Но я не работала.
1: Это опасное дело.
8: 80 лет было там, тогда. И я ходила совершенно свободно. Все время.
1: Но этот врач должен был вас вакцинировать, им это вменяли в обязанность. Поэтому...
8: Нет. Я живу на Брайтоне, врачи мои тоже на Брайтоне. Не уговаривали, не настаивали. Да, предложили.
1: Прошу прощения, а сколько... У меня к вам есть не очень деликатный вопрос, но мне кажется, он важный в контексте нашего разговора. Когда... Все это несчастье случилось с пандемией и вакцинацией. Сколько вам было тогда лет?
8: Ну вот я говорила, 81. Сейчас мне 87. Я все время была на улице.
1: Вы бодро звучите, я должен сказать. И трезво мыслите. Вы бодро звучите и трезво мыслите. Дай Бог здоровья.
8: Я вначале сказала, он козлик. Не козел, а козлик.
1: Ну, он маленький.
8: Потому что за ним стоят, да. Я только быстренько, я так боюсь вашей красной кнопочки, поэтому я всегда так Быстро. У нас два козлика сейчас в мире отпущения. Это Зеленский и Фаучи. За всеми обоими стоят такие деньги, такие. И все, больше ничего не говорю. Все.
1: Погодите, да. Погодите, послушайте, а вот вы понимаете, я тут, между прочим, не все люди понимают мою позицию. Они говорят, ты противник вакцинации. Нет, я не противник вакцинации.
8: Нет, нет.
1: Но я считаю, что она должна быть. Но я считаю, что она не должна быть принудительной. Это вопрос, который должен решить медик и его пациент. Вот меня занимает такой вопрос, раз уж вы так откровенно нам рассказываете обо всей этой ситуации, своем участии в ней, то вы в 80-летнем возрасте, вы на каком основании отказались от вакцинации? Какие, чем вы руководствовались? Какими соображениями?
8: Это, да, сейчас я вам скажу. В октябре 2019 года я прочла. Вот я говорю во всеуслышание. Самые первые публикации, что не происходит, это нормально. Это правда. Все остальное потом. В октябре 2019 года я прочла статейку. Когда вот мыши летучие, все летучие мыши виноваты в ковиде. Что по духанию находятся две... Они, можете верить, а может нет, но это я читала. Две американские биолаборатории. Одна профинансирована 3 миллиона долларов, вторая 3,2. И все. И было все понятно. А когда первая вакцина, как может не помочь? Кому нужна вторая, третья, четвертая вакцина? Если первая не помогла, надо быть идиотом, чтобы делать вторую, третью, четвертую. И мозгов не нужно много.
1: Ну хорошо, погодите, а ваше собственное состояние здоровья было достаточно хорошим, чтобы вы не переживали?
8: Так я все время бегала, вот выходила. Дело в том, что Фаучи кома. Например, моя дочка помешалась. Фаучи сказал, кома сказал. Фаучи сказал, сидела дома. Я каждый день ходила с ребенком, гуляла. И, естественно, и покупала, и транспортом пользовалась, и без маски, и ничего. Собаки радовались, что мы в масках ходим. Каково нам? Это уже не я придумала. Это не я придумала. Нет, надо обследовать было людей, которые вот не болели. Да, вы знаете, сколько стоила вот эта тряпочка голубая у нас на Брателе? 2,50 одна штучка. Аптеки моментально стали зарабатывать.
1: Ночью не заработать, если есть такая возможность. Окей, хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Всего. Слушайте, помимо того, что люди тогда носили эти голубые маски или черные маски, они же делали дома сами эти маски, строчили из каких-то там подручных тканей. Это же был абсолютнейший абсурд. Эти маски абсолютно не работали. Ну, кто-то там говорил, мы что-то там вставляем внутрь. Ну, ты вставляй туда что хочешь, но эта маска не работает. Нет, все равно носили, потому что это обязали людей носить. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, скажите, пожалуйста, первый год ковида был президентом Трамп, он в чем-то виноват или нет? Кто назначил Фаучи?
1: Он же не медик, как он может быть виноват, не виноват?
9: Ну нет, но кто Фаучи назначил ответственным за это дело? Трамп или Байден?
1: Его никто не назначал, он находился, это как назывался, Национальный институт эпидемиологии, что ли, он уже был назначен на этот пост, он на нем находился 100 лет до Трампа. Трамп к этому не имел никакого отношения. Слушайте, давайте поговорим об ответственности Трампа. Вообще, когда вся эта история с ковидом началась, то у нас тут... Между прочим, говорили о том, что вот эта пандемия, она, значит, из Китая, и там надо вводить какие-то меры. Карантин, он ввел этот карантин, его, значит, сразу начали долбить за то, что он ввел, как можно было вводить карантин. К одним словом, мнения были разные. Но говорят, что при нем, значит, все-таки, между прочим, при Трампе умерло от ковида меньше людей, чем при Байдене, когда все эти меры просто соблюдались в строжайшей форме. Но не будем это считать, потому что действительно, что там от президента зависит. Они идут на поводу у медиков, которые им говорят, что делать, они с ними советуются. Но я вам хочу напомнить одну такую вещь. Относительно реакции Трампа, первой его реакции на ковид, на карантин и так далее. Это было то время, когда шел импичмент. И у него голова была занята этим импичментом, я так думаю. Ему не давали думать о чем-то другом, между прочим. Может быть, если бы импичмента не было, может быть, он бы трезвее к этому всему отнесся. Хотя я затрудняюсь ответить на вопрос, он правильно действовал или неправильно. Что бы он делал не потому, что ему так хотелось, а потому, что ему так говорили медики, которые были вокруг него. В частности, доктор Фаучи. Окей, я сейчас объявляю небольшой перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами.

Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральная мастерская.

0: помощь в получении алии любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
1: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: That has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Обсуждаем сегодня, нужно ли отдать под суд доктора Фаучи или не нужно. Телефон в студии 718-303-90-90. Счетчики не работают, поэтому я могу, между прочим, такие галочки ставить. Отдавать, не отдавать. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Ну, народ был в панике. Смерть была рядом, люди пачками умирали. И когда людям сказали, есть вакцина, сделайте вакцину, вы будете живы-здоровы. Я думаю, люди сделали самовнушение. Даже если вакцина не так работала, но самовнушение – это большое дело, я считаю. Потом,
1: слушайте, одну секунду. Мыли.
2: Ну, хорошо, я буду.
1: Да, о, да, это, да, я помню еще, надо было мыть руки, надо было исполнить песню «Happy Birthday for You» в полном объеме. Это как раз столько времени, сколько нужно, чтобы убить эти вирусы на руках. Ну, хорошо, Эдуард, у меня к вам вопрос. Значит, я сейчас в галочки буду у себя в тетрадке ставить. Вы мне скажите, судить или не судить?
2: Ой, простите, его надо. Все-таки в панике был народ.
1: Окей, минус. Я ставлю минус. Не судить, это
2: да,
1: минус.
2: Нет, я был.
1: Слушайте, я вам... Одну секунду. Вот я вам что хочу сказать. У нас в жизни всегда происходят какие-то события, которые значительные события, которые как-то формируют наше мировоззрение и на будущее как-то определяют, как мы должны себя вести, наше поведение и так далее. И вот мне кажется, что вот вся эта история с Фаучи, там еще была доктор Брикс, которая косыночки меняла каждый день и стояла рядом с ним, они нам дали урок. Верить нельзя. Вот он представитель власти, ему верить нельзя, потому что он говорит глупости, потому что рядом с ним выступают, допустим, на Фоксе, там выступал доктор Атлас или там другие люди, которые выступали, большие врачи, практикующие врачи, которые очень скептически относились к его инициативам. И сейчас как бы оказалось, что все, что он говорил, или почти все, что он говорил, это ложь. Это ненаучная была информация. И вот он нам дал урок. Ему верить нельзя. И власти верить нельзя. В принципе, власти верить нельзя. Точно так же, как мы им не верили в Советском Союзе. Я вам скажу, вот сейчас даже, допустим, его не привлекут к ответственности. Из него выпьют, конечно, море крови, но к ответственности его, наверное, скорее всего, не привлекут. Но произошло другое. Вот если люди пользуются соцсетями, особенно Инстаграмом, то они видят, какое там количество маленьких таких мультиков,

0: фильмов, мемы их теперь называют, или видео таких, саркастических, иронических, где он представлен просто таким злым карликом, где он говорит глупости, выглядит ужасно. И вот что произошло? Его не то чтобы дезавуировали, его превратили в комическую фигуру такого злого карлика, который в какое-то время управлял миром. То есть его авторитет, его научный авторитет, просто его больше нет. Он ликвидирован. Его отменили как важного человека, как медика. То есть все, что он делал, перечеркнуто жирным красным крестом. Это может быть даже хуже, чем то, что он...
1: Еще да, один для момент, него. Если вы разрешите.
0: Давай, я вам разрешу.
1: Если вы помните, был же у нас в аптеке какой-то врач, который лечил от этой болезни, значит, таблетками от малярии, еще какие-то там у него, но его не поддержали, его не, они мне говорили, но он лечил людей, это по-настоящему. Вы помните?
0: Погождите, я еще раз, давайте еще разочек, я не совсем, у нас может быть тут...
1: В аптеке в Нью-Йорке был доктор, который...
0: Доктор вот Зеленко, Владимир, да, Владимир, да, Зеленко, он, это
1: он
0: было его.
1: Он лечил, да, таблетками от малярии, и там еще группа витаминов, там еще что-то, но без всяких...
0: Нет, погодите, он не лечил от малярии, это было гидроксихлороквин, Куин, он лечил, я не уверен, что это от малярии. А может быть, это да, это да, вообще, да, вы правы, я ошибся. Да, вы правы, это было от малярии лекарство. И также это было. Это стали называть протоколом Зеленко. Это был цинк, витамин D, потом. Да, еще этот луковый шелухи, забыл, как назывался этот да, это между прочим, это и сейчас.
1: Дешевые лекарства были, которые можно было вылечить такую страшную болезнь. А все хотели хорошие бабки сделать на эту вакцине. Вот в чем я к этому веду.
0: Я, слушайте, то, что потом стали предлагать пациентам потенциальным и реальным, это стоило ли сотни долларов эти, а этот гидроксихлороквин, он стоил что-то типа $20 пачка.
1: Да, да, да, вот это я и хотел сказать. Спасибо.
0: Да, тут вот когда женщина звонила нам, я, к сожалению, не знаю ее имени, но она совершенно точно отметила, что за этим Фаучи стояли большие силы. А именно наша фармацевтическая индустрия.
1: Знаете, что я хочу вам сказать? Вот у нас, я живу в Боропарке, еврейская скорая помощь приезжала, когда больной ковид, они уговаривали остаться дома, оставаться дома, потому что в госпиталях пачка умирает. Вы будете целее, живее у себя дома. Вот клянусь, я сам это слышал. Скорая помощь не старалась не брать вас. Это точно я сам пережил такое.
0: Но они это видели, я это понимаю.
1: Да, да.
0: Слушайте, я во время этого ковида вызывал в эфир человека, который, доктор нашего, который работал в больнице Кингс Каунти. И он непосредственно занимался интубацией, если вы помните, была такая процедура. И по его словам, у них умирало из 10 8-9 пациентов. Они эту интубацию не выдерживали. То есть это людей еще перед смертью крепко мучили. Потом научились как-то переворачивать этих людей, класть на бок, на живот. Это быстрее работало. Но я прекрасно понимаю, когда работники скорой помощи, которые все это видели, конечно, они могли сказать, лучше оставайтесь дома. По крайней мере, человек, допустим, он не умирал бы, но он, допустим, даже он бы умер. Но одно дело умереть дома, другое дело умереть в отделении скорой помощи с этой трубкой во рту. В легких, не знаю где. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Да, я хочу повторить еще раз. Нам очень повезло, что этот вирус не был таким ужасным. Я помню прекрасное выступление Зеленко на интернете, как он выступал, как море, как перед раскрытием моря, что он показал дорогу, как спасаться от этого вируса. Самое интересное, что на следующий день к нему... Трамп и послал к нему, не помню кого, чтобы он принять его протокол. То есть он моментально отреагировал на это. Но проблема была в том, что, опять-таки, эти деньги были даны на разработку этой вакцины. Вакцину нельзя было разработать по экстренному протоколу, если было другое средство. То есть если не было emergency, если были другие средства. Поэтому они задавили эти вот альтернативные методы, чтобы можно было разработать эту вакцину. И опять-таки, нам повезло, что этот вирус не был смертельным. И люди умерли не от вируса.
0: Ну, слушайте, он не был смертельным, но в Америке больше миллиона человек умерли от него. Шутка дела. Миллион человек.
2: Нет, вируса, по сути дела, как вы правильно сказали, не умели с ним обращаться. Люди умерли от того, что их не переворачивали, что от дыхательных трубок, которые не работали, от тех, что они не умели их вставлять. Люди умерли от медицины, понимаете? Поэтому это не было, по сути дела, эпидемией. В том смысле, что от нее умирали.
0: Слушайте, умирали от... я не склонен... Ну, хорошо, вы знаете, я, может быть, так не стал бы таких делать резких заявлений, не умерли от медицины. Но, скажем, что медицина не всегда срабатывала правильно. Но умерли-то, когда мы говорим об умерших. Я понимаю, что у нас... Я помню, как сейчас эти публикации в «Нью-Йорк Пост» о том, что умер там человек, ему было 12 лет, кто-то умер 27 лет в расцвете сил. Но это... Такие случаи всегда есть, но это исключение из правила, это не правило. А правило то, что умирали люди со слабой иммунной системой, или люди, которые находились просто уже как бы на выходе из жизни. Например, пожилые люди, которые находились в Healthcare Center, правильно? Они умирали. Но, то есть они умирали не от медицины, а от своего общего состояния. Организм не выдерживал этой борьбы, не хватало... Я не знаю, внутренних сил для того, чтобы бороться с этим вирусом. Но, в принципе, здоровые люди, даже в возрасте здоровые люди, они могли переболеть, выработать природный, естественный иммунитет и прекрасно обходиться без этого, без этой вакцины.
2: Никто не знал, потому что это нам повезло, что это не такой опасный вирус. Если какой-то идиот воскресит Эболой, что это можно сделать, скажем, в Иране где-то, то тогда нам будет плохо.
0: Ну, конечно, хорошо, спасибо вам за участие. О, да, так как быть, судить или не судить? Я поставлю сейчас галочку или минус.
2: Я думаю, судить нужно, потому что что было бы криминально, это то, что ведущие журналы наши медицинские, как North England Medical Journal, еще опубликовали ложные статьи по
0: Lancet это сделал, да.
2: Фейк. Это да, не да. Он, это вся медицинский establishment. То есть они установили, они запретили использовать, вы не знаете, но они запретили использовать препараты не по назначению. То есть это было новое, то есть врач не имеет права дать лекарство от паразитов по другому поводу, потому что это не по лейблу. Понимаете? Врач не имеет права принять его решение. Вот это был криминал. И он до сих пор еще есть. Понимаете? Вот эти решения были криминальные. Вот за них надо...
0: Okay. И хорошо, спасибо такие. Вам. Okay. Пока. Хорошо. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Пусть за всех подельников, и тогда его можно не судить. Вот так сделать, значит, сверх верхним делает мафия, правильно же? Пусть всех подельников даст. И тогда, ладно, можно его не судить. Вот и все.
0: Хорошо.
3: Спасибо.
0: Да, вот и все. Спасибо вам тоже. Вот и все. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим. Значит, насчет Зеленко, я тоже когда заболел ковидом, я ему позвонил, но его уже уволили с работы, там все такое там. В общем, он занимался частной практикой. И он мне, значит, выписал рецепты, я купил эти все таблетки. И я ему сказал, сколько заплатить, он говорит, ничего не надо. Но я ему послал $100. Потом, значит, он уехал в Израиль, и там он заболел тяжело чем-то, я не знаю, он умер, в общем, в молодом возрасте.
0: Одну секунду. Я вам хочу сказать, что Зеленко никто не увольнял. Он работал в... Я сейчас забыл, как это назывался этот поселок в апстейте, еврейский поселок. Он там был врачом в этом поселке, его никто ниоткуда не увольнял.
4: Да, Монро,
0: exactly. Но никто его не увольнял оттуда. Все. Он умер, потому что у него было онкологическое заболевание, и он много лет с ним боролся, и...
4: Да, но он вынужден был уехать, а его это самое определили так, что он не мог работать вообще нигде.
0: И потом он перестал работать, когда он по состоянию здоровья не мог работать. Но его никто не увольнял.
4: Насчет пандемии я хотел еще сказать, вот я книгу читал лет, наверное, 10-15 назад, что вот в Одесской области тоже был какой-то губернатор. Он решил заработать денег и сказал, что у них чума. И государство стало выделять очень много денег. И там столько людей пострадало. Они сделали вот то же самое, что нельзя общаться, нельзя переезжать. Там рыбаки пострадали. Там, в общем, там очень много семей вообще погибло.
0: Просто. Рыбаки пострадали? А рыбаки-то тут при чем?
4: А потому что им не разрешали ловить рыбу и все такое там. Там я, вот я подробности не помню, но эта книга просто меня в шок вывела. Вот тут он зарабатывал, вот этот руководство зарабатывал.
0: Спасибо. Доброе утро. Вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Хочу рассказать один частный случай. Алло.
0: Давайте. Да, я вас
5: слушаю. Дело в том, значит, буквально за пару дней до начала ковида мне сделали пересадку почки. Вот, и потом пришлось каждый день ехать в госпиталь, ставить, естественно, всякие уколы. И никакие врачи в этом госпитале не настаивали ни на каких прививках. Казалось бы, человек, который с пониженной иммунной системой, они совершенно не настаивают. Такое впечатление, что они как бы негласно имели такой закон или что, или во всяком случае были здравомыслящими людьми, и несмотря ни на что, ни я, ни мое окружение, никто этим не заболело. Я двумя руками...
0: Одну секунду. Да, в какой больнице это было? Вот такое отношение.
5: Это было в Эл Корнелл. Замечательный госпиталь, прекрасные специалисты. Я двумя руками.
0: А что
5: руками
0: вы теперь? Я вас перебил. Да, да, двумя руками. Про две руки расскажите.
5: За то, чтобы его судили, этого паучи. Сколько он наделал людям горя.
0: Да. Ну, может быть, если вы говорите, вы не заболели, может быть, вы как раз и относитесь к той категории людей, к которым этот вирус не приставал, для которых он был безопасен.
5: Но так у меня же не было иммунитета. Я специально принимаю таблетки, чтобы у меня не было иммунитета.
0: Да, ослабить
5: его. Да. Вот, и так что я совершенно перестала в это верить еще в самом начале пандемии. Мои окружающие, никто не делал эту прививку. И, слава богу, тоже не заболели. Такое впечатление, что это...
0: Ну, хорошо, да, но действительно, слава богу, пронесло, как говорится. И хорошо, конечно. Хорошо.
5: Спасибо большое.
0: Ну и вам спасибо. Да, а когда вы говорите «все окружающие», это действительно как, ну, члены вашей семьи, тех людей, люди, которых вы знали, отказались от этой прививки сознательно?
5: Ну, муж, дети, родственники. Дело в том, что я когда ездила и врачам говорила, что я не делала прививку, они не настаивали. Значит, я своим сказала, и они решили, что, значит, это не так важно. И они видели, что творится вокруг. И я каждый день ехала в госпиталь. Хочу сказать, что условия там были просто идеальные. Я заходила, и меня тут же провожали в отдельный кабинет, ни с кем ни контакта, ничего. То есть они были защищены, в масках, все. Ну, не заметила, да. В этом отношении было все очень-очень. С тех пор я перестала верить в эту эпидемию и судить. Все, всего хорошего, спасибо за внимание.
0: И вам спасибо, будьте здоровы. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, ну, просто не могу, слушаю это, ну, 5 минут, наверное. Ну, понимаете, вы же на огромную аудиторию говорите. Вот мы, врачи, 31 год в практике, primary care. Ну, это было просто наша мечта, чтобы создали прививку. Потому что, вы правильно сказали, миллионы умирали, мы были абсолютно беспомощны. Что касается гидроксихлороквина, по политическим мотивам его запретили назначать врачам. Вот сколько мы работаем, мы первый раз такое видели. Мы его назначали. И да, наши пациенты не умерли и не попали в госпиталь. А потому что попасть в госпиталь действительно было страшно.
0: Да.
6: Алло. Вот. Ну,
0: хорошо.
6: Просто,
0: я прошу прощения.
6: Это наш умозрительный подход. Да.
0: Я прошу прощения, у меня, вот я смотрю на часы, у меня осталось 15 секунд до окончания передачи.
6: Ну, понятно,
0: я вам,
6: да.
0: Спасибо, я вам признателен за звонок. Всего хорошего. Слушайте, в этом была как бы самая большая проблема для меня персонально, это то, что я видел как самую большую проблему в подходе к лечению. То есть медицина как бы стоит на этой концепции второго мнения. И вот благодаря Фаучи у нас это второе мнение отменили. У нас сказали, ребята, вы должны делать только так и никак иначе. То есть медицина это наука о пробах и ошибках. Пробах и ошибках ищется лучшее средство, лучшее, то, что работает. Отменили. Вакцинация. Тотальная вакцинация, тотальная изоляция, карантин и так далее, и так далее. Я думаю, что он несет за это ответственность, и он должен за это отвечать. Окей, на этом я сегодня завершаю свою передачу. Большинство проголосовало за то, чтобы отдать негодяя под суд. Я с большинством. Окей, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто принимал участие. И на последние минуты оставляю вас для поднятия настроения с Тиро Манчино из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Вадим Иванов.

0: Нью-Йорк.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берос и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берос и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится в Бруклине 26 августа в 6 часов вечера. Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш.
7: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: Часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
9: Новости на
7: Davidson Radio.
9: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Судья Верховного суда штата в Стейтен-Айленде Уэйн Оззи временно заблокировал введение нового дополнительного налога на дорогостоящую недвижимость, которая не является основным местом проживания владельца. Налог распространяется прежде всего на вторые дома стоимостью более 5 миллионов долларов. Суд распорядился приостановить дальнейшие действия города и аннулировать уже отправленные уведомления тысячам владельцев недвижимости. Кроме того, спорная публичная база объектов должна быть убрана. Город уже уже начал обжалование решений, поэтому окончательная судьба налога еще не решена. Сегодня в Манхэттене была назначена очередная досудебная конференция по делу Луиджи Манджоне. Судья Грегори Карра рассматривает организационные вопросы будущего процесса, включая порядок отбора присяжных, доступ прессы и публики и использование дополнительного помещения для журналистов и зрителей. Манджоне обвиняется по делу об убийстве генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона в центре Манхэттена в декабре 2024 года. Он не признает себя виновным. Отбор присяжных по делу штата запланирован на 8 сентября. Мэр Мамдани, губернатор Кэти Хокул и МТА объявили необычный эксперимент. Город хочет использовать систему Thermal Energy Network для отвода тепла с раскаленных платформ метро в Нижнем Манхэттене. Пилотный проект изучат в районе комплекса Brooklyn Bridge City Hall и Chamber Street. Идея заключается в том, чтобы собирать избыточное тепло подземных станций и сохранять его в геотермальной системе. Зимой это тепло можно будет использовать для отопления муниципальных зданий. Если технология окажется жизнеспособной, проектирование может начаться уже в следующем году. По словам властей, это будет первая система такого рода в американском общественном транспорте. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
9: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Davidson Radio.
0: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
11: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Привет! Борис здесь. Я решил попробовать водородную воду 2 месяца назад. И результат меня удивил. Улучшилась концентрация внимания. Уменьшились боли в спине. Поверьте, это стоит попробовать.
15: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
16: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности. Ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
17: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
16: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
17: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
16: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
17: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
16: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
17: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
16: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный. Очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
17: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
16: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
17: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
16: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
17: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
16: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
17: Спасибо вам большое.
18: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
19: Полный шалом.
20: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
21: Здравствуйте, дорогие друзья! Все те, кто слушает Дэвидсон Радио, знают, что по вторникам с 17 до 19 программа «Полный шалом». Она выходит в эфир нашей радиостанции уже много лет. И я, Алексей Осипов, вместе с израильским журналистом Александром Маистровым приветствую вас. И сегодня, впрочем, как и всегда, нам есть о чем поговорить. Александр, дорогой, привет! Шалом, шалом!
22: Приветствую! Приветствую, Алексей! Приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
21: Александр, «Нью-Йорк Таймс» тут разразилась, в общем, ну, привычной, я имею в виду по громкости, по охвату, статьей, но несколько пугающей в плане того, что, причем пугающей, в общем, в первую очередь нас, живущих в городе Большого Яблока, что якобы Нью-Йорк ожидают беспорядки в связи с тем, что приедет Нетаньяху, что действующий мэр Нью-Йорка Мамдани пообещал приложить все усилия, чтобы исполнить решение Международного уголовного суда, чтобы Нетаньяху как преступника военного там арестовать и передать в руки правосудия. Куча пропалестинских организаций, антиизраильских, готовы, так сказать, к этому делу приложить руку, выйти в том числе и на протесты. Но я бы, с вашего позволения, Александр, просто для радиослушателей дал бы такую немножко развернутую справку о вообще, что происходит, куда, зачем, почему Нью-Йорк. В Нью-Йорке, как известно, расположена штаб-квартира Организации Объединенных Наций на Манхэттене, на Ист-Сайде. Раз в году, это примерно третья неделя сентября, некоторые СМИ ошибочно называют открытием сессии Генассамблеи ООН. На самом деле каждый год, иногда в прессе можно увидеть там 54-я, 55-я сессия Генассамблеи, есть сессия, которая длится практически целый календарный год, в ходе которой идут дебаты, заседания различных комитетов. То есть это текущая работа делегаций разных стран, аккредитованных вот в качестве постпредов постоянных представительств при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Они заседают, и эта сессия каждый год начинается не в третью неделю сентября, она начинается в августе. Но так сложилось, что вот в третью неделю сентября приезжают в Нью-Йорк главы государств, правительств, министры иностранных дел, государств-членов ООН. Иногда делегации возглавляют там какие-то замминистры, не обязательно приезжают там короли и президенты. Но по большей части это именно так. Они все выступают с программными речами. Трамп, разумеется, ну, в этом году, как президент США, открывает. Америка, ну, страна, которая хозяйка, вот такая вот Организация Объединенных Наций. В течение 7 дней главы государств, правительств, МИДов, других министерств, в общем, главы делегации, они сменяют. Для Манхэттена это, с одной стороны, большое потрясение, потому что улицы перекрыты, в гостиницах мест не найти. Но представляете, какое огромное количество делегаций нужно принять, расселить, накормить. Они еще ходят по ресторанам, они еще ходят по кафе. Почему это еще и удобно, почему они приезжают? Да потому, не только для того, чтобы толкнуть там программную речь, а потому что за один период времени, короткий, в одном месте, вот в одной географической точке, они могут увидеть, встретиться и переговорить с кучей своих зарубежных коллег. И, что называется, на полях Генассамблеи происходит невероятное количество встреч, переговоров, так называемых двусторонок или многосторонок, когда, например, там американская делегация встречается, глава президент Трамп встречается в Нью-Йорке и там с президентом ФРГ, и с президентом Франции, и с королем Иордании, и с израильским премьером, в общем, все что угодно. Нетаньяху, как правило, равно как и все израильские премьеры, старается приезжать каждый год. возглавлять делегацию, потому что для Израиля важно, важна трибуна ООН, важна двусторонка. И Мамдани заявил, он противник Израиля, он не любит Нетаньяху. В связи с тем, что МУС, Международный уголовный суд, издал ордер на арест Нетаньяху, этот ордер будет в Нью-Йорке исполнен, будут приложены все усилия. На самом деле, как бы, у мэра Нью-Йорка нет таких полномочий. Вот нет и все. Он как бы, это все равно, что Трамп приедет в Израиль, и мэр Хайфы попытается организовать его задержание. Но с другой стороны, высказывания Нетаньяху, высказывания Мамдани подобного рода, они, как утверждают и главы еврейских организаций в Израиле, они разжигают антисемитизм, и они могут, в общем, привести к серьезным последствиям. А с другой стороны, в силу федеральных таких вот особенностей Соединенных Штатов, когда в подчинении мэра там есть и городская полиция, и какие-то другие службы безопасности, в общем, технически арест может быть произведен. Ну, Нетаньяху уже сказал, что, ребята, не переживайте, там у нас есть спецназ свой, широко известный, хорошо известный во всем мире. Но факт остается фактом. Александр, ну, вот справку я дал, потому что мне казалось важным вот объяснить вот эти вот детали, чтобы люди понимали контекст. А теперь вопрос к вам. Ночью неужели прям вот Мамдани там разжигает антисемитизм? Ну, да, мэр большого города, да, мэр большого яблока. Но все-таки мэр даже там, не президент, не вице президент, не глава Госдепа. Насколько все это серьезно? Вы вообще эту статью читали? Вы с ней согласны?
1: Да. Вы знаете, я прочитал это. Было много таких статей на английском, и на русском, и на иврите. Такого рода заметок, Алексей. Я считаю, что у полиции есть все основания для беспокойства. Один полицейский чин, не названный, он в частности заявил о том, что это может создать колоссальные проблемы для полиции. То есть то, что раньше было вполне такая рутинная, банальная процедура по охране представителей или министров, или премьер-министров, тех чиновников тех или иных стран, может просто превратиться в причину для, ну, не знаю, всего чего угодно. Хаоса, анархии, насилия, бунтов, всего чего угодно тут, покушений и так далее. Конечно, Мамдани может взвинтить. Он не может, да, совершенно вы правы, он не может, конечно, официально ничего сделать. Он не может арестовать Нетаньяху. Это не находится в рамках его полномочий, в его компетенции. Но он может взвинтить страсти до такого уровня, что начнется нечто. Будут собираться толпы, будут столкновения с полицией, будут нападения на евреев или просто на белых, обычных белых, там, которые попадутся под руку. Будут нападения на израильские объекты. Уследить за всем этим в огромном городе крайне трудно. Каждой синагоге там или каждой церкви, потому что они на церкви нападают с такой же радостью, как и на синагоге. А почему не напасть-то, собственно говоря? Извините, представить охранника или охранников очень сложно, защитить каждый объект, в том числе израильских консульств, там какой-нибудь центр культурный и так далее, тоже очень сложно. Для чего все это надо? Все очень просто, на мой взгляд, опять-таки. Эти такого рода движения тоталитарного характера, как вот эти прогрессисты, как бывшие наши, нам всем знакомые коммунистические движения в Европе, как исламисты, конечно же, им надо внимание, им надо привлекать, им надо все время показывать силу, демонстрировать себя, находиться в центре событий, иначе они не могут, иначе они просто сойдут на нет, их никто не будет замечать. Их стиль, тактика, их модель не в том, чтобы работать и действительно делать свое дело. Ну вот как нормальный чиновник сидит, делает свое дело, мэр Нью-Йорка, он же чиновник, значит, заботится о каких-то проблемах города, о снижении преступности, о создании дополнительной инфраструктуры удобной, о расширении и развитии парков, и так далее, о
21: благополучии. Да, Александр, Александр, ну мне, на мой взгляд, нужно все-таки, ну, честно признать, да, что и в Америке, и в Израиле, и в других странах, ну, пост мэра, тем более такого города ключевого для Америки, как Нью-Йорк, с учетом возраста Мамдани, его амбиции, это, в общем, такая своего рода, ну, своего рода трамплин для перехода на какой-то более высокий уровень, я имею в виду политический. И не стоит забывать, что Мамдани молодой, как бы он наверняка жаждет большего уровня, может быть, даже в перспективе целится и на президентский пост. Поэтому говорить о том, что вот да, вот ну мэр должен там за троллейбусами, за автобусами, за мусором следить, это все правильно. Но не учитывать то, что мэр, неважно, этот или другой, рассматривает свою нынешнюю должность как возможность зарекомендовать себя вот для дальнейшего политического роста, ну, на мой взгляд, учитывать это нужно и рассматривать тоже.
22: Нет, конечно, Алексей, конечно, он чрезвычайно амбициозен. За ним стоят значительные силы, вот все эти глобалистские, прогрессистские и так далее. Он действительно, нет сомнения, он метит очень высоко, как говорили в нашем Советском Союзе, вплоть до. И понятно, что именно этот типаж, он будет делать все, что полагается, чтобы привлечь к себе внимание. Но поскольку все его меры изначально провальные, все то, что он планировал, там бесплатный транспорт, бесплатные магазины, ну вот эта вот вся коммунистическая ерунда, вся вот эта вот романтика, она совершенно, конечно, несостоятельна, потому что это не будет работать. Это приведет к полному опустошению Нью-Йорка, по сути дела, приведет к исходу жителей более или менее обеспеченных из города, он останется просто с тем сбродом, который вообще ни на что не способен. Но это, опять-таки, это его совершенно не волнует. Он, на мой взгляд, как я уже много раз говорил, Алексей, он исламист, прикрывающийся такой маской красного популиста, что ли. Вот эти вот все его лозунги, нацеленные на то, что мы все будем жить хорошо, все будем равны, что социальная справедливость, возьмем у богатых, добавим бедным, пускай все будет правильно, инклюзивность, разнообразие, значит, дадим бедным, расформируем полицию, потому что полиция – это зло, а все бандиты – это просто несчастные люди, которым не додали в жизни, у которых было трудное детство. Это все дешевка. Это все дешевый популизм. Но это, конечно, не работает. Это вот собрал он, конечно, таких студентов, и не только студентов. Там, конечно, были самые разные люди. 33% евреи, кстати говоря, на минуточку. Это факт, которые за него проголосовали. Но его цель – это проявить себя именно как исламист. И вот нападение на Израиль, на израильского премьер-министра, это дает ему такую уникальную возможность, и он, несомненно, воспользуется. Я даже не сомневаюсь, он будет призывать толпы, массовые демонстрации. Понимаете, это такой мощный движитель, который основан на ненависти. А ненависть, как мы знаем из истории, и это очень хорошо известно, она всегда сближает людей, поднимает людей. Да, людям, конечно, хочется жить получше, но куда важнее им больше ненавидеть, организовываться в своей ненависти, маршировать общим строем, идти стаей, нападать на кого-то. Вот ненависть к Израилю – это сегодня просто бренд, тренд. Как угодно, Алексей, конечно, он этим будет пользоваться. Но это только часть проблемы, потому что начинается все с Израиля, там с Нетаньяху. Нетаньяху приехал и уехал, в конце концов. Но тут значительно все, стратегия, она намного идет дальше. Она заключается в том, чтобы запугать тех, кто не согласен, чтобы показать, что мы контролируем улицы. Мы выводим массы людей, с которыми вы ничего не можете сделать. Мы вам навяжем свою адженду. Если в следующий раз, например, они захотят, там приедет Трамп, скажем, в Нью-Йорк, то потом это будет уже
1: такие вот массовые демонстрации, насильственные акции протеста уже против Трампа. То есть евреи – это только начало большого пути. Вслед за этим идут все остальные, мы это прекрасно знаем. 30-е годы нацистской Германии – все это прекрасно показали, как работает этот механизм с молодчиками на улице, с вот этой вот крикливой публикой, все идущей под знаменами, баннерами и так далее. И понятно, что это все ориентировано на неспровержение не столько Израиля, пока он от Израиля-то далеко, а неспровержение, собственно, американского стиля жизни, на то, чтобы сломать волю среднего американца, заставить его уехать или принять. Так я это вижу. Это всегда работало в истории. Вот эти вот трибуны, знаете, а он трибун, он чистый трибун, Алексей, который объединяет вокруг себя толпу не на чем-то позитивным, скажем, не на какой-то работе, не своими заслугами достижения, а на ненависти. Это идеальная формула успеха. И он этой формулы успеха будет придерживаться, я в этом не сомневаюсь. Нам надо ожидать этих беспорядков, нам надо ожидать, что полиция будет Нью-Йорка запугана, что она будет бояться, что будут всякие провокации, будут нападения, и это проложит ему путь к успеху дальше. Он хочет, действительно, вы совершенно правы, хочет стать тем человеком, который покорит Америку. Причем в прямом смысле этого слова. И таких, как он, сегодня далеко не один, их очень много. В том же Мичигане, вот, как его, по-моему, я забыл, извините, могу перепутать, Абдул-Аль-Саид, который стал... Верно. Они все, это все исламисты, которые открыто говорят, они связаны с мусульманскими братьями, с движениями, с организацией К, и это аббревиатура, C-A-I-R, которые ставят перед собой цели, они, по сути дела, и все эти имамы говорят открыто, мы возьмем под контроль Америку, Англию они уже взяли под контроль, теперь, по сути дела, взяли. Теперь настала очередь Америки, Алексей, и поэтому я как раз очень верю, нет никаких причин не доверять этим людям, так же, как не доверять Хамасу или Ирану или еще кому-то. Они, то, что они говорят, вы знаете, вот парадокс, они делают, они ничего не скрывает, так же, как и Гитлер. Он шел к власти, он открыто совершенно говорит, что он собирается делать. А умники высоколобые, знаете, яйцеголовые, они крутили виска и говорили, ну зачем он это говорит, ну кому это? А он знал, что он говорит, и этот знает, что он хочет, и что он будет делать.
21: Прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Не переключайтесь.
20: Америка, Израиль.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Сирийский суд заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни. Речь идет о событиях первых месяцев восстания против его режима в 2011 году. Суд признал Асада виновным в убийствах, пытках и других преступлениях, совершенных при подавлении протестов. Башар Асад, по данным СМИ, в настоящее время живет и работает в России. Трамп, покидая саммит НАТО в Анкаре в начале июля, непосредственно перед вылетом, тайно сменил самолет, воспользовавшись для незаметного перемещения между воздушными судами фургоном для доставки бортового питания, сообщает «Вашингтон-Пост». Такое решение было принято из-за реальных угроз со стороны Ирана. Полиция расследует дерзкое ограбление ювелирного магазина в Вудбридже, штат Нью-Джерси. Группа грабителей ворвалась в ювелирный магазин и за считанные минуты вынесла огромное количество драгоценностей. Предварительная стоимость украденного около 1 миллиона долларов. Речь идет прежде всего о золоте и изделиях с бриллиантами. Ограбление произошло в субботу вечером, но сегодня расследование остается одной из заметных криминальных историй штата. Подобные преступления особенно беспокоят владельцев ювелирных магазинов, потому что даже камеры наблюдения и современные системы безопасности далеко не всегда способны остановить группу, рассчитывающую провести внутри помещения буквально несколько минут. Теперь следователи изучают записи камер, маршруты автомобилей и пытаются установить всех участников нападения. После подобных налетов обычно возникает еще один вопрос. Насколько вообще безопасно продолжать бизнес без дорогостоящего усиления охраны?
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
1: Davidson Radio. Мы ставим точки над «и».
2: Америка, Израиль.
3: Продолжается полный шалом. В студии Алексей Осипов и в Израиле. Ведущий израильский журналист Александр Маестровой. Приезд, пока я еще скажу, возможно, и задам по этому поводу Александру вопрос. Приезд Нетаньяху на Генассамблею ООН и прогнозируемые беспорядки в связи с этим. Александр, ну ведь у меня вопрос. Опять отложим в сторону там личные какие-то приязни, неприязни, но на самом деле Мамдани-то оперируют документом, постановлением, ордером Международного уголовного суда. А теперь представим, что таковой был выдан в отношении главы, я не знаю, там какого-то африканского, какого-то азиатского, латиноамериканского государства. Но ведь мы бы с вами вряд ли обсуждали бы это. Да, легитимный орган. Ну да, там США там поддерживают, не поддерживают, выходит, не выходит. Не суть. Как бы он тоже принимает разного рода резолюции, но мы с этим делом живем, миримся, и даже если они антиизраильские, вынуждены их проглатывать и даже где-то в определенной степени им следовать, их выполнять. А чего вдруг вот такие двойные стандарты, кто-то может сказать, в отношении Нетаньяху? Есть ордер, ну так пусть арестовывают.
4: Вы знаете, Алексей, ну, во-первых, мэр Нью-Йорка абсолютно не имеет прав. Просто не имеет прав. Он всего лишь мэр, он глава города. Арестовать его может глава государства, другого государства, вот Трамп, например. Вот если Трамп решит арестовать Нетаньяху, потому что МУС, Международный уголовный суд в Гаге, решил, выдал орден на арест Нетаньяху, все, он может его арестовать, его право, полное право. Мэр города не может это сделать, ни большого, ни маленького, ни никакого городка, неважно. Понимаете, это просто не в его полномочиях. Это что касается юридической подоплеки этого дела. Что касается сути, то, вы знаете, я не помню, честно говоря, чтобы вообще кто-то поднимал вопрос, вспоминаю, вот насчет Сербии было. Сербию травили невероятно, травили жестко, Милошевича арестовали, но его выдали, правда, свои собратья по оружию, но вот его травили. В принципе, я не помню какого-то африканского царька, ну, в кавычках царька, тоже, по-моему, выдали, я даже не знаю, чем кончилось это дело, но вообще мир это совершенно не заметил. Миру, ну, абсолютно фиолетово, совершенно, просто по барабану. Но вот когда дело касается Израиля, то тут, да, тут рвение, пассионарность, страсть, стремление любой ценой поднять массы, побудить их к тому, чтобы вот напасть, арестовать, задержать и так далее. То есть это все рвение достигает вообще высот человеческого духа просто. Все объединяется, массы, все пролетарские массы объединяются для того, чтобы взять и захватить легально-нелегально премьер-министра Израиля. То есть это уникальный случай. Мы с вами много говорили о том, что в Судане, Алексей, идет резня, жесточайшая резня, настоящая резня. Причем там в день убивают десятки тысяч, не фиктивно убивают, как там в Газе, а реально убивают, реально, причем совершенно, ну вот как у нас было 7 октября со всеми этими прелестями. Никого, никто, совершенно никак, нигде. В том же Пакистане, между прочим, который сегодня вполне про такой уважаемый партнер всех, респектабельный, там происходят жуткие вещи, там сжигают церкви, там убивают христиан, убивают ахмадистов, это такое направление довольно мирное относительно. В исламе оно отличается от большей части основных исламских движений, индусов, конечно, ну, то есть то, что там женщин третируют, естественно, ЛГБТ-сообщества вообще никакого нету, то есть они скрываются, понятное дело. Про Иран я тоже не говорю, никто не...

0: ничего не замечает. Это вот эта вот данность, это такой мир, какой он есть. И все, вот единственное, Израиль, вы знаете, как кто-то пошутил, и он совершенно справедливо пошутил, если бы сюда прилетели инопланетяне, и инопланетяне посмотрели бы на то, что происходит, они решили бы, что Израиль – это какая-то невероятная, гигантская, просто сверхдержава, которая захватила всю территорию Евразии, которая злоумышляет против остального мира, остальной мир боится, трепещет и так далее. Но с Израилем не поспоришь, потому что он распространяется от британских морей до Монголии, понимаете? И поэтому никак это, вот это так. Но за всем этим, опять-таки, я повторяю, стоит желание не только уничтожить Израиль, что очевидно, но уничтожить Америку. И к этому они стремятся. Их цель, она вполне, ну, для меня, по крайней мере, очевидна. Разрушить те демократические основы, на которых держится американское общество, разрушить либеральную демократию, разрушить государственные аппараты, уничтожить фактически де-факто или де-юре, неважно как, конституцию. В общем, до основания. А потом на этом месте должен вырасти исламский халифат. Вот на этих руинах. Вот к этому они стремятся. И я опять-таки повторяю, они об этом говорят прямо, понимаете? То есть их не слышат. Нью-Йорк Таймс, там Вашингтон Пост их не печатает, этих имамов и всех этих деятелей. Но все это прекрасно известно. Линда Сарсур, которая активистка мусульманских братьев и связана вот с теми организациями, исламо-американскими организациями, Каир и так далее, она сама сказала, что вот этот вот Мамдани, он тоже принадлежит к мусульманским братьям. И известно, что за ними тоже стоит Катар, который субсидировал его семью. То есть надо видеть реальность, но западный человек сегодня, опять-таки, настолько наивный, он настолько невежественный, мозги настолько промыты, что он, знаете, потерял базисный инстинкт самосохранения. Птичка улетает при виде кошки, например, а эти лезут целоваться кошки. Ну, мы знаем результат этого.
1: И финальный вопрос. Все-таки Нетаньяху приедет или, как вы думаете, ну, в связи вот с заботой о его безопасности, безопасности израильских делегатов, нежелании, в общем, создавать проблемы и жителям Нью-Йорка, и американцам, он приедет, Нетаньяху, или не приедет?
0: Вы знаете, Алексей, зная Нетаньяху, ну, более-менее, он уже премьер-министр вон сколько времени, зная Нетаньяху, я думаю, что да, приедет. Для него это важно. Для него важно показать, что он, да, не боится, тем более, что это будет, насколько я помню, прямо до выборов. И если он не приедет, то это получится, что он опасается, что он поджал хвост, струсил. Я не думаю, что он пойдет на такое и пошлет своего министра иностранных дел. Нет, я думаю, что он приедет. Он очень хорошо выступает, он умеет это делать. Нравится кому-то,
1: он
0: не нравится.
1: Он был постпредом Израиля.
0: Да, конечно, Алексей. И он прекрасный оратор, действительно великолепный, харизматичный. Чего не скажешь обо всех остальных израильских представителей оппозиции и так далее, которые не умеют слова сказать и даже боятся это слово говорить. Потеют, бледнеют, топ на месте, не знает, куда девать руками, куда девать руки. Он прекрасный оратор, у него есть харизма, и я уверен, что он приедет.
1: Ну вот мы, в общем-то, обвиняем во всем мэра Нью-Йорка. Опять, нисколько не защищая его, я все-таки, ну, согласитесь, у мэра Нью-Йорка, пусть даже в масштабах США, ну, в масштабах города и в масштабах штата, у него и много, и возможностей, и власти, я имею в виду, в том числе, вот, ну, и пиар, то есть все, что связано с влиянием, с взаимоотношением с обществом, с общественностью. Но все-таки это не та фигура, жидковато, мелковато, как угодно. Он виноват, он там разжигает, он. Но неужели он так один может? Я не пытаюсь там принизить его роль или роль личности в истории, но у меня все-таки есть ощущение, что ни одного его винить нужно вот в той ситуации, которая складывается в том росте антисемитизма, который зафиксирован в том числе и в Америке.
0: 100%, Алексей, даже нет никаких сомнений. Конечно, это не он один, это вся гигантская, я бы сказал, такая структура, идущая снизу вверх, это и те же глобалисты, и проснувшиеся, вот это волк-культур, которая идет, не понимаю, мы с вами много раз говорили об этом рука об руку с исламом, не понимая, что с ними сделает ислам. Это демократическая партия Соединенных Штатов, это всевозможные там деятели активные, среди которых очень много евреев, и Бретт Лаунтон, конечно, Берни Сандерс, и вот эта вот еврейская вся публика, которая его поддерживает. Ну, конечно, не только еврейская, понятно, просто их там очень много. К сожалению, это факт, увы, печальный факт, но вся, по сути дела, левая элита, включая и СМИ, включая и суды, включая и НГО, общественные всевозможные организации, включая и финансистов разных, которые стоят за ними, того же Соруса, например, и так далее, они, конечно, будут его поддерживать, это будет финансироваться. Помните вот эти вот, ну, вы наверняка знаете, помните Black Lives Matter и так далее. Вот тогда все это было организовано, это было синхронно, это было не случайно. Это шло по всем направлениям. Финансисты поддерживали СМИ, позитивно освещали, суды принимали правильные решения о том, чтобы никого не задерживать, оскорбляли и поносили, и арестовывали тех, кто недоволен был этим. Вот это то же самое. Им важно найти какого-то козла отпущения. Тогда это был белый полицейский. Сейчас это вот будет Нетаньяху. Кто там будет в следующий раз? Мы посмотрим цель. Опять-таки, это цель, конечно, не только ООН их представитель, не более того, но их глобальная цель, вот этой всей элиты, этого правящего истеблишмента, уничтожить современную Америку. Просто превратить ее какую-то в разваленные руины клаку, и потом уже все будет просто, потом уже, как говорится, можно делать дело.
1: Ну что ж, и вторая часть, вторые полчаса полного шалома подошли к концу. Музыкальная пауза, она сегодня такой на грустной ноте. Из Израиля пришло сообщение о том, что в автокатастрофе, в ДТП, погиб известный израильский молодой исполнитель Авишай Леви. И карьера Леви музыкальная на музыкальном израильском Олимпе была отмечена еще и тем, что он был хазаном, то есть религиозным исполнителем религиозных песнопений, которые используются в разного рода там церемониях служения в синагогах. И его вот эти духовные хазанские песнопения тоже широко известны были в Израиле. Он их особым образом, своим голосом, своей интонацией исполнял. И я выбрал песню такую светскую, которая называется «Има, мама», в память об этом замечательном исполнителе песня сейчас и прозвучит. Друзья, напоминаю, что сразу вслед новости, чуть-чуть рекламы и вторая часть программы, так что не переключайтесь.

0: Маяка, Израиль.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-18-17. Бэмби. 368-18-17.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
16: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
17: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: четверки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Trump Media Technology Group, основанная Трампом и известная прежде всего благодаря социальной сети True Social, сообщила о резком увеличении квартального убытка. За второй квартал компания потеряла около $238 миллионов. Годом ранее убыток составлял примерно 20 миллионов. То есть за год показатель вырос более чем в 10 раз. Среди причин называют расходы и изменение стоимости финансовых активов компании. Компания Трампа пытается одновременно развивать соцсеть, потоковое видео и другие направления, а потому вопрос о том, сможет ли она создать устойчивую бизнес-модель, остается открытым. Расширяется отзыв продуктов компании Taylor Farms из-за опасений по поводу сальмонеллы. Речь идет о некоторых видах сальсы и гуакамоле. История привлекла внимание федеральных органов контроля безопасности продуктов питания и стала частью более широкой серии отзывов пищевой продукции в стране. Сальмонелла особенно опасна для детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. У здорового взрослого человека инфекция чаще вызывает температуру, боли в животе и расстройство пищеварения. В тяжелых случаях требуется госпитализация. Поэтому американцам рекомендуют внимательно проверять информацию об отзываемых партиях и не употреблять продукты, попавшие в список отзыва. Powerball приближается к $1 миллиарду. В понедельник никто не угадал все 6 номеров, поэтому джекпот следующего розыгрыша вырос приблизительно до $975 миллионов. Следующий розыгрыш завтра в среду. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения Хамас. В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 августа. Как мы с вами всегда говорим, биржа не может идти только вверх или только вниз, поэтому сегодня был отрицательный день. Индекс Dow Jones у нас сегодня упал на 184 пункта или на 3%. 53 792 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 25 пунктов, 3%. 7728 была конечная точка. Насдак остановился на отметке 26445, минус 165 пунктов, или 0,6%. Транспортный индекс минус 3%. Russell 2000 единственный из главных индексов, который поднялся на 3%. Маленькие компании оказались в плюсах. Нефть плюс доллар 10.83 доллара 23 цента стоит один баррель нефти. Это связано с тем, что договор по Армузскому проливу никак не будет пока заключен. Белый дом считает, что он должен быть заключен. Иран тоже хочет его заключить, но на своих условиях. И разница между Белым домом и Ираном очень большая. Того, что хочет Белый дом и Иран, разница огромна. Поэтому мы посмотрим, что будет дальше. Золото сегодня плюс 8,10. 4427 долларов 80 центов стоит унция золота. Унция серебра упала на 41 цент. 64 доллара 86 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллар и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,394% за 10 лет госбумаг. Можно получить 4,694% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,247%. Интерес чуть-чуть упал по отношению с утром, а это значит, что цены на бонды чуть поднялись за границей. Сегодня Англия минус 15 сотых, Франция минус 15 сотых, Германия прибавила 4%, Швейцария минус 0,4%, в Азии Шанхайская биржа минус 0,8% и Гонконг минус 1,1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был KKR & Company, они прибавили 6,8%. Exxon Enterprises был в плюсах, Apollo Global, Jabil и Marathon Petro тоже были в плюсах. В минусе были Aplavin, Mentos, Datatalk, Honeywell и Ferguson. На NASDAQ Exxon Enterprises, Mercado Libre, Nebius, KLA Corporation и Teradyne были в плюсах. В минусе были Aplavin, Datatalk, Honeywell, Space Exploration и Alphabet. Тоже были Google, были в минусе на Dow. Home Depot, Chevron, IBM, Caterpillar, JP Morgan поднялись. Honeywell, Google, Alphabet, Google, Amazon, Nike и Cisco Systems упали. Из отдельных компаний Microsoft потерял 2,25, Oracle упал на 5,57. Мета прибавила 4,20, Амазон минус 5,82, Инвизия упала всего на 5 центов, Фрог минус 2,05, Авая прибавила 6,87, Кратос, компания, которая занимается дронами, прибавила $1.31, Карман Холдинс, еще одна дроновая компания, тоже хорошо поднялась, но сегодня отдала назад 22 цента, Home Depot плюс 3,70, Marvel поднялся, Marvel Technologies плюс 3,75 и Visa плюс 2,17. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешной вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
7: Итак, друзья, продолжается полный шалом, программа, которую по вторникам с 17 до 19 нью-йоркского времени ведут ведущий израильский журналист Александр Майстровой и Алексей Осипов. И о том, что антисемитизм, и я говорю это без вообще капли иронии, победно шагает по планете. Мы с Александром посвящали целую программу недавно отдельно. И если этому хоть какие-то там объективные факторы способствуют в Европе, исламизация, беженцы, движение вот этих прогрессистов, то порой даже на европейской карте там не совсем понятно, как православная Греция вдруг подключается к этому. Сейчас там очень много антиизраильских актов, даже на маленьких островах там круизные суда заходят с израильскими туристами, их там встречают тысячи просто, делать нечего людям на райских островах. Буквально вчера пришла информация из маленькой православной христианской Македонии, Черногории, бывшая там югославская, одна из югославских республик, составляющих там миллиона человек нету. И опять антисемитские акции, антиизраильские демонстрации бьют туристов в Болгарии. Православной, христианской, дети приехали в гостиницу, в которой они жили, окружили неонацисты и кричали, что они там кричали, Хайль Гитлера они кричали, и ничего им за это не было. Александр, тут перейдем к другой глобальной теме, связанной с, вот, с этим победным шествием антисемитизма. Вы ведь знаете, в чем дело? Как бы Америка Америкой, ну так сложилось, что у нас у всех, или у большинства из нас, много знакомых, друзей, родственников, которые эмигрировали в Канаду. Для Америки Канада страна, в принципе, соседняя, из Нью-Йорка там 4 часа на автобусе, на поезде, на автомобиле уже пересекаешь там канадскую границу. В Торонто, в Ванкувере, в Монреале, как я уже говорил, у нас есть достаточное количество друзей и знакомых, мы за них тоже переживаем. Канада, во-первых, всегда славилась тем, что в нее можно было эмигрировать вот поэтому там профессиональному признаку она открывала двери для эмигрантов со всех стран мира. Там свои критерии, не суть. С другой стороны, большинство канадских городов, равно как и сама Канада, на протяжении последних двух десятилетий занимали рейтинговые позиции там во всяких вот топ-10 стран, привлекательных для проживания, городов, где индекс счастья очень большой, где, то есть, все совпадает. И погода, и инфраструктура, и толерантность, и все что угодно. В общем, рай на земле. Если честно, там я бывал в Канаде не раз и не два, мне так никогда не казалось. Но вот тот вот сейчас шквал антисемитских высказываний, действий, акций, актов, которые происходят в стране кленового листа, они просто не укладываются в голове. Шквал какой-то невероятный. У вас есть объяснение? Еще раз, про Европу мы знаем, там беженцы, ну там опять исламисты, влияние там кадра. А Канада-то тихая, спокойная. Им-то чего евреи дались?
8: Вы знаете, Алексей, я вот в наших передачах, в других передачах, выступлениях, там, статьях, неважно, я стараюсь все время делать акцент на то, что антисемитизм не является каким-то изолированным частичным явлением. Это, как правило, просто проявление болезни. Вот если, например, у вас грипп, простуда, осложнение, там, воспаление легких, вы кашляете, чихаете и так далее. Главное – это не тот самый кашель или чих, а главное сама болезнь, воспаление легких, например, или грипп, или еще что-то такое. То же самое и здесь. Понимаете, западный мир оказался сегодня, большая его часть, оказался во власти людей, которые ставят перед собой цель уничтожить западную христианскую цивилизацию. На протяжении вот всего послевоенного времени Запад создал, современные западные демократии создали такую действительно толерантную, действительно либеральную демократию, основанную на христианских принципах. Не только на христианских, но и на достижениях всего Запада. Это была и эпоха просвещения, и рационализм, и гуманизм. То есть все достижения Запада за столетия, они вот как-то сконцентрировались в той новой системе, которая была выстроена. И эта система была действительно очень успешной. И эта система была дружественной евреям, потому что, во-первых, была жива еще память о Холокосте, во-вторых, многие лидеры христианского мира или постхристианского мира, они прекрасно понимали, что в конечном счете, несмотря на преследование евреев и так далее, но западная цивилизация – это плод иудохристианских ценностей, иудохристианского духовного развития, что одно неотделимо от другого. И поэтому это было как само собой разумеющееся принятие евреев, восприятие евреев как интегральной части западного общества. А со временем это все начало размываться. Начало размываться под влиянием глобалистов. Это глобалистские организации, купленные совершенно со всех, просто купленные, вы знаете, до как говорится, не знаю, что с чем можно сравнить, всевозможными шейхами, мирами и так далее, Катарами, Саудовской Аравией, там и так далее, Китаем, ООН, Международный уголовный суд, все, что вот эти вот все глобалистские структуры, ЕС, Европейское сообщество, финансовая система, финансисты, вот они, вся эта огромный слой людей, которые по разным соображениям, у них, понятное дело, нету полного единства в их рядах, но их цель уничтожить западный мир. Кто-то полагает, что это принесет ему больше доходов и денег, кто-то хочет построить на этом, как я уже сказал, свой исламский мир, халифат, у кого-то какие-то цели, кто-то просто ненавидит эту цивилизацию, как, вот, возможно, тот же Сорос и так далее, хотя он сам еврей, но, тем не менее, он ненавидит и Израиль, и свое еврейство. Это такая определенная категория тоже существует. Если не вдаваться в эти подробности, то они выпоставили, они создали идеологию совершенно разрушительную, которая уничтожает все принципы, на которых держался Запад. Эти принципы и семья, и национальные государства, и культура, западная культура, и наука – тоже западная, и идентичность человеческая тоже. Все это было частью западного мира. Вот это вот все они разрушают. И Канада в этом отношении, она стала, вы знаете, своего рода такой лабораторией, такой рода стране социального эксперимента, которая продвинулась дальше, чем, пожалуй, большинство даже стран Западной Европы. Естественно, конечно, все это сопряжено с растущим антисемитизмом, потому что евреи воспринимаются как зло, и в том числе многими самими евреями в западном мире. Я уже, вот мы говорили с вами, 33% голосовали за Мамдани, это 33% еврейского населения Нью-Йорка. За Мамдани это евреи, это факты. Масса еврейских политиков, знаменитых персон, VIP-персон, там, не знаю кого, общественных деятелей, тоже голосовали. То есть они в этом тоже активно участвуют, в этом росте антисемитизма. Сами же евреи, вот такой вот парадокс. Для них евреи, так же, как и белые христиане, так же, как и христианская культура, и само христианство, оно ничего не вызывает, только отвращение, их надо уничтожить. С евреев всегда начинают. Вы знаете, я помню, когда еще был, по-моему, до 15-го года, Канада была действительно превосходной страной. Я помню, туда старались попасть, все мечтали в 90-е годы, у нас просто была масса людей, которые жаждали попасть в Канаду, вы, наверное, помните, Алексей, собирали документы, шли
7: конечно,
8: в Канаду.
7: Конечно, как грибы были все эти конторы.
8: Да, рвались просто. Действительно, Канада была просто прекрасная, так же, как и Австралия, кстати. Так же, как и Австралия. Вот Австралия и Канада, это казалось рай земной. Там нету войн, там благополучие, там нет преступности, там есть сильная социальная система, там есть забота о людях, там есть высокая культура, есть высокий уровень терпимости. Ну, все замечательно.
7: Там мультинациональность, знаете, в Канаде, если говорить о Канаде, и министр иностранных дел там украинка была, Христия Фридленд, и китайского происхождения мэры Торонто, и индусы, члены там парламента, и пакистанцы, это, я имею в виду, этнические, никого это не смущало, наоборот, все говорили, вау, какой замечательный вот такой плавильный котел, да, когда да, люди да. приезжают с открытым сердцем, у них нет стеклянного потолка, и вне зависимости да. там от своей этнической, религиозной принадлежности, они могут вырваться куда угодно было бы желать.
8: Совершенно верно, Алексей, совершенно верно. Это была действительно вот такая вот страна-эталон для всех стран западного мира. А потом пришли социалисты. Пришли социалисты, пришли вот эти вот продвинутые, прогрессивные, проснувшиеся, глобалисты тоже и так далее. И все началось. Был сначала, был Стивен Харпер, который был прекрасным политиком, правым политиком, умеренным, осторожным. А за ним пошел потом, как мы помним, Джастин Трудо. Пришел, его переизбрали. Опять-таки, его сначала выбрали, потом переизбрали. То есть никому нету претензий. Это не то, что там советские танки, знаешь, и советские солдаты на дулах автоматах привели кого-то к власти. Нет, сами избрали. А потом пришел Марк Карни, который действительно, он глобалист, он принадлежил глобалистам, он бывший глава Банка Англии. Он именно не просто представитель этой всей когорты. Он часть, неотъемлемая часть вот самого этого структуры и все Давоса и так далее. И вот тогда начался распад. Тогда начался полный распад. Тогда начали появляться, я читал, и я просто, честно говоря, не знал, то ли смеяться, то ли плакать. Да, началось резкие проблемы с жильем. Людям не на что было купить квартиру. Люди, нормальные люди, не какие-то алкаши, наркоманы. Они вынуждены были жить в палатках. Страна оказалась наводнена наркотиками, потому что, опять-таки, прогрессивная идеология, давайте будем, пускай все будут, каждый как хочет жить. И началось наводнение вот этого вот наркотиков, причем в очень тяжелой форме. Это фенотелин, или как он называется, по-моему, так, если я не ошибаюсь.
7: Мефедрон, фентанил,
8: фенотелин. Да. То есть колоссальная, просто она косила ряды, особенно среди молодежи. Они начали, тот же Джастин Трюдо начал наводнять страну мигрантами, причем мигрантами из стран третьего мира. Одно дело, если это было там из стран Европы, России и так далее, Израиля. Нет, из стран третьего мира. Опять же, там и индусы, и мусульмане. И то, что они рассказывали, что они там буквально гадят в общественных местах, гадят на пляжах, гадят в этих кабинках для переодевания. То есть, ну, это были просто дикари. Они наводнили дикарями и селили точно так же, как и в Англии, дикарей в шикарных отелях, при том, что местному населению и обычным людям, законопослушным гражданам негде было жить. И все это приветствовалось СМИ, все это подчеркивалось всячески, поддерживалось судами, которые, я помню, там арестовывали всевозможных преступников, потом сразу отпускали. Они начали проводить какую-то безумную экологическую повестку, ведь борьба с глобальным потеплением. Начали разрушать сельские хозяйства. Люди, которые всю жизнь зарабатывали там, не знаю, чем, выращиванием чего-то, выведением разной скотины, рыболовством, не знаю, чем угодно, они начали разоряться, фермы начали разоряться, потому что поднимали цены, поднимали налоги на углекислый газ, ну, надо же было платить, ведь планета Земля в опасности. Они развернули безумную трансгендерную повестку. Я не против, человек хочет, бывают уникальные случаи, хочет человек стать женщиной, или женщина хочет стать мужчиной, пожалуйста, нет никаких проблем. Но они начали навязывать это повсеместно в школах, в детских садиках. Я помню, как я читал, что там была учитель труда некая, по-моему, это было в Онтарии, и она была, значит, он учитель, он, значит, стал трансгендерной женщиной, и он стал ходить на уроки в обтягивающих кофтах с огромными...
7: Да, сисяндрами,
8: да. Груди. Он учил вот этих вот детишек. Родители были в шоке и в ужасе. И весь этот скандал длился очень долго. Потом вроде бы он вернулся к начальному своему мужскому состоянию. Потом снова он стал этим заниматься. То есть это вот эти такие примеры, это стало повседневностью. Я помню, как я видел, показывали министра транспорта, и там еще было несколько депутатов, мужчин от либеральной партии, от ведущей партии. Они надели яркие такие розовые туфли, красные туфельки на шпильках эти мужики и маршировали в правительственных, значит, коридорах. Все это снималось на видео, все это было, доказывало, что это гендерный прогресс. Вот таких вот вещей было невероятно много, и одновременно все это шло параллельно с растущим антисемитизмом. В Канаде усилилось, естественно, когда мы говорим прогрессизм, мы имеем в виду исламистов. Когда мы говорим исламистов, мы имеем в виду прогрессистов. Сегодня это вот так вот делается, так это происходит, то есть они вместе идут, как я сказал, рука об руку, они просто родные братья-близнецы, и чем более было прогрессивной становилась Канада, тем она более становилась исламистской. Там начала окапываться мусульманское братство. В Канаде вообще не было мусульман. Практически, да, были украинцы, были китайцы, были русские, там, но не было никогда мусульман. И вот они повалили. И мусульманские братья в Канаде, Алексей, трудно поверить, они стали одним из крупнейших во всем западном мире. Одним из за считанные годы. То же самое, между прочим, и в Австралии произошло. Помните вот этот вот теракт на Хануку,
7: да, конечно, это, да.
8: Нападение на синагоги, на общинные, на еврейские центры, и молодежь, воспитанная в этом прогрессивском духе, опять то же, что мы говорили, в этих розовых кофточках, со всеми этими слюнями, с фиолетовыми волосами, она поддерживает именно мусульман, потому что мусульмане – это сегодня ислам, религия мира, а евреи – это плохо, ведь евреи ассоциируются с Израилем, а Израиль – это враг всего прогрессивного.
7: Нет, ну Израиль – это еще… Абсолютно. Там они тоже хитро заворачивают, что Израиль проводит геноцид в Газе, и бедные мусульмане ну, там конечно, страдают.
8: Да. Конечно, и это передается на евреев, раз евреи вот такие… злыдни, такие изверги, зверье такое, то понятно, что ну, Израиль это же евреи, значит, давайте будем бить евреев, они ближе. А мусульмане наоборот, а мусульмане они жертвы. Западный же мир сегодня очень любит жертв. И считается, что сегодня мусульмане не могут ничего плохого, религия мира, опять-таки, совершить. И поэтому антисемитизм взлетел до высот, опять-таки, как и в Австралии. Это феномен, вы знаете, Алексей, это поразительно. Обе страны, еще недавно бывшие просто гигантскими такими островами благополучия, стабильности, спокойствия, они превратились просто в клоаки. Я читаю, слышу даже от людей, слышу, многие бегут из Канады, бегут, потому что даже если они не евреи, невозможно их идентифицировать. Но жить-то невозможно. Преступность, засилие наркоманий, огромные цены, невозможность устроиться на работу, жилье, все загажено в буквальном смысле этого слова. Наркотики, дети боятся, насильственное вот это вот превращение мальчиков в девочек, а девочек в мальчиков, насаждение всей этой повестки. Просто разрушаются семьи, разрушаются личности, убиваются дети буквально. И люди бегут оттуда, ну так куда они бегут? Куда-то в основном в консервативные штаты, в основном не в Израиль там или не куда-то еще, а в консервативные штаты Соединенных Штатов Америки.
7: Да, Александр, вот нужно сейчас поставить такую маленькую паузу. Новости у нас на очереди, и, как всегда, рекламная пауза. После них сразу продолжим.
6: Америка, Израиль.
2: Нью-Йорк слушает. Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
14: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин.
19: Опыт. Мудрость.
20: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Приветствую, это Екатерина. С того момента, как я начала пить водородную воду, у меня снизился уровень сахара в крови, и симптомы сахарного диабета стали менее заметными. Это настоящее чудо!
23: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
24: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
24: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. На северо-западе страны постепенно улучшается ситуация с катастрофическими лесными пожарами около Спокана в штате Вашингтон. Пожары уничтожили не менее 700 строений, было эвакуировано примерно 67 тысяч человек. Сейчас часть жителей уже получает разрешение возвращаться домой. Следователи уже задержали подозреваемого в поджоге, который, как считают власти, может быть связан с одним из пожаров. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, периоды экстремальной жары становятся чаще, продолжительнее, интенсивнее. Новый анализ был представлен сегодня. Специалисты сравнивают происходящее с экстремально жарким европейским летом 1976 года и показывают, насколько изменился климат за прошедшие полвека. Средняя температура Земли постепенно увеличивается, поднимая актуальные вопросы. Как города, электросети, медицина и сами люди будут приспосабливаться к лету, которое становится все жарче. В тюрьмах штата Нью-Йорк изменили правила передачи посылок заключенным. Власти объясняют ограничения прежде всего борьбой с контрабандой. Вместе с обычными посылками для многих заключенных практически исчезла возможность получать от родственников свежие овощи и фрукты. Раньше семьи могли покупать разрешенные продукты и отправлять или приносить их заключенным. Теперь возможности существенно ограничены. Правозащитники утверждают, что тюремное питание само по себе не обеспечивает достаточное количество свежих продуктов, а потому новые правила могут ударить прежде всего по здоровью заключенных. У властей есть свой аргумент. Посылки

0: Citizen Radio. Как хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
1: Америка, Израиль.
2: Друзья, это финал, финальная часть, финальные полчаса программы «Полный шалом». Мы возвращаемся в эфир. Канада у нас с Александром сегодня, с Александром Майстровым сегодня, вот сейчас на повестке дня, в эти полчаса в том числе. Александр, я зачитаю только маленькую новость. Я не думаю, что она, вот, ну, честно говорю, прям вот мы должны сейчас к этому готовиться на все 100%, но все равно звоночек прозвенел. В Канаде одна из провинций канадских Альберта, и в день Канады. Сотни сторонников независимости Альберты собрались в городке Миррор, чтобы отметить так называемый День Альберты. И они требовали разорвать отношения с Канадой, демонстрировали символику, кстати, мага. И несмотря на то, что вот это сепаратистское движение, оно такое было маргинальное многие годы, сейчас оно стало очень заметной такой политической силой в этой провинции. И по данным самых разных опросов независимых, уже треть жителей Альберты поддерживает ту повестку, в первую очередь отделение от Канады, которую вот это движение продвигает. Ну, знаете, эти новости подобного рода там и из Техаса приходят иногда, из Калифорнии. Посмотрим, что из этого выйдет. Александр, ну я-то возвращаюсь к Канаде. Окей, мы вас назначили там, я не знаю, чрезвычайным премьер-министром, главой государства, главой канадского государства. Какие меры надо предпринять, чтобы Канаду, по вашему мнению, вновь опять сделать вот таким разумным, динамично развивающимся? Я имею в виду, что какой-то там баланс сил, чтобы был соблюдён, чтобы там было комфортно жить, и уж точно, чтобы антисемитизма там не было.
3: Вы знаете, повсюду, повсюду, Алексей, не только в Канаде, в Западной Европе, в Австралии, там нет ничего сложного. Принятие законов, которые, опять-таки, основываются на западной демократии. Если ты, например, совершаешь какое-то преступление, жестокое, суровое преступление, не конфетку украл, разумеется, там где-то в супермаркете, там убийство, покушение на убийство, обстрел какого-то учреждения из автоматического оружия, изнасилование, групповое изнасилование и так далее, то с тобой не надо пуцы-муцы делать и делать из тебя маленького несчастного мальчика, как это сегодня происходит практически повсюду в странах западного мира, ты должен приговариваться к жестоким, жестким совершенно наказаниям, к большим срокам, чтобы было неповадно. То же самое во всех отношениях надо делать, естественно, если ты мигрант, приехал в Канаду, мигрант, беженец. Прекрасно. Беженец всегда ассоциируется с человеком, который нуждается в помощи. Которые, вот еврейские беженцы, которые попадали куда-то, они были благодарны, они целовали землю, куда они попали, потому что их спасли. Но это же не беженцы, которые сегодня массами наводняют ту же Канаду, там Англию или Австралию. Это захватчики, они ничего не боятся. Это половозрелые, жестокие, сильные.
2: Работоспособные, дикари, которые не идут
3: да, работать. Абсолютно, да, абсолютно. Абсолютно, конечно, конечно, Алексей. Они должны работать 25 лет мужику. Он приезжает, он сидит на госпособии, он получает бесплатное жилье, он получает жилье в отелях, причем хороших 4-5-звездочных отелях, и живет там. Я помню, что я читал это тоже, и смешно, и грустно было. Это зазеркалье в свое время. В каком-то отеле роскошном они живут, вот эти вот беженцы, так называемые, живут в отеле с видом на Ниагару, за который обычный средний турист, это недоступно ему. Это доступно только богатым людям, которые могут снять несколько там ночей, комнату в таком отеле и наслаждаться вот этими дивными красотами. Их там расселяют. Изменение подхода всего, изменение приоритетов, прежде всего забота о собственных законопослушных гражданах, а не о наркодилерах, которые не получают свои сроки, не о насильниках, не о преступниках. Я помню, вы знаете, там в Канаде, если я не ошибаюсь, в Калгари, там некий тип, тоже, по-моему, мигрант, но я могу ошибиться, он терроризировал и насиловал 12-летнюю девочку. А нет, он не был мигрант,

0: моментом я вспомнил, он был одним из коренных народов. Вот, представитель коренного народа. И поэтому ему практически скосили или вообще там дали там какую-то половину срока. Он там отсидел, потом вышел на амнистию. Почему? Потому что он представитель коренного народа. А коренному народу это все. Если он инуит, эскимос, то значит он по определению положительный, хороший человек. Если ты белая 12-летняя девочка, то у тебя нет шансов. То же самое, как в Англии, Франции, Германии, Голландии, Испании и так далее. То же самое. Вот просто надо менять систему, выстраивать систему ту, которая существовала в демократических странах до того, как вся эта публика пришла и перевернула все с ног на голову. Я помню, вы знаете, Алексей, что Центр помощи жертв изнасилования в Торонто, когда у нас было 7 октября, он заявил о том, что он не на стороне изнасилованных женщин, а на стороне исламских боевиков, которые их насиловали. Почему? Ну, потому что нельзя огульно говорить обо всех палестинских мужчинах плохо. Нельзя, они же хорошие мужчины, добрые мужчины. Ну, а если этих женщин изнасиловали, ну, значит, это их вина, если там груди отрезали и глаза выкалывали, я не знаю, что там происходило, все что угодно, их детей убивали на глазах родителей. Да, они виноваты, а вот исламские бейки, то есть система, она настолько изуродована, извращена, что просто не надо ничего делать, не надо никакого переворота, надо просто, чтобы вернуть все в нормальное русло. Но для этого нужно сильное консервативное правительство, которое бы смогло заниматься этим делом, и устранять это будет трудно, конечно, потому что сегодня все так называемые правозащитные организации, суды, СМИ сегодня это, вы знаете, это просто это невероятно, но они хуже, чем «Советская правда», «Труд» и «Известия» все вместе взятые, потому что они те-то хоть сохраняли какие-то факты, а это настолько фальсифицирует факты и настолько лжет открыто, что, на мой взгляд, они хуже, чем советская пресса. Там соблюдались некие нормы, здесь вообще ничего не соблюдается. Это поэтому все это будет трудно, но опять-таки, посмотрите, раз за разом та же Канада избирает вот этих прогрессистов, которые систематически уничтожают страну с 15-го года, сегодня чуть больше 15 лет, и все. И Канада уже почти лежит в руинах, так же, как Австралия.
1: Ну, вы знаете, мне не кажется, что это будет долго и трудно. Знаете, почему я смотрю пристально, как и все сейчас в Америке, за, называйте как хотите, сменой политики, переобуванием американских иммиграционных ведомств, которые традиционно всегда были такие демократические, не в смысле по политической принадлежности, а своего поведения, то есть штамповались разрешение на то, чтобы в стране оставаться, всякие статусы выдавались и гаитянам, и украинцам, и каким-то там представителям других государств, и кейсы по убежищу, там чуть ли человеку погода не подходила в его стране, все суды штамповали, иммиграционный офицер. Не прошло там и года, сейчас попробуй, получи визу в Америку, попробуй получи статус, попробуй получи убежище. И это не, я имею в виду, что не Трамп сидит, подписывает, а вот политика, которую, так сказать, он провозгласил, она дошла до низов, до конкретных вот чиновников, и они прямо сейчас на голубом глазу очень быстро переоделись, и не поймешь пока, хорошо это или плохо, но в любом случае хотя бы вот этот вот шквал беженцев, среди которых наверняка немало террористов, хотя бы он прекратил попадать
0: террористов,
1: в США.
0: Просто да. Уголовников, Алексей, да, просто да. Уголовников. Я помню, я читал массу информации там в «Нью-Йорк Пост» или «Fox News» и так далее. Сколько совершают они просто уголовных преступлений? Да? Насилуют кого угодно, девочек, старушек. Да. Ну, кого поймал, того изнасиловал. Так что, но опять-таки, все зависит от людей. Если люди голосуют так же, как и в Канаде, и в Австралии, вот за лейбористов, там, за социалистов, как в Англии голосуют за лейбористов, ну, тогда понятно, что вы получите. Это не надо ничему удивляться.
1: Александр, у нас 5 минут осталось. Я попросил бы вас посвятить их Ирану, вот текущему положению дел, потому что, ну, даже уже как бы ха-ха-ха, не надо из себя выдавливать, искренний смех. Мы реально не понимаем, что происходит. Опять какая-то очередная сделка. Иранцы говорят, да нет никакой сделки, мы там свои словия выкатили, Америка принимает их. Трамп говорит, нет-нет-нет, там все на мази, только наши условия, и вообще, в общем, Тегеран там проигрывает по полной программе. Что скажете? Что-то прям совсем с ума сходишь, уже непонятно,
0: ну,
1: что
0: происходит. Тегеран не проигрывает, Алексей. Тегеран выигрывает, и это очевидно. Смотрите, уже была тут недавно статья в Wall Street Journal о том, что Трамп рассматривает возможность завершить войну с Ираном даже без достижения соглашения по иранской ядерной программе. Я напомню, что до этого он говорил следующее. Он говорил, что наши цели – это уничтожение их ядерной программы, уничтожение их ракетного потенциала, прекращение финансирования прокси, вот все эти Хизбалла, Хамас, Хути, иракские боевики и так далее, и, наконец, прекращение репрессий. По всем пунктам сегодня вообще последним мне вспоминают. Теперь он, как сообщается, может быть, это и не так, но я почему-то думаю, что нет дыма без огня, что он готов даже и отказаться от требований уничтожения ядерной программы. Для чего? Чтобы открыть Армузский пролив, и причем открыть его на условиях Ирана. То есть Иран требует, что он имеет право взимать какую-то мзду за проход кораблей. Как это будет называться, неважно. Пускай это, как они называют, сервисный взнос. Понимаете? Ну, можно назвать рэкетом, можно назвать сервисным взносом, как угодно. А при этом иранцы требуют, чтобы выплатили компенсации за все их страдания, за то, что было разбомблено, уничтожено и так далее. Они требуют, чтобы были сняты все санкции. Они требуют, чтобы были разморожены авуары, чтобы американцы убрали свои военные базы из Персидского залива. И такое впечатление, что Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом, они готовы идти на всех этих уступки ради открытия Армузского пролива. То есть мы возвращаемся в ситуацию, которая была до войны, в январе, когда Армузский пролив был открыт, но Иран был в очень тяжелом экономическом положении, находился под санкциями, давлением и так далее, не имел возможности вести свободную торговлю с большинством стран мира. И вот теперь мы возвращаемся к тому, что Армузский пролив будет открыт, но только на условиях Ирана, и он будет получать бесчисленные дивиденды от этого. То есть это явное поражение Америки, это капитуляция. Если это окончательно будет зафиксировано в каком-то соглашении, Алексей, то это именно так оно и будет, несмотря на всю эту риторику. Там мы победили, мы какое там мы победили. Это то же самое, что вступление нацистов в Париж, это триумф французского оружия. Какой там победили? Ну, есть какая-то надежда, что в конце концов это сорвется. Возможно, сорвется из-за чрезмерного упорства самих иранцев, которые закусят у дела. Но пока это выглядит как очевидное поражение. Это очень печально.
1: Александр, посмотрим на текст соглашения, если таковое будет, потому что вот как журналист и как журналист пишущий, я точно знаю, что можно написать и соглашение, и статью, и одно предложение так, что любая из сторон истолкует его в свою пользу, и придраться будет просто не к чему. Друзья, это все на сегодня. Мы прощаемся с вами на 7 дней. В следующий вторник в 17:00 «Полный шалом» вновь выйдет в эфир. Александр, дорогой, спасибо вам и до встречи в следующий вторник.
0: Спасибо, Алексей. Всего доброго.
2: Америка, Израиль.
3: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, касая черта hello, или звоните по номеру 311.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Самые горячие новости,
2: радиоигры
3: и конкурсы в прямом эфире,
2: аналитические программы
3: и радиомосты.
2: Дэвидсон Радио.
3: Политическая ситуация,
2: события культуры,
3: интересные люди.
2: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our next vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Новости на
3: Davidson Radio.
1: Информация к этому часу.
4: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп отозвал более 175 тысяч виз иностранцев за первые 18 месяцев второго срока Трампа, пишет Рейтер со ссылкой на данные ведомства. Трамп подписал указ, призывающий к сокращению вакцинации детей, а также рекомендующий разделить комбинированную прививку от кори, краснухи и паротита, свинки. Десятилетия назад дети получали лишь малую часть вакцин, которые требуются сейчас, заявил он. В те времена люди были намного здоровее, конечно, высоких показателей аутизма, наблюдаемых сейчас, не существовало, сказал Трамп. Многочисленные исследования не выявили связи между этими прививками и аутизмом. Американская академия педиатрии рекомендует 18 вакцин для детей. Указ Трампа предлагает сократить это количество до 11. Посланник Трампа Родни Мимс Кук-младший рассказал, что во время Петербургского международного экономического форума Путин попросил его передать Трампу символическую ответную шайбу. «Путин был очень любезен, он доверил мне символичное послание для Трампа, попросив передать ему ответную шайбу», — сказал Кук. Через неделю Кук положил настоящую хоккейную шайбу на стол Трампа, и подарок тому очень понравился. С момента введения режима прекращения огня в октябре 25 года жертвами израильских атак стали свыше 1200 жителей сектора Газа и западного берега Иордана. Об этом сообщили эксперты ООН по правам человека. Судья в Стейтен-Айленде временно заблокировал применение налога на дорогое жилье, против которого выступила группа владельцев недвижимости. Город сразу подал апелляцию, что в свою очередь приостанавливает действие судебного запрета до дальнейшего решения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Слушай ты меня, это все глупая бравада. Ты ведь знаешь, как я тебя ждала. Я даже верила, что именно сегодня ты должен вернуться. Ведь сегодня же праздник. Ах, милый ты мой, если б ты знал, как мне тебя не хватало. Ну что? Надеюсь, ты понял, что никто, как я, никогда не будет тебя любить. И никто, как я, никогда не будет тебя понимать. Почему ты плачешь? Не надо,

Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп выступил в Государственном департаменте на церемонии, посвященной объявлению крупнейших в истории США вложений в добычу полезных ископаемых. Президент заявил, что за полтора года администрация подписала или одобрила более 160 сделок в этой отрасли почти на 40 миллиардов долларов, объявил о 100 миллионах на горные вузы и о новых проектах на 3 миллиарда, а также напомнил о своих тарифах на медь, алюминий и сталь. Давайте послушаем эту речь президента с переводом на русский язык.

0: That's a very nice song. I love that song.
1: Очень хорошая песня. Я люблю эту песню, потому что она означает, что ты, по сути, победил. Если бы мы не победили, мы бы ее не часто слышали. Но я хочу поблагодарить всех особенных людей. Здесь те, кто строил нашу страну. Я только что смотрел свои записи, я мог бы обойтись и без них, потому что тому, что вы делаете, есть огромная любовь. Я думаю, что с вами много лет обходились несправедливо, но сейчас вы наверстываете. Вы по-настоящему наверстываете. Так что для меня это честь. И я рад быть здесь, в государственном департаменте, чтобы объявить об одних из крупнейших в истории инвестиций в американскую горнодобычу. Мы возвращаем наших шахтеров на работу и возвращаем Америке ее законное место минеральной сверхдержавы мира. А мы именно она и есть. Просто какое-то время люди об этом не знали. Кстати, красивое здание. Знаете, я смотрю... Президенту разрешено выносить вещи из любого здания. И мне нравятся эти люстры, мне правда. Мне нравятся эти коринфские колонны, но не знаю, вырезать их было бы, наверное, нехорошо. Это красивые колонны, но мне ведь можно, но не слишком часто. Хочу поблагодарить Марка, хочу поблагодарить министра внутренних дел Дага Бергама, который проделал фантастическую работу, министра торговли Говарда Лютника, точно так же, и исполнительного директора Национального совета по энергетическому доминированию Джареда Игана. Спасибо, Джаред, и спасибо всем вам. Мне нравится это совет по доминированию, никогда раньше такого не слышал. Мне нравится, это ты придумал? Это целиком вы, сэр, это вы придумали. По-моему, неплохо получилось. Спасибо. Также руководителям многих великих горнодобывающих компаний Америки, которые здесь присутствуют, и учебные заведения тоже сегодня с нами. 250 лет назад Америка завоевала политическую независимость в войне за независимость. В мой первый срок мы обеспечили энергетическую независимость. А теперь во второй срок мы добиваемся экономической независимости, чтобы Америка больше никогда не зависела от враждебных иностранных государств. В том, что касается ресурсов, необходимых нашей стране, чтобы доминировать в будущем. И этих ресурсов у нас предостаточно. Критические минералы — это сырье американской мощи. Они питают все, от современного вооружения до автомобилей. И мы хотим, чтобы эти важнейшие продукты добывались, перерабатывались и производились прямо здесь, в США. Американским умением и американскими руками. А умения и руки у нас лучше, чем у кого бы то ни было в мире. Десятилетиями политики позволяли другим странам красть наши шахты и наши рабочие места. Шахты закрывали, их покупали и закрывали, потому что это было выгодно им, и выбивали американских производителей из бизнеса. Соединенные Штаты потеряли больше 3400 шахт, 3400 шахт за последние 30 лет. Это печально. Но теперь они возвращаются, и возвращаются все быстрее. Многие из этих шахт открываются заново и строятся много новых. За последние 18 месяцев наша администрация подписала и одобрила более 160 сделок по полезным ископаемым почти на 40 миллиардов долларов. И сегодня Соединенные Штаты открывают новые шахты самыми быстрыми темпами с 50-х годов. И то же самое касается автозаводов, искусственного интеллекта и множества других производств. За короткий срок, за полтора года, эти цифры, на самом деле за первые 12 месяцев, но считайте, что за полтора года, у нас инвестиции на 19,2 триллиона долларов. У предыдущей администрации было куда меньше 1 триллиона за 4 года. У нас 19,2 на самом деле за 12 месяцев, но мы еще кое-что добавим, так что будет больше 20 триллионов. И, между прочим, ни одна страна в истории даже близко к такой цифре не подходила. Мы в 5-6 раз выше некоторых наших конкурентов, очень успешных конкурентов, но мы намного выше. Никто не видел того, что происходит сегодня в нашей стране. Никто ничего подобного не видел. И, надеюсь, вы увидите это снова, но только у нас. Правда, думаю, повторить это будет трудно. Сегодня Соединенные Штаты открывают новые шахты быстрее, чем когда-либо, и мы открыли первую за более чем 70 лет американскую шахту редкоземельных металлов. Мы объявили о строительстве первого нового алюминиевого завода с 1980 года, и он будет большим. То есть, если это тот же самый, мы строим огромный, красивый завод в Оклахоме, который даст рабочие места. Я люблю Оклахому, потому что там 77 округов. Я победил во всех 77 три раза подряд, верно? Понимаете, мы разрешили глубоководную добычу, чтобы раскрыть огромные нетронутые ресурсы у наших берегов. Мы восстанавливаем национальный оборонный резерв и вкладываем более 12 миллиардов долларов в совершенно новый стратегический минеральный резерв. И мы защищаем американских рабочих историческими тарифами на иностранную медь, алюминий и сталь, чтобы наши люди были защищены. И именно тарифы сделали все это таким успешным. Правильное применение тарифов, именно они и обеспечили этот успех. Вы, наверное, слышали меня во время кампании. Я говорил, что слово «тариф» — мое любимое слово. А фейковые новости, видите их там сзади? Они все там. И они говорили, какой ужас такое заявлять. А как же Бог, жена, страна, любовь? Я сказал, ладно, хорошо. Я сделал его своим пятым любимым словом. Теперь ко мне нет претензий. Но у американских шахтеров никогда не было в Белом доме защитника лучше, чем президент Дональд Трамп. До того, как я пришел в Белый дом, федеральные разрешения на добычу занимали 3-4, а то и 5 лет. Теперь всего 25 дней. То есть мы прошли путь от 5 лет на согласование, и все равно никто ничего не делал. Слишком долго система просто не работала. В рамках большого и прекрасного закона мы выделили беспрецедентные 100 миллиардов долларов на поддержку критически важных вложений в наши минеральные поставки. И впервые в истории мы даже делаем прямые инвестиции в акционерный капитал компаний, добывающих критические минералы. В июле прошлого года военное министерство приобрело долю в MP Materials за 400 миллионов долларов. Сейчас она стоит уже почти 1,2 миллиарда. Она сильно выросла в цене. Я и сам провернул такое, только в другой отрасли с Intel. У нас была проблема с Intel, и мы ее решили. Они отдали нам 10% компании, это стоило 12 миллиардов долларов. И с тех пор, как компания у нас, вы же видели, наверняка следили, акции выросли во много-много раз, практически номер один. И мы заработали 82 миллиарда долларов. Мне за это спасибо сказали? Нет. Кто-нибудь сказал? Отличная работа. И, кстати, это ведь для страны, не для меня. Для страны. Это я должен сказать совершенно ясно. Сегодня мы предпринимаем еще один исторический шаг к будущему американской горной добычи. Долгие годы горные школы и колледжи, которые готовят будущих лидеров этой отрасли, попросту и печально исчезали. Аккредитованные горные программы в США сейчас выпускают меньше 170 горных инженеров в год, а Китай больше 3000. И половина нашей нынешней горнодобывающей рабочей силы выйдет на пенсию в ближайшие 3 года. Вот почему моя администрация берет на себя беспрецедентные финансовые обязательства перед нашими горными школами. Это будет держать нас молодыми и энергичными. Школы пришли к нам с просьбой о 10 миллионах долларов в год. Вместо этого я с радостью объявляю, что мы даем 100 миллионов на подготовку нового поколения американских шахтеров.
2: And
1: И знаете, я делаю это не потому, что я хороший человек. Я делаю это потому, что это отлично для страны. Это отлично для страны, и это еще и помогает множеству людей. И они хотят работать в шахтах. Я ведь это видел. У нас было небольшое предвыборное мероприятие против одной особы по имени Хиллари Клинтон. И она хотела, чтобы шахтеры Западной Вирджинии учились делать чипы, маленькие крошечные чипы своими большими сильными руками. И они были не в восторге. Я выиграл там с перевесом в 55 пунктов. Они были совсем не в восторге. Они не хотели этим заниматься, они хотели быть в шахте. Вот чего они хотят. Но мы также выделяем крупные гранты горной школе Колорадо, горной школе Южной Дакоты и партнерству университета Джонса Хопкинса с RTX. В сумме эти гранты на 81 миллион долларов. Это позволит готовить людей, работать с людьми, и мы снова выведем вас на первые полосы. Именно там вы должны быть. Кроме того, сегодня моя администрация объявляет о серии исторических горнодобывающих проектов на 3 миллиарда долларов, которые создадут тысячи рабочих мест и укрепят нашу экономику и безопасность. Управление стратегического капитала военного министерства подписывает масштабное кредитное соглашение на 1,4 миллиарда долларов с компанией Ceylon Nanotechnologies на строительство завода аккумуляторов нового поколения в штате Вашингтон из того, что лежит у нас прямо под ногами. Экспортно-импортный банк готовит более миллиарда долларов на финансирование медного проекта «Санта-Крус» в Аризоне, одного из крупнейших в мире. Тот же «Эксимбанк» запускает графитовый проект в Алабаме, инвестиция в 25 миллионов долларов, а также проект комплексного баранового производства в Южной Калифорнии, и это будет нечто. Мы прорвались. Военное министерство вкладывает 400 миллионов долларов в расширение производства скандия, одного из самых ценных материалов для авиации и обороны, в Австралии. Военное министерство также вкладывает 150 миллионов долларов в компанию в Миннесоте. Миннесота? Ого! Что там вообще произошло в этой Миннесоте? Губернатор насквозь коррумпированный, но не будем об этом. Нет, это разговор для другого раза. Коррумпированный и некомпетентный. Плохое сочетание. Речь о производстве редкоземельных магнитов. Магниты нам нужны, хорошая штука. Всем стоит заняться магнитами, они очень нужны. А компания Global Advanced Metals построит крупный новый завод на юго-востоке Пенсильвании для передовых оборонных и аэрокосмических систем. Вместе мы возрождаем дух золотой лихорадки, дух старателей и великих первопроходцев этой страны, людей, которые построили Соединенные Штаты Америки. И, попросту говоря, мы возвращаем величие горному делу, а США живут лучше, чем когда-либо, так что я просто хочу вас поблагодарить. А сейчас я попрошу госсекретаря Рубио сказать несколько слов, а потом мы услышим замечательных людей, которые здесь с нами, может быть, министр Бергам в таком порядке, министр Латник, исполнительный директор школы горного дела, президент горной школы Колорадо Пол Джонсон, генеральный директор MP Materials Джим Литинский. Я ведь знаю вашего брата, он, кстати, хороший парень. Что ж, он умный парень. И вы тоже, спасибо. И президент Resolution Copper Вики Писи, так что начнем. Я и не знал, что здесь будет столько людей, я тут на весь день останусь. Если получится покороче, я буду признателен, потому что нам еще войну вести, понимаете. Но свое дело я сделал в том смысле, что мы тратим сотни миллионов и даже миллиарды долларов на возвращение вашей отрасли, а ваша отрасль нам нужна. Мы не делаем вам одолжение, мы делаем одолжение себе. Спасибо, господин президент, спасибо, что приехали в Госдепартамент. Нам тоже очень нравится этот зал, и, кстати, Не оглядывайтесь, там наверху картина. Хорошая картина. Забираю ее себе. Но, в общем, господин президент, спасибо, что вы здесь. Спасибо за ваше лидерство в этом вопросе. Это было удовольствием. Это вызов, с которым мы сталкиваемся в этой сфере, и он касается самого выживания страны. Спасибо, что вы сделали его приоритетом своего президентства. Это продолжается уже 25 лет. Мы все это время уходили от понимания важности этой темы, а теперь при вашем президентстве пытаемся исправить ошибки 25-30 лет. Люди, собравшиеся здесь сегодня, представляют собой общенациональные усилия в этой области, потому что в основе всего лежит наша промышленная мощь, а также наш национальный суверенитет, чтобы мы никогда не зависели от других стран в том, что нужно нам для процветания и для защиты себя как народа. И, как вы уже отметили, здесь сегодня лидеры не только из правительства, но и из университетов, из частного сектора, а также студенты, будущее этой отрасли. Ранее в этом году мы провели министерскую встречу по критическим минералам. Мы пригласили страны со всего мира и объявили о создании инициативы «Международное партнерство» под председательством Соединенных Штатов, призванное задействовать государственное финансирование и дипломатическую поддержку, чтобы обеспечить эти цепочки поставок по всему миру. На той встрече мы подписали 11 новых соглашений по критическим минералам в дополнение к уже существующим. Сегодня при вашей администрации у нас уже 27 подписанных соглашений по критическим минералам с другими странами. Работы остается еще много, но мы в Госдепартаменте готовы задействовать наше непревзойденное глобальное присутствие, наше присутствие по всему миру, чтобы этим заниматься. И мы намерены работать с промышленностью, с университетами, со всеми элементами нашей национальной мощи, чтобы этого добиться. Итак, спасибо вам, господин президент, за то, что сделали это приоритетом, и думаю, мы все с нетерпением ждем работы не только внутри страны, но и с нашими союзниками по всему миру.
2: Новости на Дэвидсона радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. После землетрясения в Колумбии магнитудой 7,4 балла спасатели продолжают разбирать завалы. Погибли уже более 100 человек. Власти предупреждают, что число жертв может увеличиться. Индонезия борется с масштабными лесными и торфяными пожарами. Власти усиливают тушение сразу в 6 приоритетных провинциях. Дым и смог распространяются по региону. Испания готовится к редкому полному солнечному затмению 12 августа. Одновременно власти опасаются повышенного риска лесных пожаров из-за огромного числа людей, которые отправятся в районе наблюдения за затмением. Развернута масштабная полицейская и спасательная операция. Трамп потребовал от Ирана компенсации за американские потери, при этом позиции сторон по условиям прекращения войны до сих пор не определены. На этом фоне нефть резко дорожает. Brent сегодня торговалась около $88 за баррель, что примерно на 5% выше, чем два дня назад. Поддерживаемые Ираном хуситы атакуют районы, контролируемые международно признанным правительством. Возникает дополнительная угроза судоходству и опасение, что Йеменская гражданская война снова разгорится с большой силой.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center. Работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

Я приветствую зрителей телеканала «РТН» в эфире «Вечерние новости». Сегодня в студии для вас работаю я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Пока цены на бензин кусаются, одна заправка решила бороться с дорогим топливом неожиданным способом. Предложила клиентам потанцевать. На АЗС Sunoco and Half Moon Car Wash в апстейт Нью-Йорк покупателям обещали скидку 20% на бензин и товары в магазине, если они покажут кассиру свои лучшие танцевальные па. Алкоголь и табак в акцию не вошли. В итоге заправка получила не только довольных клиентов, но и вирусный ролик. Видео с танцующими посетителями набрало больше 6 миллионов просмотров. По данным платформы GasBuddy, снижение цен на сырую нефть не обязательно приведет к соответствующему снижению цен на бензин этой осенью. Даже если поставки через Ормузский пролив установятся, восстановление мощностей по переработке может занять несколько месяцев. Иными словами, жаркое лето гарантирует не менее жаркую осень. В экзистенциальном смысле все это будет оказывать давление на потребителей в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Рост цен на бензин касается почти всех. Это ухудшает отношение к хозяину Белого дома и республиканцам. Огромная часть электоральной базы живет в пригородах. Там без машины никак. И теперь там все больше голосуют за демократов. Внешняя политика не очень волнует среднестатистического избирателя, комментируют эксперты. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Недавние локальные выборы показали, что практически никто не старается говорить о внешней политике. Все стараются говорить о росте цен, о том, что это снижает качество жизни. Соответственно, республиканцы расплачиваются за многочисленные обещания Трампа снизить цены на горючее. Избиратели видят, подъезжая к заправке, что цены кусаются. Это не то, чего они ожидали. Поэтому и рейтинг одобрения президента уже больше 12 месяцев падает. Ослабление поддержки происходит среди умеренных республиканцев и независимых. До промежуточных выборов остается всего ничего. И у Трампа есть время найти решение, позволяющее избежать внутреннего экономического кризиса. Визит израильского премьера Нетаньяху в Нью-Йорк станет кошмаром для полиции. По данным Нью-Йорк-Пост, правоохранители опасаются, что резкая критика мэра города Мамдани в адрес Биби может спровоцировать масштабные протесты. Нетаньяху прибудет в город Большого Яблока для участия в неделе высокого уровня геноцида.

0: Ассамблеи в сентябре своими заявлениями Мамдани превращает то, что можно было бы считать ежегодным ураганом первой категории, в ураган пятой категории, рассказал изданию источник в NYPD. Выступление премьера ожидается 26 сентября. Его график еще окончательно не согласован, поэтому неизвестно, сколько именно полицейских потребуется выделить для обеспечения безопасности. Ранее Мамдани заявлял, что правовой департамент изучает возможности для ареста Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда. В ответ на это президент Трамп подчеркнул, что никто и ни в какой форме не сможет задержать Биби. Позднее Мамдани признал, что у города нет собственных юридических полномочий для исполнения этого ордера. В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях в связи с конфликтом в Газе. Израиль и США юрисдикцию суда не признают. Во всех автобусах Нью-Йорка родителям не придется складывать детские коляски перед посадкой. Для так называемых «строллерс» в салонах выделяют отдельное место. Сейчас специальное пространство есть более чем в 70% автобусов МТА. К следующему году ими оборудуют весь парк. Это около 6 тысяч единиц. Программу запустили в 2023 году, и по опросам ее одобряют более 80% пассажиров. Автобусы, в которых можно не складывать коляску, отмечены специальным стикером. В МТА уточнили, что новое правило касается только детских колясок. Коляски с домашними питомцами оставлять разложенными нельзя. В Лас-Вегасе начинается судебный процесс над бывшим лидером уличной банды Southside Compton Creeps Дуэйном Дэвисом, обвиняемым в организации убийства рэпера Тупака Шакура почти 30 лет назад. Начало процесса будет посвящено отбору присяжных, который может занять неделю. Само разбирательство продлится около месяца. Прокуратура намерена доказать, что Дэвис, которому грозит пожизненное без права на УДО, отдал приказ о ликвидации Тупака и предоставил оружие для нападения. Подсудимый, которому сейчас 63 года, отрицает свою вину. Убийство 25-летнего Шакура, произошедшее 7 сентября 1996 года, остается одной из самых громких нераскрытых смертей в истории и символом противостояния между лейблами Death Row Records и Bad Boy Records. Противостояние фактически Запада и Востока стало самой известной и трагичной войной в истории хип-хопа. Death Row Records был основан в LA Шугом Найтом. Его стиль сочетал мрачные тексты, уличную эстетику. Главные звезды – Тупак Шакур, Доктор Дре, Snoop Dogg. Лейбл Bad Boy Records был создан в Нью-Йорке в 93-м Пафом Дэдди, он же Шон Конс, он же Шон Комбс. Его стиль опирался на танцевальные сэмплы, джазовые мотивы и коммерческий лоск. Главные звезды – Notorious B.I.G., Крейг Мак, Фейт Эванс. Конфликт вышел за рамки музыки и привел к гибели главных икон жанра. Тупак был убит в 96-м, а Notorious B.I.G. в 97-м году. Оба лейбла потеряли былое влияние после ареста Шуга Найта. Расследование десятилетиями буксовало из-за нехватки улик. Ключевым поводом для возобновления дела стали мемуары Дэвиса. В них он признался, что находился на переднем сидении Кадиллака и передал пистолет пассажирам сзади, но не уточнил, кто именно стрелял. Из остальных предполагаемых участников нападения больше никого в живых не осталось. US Soccer, Американская федерация футбола, призвала к изменениям в управлении FIFA. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X. К обращению также присоединились Канадская футбольная ассоциация, Карибский футбольный союз и Центральный американский футбольный союз. Организации заявили о необходимости перестройки, которая укрепит управление, прозрачность и подотчетность. Ранее сегодня УЕФА, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, опубликовали совместное открытое письмо. В нем они призвали расследовать действия Джани Инфантино. В июле президент головной футбольной структуры заявил о намерении создать новый орган FIFA Forward Enterprise для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компанией Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа Джареда Кушнера. После жесткой критики Инфантино отказался от этих планов. Дональд Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном наступлении. Об этом действующий президент лично заявил изданию Axios. «Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая тот факт, что у них нет денег», заявил Трамп в коротком телефонном интервью со специальным корреспондентом Бараком Равидом. По мнению президента, Тегеран находится в очень плохом экономическом положении. У иранцев нет денег на содержание своих войск. К тому же американская военно-морская блокада усугубила экономический кризис иранского режима. Глава Белого дома уверен, что все идет по плану, все нефтяк, как говорят в народе. Это как шахматная партия, провел параллели Трамп. Напомним, всего неделю назад он склонялся к возобновлению масштабных боевых действий, но сейчас выступает скорее за деэскалацию. США будут пытаться увеличить объемы вывоза нефти, пока не будет достигнуто соглашение, прогнозируют аналитики. По некоторым данным, Иран, Оман и США уже договорились о соглашении, которое будет регулировать движение судов в Ормузском проливе. Оно находится на рассмотрении уже несколько дней. В рамках этого нового соглашения Ирану будет предоставлен частичный контроль над движением судов в проливе. Госдепартамент готов разрешить Турции передать Украине оперативно-тактические ракеты «Атакамс» и пусковые установки М-270. Условия оплаты не раскрываются. В уведомлении говорится, что Турция хочет сократить запасы устаревших вооружений и направить средства на модернизацию и обслуживание оставшихся систем. Украина намерена получить их для усиления возможностей огневой поддержки при наступлении и обороне. В передаче ракет должны участвовать турецкая компания МКИ и американские Pansofica и Patriot Defense Group. Поскольку вооружение произведено в США, Турция не может передать его третьей стране без согласия Вашингтона. Правила предусматривают предварительное уведомление Конгресса за 30 дней для подобных реэкспортных сделок. Окончательное разрешение пока не выдано, а поставка вооружения Киеву не подтверждена. Правительство Испании объявило о введении временного пограничного контроля для пассажиров самолетов и судов, прибывающих из Италии. Меры рассчитаны до 7 сентября. Испанские пограничники будут проверять паспорта, гражданство и визы граждан Италии и пассажиров из других стран, следующих через нее. Мадрид назвал решение ответом на аналогичные ограничения со стороны Рима. Проверки будут действовать, пока Италия сохраняет контроль для прибывающих из Испании. Итальянское правительство в прошедшую пятницу отказалось подчиняться ультиматумам Мадрида и продлило ограничения как минимум до 15 августа. Напомним, Италия восстановила пограничный контроль с Испанией 31 июля после массового перехода нелегалов из Марокко в испанский эксклав Саута. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала кадры из города шокирующими, а итальянские власти объяснили ограничения рисками для нас безопасности. Испания после этого вызвала итальянского посла. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны ЕС не перекладывать друг на друга ответственность за миграцию. Пиротехническое шоу к празднованию 250-летия независимости Америки 4 июля признано самым масштабным фейерверком в истории, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в Вашингтоне, длилось 40 минут. Сам салют состоял из 840 537 залпов. Подрядчиком оргкомитета Freedom 250 выступила пиротехническая фирма из Пенсильвании. Согласно ее данным, на подготовку ушло полгода, а настройка всей системы длилась 3 недели. Для проведения работ была задействована команда из 75 человек. Для перевозки использовалось свыше 50 траков. Из-за жары и дождей салют в этом году начался позже обычного, около полуночи по местному времени, но это не помешало успешно запустить залпы с 2 позиций на земле, а также с 8 барж на реке Потомак. В комментарии Washington Post представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал включение салюта в Книгу рекордов личной заслугой Трампа, добавив, что праздник не забудут последующие поколения. Пиротехническое шоу ранее раскритиковали оппоненты Трампа, они отмечали ухудшение видимости и качества воздуха. Также местные жители были недовольны уровнем громкости и негативными последствиями салюта для домашних животных. Плюс они утверждали, что это дорогое удовольствие. Известно, что администрация просила Конгресс выделить дополнительные 10 миллионов на столичные мероприятия в честь праздника. Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
1: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Фило пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшись с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фило шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 1996 году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba. Так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
0: Таким был этот день. Как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Июль стал самым жарким месяцем с начала ведения метеозаписей, то есть за 132 года, сообщает CBS News со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Высокие температуры зафиксированы в Айдахо, Юте, Вайоминге и Монтане, где были установлены исторические максимумы. Особенностью прошедшего месяца стали не только дневные, но и высокие ночные температуры. Средний уровень осадков в стране оказался третьим самым низким за всю историю. При этом экстремальная жара спровоцировала мощные ливни и катастрофические наводнения в отдельных регионах. Особенно пострадали Техасский холмистый край и восточная часть штата Нью-Йорк. Дональд Трамп подписал указ о внесении изменений в календарь прививок. Документ сокращает с 17 до 11 число болезней, от которых рекомендуется вакцинировать детей. Во время церемонии подписания указа президент упомянул о возможной связи между прививками и аутизмом. Пиротехническое шоу к празднованию 250-летия независимости Америки 4 июля признано самым масштабным фейерверком в истории, сообщил официальный сайт Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие прошло в Вашингтоне, длилось 40 минут. Сам салют состоял из 840 537 залпов. Подрядчиком оргкомитета Freedom 250 выступила пиротехническая фирма из Пенсильвании. На подготовку ушло полгода, а настройка всей системы длилась 3 недели. Для проведения работ была задействована команда из 75 человек. Для перевозки использовалось свыше 50 траков. Из-за жары и дождей салют в этом году начался позже обычного. В комментарии «Вашингтон-Пост» представитель Белого дома Дэвис Ингл назвал включение салюта в Книгу рекордов личной заслугой Трампа, добавив, что праздник не забудут последующие поколения. Шоу ранее раскритиковали оппоненты Трампа. Они отмечали ухудшение видимости и качества воздуха. Также местные жители были недовольны уровнем громкости и негативными последствиями салюта для домашних животных. Плюс они утверждали, что это дорогое удовольствие. Известно, что администрация просила Конгресс выделить дополнительные 10 миллионов на столичные мероприятия в честь праздника.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать, мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению. И вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились, пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение, а бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было непонятно. Сатира чаще всего бывает понятна только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя, зачастую без комментариев, они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником, его произведения фантазиями, вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом-карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники, вместо них ввели два новых – 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда, в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости, а еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт в 3 класс, тогда же ему попалось Евангелие. «Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других», — вспоминал писатель. О своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси Господи папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности, в смысле верования, конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из 10-летнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ, на еще более мощной галерее рабов портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ слуги и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение? И не пора ли заговорить простой, здоровой прозой? Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России – это вопрос об общественной безопасности. Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к низпровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей в Сибири, и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а 2 года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос. «Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью?» Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость. Она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо. Я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние». В это провинциальное достояние в 1848 году, в свои 22 года, за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Да, жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал. и эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки, первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия – государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?» В столицу он вернется в 1856 году, 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «Мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга. А позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет адом. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 62-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается, главное оклеветать противника». Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека. Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина пропала совесть, с которой я начала программу. Совесть, которую все тяготятся и от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет в день сегодняшний. Но и это его же. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, всех обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж история повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Далее во второй части программы после рекламы о дальнейшей жизни Салтыкова-Щедрина, о его самых великих произведениях. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Дэвид Зон, Радио.

0: В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон Бич Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакелит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Кони Айленд Авеню, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidzoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-м, 80-м годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлёв был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети».

Его Иудушку назовут лучшим из создания Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлевых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами – Иудушки, Кровопивушки и Откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», – рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлевых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в пьянице, почти животном, читатель видит человека. Даже в черствой и скупой старухе Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальниках города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека – в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и 2 слободы. Последним градоначальником Глупого стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», – пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика смеялась.

в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму. Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий, самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существуют, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз – «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которую самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. За тем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей. Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь, но ведь эту песню я целый год слышу, писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам, писал в литературный комитет. Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие. Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит. Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года,
У него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления – это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87-м году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», — пишет он о физической боли. «Целое лето провел в неслыханных страданиях. Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать не успею, несколько строк кончить, как в пот бросает и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая». Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти. Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину, которую назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью Затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности – слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя, а о своем, когда однажды утром проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка», – писал он. «Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди». Он планировал писать и продолжение пошехонской старины, но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, но писал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их.
пока он их не родил. А как только напишу, говорил, так и успокоюсь. Пошехонская старина выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за два дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь безусловно честен в жизни, еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут, но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями, а именно окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай!» При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши, каковы!» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
2: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби. 368-1817.
1: Счастливое детство начинается здесь.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прахин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
19: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
20: Davidson Radio.
19: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: Davidson Radio.
19: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Сегодня проходит голосование в Алабаме, Коннектикуте, Миннесоте, Южной Каролине, Вермонте и Висконсине. Особенно внимательно наблюдают за борьбой демократов в Коннектикуте, Миннесоте, Вермонте и Висконсине. В Южной Каролине республиканцы определяют кандидата, который должен бороться за место покойного сенатора Линдси Грэма. В Алабаме проходят специальные праймерис в 4 округах после изменения карты избирательных округов. Результаты сегодняшних голосований будут рассматривать как еще один показатель настроения американцев перед промежуточными выборами. Сегодня рынки особенно внимательно следят за показателями потребительских цен. Федеральная резервная система решает, что делать со ставками дальше, а подорожавшая из иранского кризиса нефть вновь создает инфляционный риск. Трамп подписал указ, предусматривающий серьезные изменения федерального подхода к детской вакцинации. Он предлагает сократить рекомендованный график вакцинации детей. Рейтер сообщает, что речь идет о графике, включающем 11 прививок. Решение неизбежно становится предметом серьезной медицинской и политической дискуссии. Тесла отзывает в Соединенных Штатах 20 349 автомобилей. Причина довольно необычная. Фары ближнего света могут оказаться слишком яркими. Американское национальное управление безопасности дорожного движения предупреждает, чрезмерная яркость способна ухудшать видимость для водителей встречных автомобилей и тем самым увеличивает риск аварии. По состоянию на сегодняшнее утро окончательный способ устранения проблемы еще не определен, сообщает Рейтер. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский, 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Ну, начну я, ну, брифли, так скажем, с того, что Трамп, как всегда, обиделся, видимо, на весь мир. Знаете, он уже нет, немножко, например, старческий маразм, который у него начинает прогрессировать или уже существует, не знаю. На всяком случае, то есть он написал сегодня очередное там вот это вот свое послание к народу. Ну, как всегда, что у него великие цифры, что это фейк-ньюс-медиа, что в Америку везде уважают, что он добился колоссальной победы в Венесуэле. Ну, кстати, в Венесуэле он, да, добился победы. Что произошла денуклеаризация Ирана. Это чушь собачья, он врет. Врет просто в открытую вам. Он просто отодвинул этот момент, ничего он не добился там. Что у нас unparalleled respect, success и так далее, что нас невероятно уважают и колоссальный успех в мире. Ну, это тоже чушь собачья. Нас никто не уважает, никто и так далее. Понимаете, потому что давайте смотреть, вот я просто сделал выписку вот этих великих вот истин, которые произошли с Трампом. Знаете, мне, честно говоря, да ради бога, вы можете сказать, что я опять повернулся к демократам, сколько угодно, я не повернулся. Знаете, но говорить, что то, что у нас происходит сейчас, есть что-то замечательное, красивое, хорошее, и что так оно должно дальше идти, я вот убейте меня, не буду. Не буду. Потому что это вранье. Понимаете, вранье — это то, что вам говорят, понимаете, разные пропагандоны от секты Трампа, которые хотят, чтобы вы их слушали. И которых вы слушали с удовольствием. Главное, чтобы похлопать в ладошечки. Знаете, вот такой вот, знаете, это популистский идиотизм. Ну, смотрите, у него действительно победа в Венесуэле. Это внешне мы говорим, допустим. У него победа в Латинской Америке, которая поворачивается в правую сторону. Отключили вот этот USAID. Латинская Америка поворачивается. Вакцинация, я считаю, что он правильно делает, что он пытается разъединить вот эти вот различные виды прививок, что они должны даваться по отдельности, а не вместе и так далее и тому подобное. Я считаю, правильно. У него одна вторая победа где-нибудь в Гренландии, потому что никакого там пока четкого решения нету, но как бы оно к тому идет, я надеюсь. У него есть победа определенная в Кубе, тоже половина, я считаю, что добился того, что там принята какая-то капиталистическая программа. Я думаю, что это придет, ну, чему-то придет. У него полный минус один в Иране, у него минус один в Китае, у него минус один в русско-украинских вот этих вот отношениях, русско-украинской войне. Ну что, остановить войну он не смог. Китай прижать с этими тарифами, всеми делами он не смог. Иран победить он не смог. Дальше. Скажите, он остановил деньги из Катара в наши университеты? Нет. Он продолжает с Катаром заигрывать, получает от него самолеты. Разводится, понимаете, колоссальные ля-ля о том, что Катар аж вложил аж 10 триллионов там и еще куда-то 5 триллионов, еще потом 10 триллионов, потом еще 100 триллионов. Я не знаю, цифры мелькают уже, честно говоря, уже не важно. Знаете, в нашу колоссальную экономику, и мы должны по этому поводу колоссально быть рады. Понимаете, то есть нам это сообщает колоссальное как достижение. Я это как достижение, может быть, и вижу. Но я вижу также колоссальный минус в том, что у нас, наших молодых людей, пускают полностью под откос. Под наше с вами рукоплескание нашему любимому, дорогому, гениальному, сверхгениальному лидеру. Под откос пускают ваших детей, ваших студентов. Потому что они ходят в эти знаменитые университеты с большими красными дипломами, которые вешаются на стенку, и их учат там, понимаете, чистейшему коммунизму и исламизму. И вы потом попробуйте, вот сколько людей мне говорит, что у них никакого контакта с их детьми больше нет. И не будет, наверное. И не будет, наверное, потому что вы абсолютно бесполезны, как родители стали. Вас заменили давным-давно на деньги из Катара. Вот это вот что-то по этому поводу делается? Нафиг, ничего. У нас вот этот Free Palestine, понимаете? Мы одного какого-то сумасшедшего пытаемся выдворить из страны уже 2 года. Вот как Трамп пришел к власти, его пытаются выдворить из страны, вот этого Абдул-Халила. И все еще он находится в Америке. Значит, что-то вы не так делаете, господа? Или вы делаете не так, как надо, или у вас нет достаточно intention для вот этой вещи. Скажите, пропаганду какую-то республиканцы ведут, вот у вас, например, абсолютно меньше трети населения поддерживает войну в Иране. Вы знаете, почему это происходит? Потому что партия республиканцев и Дональд Трамп, имея самый большой микрофон и мегафон в стране, не делают ровным счетом ничего или по самому минимуму для того, чтобы продать свои... Господа, вы живете в демократии. Вы не живете в Папуасии, где говорит какой-то местный царек, и все ему, как говорится, бьют поклоны. Это так работать не будет у вас. Никогда в жизни. Если вы не продадите свою политику, а я не говорю про русскоязычную аудиторию, которая будет, понимаете, целовать жопу Трампа, даже если он, понимаете, будет делать вам вот на голову, обделается. Я про русскоязычную аудиторию, я говорю про американцев. Вот американцы обычные вот эту вот пропаганду не воспринимают, потому что ее нет. Скажите, проведена реформа образования или хотя бы начата? Ничего, nothing. Еще раз повторяю, ваших детей учат быть коммунистами, быть левыми, громить магазины, поддерживать BLM, поддерживать вот этот вот DEI, поддерживать исламистов в школах, в университетах. Что-то по этому поводу делается, есть какая-то альтернатива вот этой вот, этой ереси, ничего, nothing не сделается, ничего даже не предлагается. Предложили один раз, забыли. Дальше. Об этом, кстати, волнуется теперь уже вся Америка. Америка. Контроль над инфляцией, стагфляция. Самая главная тема в стране. Рост цен и инфляция. Что-то по этому поводу делается, нет, понимаете, фактически ничего не сделано, инфляция стала хуже. Экономические цифры. Ну вот говорят, что может быть в этом году мы выйдем там на какие-то серьезные цифры. То есть у нас растет экономика, при этом у нас растет как бы инфляция. Мы съедаем те цифры, те зарплаты, что мы зарабатываем. Мы, вернее, даже зарабатываем меньше, чем мы съедаем. Долг. Начал, наконец-то, кого-то волновать, потому что, ну, то есть люди начинают понимать, что вот-вот у них хлопнутся все их пенсии, вся их медицина, все фудстемпы, все квартиры бесплатные и так далее, все это хлопнется. Люди внезапно начали понимать, в какой дыре глубокой они сидят, потому что им объявили, что в этом, понимаете, нашем колоссальном, понимаете, успешном царстве у нас в этом году бюджетный дефицит 1,9 триллиона долларов. Почти 2 триллиона бюджетный дефицит, то есть грубо говоря, каждые 25 центов, ну, сколько у нас? 8, ну да, получается, да, да. Да, каждые 25 центов с доллара вы не имеете. То есть вы живете на 25% от вашей, вот ваших поступлений в долг. Ну, это вечно продолжаться не может. Рано или поздно вам придет ваш кредитор и скажет: Яша, там, или Абраша, или Рая, или Сара. Я вас всех очень люблю, люблю и так далее, но вы обожрались. Вы обнаглели. Вы бездельники. Вы должны работать в 3 раза больше. Вы должны отдыхать в 3 раза меньше. Вы должны жить с упором на намного меньшую квартиру или дом и меньший уровень жизни раз в 5. Потому что вы на него не зарабатываете. Потому что вы обнаглели, одурели, потеряли всякий стыд и совесть. Вот это вам придут и скажут. Вопрос только когда. Это не вопрос если. Это вопрос когда. Понимаете, и все мы начнем плакать горькими слезами от этого. Понимаете, потому что взвинтят налоги так, что мало не покажется никому. Это будет единственный неповторимый выход из всей этой ситуации. Никаких сокращений. Так, чтобы выйти из этой бюджетной дыры на такое количество, то есть, если только оперировать магическими цифрами, которым оперирует наш дорогой, любимый президент, что он считает, что у него колоссальная поддержка, у него поддержка упала меньше 40%. Он считает, что цифры все врут. Ну, окей, пусть он считает сколько угодно. Я ему, честно говоря, не завидую в этом. Вот если считать реальные цифры, то поверьте мне, хорошего ничего нет. Скажите, наш Конгресс, вот дальше вот мы говорим, наш Конгресс и в руках республиканцев, он вообще работает? Вот я хочу понять, вот что они за последние 2 года, кроме как ура, ура, ура, ура, мы такие любимые, красивые, замечательные, правильные, они сделали. Окей, мы, конечно, можем сами себя успокоить, сказать, что, знаете, демократы еще более полное дерьмо. Они такие, да, дерьмо. Демократы действительно сумасшедшие, они действительно левые, они действительно коммунисты, они действительно исламисты. Они действительно разваливают всю страну. Это демократы, еще раз повторяю. У меня нет ни малейших сомнений в этом, поэтому если вы хотите мне что-то доказывать, что демократы еще хуже, я с вами полностью согласен. Голосовать за демократов — это вообще, понимаете, себя уже не уважать. Но это при этом мы не можем говорить, что республиканцы действуют на каком-то продуманной базе, на какое-то движение вперед. У них есть какая-то серьезная доктрина. Ничего нет. Nothing. Они вот просто существуют ради существования. Они вот ждут, понимаете, а вдруг те вот демократы придут, опять обделаются еще больше. Демократы ждут то же самое от республиканцев. Но республиканцы вроде же хотят быть лучше. Пытаются противопоставить, понимаете, партии каких-то там дармоедов, бездельников, нелегалов, бандитов. Они хотят противопоставить что-то нормальное. Но так, ребята, у вас должна быть программа какая-то. Вы что-то должны делать. Вы что-то должны предлагать, что-то серьезное, большое, красивое. Ничего не предлагается. Я как-то читал здесь вот типа программу. Давайте объявим, допустим, какая-то серьезная инициатива Конгресса. Допустим, взять, помочь частным компаниям построить 50 новых там ядерных реакторов к 50-му году. Там или 100 ядерных новых реакторов по стране, потому что нам нужно электричество. Да никто об этом не говорит. Давайте, типа, откроем какой-то новый фонд для того, чтобы финансировать новых ученых. Физика, химия, биология, искусственный интеллект. Давайте откроем дополнительные фонды для этого, чтобы государство это спонсировало, чтобы мы имели дополнительных ученых. Созовем сюда со всего света. Откроем какие-то новые правильные университеты. Не вот это вот, понимаете, по изучению полов и трансгендеров. Знаете, или по изучению Ближнего Востока, где будут командовать какие-то катарские деньги. Не-не-не, именно, вот понимаете, новую Ливерморскую лабораторию сделаем, или как Лос-Аламос был, где разрабатывали ядерное оружие. Вот что надо открывать. Вот это был бы шаг серьезный. Это был бы, понимаете, какой-то показатель мощи. А мы делаем, мы только поддерживаем наш уровень жизни, чтобы он, не дай бог, не упал. Это говорят все, кстати говоря, здравомыслящие люди, которые абсолютно не за демократов. Которые прекрасно понимают, что из себя представляет наш президент, что из себя представляет его вице-президент, что из себя представляет его правительство. Причем у Трампа прекрасные люди в правительстве, я думаю, что он их не слушает. У меня все время постоянное впечатление, что не могут они ему не говорить это. Бессон прекрасный министр финансов, один из лучших, я считаю, за последнее время. Рубио потрясающий, понимаете, интеллектуал, в смысле, как дипломат, он прекрасно действует, он что ему не говорит, а Хексет, в принципе, неплохой министр обороны. В принципе, очень неплохой, я считаю, несмотря на всю критику, которая там раздается. То есть у него есть нормальные люди, этот Ховард Лютник, понимаете, очень неплохой министр торговли. Министр внутренних дел у него, я считаю, достаточно неглупый человек. То есть люди нормальные, но проблема заключается в том, что отслушает ли их Дональд Трамп. Вот у меня такое впечатление, что нет. Начато очень много правильных дел, ничего не закончено. Или закончено наполовину, или закончено на 3/4, или закончено на 1/4. Там, где ему оказывают серьезное сопротивление, он полностью складывается. Его послал, мягко, очень красиво послал Путин, съели. Его послал Китай. Понимаете, начинали, мы сейчас Китаю объявим какие-то санкции. Да-да-да-да-да. Сейчас, понимаете, Китай весь сложится, весь разложится. Китай сказал, ребятки, санкции, окей, пожалуйста, у нас тут редкоземельные минералы. Мы все вам включаем. Я вам сегодня еще тут подготовил приятность одну по поводу Китая. Вот сейчас, понимаете, идет война в Иране, у нас полные, на букву «П», не будем озвучивать это жуткое слово, что у нас происходит с оружием. Вот я вам сейчас прочту. Что у нас происходит с оружием? США в год выпускает, вот смотрите, 45-50 ракет «Атакмс» всего. В год выпускается 96 перехватчиков баллистических ракет, вот типа «ТАД». Это наиболее продвинутая система для баллистических ракет перехвата. И то не самая идеальная, но хоть какая. 90 ракет «Томагавк», 600 ракет «Патриот». И выпускаем 432 тысячи снарядов 155 мм. Значит, для сравнения. Китайцы имеют 152 мм, они имеют так называемый русский стандарт. Значит, вы знаете, сколько в Китае выпускается снарядов? 12 миллионов в год. Мы 432 тысячи. И русские выпускают 4 миллиона уже. Вот поэтому в Украине такой полный недостаток. Вот сейчас они построили вот этот с ГИКом. Знаете, сейчас, понимаете, Трамп открывал это. Завод построили в Техасе, и здесь завод полностью пустили под нож. Почему? Потому что решили сэкономить, оборудование не работает, полностью завод надо перестраивать. Ну, не сам завод, а оборудование надо переделать, потому что оборудование Г полное. Из Индии, из Китая, я не знаю, откуда они его набрали. Опять-таки решили сэкономить 3 копейки, но как всегда. Теперь будут перестраивать, завод откроется через год. 45-50 ракет атакам. Если они выстреливают в Израиле, они выстрелили от их там этих перехватчиков. У них по 3-4 штуки на каждую летящую ракету. То есть мы должны говорить так, что если у вас, допустим, у Ирана, допустим, есть 2,5-5 тысяч ракет, то у Израиля должно быть 20 тысяч перехватчиков. 20 тысяч, господа. Для того, чтобы точно перехватить все эти ракеты. Ну хорошо, даже если я загнул 15 тысяч. Либо Израиль должен выпускать, либо это Америка должна выпускать. Вот эти 45-50 ракет Атакамс. Боже мой, ребята, ну это вообще смешные цифры. Мы должны иметь сотни тысяч в год. А мы их выпускаем всего 50 штук в год. С 90 ракет Томагавк в год. И мы говорим об этом при Байдене. Мы говорим об этом при Трампе. Трамп нам обещает какие-то, понимаете, светлое будущее. Сейчас он потрясет кулаками. Или чем он там еще может трясти. Знаете, и все обратно сбегутся в Америку выпускать что-то. Почему-то не сбежались. Вот нет такого, понимаете, массового открытия заводов. Чтобы массово принимали на работу. Вы видите эти заводы? Где они? Покажите мне. Построили вот за 2 года, что мы знаем. Ну, вот строят. Вот я знаю, Тесла собирается строить какой-то мегазавод в Техасе. Окей, замечательно. Слава Богу. Но это как бы не возвращение нового завода, вы понимаете? И потом сколько там будет работать людей? Наверное, не так много, потому что, скорее всего, будет автоматизирован. Вот те про самые проблемы. Вот люди говорят. Low hire, low fire. И главные их проблемы. Вот я вам прочту. Экономический финансовый прогноз. Финансовая ситуация определяет состоянием рынка труда, характеризуется низкой активностью как в сфере найма, так и в сфере увольнений, а также сохраняющимся опасением по поводу пузырей на фондовом рынке. Эксперты Brookings и Vanguard выделяют ряд ключевых показателей изменений в политике. Стоимость жизни около 71% взрослого населения выражает серьезную обеспокоенность расходами на здравоохранение. За ними следуют расходы на продукты питания, потребительские товары. 66-62% жилье. Правильно? Что у вас основное? Лекарства, продукты, крыша над головой. Это ничего не исправилось. И поверьте мне, это же все на выборы идет. Что вы думаете? Это я сейчас просто так это говорю? Это все идет на выборы в ноябре. Экономический рост и инфляция. Прогнозируется, что в 2026 году ВВП превысит 2%. Может быть, достигнет 3%. Это было бы слава яйцам впервые с 2005 года. Ну, допустим. При этом ожидается, что инфляция стабилизируется на уровне 2,5-3%. Ожидается. Пока мы не видим. Пока инфляция больше 4%. Государственный долг. Ожидается, что в 2026 году бюджетный дефицит достигнет 1,9 триллиона долларов. Но он уже достиг. Иммиграция, 44% американцев называют этот вопрос одним из главных. Здравоохранение. Помимо стоимости услуг, американцы волнуют возможные изменения программы Medicaid, ACA, программ доступного медицинского обслуживания и SNAP, ну, food stamp, а также реформа системы регулирования медицинской задолженности. Сейчас. Государственное управление реформы. Значительное внимание уделяется вопросам этики в органах власти и так далее. Ну, самое главное, что вот они говорят, что у нас очень низкий уровень управления. То есть наши власти, они себя не представляют чего хорошего. Поэтому вот такое вот. Ну, в общем, так или иначе. Ребят, мы идем к выборам. Там, понимаете, не будут кричать «Ура!» Трампу, просто потому, что он лучше, чем демократы. Вы понимаете, мы находимся все еще в 2024 году. когда выбирали Трампа, понимаете, на таком полном отрыжке от демократов, от Харриса, от Байдена, от Оказии Кортес и так далее. Эта отрыжка уже прошла, причем она прошла где-то в конце 25-го года. 26-й год — это уже полностью год Трампа. Под Трампом, для Трампа и за Трампа в его руках. И вот этот год, я считаю, достаточно неудачный. Я не вижу больших удач, я не вижу больших... Понимаете, и никого не будет волновать, что ему сопротивляются. Всем сопротивляются, что же вы думаете? Что, республиканцы очень помогают демократам, когда те власти? Тоже нет. То, что вы не можете с ними найти общий язык с какими-то, там, я не знаю, для каких-то компромиссов, это будет ваша проблема, ваш просчет. Никто не будет принимать... Понимаете, ну то есть я повторяю, вы можете голосовать как угодно. Это же никого не волнует на выборах. На выборах придут все люди, понимаете, и будут считать в кошельке. И в кошельке они посчитают, что Дональд Трамп их пока разоряет. С его, понимаете, всем вот этим спичем, понимаете, по поводу, какой он неуловимый, потрясающий мститель. За нашу честь и обиженную гордость. Вот как-то так. Так, перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал так называемый Delivery Protection Act, направленный прежде всего на модель работы крупных компаний доставки. Законопроект занесла член городского совета Тиффани Кабан. Суть предложения – крупным компаниям будет сложнее уходить от ответственности за условия труда водителей и безопасность на улицах, используя сложные цепочки подрядчиков и субподрядчиков. Мэрия прямо приводит в качестве примера Amazon и утверждает, что компания фактически контролирует многие аспекты работы водителей, хотя юридически значительная часть доставщиков оформлена через сторонние фирмы. Для Нью-Йорка это вопрос не только трудовой. Огромное количество грузовиков и фургонов доставки ежедневно влияет на пробки, парковку и безопасность пешеходов. Если закон будет принят, это может стать одной из наиболее серьезных попыток города вмешаться в систему Last Mile Delivery. Прокуратура Манхэттена предъявила обвинение специалисту по жилищным вопросам, работавшей с людьми в системе приютов для бездомных. По версии следствия, женщина использовала личную информацию клиентов и похищала у них деньги. Предполагаемыми жертвами стали люди, уже находившиеся в крайне уязвимом положении и обращавшиеся к городской системе за помощью с жильем. Обвинения пока являются версией прокуратуры. Вина должна быть установлена судом. Получила продолжение история с перевернувшимся катером возле Статуи Свободы. Федеральная прокуратура предъявила обвинение 46-летнему Мануэлю Эрнандесу, который управлял катером. В субботу вечером судно с 14 людьми на борту перевернулось возле Статуи Свободы. Погибли 27-летняя жительница Квинса Сара Санчес и ее 5-месячная дочь Антонелла Гарсия. Федеральное дело касается действий капитана, предположительно приведших к гибели двух человек. Следователи также изучают, осуществлялись ли на судне незаконные коммерческие пассажирские перевозки. Береговая охрана и федеральные следователи продолжают устанавливать непосредственную причину опрокидывания.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации.

0: гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
3: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение, поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Ну, в общем, понимаете, когда мы говорим о Трампе, он еще раз, я вот это хочу повторить, я это не устану повторять, он очень многие вещи видит правильно. Он видит их вот именно так, как они есть. То есть, если другие не хотят это даже признать. Я помню, тут есть один политик, сейчас ныне республиканец, который, я помню, при моей встрече с ней, когда мы что-то там вот сидели, разговаривали и там общались с народом, он говорит, это говорить нельзя, мы не можем так говорить. Я говорю, почему нет? Потому что у нас так не принято. В нашей партии так не принято, он тоже демократа. Я говорю, мне плевать, что у них принято, что не принято. Он говорит, так я считаю нужным. То же самое не принято говорить республиканцев тоже. Есть какие-то вещи, о которых не принято говорить. Все так боятся что-то сделать. Боятся быть вообще-то... Понимаете, то есть правильные начинания, правильный куда-то вот какой-то общий подход. Дальше начинается исполнение. Вот исполнение тут начинается такой сплошной какой-то... я не знаю, как это называется. Называйте как хотите, но ничего хорошего я не вижу. То есть, вернее, ну я вижу, что тут хорошее, но вот, понимаете, с Ираном, например. У нас с Ираном, мы сейчас полностью вообще, все, вообще вопрос с Ираном снят. Войны нет, переговоров нет. Почему? Потому что ничего достигнуть Трамп не может. У него полный, говорит, цуцванг здесь. Цуцванг это то любой другой ход, то хуже будет, чем предыдущий. У него полный цуцванг с Ираном. Поэтому что они сделали? Они наложили на Иран свою такую заморозку этого конфликта до после выборов. Вы думаете, после выборов они что-то придут к этому? Я думаю, что они после выборов спустят это на тормозах. Тоже. Почему? Потому что тогда надо серьезно начинать войну. Не вот эту войнушечку, а войну. Трамп этого делать категорически не хочет. Ну, не хочет, значит, не хочет, ну, что я могу сказать. Но Трамп не отодвинул, вот как вот он пишет, мы денуклеаризировали Иран. Нет, он никого не денуклеаризировал. Он, как вот, пишет, понимаете, люди, понимаете, более трезвые. Вот, например, пишет представитель республиканской партии Борис Пинкус. Мы когда-то с ним спорили. Лично, и я даже, честно говоря, не совсем понимал этого человека. Сейчас я считаю, что вот он абсолютно правильно говорит. Вот он пишет, великий Черчилль. Говорил, что тот, кто идет на бесчестие ради избежания войны, будет иметь и бесчестие и войну. Трамп, если поступит так, как говорится, Wall Street Journal, превратит Иран, признанного Конгрессом спонсором мирового терроризма, региональной мировую державу, заставившей капитулировать саму Америку. Я ничуть не преувеличиваю. Так как Иран сможет быстро достать 460 килограмм насыщенного до 60% урана,

0: Ирана из-под завала при помощи той же России или Китая. И однажды объявить создание ядерного оружия, прикрываясь тем, что Ирану это необходимо для собственной безопасности. Это позорная сделка, которую Америка не знала за все 250 лет своего существования. Станет началом конца существования самой Америки, как государства, так как сделка станет толчком к более интенсивному захвату власти, как по горизонтали, так и по вертикали, социалистами, марксистами, антисемитами. Если же иранский режим продолжит свое существование, то Израиль будет просто вынужден начать войну с Ираном ради своей же собственной безопасности. А это приведет к неизбежному вовлечению в войну Америки по вполне понятным причинам. Но это будет уже другая война. Не та, которую вели Израиль и Америка в июне 25-го. И с 28 февраля по сегодняшний день ведет Америка в почти гордом одиночестве. Он абсолютно верен. Абсолютно прав. Я аплодирую Борису Пинкусу. Он представитель... Член официальный, я абсолютно нейтральный человек в этом отношении. Я не член ни той, ни другой, никаких партий. Когда-то был зарегистрирован демократом, сейчас независимый. Все. Я никогда ни в какие партии вступать не хочу. Он представитель республиканской партии. Он когда-то, я повторяю, со мной спорил. Мы с ним, говорится, сидели по разные и так далее. Но он уважаемый человек, понимаете. Можно с ним соглашаться, можно не соглашаться. Он абсолютно прав в этом. Вот. Знаете, в 25-м году многое спускалось на тормозах, потому что, еще раз повторяю, мы были под впечатлением от того, как нам надоели демократы, понимаете, что они вот из себя представляют полное Г, они и сейчас представляют себя полное Г. И мы были вот под вот этим, вот знаете, вот под какой-то эфемерной вот такой вот завесой дымовой, что сейчас мы, как говорится, там хлопнем в ладоши, и все получится. А оно не получается. Понимаете, а Трамп продолжает оставаться вот в этом деле. Вспомните, когда там, как он проиграл дебат с Харрис. Он его проиграл, причем вчистую. Знаете почему? Потому что Харрис ему сказал такую фразу, что с твоих митингов уходят люди, потому что им скучно. Это правда, это неправда, абсолютно не имеет никакого значения. Но для Трампа это, понимаете, красная тряпка для БК, что с его митингов уходит кто-то, кому скучно. Как же такое ты посмело сказать, сволочь ты подобная? И вот сейчас вот это то же самое повторяет своего твиттер. Страна уничтожает думократов. Crooked and corrupt. Ребятки, демократы, по-моему, вот в 26-м году на всех праймерис побеждают именно самые левые, самые радикальные, самые ужасные, которые только могут быть. То есть если говорит Трамп так, как что они... В таком жутком вот состоянии, как вы говорите, так, там, да, так эта партия должна нести сплошное поражение на праймерис, они должны быть. То есть там как раз должны побеждать более такие сонные кандидаты от истеблишмента, а там побеждают наиболее ядовитые, с наибольшей энергией. В каком мире живет этот Трамп? Он что, находится в полном вакууме, что ли? Ну, вот такое впечатление. Ну, слушайте, окей, файн. Он хочет прийти на выборы в 26-м году, потом их объявят незаконными, или там, понимаете, или, понимаете, что опять, понимаете, там, я не знаю, нелегалов подвезли на автобусах, как он, понимаете, пытается доказать 7-й год и еще ничего не доказал. Там, не, подожди, 7-й, это уже 16-го года идет, слушайте, уже 10 лет. Создал он комиссию, которая там расследовала, понимаете, с... шумом, как говорится, со всеми делами взялась, потом тихо-тихо ее распустили, потому что она ничего не нашла. Ну, сейчас опять объявим, понимаете, опять вот, понимаете, нелегалов подвезли, они проголосовали за демократов. Ребят, за демократов голосует огромное количество разных идиотов. Демократы ведут колоссальнейшую работу с населением. Колоссальнейшую работу с населением. Они им дают выпить кофе, они им разносят блинчики, разносят пончики, бублики. Беседуют с ними вместе, плачут вместе с ними, рассказывают им, как им тоже вместе плохо и так далее. Вот что делают демократы. Республиканцы не делают ничего. Республиканцы ходят как важные индюки надутые и считают, что все поймут все сами. Ну, замечательно. Я хочу, когда я увижу, чем закончатся эти выборы в Конгресс, а закончится, скорее всего, поражение. Я думаю, что республиканцы, конечно, сохранят за собой Сенат. Там такой... Жуткой ситуации нет. Но Конгресс, вернее, ну, Нижнюю палату представителей, они потеряют. Все. Дальше будете ловить весь кайф, который только есть. Ну вот, по поводу Китая. Это пишет Крис Фентон. Он пишет это в комментариях, что мы долго кормили, мы кормили дракона, упустили контроль над нарративом. На протяжении почти двух десятилетий опросы Pew Research Center неизменно показывали одно и то же. Мир относится к Соединенным Штатам лучше, чем к Китаю. Эта эпоха подошла к концу. В докладе, опубликованном в 26-м году, в июле, Пью отметил, что теперь Китай пользуется большей симпатией, чем США в большинстве из 36 охваченных исследованием стран. Данные Гэллоп за 25-й год уже свидетельствуют о том, что медийные показатели одобрения Китая начинают превышать аналогичные показатели Америки. Уровень доверия к Си Цзиньпиню, коммунисту, господа, в странах, которых Пью отслеживает ежегодно, теперь со значительным отрывом происходит уровень доверия к Дональду Трампу. Но это как раз не самое важное. Но тем не менее. Совет по международным отношениям справедливо задался вопросом, что же произошло. Ответ на него проще и куда более неприятен, чем готовы признать многие аналитики. Главная причина, по которой Китай выглядит в глазах мирового сообщества привлекательно США, заключается в том, что западные СМИ, Голливуд, журналисты, транснациональные корпорации, спортивные лиги, политики, учреждения, культуры систематически отказывались, не способны или не желали изображать Китай в сколько-нибудь негативном свете. Нас, вот это, о чем мы говорим здесь, господа? Внимание, внимание, вопрос, о чем мы говорим? Пропаганды американской нет. Есть китайская, пропаганды американской нет. Пекин четко обозначил правила игры. Стоит вам раскритиковать нас, честно показать нашу систему и даже намекнуть на особый статус Тайваня, и вы лишитесь доступа к крупнейшему в мире потребительскому рынку. Наказание за повиновение – изгнание. Мы подчинились. Результатом стало глобальное информационное пространство, в котором недостатки Америки препарируются в режиме реального времени, когда изъяны Китая старательно ретушируются, словно их вообще не существует. Я знаю эту кухню в кавычках изнутри на протяжении 17 лет. Я возглавил кинопроизводительное подразделение одной из студий, стоя у истоков выхода Голливуда на китайский рынок. Мы убеждали себя, что распространяем американскую, в кавычках, мягкую силу, увеличиваем ВВП, создаем культурные связи с ближайшей сверхдержавой. На деле же мы переписывали сценарий, меняли местами действия и вычищали контент, чтобы угодить пекинским цензорам. В первоначальной версии сценария в фильме «Петля времени» Лупер, героя Брюс Уиллиса и Джозефа Гордона Левита отправились во Францию. Мы же перенесли действия в Шанхай и даже добавили реплики, выставляющие Китай предметом всемирной зависти. В фильме «Железный человек 3» были активно интегрированы китайские бренды, а также введен образ героического китайского ученого, лучшего специалиста в мире. Когда в первоначальном варианте картины «Неуловимые» Red Dawn в роли захватчиков выступил Китай, студии Sony и MGM под давлением гневных требований Пекина пересняли фильм, заменив Народно-освободительную армию на вооруженные силы Северной Кореи. Студия Paramount убрала флаги Тайваня и Японии с куртки Тома Круза в фильме «Топ Ган Маверик». И не только для китайского проката, но и для всего мира. Это не были случайные творческие решения. Это была плата за допуск на рынок. Этот механизм влияния действует далеко за пределами киноиндустрии. В 2019 году генеральный менеджер клуба NBA Houston Rockets Дэрил Мори возразил в Твиттере поддержку Гонконгу. Лига столкнулась с немедленной жесткой заморозкой отношений на китайском рынке. Игроки и руководство быстро усвоили урок. Либо молчи о красных линиях Пекина, либо наблюдай, как испаряются миллиарды долларов. Компания Marriott была вынуждена изменить карты и сайты по всему миру после того, как указала Тайвань и Тибет как отдельные территории. Доступ к ее китайским ресурсам был заблокирован до тех пор, пока компания публично не признала территориальные претензии к Пекину. Консалтинговые фирмы, такие как Mintz Group and Bain & Company, проводившие проверки контрагентов due diligence, способные выявить неудобные факты китайских партнеров, сталкиваясь с рейдами и ограничениями. Лидеры бизнеса JP Morgan, Burberry, Marriott, American Airlines, General Motors и частные лица от Джона Сина и Брэда Питта до Марка Рубио получали один и тот же сигнал. Стоит заговорить о Синьцзяне, Гонконге, Тайване или авторитарных методах правления Коммунистической партии Китая, как двери на рынок захлопываются. Это не просто обычная чувствительность рынка к тем или иным вопросам. Многие страны требуют вносить правки в контент для местного проката или соблюдать определенные правила для приличия при визитах. Пекин же требует полного контроля над тем, как страна изображается в мировом масштабе. Цензура здесь носит упреждающий характер. острые темы, китайские злодеи, нарушение прав человека, критический анализ, исследование и данные, исторические события, которые партия предпочла бы предать забвению, редко доходит даже до стадии написания сценария или подготовки презентации, поскольку и студии, и представители бизнеса прекрасно осознают возможные последствия. По той же причине к самоцензуре прибегают и журналисты, и медиаплатформы. Политики, прежде всего, высказываются прямолинейно, теперь просчитывают возможный коммерческий ущерб для американских компаний в своих избирательных округах. Совокупный эффект огромен. Мир постоянно потребляет контент полной американской самокритики, в то время как образ Китая поддается тщательно выверенным, зачастую льстивым или вовсе отсутствует в информационном поле. То есть, понимаете, Америка полное дерьмо, Китай счастье жизни. Вот о чем ведется речь. Для сравнения, посмотрите, как изображают Соединенные Штаты, американские СМИ, индустрия развлечений, политический дискурс открыто и неустанно акцентирует внимание нашей поляризации, неравенстве, внешних просчетах и системных сбоях. Эта открытость – сильная сторона свободных обществ, она становится стратегической уязвимостью, когда конкурирующая держава систематически пресекает подобный критический анализ в отношении себя. Данные опросов Pew и Gallup – это не столько результат гениальной мягкой силы Китая, или недавней нестабильности американской политики, сколько закономерный итог информационной асимметрии, сохраняющейся десятилетия, поддерживающейся нами самими и страха потерять прибыль. Идеальной иллюстрацией того, как устойчивые культурные образы реформируются в восприятии целых половин, служит пример России. Если спросить среднестатистического американца из поколения X, чья молодость прошла 70-е, 80-е, начало 90-х, какой образ возникает у вас при слове «Россия» или «Москва»? Ответы кажутся поразительно схожими даже в 26-м году. Холодные серые улицы, агенты КГБ в плащах, унылые граждане в очередях за хлебом, пьяницы, безликая одежда, бетонные жилые массивы, а также атмосфера вечной подразделительности дефицита. Почему этот стереотип доминирует? Потому что на протяжении десятилетий западные СМИ, новостные программы, индустрии развлечений, массовый клюр могли совершенно свободно изображать Советский Союз и впоследствии России именно так и вполне достоверно, не основываясь на рыночных, не опасаясь рыночных последствий ни корпоративной самоцензуры. Вспомнить тот культурный багаж, который впитало поколение X, в фильме о Джеймсе Бонде из «Для России любом», или леденящий душу мир восточноевропейского криминала о саге о Джейсоне Борне, «Парк Горького», бесчисленные шпионские триллеры «Холодной войны» и «Рокки 4», где Айван Драго и советская система олицетворяла свою бездушную угрозу, созданной государственной машиной. Кадры из вечерних новостей, пустые полки магазина, первомайские парады, перебежчики лишь подкрепляют этот образ. У корпорации и рекламодателя не было причин смягчать эту картину. Тогда не существовало огромного российского потребительского рынка. В итоге сформировалась устойчивая ментальная модель, пережившая сам распад СССР. Представители поколения X до сегодняшнего дня хранят в памяти образ той холодной, серой, кишащей шпионами России, поскольку Запад не переставал транслировать именно такой ее облик. Была пропаганда, господа. Пропаганда. Было просвещение нации. Что происходит, где происходит, как происходит, причем на самом деле. Не в каких-то красивых, понимаете, потому что Россию можно показывать, знаете, показывать, понимаете, собор, там, я не знаю, Спаса на крови, потрясающее сооружение. Показать, как построены дворцы какие-то, там, показать русскую культуру, показать русские церкви, показать русскую кухню, показать русских женщин. Мама дорогая, там столько красивого. Даже русскую зиму показать, то красиво будет, где-нибудь там в Омске каком-нибудь. Все очень будет красиво, замечательно, белая зима, понимаете, ели, понимаете, там, я не знаю, Рождество. Вокруг там ВДНХ, там огромный каток делают во время зимы сейчас в Москве. Понимаете, ну смотришь, думаешь, ёхай, ты представляешь, красота полная. Но это что, та Россия, которая есть на самом деле, и все-таки за этим всем стоит совершенно авторитарная, жуткая власть? Вот в чем дело. С Китаем мы это проворонили. Понимаете, почему? Потому что, ну слушайте, Китай это... Китай держит на поводке, на коротком, целый ряд компаний. Ты начнешь наш критиковать там, допустим, какой-нибудь Apple. Все, Apple не допускается на китайский рынок. Или, допустим, какая-нибудь дочерняя компания там от Google. Начнет что-то там не так говорить про Тайвань или еще что-нибудь так далее. Все, значит, мы тебя отключаем. Это называется cancel culture, только на уровне стран. Знаете, как в том анекдоте. что к мужу приходит его сосед и говорит, слушай, мы тут предполагаем групповой секс, я, ты и твоя жена. Ты будешь участвовать? Но мужик говорит, да не, я не буду. Окей, файн, мы тебя вычеркиваем. Вот так же примерно здесь. Нам предлагают, давайте, понимаете, критиковать Америку. Все вместе. Ну-ка, нет, окей, мы тебя вычеркиваем, значит, так далее. Причем критиковать Китай они не дают. В том-то и дело, что они не дают это делать. А мы, как олухи Царя Небесного, перестали быть честными даже сами с собой. Понимаете? Вот что у нас и произошло. Мы должны совершенно четко вести пропаганду, вести просвещение детей, обучение и так далее. Пока мы этого не будем делать, мы будем оставаться олухами Царя Небесного, понимаете? И это должна быть государственная инициатива. Об этом должен озаботиться наш великий, дорогой Трамп. Потому что это будет самое главное, что можно сделать вообще в этой стране. Не воевать там, понимаете, с какими-то сумасшедшими демократами. Понимаете, вы воюете, когда вы воюете с какой-то там Акасией Кортес, или Омар, или Тлаиб, или вот этим всем вот Абдул-Аль-Саид, которого сейчас, вот понимаете, проталкивают в Конгресс. Вы воюете с симптомами болезни. Вы не лечите саму болезнь. А сама болезнь заключается в том, что у вас есть система образования, которая говорит, что Америка – это враг. Америка – это плохо. Америка – это ужасно. И вы это спускаете на тормозах. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.

0: Знаете ли вы, что жители города Нью-Йорка говорят более чем на 180 языках? Мы рады сообщить, что все нью-йоркские муниципальные школы предоставляют родителям услуги письменного и устного перевода. Вы можете запросить письменный перевод, например, табель успеваемости и документы специального образования, в частности, индивидуальную учебную программу IEP, а также устный перевод на встречах с учителями и сотрудниками школы. За подробной информацией обращайтесь на веб-сайт schools.nyc.gov, /hello, или звоните по номеру 311.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию «Аура».
3: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые обнаружили механизм, который может помогать раковым клеткам распространяться после химиотерапии. Исследование показало, что фруктоза, разновидность сахара, способна усиливать отделение клеток рака яичников от опухолевой ткани. Исследователи изучали клетки рака яичников после воздействия цисплатина, препарата, который вызывает их клеточное старение. Такие клетки не погибают полностью, а остаются метаболически активными и выделяют различные вещества. Оказалось, что стареющие клетки начинают выделять больше фруктозы. Когда ученые добавляли ее к культурам раковых клеток, те хуже удерживались рядом друг с другом и чаще отделялись от трехмерных структур, имитирующих опухоль. Это считается одним из первых этапов распространения рака. Ученые выяснили, что фруктоза меняет обмен веществ в раковых клетках. В результате снижается производство холестерина, который участвует в поддержании структуры клеточных мембран и помогает клеткам удерживаться друг за друга. При его недостатке раковые клетки становятся более подвижными. Диета с высоким содержанием фруктозы также сопровождалась более выраженным распространением опухоли по сравнению с рационом с глюкозой. При этом ученые подчеркивают, исследование проводилось на клеточных культурах и животных, поэтому его результаты пока нельзя напрямую переносить на людей. Работа не доказывает, что употребление сахара вызывает метастазы у пациентов с раком. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-90-90. Вот наши с вами, вот какие дела у нас. То есть, понимаете, вот мы пытаемся, то есть, ну не пытаемся, а должны бороться с определенными вещами, которые происходят в нашей жизни. В частности, вот с китайским влиянием, с Ираном, с... Вот сейчас вот, например, образовался союз между... военный союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Ну, я не очень много даю какого-то серьезного, как говорится, ну, компонента, что мы должны бояться этого союза. Это, скорее всего, такой достаточно бумажный тигр. Потому что вот уже, например, хуситы обстреляли Саудовскую Аравию, пока я не вижу никакой реакции ни со стороны Турции, ничего. Но вы должны понимать такую реальную вещь, что все это, вот это складывается на вот таком фоне, который идет из Вашингтона. То есть вы посмотрите, если вот эти три страны, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, поняли, что Америка ослабевает. Она не хочет участвовать в войне, не может ее выиграть. Две войны закончила вообще, ну, как говорится, фактически фиаско. Большого внимания к их проблемам Америка не испытывает. Они ищут какого-то нового сюзерена или объединяются в союз. Ну, что мы как бы и наблюдаем. Эти страны, ввиду того, что западная роль ослабевает, понимаете, Америка ослабела. Они хотят вести самостоятельный, весьма антизападный курс. Ни одна из них не является западной страной, а именно является выскочкой в регионе за счет или и. У них могут быть деньги, у них может быть промышленность, как в Турции, у них большое население, как в Пакистане, у них очень центр религии, как в Саудовской Аравии, у них атомное оружие, как в Пакистане, в том же самом, большая армия, как в Турции. Поэтому они не будут помогать Америке. Скорее всего, они будут активно шантажировать Америку в целом ряде случаев. Что либо вы нам что-то даете, либо мы уходим к Китаю, либо уходим к России. Что мы уже, кстати говоря, и наблюдаем. Потом, также, все эти три страны не любят Иран, но они не меньше не любят Израиль. Все вот эти вот разговоры про какие-то Абрамовые соглашения с Саудовской Аравией, по-моему, плакали. Поэтому давать Израилю выйти вперед на полном или в нашем случае частичном ослаблении Ирана, все эти страны не хотят. У Израиля следующий конфликт будет именно с Турцией и с ее прокси, который Израиль должен очень сильно опустить без американской помощи и вмешательства. Одна из причин, почему Египет не вошел в эту коалицию. Египет может и не хочет, но не хочет воевать с Израилем. Пока и вообще, в частности, из-за позиции генерала Сиси, который прагматик, а не идеолог, как Эрдоган. Ну и, например, в-четвертых, Пакистан активно ищет противовес Индии, который ищет и уже нашла союз с Израилем. И через разные кивоки с Америкой тоже Индия, как говорится, сюкается. Полагаться на помощь Китая, Пакистану. Пакистан, как и Иран, не может, мы это уже видим. Максимум идут военные компоненты в Иран или Пакистан, но ни идеи, ни основная техника. Поэтому следующие шаги, что мы увидим, это более тесное сотрудничество Израиля и Индии, возможно, с Азербайджаном. Возможно, Израиль сыграет какую-то новую роль в Центральной Азии, допустим, с той же там, допустим, Узбекистаном или Таджикистаном, где правят вполне себе постсоветские диктаторы с вполне прагматичной точкой зрения. Вот что складывается. А как и почему все это складывается? Вопрос в студию. Почему складываются вот эти союзы? Наш телефон 718-303-9090. Вот ответьте мне, почему складываются эти союзы? Вот давайте начнем с этого. Добрый день, вы в эфире.
14: Добрый день, у меня назрел другой вопрос давно уже.
12: Нет, давайте ответьте на мой вначале. Спросите, вначале ответьте на мой. Почему вот сложился этот союз Пакистана, Саудовской Аравии и Турции?
14: Ну, они говорят, что это какой-то вот среди... Вот не надо этого, они образуют тип такого. Ну, конечно, это будет в Израиле в первую очередь. А кто на них там, мусульманин нападать, вряд ли будет. Это сейчас Иран бьет своих, то чужие боятся.
12: То есть вы считаете, что это антиизраильское направление?
14: Да, это чисто антиизраильское. Это для Израиля очень плохо. А ну, вопрос это... у меня давно назрел,
12: да, давайте.
14: Пока меня
12: да.
14: не отключили. Наша большая проблема – это цена на бензин. Вы в своих передачах неоднократно говорили, что где-то мы забываем 80% покрываем, то, что нам нужно 20% закупаем. Но в связи с этим, я вот удивляюсь одному, вот, допустим, фашистская Германия, ее шпитала Румынии нефтью до 44-го года. А в 44-м году так она уже не могла ни добывать, и все было разбомблено. И фашистская Германия перешла на синтетический бензин, вырабатывая его химическим путем из угля. Вот столько лет прошло, у нас эта технология есть. Почему у нас, вот, как говорится, группа есть этого угля? Почему мы не делаем вот сегодня, когда нам не хватает 20%, открыть несколько заводов?
12: Смотрите, окей, во-первых, так, спасибо, вот давайте я вам отвечу. Значит, ваш вопрос простой, но вы не совсем понимаете. Нам нужно 21 миллион баррелей нефти в день. Мы добываем 13,5, ну, давайте возьмем даже 14 в день. Значит, это не 80%. Мы добываем примерно, ну, давайте так говорить, где-то около 70%. Даже 65% примерно. Того, что нам нужно. Значит, это первое. Второе. Трамп, я считаю, сделал глупость. Это вот очередная глупость, которую Трамп сделал. Он пригласил на американский рынок прийти различные танкеры, различные компании, которые сейчас не могут вывозить нефть из Персидского залива. Они все рванули в США, огромный типа там флот идет к нам или уже заправляется и так далее. Все очень довольны, так далее. А чему мы, как потребители, должны быть довольны вот от этого? Мне абсолютно плевать, сколько заправляется танкеров из Франции, из Испании, из Португалии, из Китая и так далее, тому в американских водах. Я знаю, что из-за того, что они заправляются, нефть на американском рынке исчезает. То есть они добавляют в наш дефицит, господа. Ну это же простейшая вещь, но неужели никто не понимает этого? То есть у нас есть вот эти 13,8 миллионов баррелей в день. Если они еще 4, где-то 5 миллионов забирают из этих... 14 там с чем-то. Значит, у нас уже недостаток получается 11 миллионов баррелей в день. Так чему мы радуемся, я не понимаю. Мы радуемся тому, что где-то работают станки в каком-то там Таиланде из-за того, что они заправились у нас. Если бы у нас было бы, допустим, нам нужно 21 миллион в день, а мы берем и добываем 30. Окей. Тогда у нас есть 9 миллионов баррелей излишков, которые мы, может быть, раньше бы сохранили для себя, но тут мы говорим, ладно, там таиландцы, они свои люди, им надо помочь, тем более, что там война идет, вот так далее, в Иране, мы перекрыли, давайте поможем. тогда как бы есть какой-то смысл того, что, что приглашаются эти все компании в Америку, приезжайте, забирайте. Излишки все довольны, продали, замечательно. Это также делается, если мы знаем, что наши эти излишки будут продолжать оставаться излишками, потому что огромное количество добычи нефти. У нас есть огромное количество и возможностей ее дальше, и они не упадут дальше. Тогда мы берем и продаем лишнее. А если у нас завтра не будет хватать опять, то люди, так, нормальные люди, нормально, понимаете, с нормальной головой, с мозгами, не с дерьмом, а с мозгами, они берут и откладывают что-то себе. Ну что, я неужели такие сложные вещи говорю? Если у вас, вот, допустим, нету денег, завтра будет на продукты, скажите, вы начнете эти продукты раздавать направо и налево? Вы знаете, что у вас вот серьезные недостаточные продукты в доме, в вашей семье. Вы что, возьмете последнюю курицу, понимаете, или стейки, или овощи какие-то, начнете раздавать соседям? Да никогда в жизни. Вы, наоборот, прибережете это для себя, потому что вы знаете, что, может быть, завтра у вас не будет денег пойти в магазин. Вам надо дождаться там следующего поступления, зарплаты, пенсии, помощи, не знаю, чего угодно. То есть это обычная экономика, 2 плюс 2 всегда 4. У нас экономика сейчас 14 минус 5. То есть минус 5 миллионов баррелей, которые мы раздаем направо и налево, как говорится, под литавры Трампа, который говорит, что это замечательно, что мы, понимаете, весь флот направили к себе. Это, а чем замечательно мне, вот мне конкретно, вам конкретно, на заправке, при покупке молока? Это на все влияет, вы понимаете, ваша покупка молока стала дороже, ваше отопление стало дороже, ваше электричество стало дороже от всего этого. Что вы от этого получили, от того, что к вам приплыл какой-то лишний танкер из Турции? Вы очень хотите заправлять турок? У вас есть такое количество лишней энергии, лишних денег, понимаете, вы такой щедрый и замечательный, что вы хотите заправлять турецкие танкеры, да? Вы очень любите эту страну, любите его президента и так далее. Что специально, что берете им, отдаете в нужный вам ресурс. Вот я этого не понимаю. Поэтому тут нечему радоваться. Что касается, вы сделать синтетическое топливо из угля. Значит, это есть такой момент, они могут это делать. Проблема заключается в том, что это топливо очень-очень грязное, плохое. Карбюраторы, двигатели и вообще как таковые мгновенно начинают засоряться, значит, плохо работают, машины застревают. Это нужно совершенно другой уровень технологического вот этого двигателя, чтобы он по-другому это чистил. Или мог работать на таком грязном, очень низкого качества топливе и не ломаться при этом. Понимаете, это уровень топлива, который хуже, чем мазут. Понимаете, но вот мазут вы заливаете в какие-то корабли. И корабли, мазут это самый низший вот вариант, если я не ошибаюсь, обработки нефти. Самый грязный такой, самый вот на дне там что-то плавает, это мазут. Потому что самое чистое это керосин, бензин. Это самый чистый вариант очистки нефти. То, что делается на рефайнерис. Ну вот, вы можете вот вашу машину залить чистую нефть? Нет, не можете. Она у вас, ну то есть она будет у вас тарахтеть, скорее всего сломается сразу же. Дым пойдет черный. Все, оно не будет гореть? Будет гореть. Но это не то же самое, что бензин, потому что ваша машина рассчитана на более чистый вид топлива. Поэтому переходить на вот эти вот суррогаты из бензина, из угля практически невозможно. Мы даже не можем перейти на суррогаты из вот это, на этанол мы не можем перейти в чистом виде. У нас этанола дофига убейся, этанол делается из кукурузы. Мы даже на это перейти не можем, потому что двигатели не выдерживают это. Бензин более активно горит, он более дает больше КПД, он более чистый и так далее. Я не знаю, может быть, этанол более чистый, я не знаю, но, во всяком случае, этанол в чистом виде залить вы не можете. Какие-то промышленные варианты, да, там вот можно, понимаете, можно залить, допустим, какой-то корабль бензин, можно. Вместо мазута можно, то есть можно пойти на повышение, но на понижение качества, что вы заливаете. Там креозот какой-то залить себе там в машину вы не можете. Это обычная технология. Я не знаю всех деталей, я помню... Очень-очень давно, когда в Советском Союзе не было, как всегда, нормального бензина и так далее, мой папа, который был очень продвинутым инженером, и тогда, я помню, ездили всех с какой-то трехлитровой банкой под капотом его «Жигулей», у него была пятерка, я помню, и он ставил вот эту вот банку с водой туда, и они как-то, я не знаю, что они делали толком, в общем, они заправляли 76-й бензин, если кто-то помнит, о чем я говорю. Они его как-то разбавляли так, что получалось, что, что машина могла ездить на 76-м бензине, хотя была рассчитана там типа на 93-й. То есть они могли более такое, какое-то более дешевое топливо заправлять, которого было много. А 93-го бензина было мало, или его не продавали, или был дефицит, или еще что-то. И вот они каким-то образом, с этой какой-то там была какая-то хитро сделанная технология, до сегодняшнего дня помню, с этой трехлитровой банкой, потому что она периодически разбивалась. Стеклянная трехлитровая банка из-под этого березового сока. Вот как они что там делали, что-то крутили, вертели, но это не от хорошей жизни было. Поэтому очень хорошо помню эту историю и как оно работало. Добрый день, вы в эфире.
17: Александр, добрый день. Вопрос, я не в курсе, в Китае сколько партий? Там есть примерно такое, как у нас, республиканцы, нет. Либералы?
12: Нет, там одна единственная партия, это коммунистическая,
17: правильно.
12: Это коммунистическая
17: страна. Правильно, да, но я знаю об этом, я просто хотел подчеркнуть это. Потом,
12: Это же нашим олохам надо рассказать, они же не понимают этого.
17: Ну да, а патриотизм есть в той стране,
12: конечно.
17: В Китае?
12: Официальный есть, да.
17: Официальный патриотизм. Плюс, коррупция есть такая, как в нашей стране?
12: Там намного выше коррупция.
17: Серьезно? Ну вот это я...
12: Намного выше. В Китае жуткое воровство, там постоянно кого-то расстреливают за это, и цену пули выдают семье.
17: Ну, я не знал об этом.
12: Китай абсолютно стране... не святой, поверьте мне, абсолютно.
17: Ну, не святой, но более святей, чем мы. Потому что такая коррупция, то, что у нас идет в стране... Я второй страны не знаю, где так вольно дышит человек.
12: Игорь, я думаю, что у нас не коррупция. Я думаю, что у нас просто абсолютно бездеятельное правительство и очень мало мозгов, понимаете, у наших законодателей. В частности, вот это
17: население живущих.
12: Учитывая, что у нас очень низкий уровень управления.
17: Во-первых, никто не будет слушать то, что Трамп говорит, потому что он жертва. С ноября месяца он жертва. Жертва либералов. Они его будут кушать с маслом, с горчицей, по-любому.
12: Ну,
17: он жертва.
12: А он не заслужил это?
17: А я говорю, что он заслужил.
12: Ну вот про
17: он
12: это.
17: Он да заслужил.
12: Про это речь, да.
17: Он да заслужил. Да. Вот и все. Всего хорошего.
12: Всего доброго. Понимаете, Трамп, я еще раз повторяю, хорошо начинал. Но рано или поздно начинает судить по его результатам. Результаты очень средние. И никто ему больше, понимаете, то есть вот этот принцип, который, что, знаете, вот я буду продолжать любить Трампа, вы можете его продолжать любить сколько угодно, продолжать за него голосовать, поддерживать, это же не вопрос об этом. Вопрос заключается в том, что оценка его деятельности больше не будет вестись, потому что Байден был с деменцией, или Харрис была коммунисткой, или потому что Окасио-Кортес сволочь. Оценка Трампа по этому поводу идти не будет. Может быть, у вас так оно будет. Но основной контингент населения считает, сколько прибавилось масла в моем холодильнике. Насколько вкусен мой бутерброд. Могу ли я себе позволить этот бутерброд? Стал ли мой бутерброд дешевле или дороже по сравнению с предыдущим днем? Вот если они придут к мнению, что этот бутерброд стал хуже, дороже, сложнее. Все. Им плевать, понимаете, на то, что Трамп, он замечательный в чьей-то книге. Что он по сравнению там с Байденом, понимаете, намного более живой. Что у Байдена деменция, вот сейчас у него там уже рак с метастазами в мозг, ну, могу только посочувствовать, понимаете. Старый пожилой человек, которого довели до такого состояния, издевались над ним, понимаете, все это президентство. Старые люди вообще должны, я считаю так, что все достигли 70 лет здесь, все, никаких дальнейших президентств не должно быть. Потому что, понимаете, вот мы все время выбираем каких-то старперов. Старперов. Может быть, даже 65 лет. Что, 65 лет исполнилось? На пенсию, дорогой, немедленно, бегом. Хватит заседать в конгрессах, хватит заседать там в клубах и так далее. Максимум там в лоббирующей компании. 65 лет, хватит. Сделали сами из себя посмешище. Используем каких-то стариков, которые, понимаете, ну как любой пожилой человек. Он, знаете, вот, знаете, когда человек начинает искать, что меня не уважают, меня не любят и так далее. Это чисто вот старческие дела какие-то. Что ты все время, понимаешь, видишь, что тебя не уважают достаточно. Это чисто старческие дела. Вот у нас такое впечатление, у меня такое впечатление все время, в последнее время. Что у Трампа, это, ну это у Трампа давно, но в последнее время это обострилось. Потому что критика повысилась. Потому что начали спрашивать, Дональд Фредович, а где результат-то? Все очень замечательно, что ты это все это рассказал, нам протрубил на митингах. Объявил, понимаете, о своих колоссальных успехах. Где эти успехи? Где мои лишние доллары? Где мой лишний бутерброд? В чем безопасность моей страны? Понимаете, им на моей улице это высказалось. Мы что уже, запретили вот этих демократов левых? Мы ударили по вот этим вот сумасшедшим фри-палестинцам? Где они, что, исчезли? Нет, они продолжаются. Университеты стали лучше? Нет, по-моему, тебя послали в нескольких университетов просто откровенно. Гарварда, например, из Гарварда президента Трампа откровенно послали на букву Х. Не только из Гарварда. Почему? Потому что у них свои собственные финансы, у них полно денег, им плевать, даст он им эти гранты или нет, там эти 2 миллиарда, да забирай себе их. У них 49 миллиардов остается своих собственных денег в год. Нужны они им нужен им этот Трамп? Да 1000 лет он им не нужен. А на более резкие меры запретить, например, чарту возможности преподавать, он не пошел. Он не стал это делать. Ребят, если вы хотите бороться с чем-то, надо идти до конца. Если вы хотите достигнуть чего-то, вот понимаете, вот в той жуткой атмосфере, которая у нас есть, чего-то, вы должны быть готовым воевать до последнего солдата. До победы до какой-то. Должны быть цели должны быть поставлены выше всяких, понимаете, неудобств или неудобств. Конечно, будет дорогой бензин, если вы воюете с нефтедобывающей страной. Вот у меня тут один умник на Телеграме, не будем называть его грешное имя, пишет, что вот Трамп может разбомбить их, понимаете, их мгновенно поставить на колени, разбомбив их нефтеиндустрию. Так что ж Трамп этого не делает? Хотите, объясню, почему? Почему вот этот вот умник, в кавычках, этого не понимает? Он же, понимаете, он думает, нет, Трамп, ну, нет, я когда ругаю Трампа, и вот, нет, у него начинает, нет, как любимую женщину, как будто я его обидел. А дело-то в чем? Почему Трамп не трогает нефтеиндустрию? Вопрос на засыпку. Знаете почему? Просто. Потому что если он разбомбит нефтяную индустрию Ирана, поднимутся все мировые цены на нефть, в том числе в Америке. Это точно гарантирует ему проигрыш, еще больший проигрыш на выборах. У него же теперь уже 28-й год горит. Что вы думаете, это уже 26-й, что ли, только выигрыш? Ну, ребятушки, дорогие, уже начинается 28-й. Вот что горит, уже горит президентство свое, потому что кто в президенты у нас пойдет? Вот этот вот не совсем обезображенный интеллект Вэнс? Ну, я... Не знаю, буду ли я голосовать. Я вообще, наверное, не тогда голосовать не буду. Просто посижу дома. Ну, вот в этих выборах я точно не голосую. У нас в Нью-Джерси голосовать не за кого. Никого нормального нет. Демократы все равно победят в целом ряде. Тогда ли никаких шансов у тех скучно нафталиновых республиканцев, которых выставили, нет. Никаких. Эти шансы совершенно полностью угроблены. Потому что в демократических штатах республиканская партия выставляет каких-то, вот, знаете, как вот этот сливок был в гонке в Нью-Йорке. Что же вы хотите, чтобы за него голосовали? За него не будут голосовать. Он скучный, он весь в нафталине, он устаревший. У него нет никакой харизмы, боже мой, какой-то дядька какой-то мутный, непонятный, там, из 80-х годов. Вы хотите так выиграть выборы, вы их проиграете. Ну так что вы хотите? Ну такие, ну все. Значит, вас слили. Признайте себе в этом, что вас слили. Вам никому не нужен республиканцам штат Нью-Йорк. Они понимают, что они его проиграют. Ну так что там участвовать тогда? Все очень просто. Спасибо, что были сегодня со мной. Извините уж за правду. Я вам говорю то, что есть на самом деле. Это вот моя передача отличается тем, что я вам не устраиваю сладкие версии событий. Спасибо. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорк. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Сердечно-сосудистые патологии, диабет, высокий холестерин, ожирение и атеросклероз ухудшают кровоснабжение мозга и повышают риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции. Контроль давления, уровня сахара и липидов крови считается профилактикой когнитивных нарушений. К факторам риска развития деменции относятся малоподвижность, курение, алкоголь, хронический недосып, несбалансированное питание. Кроме того, повышенное внимание к здоровью стоит уделять людям, перенесшим тяжелые черепно-мозговые травмы, особенно повторные. Они могут увеличивать вероятность деменции, утверждают кардиологи.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн предупреждает, что рассматриваемые варианты дальнейшей военной эскалации в Иране могут привести к результату, противоположному ожидаемому. Сенат США согласовал краткосрочный законопроект о бюджете сроком до 11 декабря. Сенат утвердил на пост генерального прокурора страны Тодда Бланша, который ранее был личным адвокатом президента Дональда Трампа. Президент Трамп возобновил попытки уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук спустя несколько недель после того, как Верховный суд заблокировал ее отстранение от должности. Трамп подверг резкой критике решение Федерального апелляционного суда, запретившего продолжать строительство бального зала на месте снесенного, по его указанию, восточного крыла Белого дома. Президент Трамп 6 августа подписал указ о запрете туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им и американского гражданства. Полиция Нью-Йорка готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце, в сентябре, визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху на Генеральную ассамблею ООН. Армия США запустила консьерж-сервис, позволяющий оборонным компаниям через сайт бронировать время для проведения испытаний на полигонах. В штате Висконсин обнаружили тела молодой пары из Иллинойса, недалеко от опасного участка, прозванного «Вратами смерти». Пятерка богатейших людей мира по версии Forbes за минувшую неделю заметно увеличила свое состояние. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в последние недели в закрытых беседах с представителями администрации Трампа выступает за поиск пути выхода из войны с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три информированных источника. По данным CNN, Кейн предупреждает, что рассматриваемые варианты дальнейшей военной эскалации могут привести к результату, противоположному ожидаемому. В частности, он считает, что одних воздушных ударов будет недостаточно для достижения заявленных президентом целей войны. CNN отмечает, что позиция Кейна

промежуточных выборов в ноябре, сообщает NBC. За проголосовали 90 сенаторов против 6. Законопроект позволит сохранить федеральное финансирование на существующем уровне до 11 декабря, чтобы дать время для переговоров о заключении соглашения на весь год. В конце июля свой законопроект о бюджете сроком до 4 декабря приняла Палата представителей, прежде чем уйти на месячные каникулы в августе. По словам зампредседателя комитета по ассигнованиям Сената Конгресса Пэтти Мюррей, согласованный Верхней Палатой законопроект исправляет недостатки, которые демократы выявили в принятой Палатой представителей версии, и, как сказано, отвергает легкомысленный список пожеланий президента Трампа относительно военных расходов. Конец цитаты. Палатам предстоит достичь договоренности по законопроекту, после чего он уйдет на подпись президенту США. Срок действия текущего финансирования федерального правительства истекает 30 сентября. В 2025 году сенаторы от Демократической и Республиканской партии, напомню, не смогли договориться по поводу трат в новом финансовом году, и это привело к самой долгой в истории США приостановке работы правительства, которая продлилась 43 дня, до 13 ноября. Как сообщает NBC, в ходе кампании в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, что республиканцы, что демократы не смогли расположить к себе большинство избирателей, поэтому обе партии в Сенате почти единогласно проголосовали за краткосрочный закон о бюджете, чтобы избежать шатдауна и не спровоцировать еще большее недовольство среди населения. Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок полномочий ее членов, напомню, составляет 2 года, и 33 сенатора. Срок полномочий 6 лет. Сенат утвердил на пост генерального прокурора страны Тодда Бланша, который ранее был личным адвокатом президента Дональда Трампа. За его кандидатуру проголосовали 50 сенаторов против 49. Бланша поддержало большинство республиканцев. Против выступили 2 сенатора от партии – Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, ожидаемо. Решающим стал голос республиканца Билла Кэссиди, который накануне заявил, что считает Бланша лучшим кандидатом из тех, кого Трамп мог предложить на этот пост. Бланш исполнял обязанности генпрокурора с апреля. До этого он был заместителем главы Минюста и фактически руководил повседневной работой ведомства. Его утверждение стало одним из самых спорных кадровых решений второго срока Трампа. Часть сенаторов-республиканцев сомневались в независимости Бланша из-за его прежней работы личным адвокатом президента Трампа. Вопросы также вызвали публикация материалов по делу Джеффри Эпштейна, соглашение о налоговом иммунитете для Трампа и его сыновей и созданный Минюстом фонд против политизации правосудия почти на 1 800 000 000 долларов. Чтобы получить необходимую поддержку в Сенате, Бланш согласился на уступки. Он письменно обязался судить действия соглашения о налоговом иммунитете и окончательно закрыть фонд против политизации правосудия, так называемый. Сенатор Мурковски, объясняя свой голос против, заявила, что ее не устроили действия Бланша при публикации материалов Эпштейна, широкие гарантии для Трампа и его семьи, а также расследование против политических оппонентов администрации. Кэссиди также критиковал участие Бланша в урегулировании спора Трампа с налоговой службой США, однако в итоге решил поддержать Бланша. По словам сенатора, он рассчитывает, что новый генпрокурор будет давать президенту независимые юридические советы. Бланш стал личным адвокатом Трампа в 2023 году и представлял его сразу в нескольких уголовных делах. В частности, он был главным защитником по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Президент Трамп возобновил попытки уволить члена Совета управляющих Федеральной резервной системы ФРС Лизу Кук спустя несколько недель после того, как Верховный суд заблокировал ее отстранение от должности. Об этом сообщила Рейтер со ссылкой на письмо Белого дома. Аналогичную информацию опубликовали Financial Times и Axios. По информации агентств, администрация президента уведомила Кук о возможном увольнении из-за обвинений в ипотечном мошенничестве и дала ей 21 день на ответ. Адвокат чиновницы Эбби Лоуэлл назвал обвинения беспочвенными и заявил об отсутствии законных оснований для ее отстранения. Напомню, Лиза Кук, американский экономист 2022 года, член Совета управляющих ФРС, в 2023 году ее утвердили на новый срок до января 2038 года. До прихода в ФРС Кук преподавала экономику и международные отношения в Университете штата Мичиган и работала в Национальном бюро экономических исследований.

0: Трамп впервые потребовал от Кук покинуть ФРС в августе 2025 года после обвинений в возможном мошенничестве с ипотекой. Мы в свое время подробно об этом говорили. Там, по-моему, даже особенно и доказывать не нужно. Совершенно явные мошенничества с ипотекой, с недвижимостью. Но, опять-таки, как мы видим, трудно уволить людей с такого места. Ну, и таких людей, как Кук. Как Кук, Летиция Джеймс и так далее. Там тоже дела, связанные с ипотекой и мошенничеством у Летиции Джеймс. Директор Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте тогда попросил Минюст проверить данные о кредитах Кук. Позднее Трамп объявил об увольнении Кук, однако она оспорила решение в суде. В июне 2026 года Верховный суд заблокировал попытку президента снять ее с должности. Суд указал, что администрация не предоставила Кук предусмотренные законом процессуальные гарантии. Сам спор о достоверности обвинений суд тогда не разрешил. То есть достоверно на самом деле по поводу мошенничества, ипотеки и так далее. Ну, конфликт вокруг Кук стал частью давления Трампа на руководство Федеральной резервной системы еще в 2025 году. Президент неоднократно критиковал регулятора за отказ быстрее снижать процентные ставки, а спор вокруг увольнения Кук вызвал вопрос о независимости ФРС, Федеральной резервной системы. Президент Дональд Трамп подверг резкой критике решение Федерального апелляционного суда, запретившего продолжать строительство бального зала на месте снесенного по его указанию восточного крыла Белого дома. Цитирую, судьи, один из которых назначен Бараком Хусейном Обамой, а второй сонным Джо Байденом, вынесли вердикт о жизненно необходимом бальном зале в военном комплексе, на крыше которого будет располагаться база беспилотников. Они заявили, что каждый президент временный квартирант Белого дома. Мы не квартиранты, продолжаю цитату, которые платят аренду и на которых лежит обязанность. Мы президенты, избранные народом США. У нас множество прав, включая право ремонтировать, проводить реновации, обеспечивать безопасность и украшать Белый дом. С 1792 года это делалось неоднократно, без каких-либо согласований с Конгрессом. Вердикт, вынесенный, когда большая часть работ уже проведена, значительная угроза национальной безопасности и национальный позор, написал Трамп в сети Truth Social. Напомню, 7 августа Федеральный апелляционный суд США потребовал от президента Дональда Трампа прекратить строительство бального зала на месте снесенного восточного крыла Белого дома. В двухнедельный срок Трамп может обжаловать решение в Верховном суде. Состав из трех судей большинством голосов постановил, что решение о подобной реконструкции находится в юрисдикции Конгресса США. Цитата. Дональд Трамп является не владельцем Белого дома, а временным квартирантом. Значительная перестройка здания превышает его полномочия, отмечается в вердикте. Ну, то есть, палки в колеса Трампу ставятся демократами по любому поводу, включая и реконструкцию Белого дома. Снос восточного крыла памятника архитектуры вызвал возмущение, естественно, сторонников сохранения исторического наследия. Сколько этот Белый дом уже меняли, такого возмущения не было. Но Трамп это совершенно другое дело, другая, что называется, песня. Стоимость работ вдвое превысила сметную, составлявшую $400 миллионов. Представители администрации заявляют, что средства поступили от частных доноров. То есть ни в коем случае это не федеральные средства. Но опять-таки демократов волнует главное, это противостояние Трампу во всех любых его начинаниях. Ну и президент Дональд Трамп 6 августа подписал указ о запрете туризма, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им американского гражданства. Во время подписания документа в Белом доме Трамп указал, что сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в США детям. По словам президента, это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес, сказал Трамп. При этом он не уточнил, как именно будет действовать новый указ. Речь идет о практике, когда в качестве цели поездки в США указывается, ну, к примеру, туризм. А на деле эти путешественники, так называемые, прибывают лишь с намерением родить ребенка. Американские власти намерены положить этому конец. Полиция Нью-Йорка готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце в сентябре визитом премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН. Как пишет Нью-Йорк-Пост со ссылкой на источники в правоохранительных органах, некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани повышает риск насилия. По словам одного из источников, слова нью-йоркского мэра превращают ситуацию, которая обычно требовала бы стандартных мер безопасности, в ураган, как сказано, пятой категории. Напомню, во время предвыборной кампании на пост мэра в 2025 году Мамдани неоднократно выступал с резкой критикой Нетаньяху и заявлял, что премьер-министр Израиля должен быть арестован. Еще раз я напомню, это на пост мэра человек баллотировался, его очень беспокоила ситуация, связанная с премьер-министром Израиля. Вот такой был кандидат на пост мэра. Ну а когда он стал мэром, то он повторял это утверждение неоднократно, хотя и признавал, что полиция Нью-Йорка не обладает полномочиями для такого задержания. Не его это мэра дело, но тем не менее он выступал в связи с этой темой неоднократно. Кроме того, Мамдани призвал своих сторонников выйти на улицы во время визита Нетаньяху, подчеркнув, что право на протест является одной из основ жизни Нью-Йорка. По мнению собеседников Нью-Йорк-Пост, подобные заявления усложняют работу полиции. Мы должны обеспечивать, цитирую, безопасность гостиниц, ресторанов, всех мест, которые посещают иностранные лидеры. Когда мэр говорит, выходите протестовать, его должны арестовать, это несправедливо по отношению к собственным полицейским, заявил источник. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН и выступит на ее заседании 26 сентября. Точная программа визита пока неизвестна, поэтому окончательное число сотрудников полиции, задействованных в охране Нетаньяху, еще не определено. По данным источников, непосредственно обеспечивать безопасность премьера и прилегающих объектов могут более 60 сотрудников NYPD, не считая федеральных, штатных и израильских служб безопасности. Один из источников выразил опасение, что кто-либо из участников протестов может попытаться совершить нападение на Нетаньяху. Собеседник мэрии также выразил обеспокоенность возможной эскалации. Это вызывает, цитирую, серьезную тревогу. Риторика Мамдани, по нашему мнению, уже способствовала росту антисемитизма в городе, а теперь он еще и призывает людей выходить на протесты. Это может превратить ситуацию в пороховую бочку, сказал источник, знакомый с эскалацией, с этой темой. Но по данным полиции Нью-Йорка, 56,9% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев, хотя они составляют около 10% населения города. В целом, число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%, несмотря на снижение уровня преступности по всем 7 основным категориям. Армия США запустила консьерж-сервис, позволяющий оборонным компаниям через сайт бронировать время для проведения испытаний на полигонах, пишет Wall Street Journal. Об этой инициативе накануне объявил министр армии Дэн Дрискол на фоне приказа президента Трампа расследовать утечки информации об истощении запасов боеприпасов. Цитирую, в течение 30 дней с момента подачи запроса компания, способная добраться до полигона, получит доступ либо к одному из наших полигонов в стране, либо к одному из наших зарубежных полигонов, сказал Дрискол журналистам. Пока идет речь о возможности бронирования испытаний на полигонах в штатах Мичиган, Юта, Аризона и Миссисипи. В дальнейшем вооруженные силы планируют расширить географию консьерж-сервиса и предоставить доступ союзникам и зарубежным компаниям. Ну и кроме того, компании могут забронировать время на новом полигоне в Марокко. Последним уже воспользовалась компания Covenant Industries. Она испытала там крылатую ракету «Anthem» всего через 13 дней после того, как армия предоставила ей доступ. По словам министра, компания арендовала грузовой самолет, доставила ракету и провела испытания, которые прошли даже на день раньше из-за неблагоприятных погодных условий. Военные, помогая компаниям с доступом к полигонам, рассчитывают оптимизировать процесс закупок и быстрее получать новые образцы вооружения. Однако, как отмечает газета, компаниям по-прежнему придется ждать не менее 12-18 месяцев, то есть год или полтора года, чтобы воспользоваться полигоном White Sands в Нью-Мексико, главным полигоном сухопутных войск, где в 1945 году было проведено первое испытание атомной бомбы. Над ним запрещены полеты коммерческой авиации, что позволяет проводить испытания высотных систем вооружения, в том числе способных достигать границ космического пространства. В сентябре американская армия планирует имитировать условия боевых действий с радиоэлектронными помехами на полигоне Кэмп-Грейлинг в штате Мичиган, предоставив компаниям, разработчикам беспилотников и средств борьбы с ними возможность испытать их. Впоследствии военные собираются проводить подобные испытания ежеквартально. Как писала Wall Street Journal, Трамп приказал расследовать утечки информации об истощении запасов оружия. По мнению Трампа, эта информация может придать уверенности Ирану и ослабить позиции Соединенных Штатов в конфликте. По словам собеседников газеты, американский лидер уже несколько недель очень раздражен из-за утечек, а негативные заголовки в СМИ буквально, как сказано, сводят его с ума. CNN отмечал, что главу Белого дома возмутили не сами проблемы с запасами, а то, что это всплыло в переломный момент войны с Тегераном, когда Вашингтон стремится выступать с позиции силы. Сам Трамп, отвечая на вопрос о запасах боеприпасов, заявил журналистам: «Нам всегда нужно больше». Однако он заверил, что у США огромные запасы боеприпасов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит также подчеркнула, что Соединенные Штаты, я цитирую, «располагают более чем достаточной огневой мощью для проведения любой операции по приказу президента в любое время и в любом месте». Конец цитаты. В штате Висконсин обнаружили тела молодой пары из Иллинойса недалеко от опасного участка, прозванного «Вратами смерти», спустя два дня после того, как они пропали без вести во время сплава на байдарках. 20-летние Дэвид Талман и Франческо Уорик были объявлены пропавшими в минувшую субботу. Последний раз их видели на озере Мичиган возле острова Вашингтон, популярного туристического места в штате Висконсин. После их исчезновения были организованы многочасовые поиски. Спустя двое суток тела погибших были обнаружены у берегов острова, сообщили шерифы округа Дор. Остров Вашингтон расположен недалеко от полуострова Дор, и путешественникам необходимо пересечь 8-километровый пролив, прозванный «Вратами смерти», чтобы добраться до архипелага. По данным местной природоохранной организации, только в этом году в проливе было зарегистрировано более 240 инцидентов из-за сильных течений и непредсказуемых ветров, сообщает «Нью-Йорк-Пост». Следователи подозревают, что пара утонула, хотя официальная причина смерти пока не названа. Считается, что они отправились в поход без спасательных жилетов. Молодой человек мечтал стать владельцем собственного бизнеса в сфере недвижимости. Девушка Уорик, мечтавшая стать косметологом, была страстной любительницей природы и питала, как было написано, как и написала ее семья в некрологе, питала глубокую любовь к животным и природе. Пятерка богатейших людей мира по версии Forbes за минувшую неделю заметно увеличила свое состояние. На первом месте остается Илон Маск. Его состояние выросло на 18 миллиардов 900 миллионов долларов. С 708 миллиардов до 726 миллиардов 900 миллионов долларов. Ну, кстати, вот про июньский скачок, мы об этом говорили, до триллионера. Илон Маск благодаря этому скачку был назван триллионером, поскольку его состояние, в общем, перешло эту отметку в 1 триллион долларов. Но теперь уже об этом можно забыть. Все скатилось назад. Теперь у него 726 миллиардов 900 миллионов долларов. Ну, конечно, очень мало по сравнению с триллионом, но в конце концов это получается где-то три четверти триллиона долларов у человека. Ну, на втором месте сооснователь Google Ларри Пейдж. Его состояние увеличилось на 18 миллиардов 700 миллионов долларов и дошло до 292 миллиардов 700 миллионов долларов. Самый большой недельный прирост среди лидеров показал основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал вырос на 32 миллиарда 700 миллионов долларов до 278 миллиардов 700 миллионов долларов, и благодаря этому он поднялся с 4-го на 3-е место. Сооснователь Google Сергей Брин Клин, несмотря на рост состояния на 17 миллиардов долларов, до 270 миллиардов, опустился с третьего на четвертое место. А пятерку замыкает Майкл Делл. Его состояние выросло на 16,5 миллиардов долларов до 244,5 миллиардов долларов. Таким образом, за неделю состояние пяти богатейших людей мира увеличилось в общей сложности примерно на 103 миллиарда 800 миллионов долларов. При этом Марк Цукерберг, соучредитель компании Meta, вторую неделю подряд не входит в первую пятерку рейтинга Forbes. Его финансовое состояние несколько ухудшается, отмечает Forbes.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. ИИ-агент, созданный с помощью Cloud AI, вышел из-под контроля и взломал сайт спортзала, записав своего хозяина на занятия вне очереди. Об этом сообщает ABC News. Австралиец по имени Эндрю попросил своего личного помощника искусственного интеллекта забронировать ему место на одном из популярных утренних занятий в спортзале. В итоге агент нашел способ забронировать занятия в спортзале на несколько месяцев раньше, чем это разрешал спортзал, благодаря уязвимости, обнаруженной в онлайн-форме для бронирования. Затем Эндрю, который стоял четвертым в списке ожидания на занятия, спросил своего помощника, может ли переместить его в начало списка. После этого искусственный интеллект исключил из листа ожидания одного из посетителей. Мужчина попросил агента отменить это. «Плохие новости, я не могу добавить их обратно», – ответил агент искусственного интеллекта. Актриса из «Гарри Поттера», сыгравшая Лаванду Браун в последних трех фильмах франшизы, заработала на OnlyFans больше, чем за всю актерскую карьеру. 39-летняя Джесси Кейв призналась в интервью The Times, что большую часть времени посвящает созданию контента о волосах для платформы OnlyFans, чтобы финансово обеспечивать себя и своих четверых детей. Кейв снимает ролики, где она расчесывает свои длинные волосы, одетая в костюмы эльфа, горничной или даже героини Гарри Поттера Лаванды Браун. «Мое правило – волосы – главный герой. Вот как я это оправдываю», – сказала актриса. «Это буквально про волосы, фетиш. Это очень-очень нишевая тема». Актриса также рассказала, что за один день на OnlyFans может заработать до 20 тысяч долларов. В Камеруне пропал президент страны. 93-летний Поль Бия в течение двух месяцев не возвращался в страну после отъезда в Европу, сообщает Associated Press. 7 июня политик покинул страну, и, как утверждают в его канцелярии, его отъезд был связан с кратковременной частной поездкой в Европу. В итоге визит в Европу стал одной из самых продолжительных зарубежных поездок президента. По версии правительства страны, сейчас президент находится в Швейцарии. Длительное отсутствие президента вызвало множество опасений у граждан, связанных в частности с его здоровьем. Еще одним поводом для беспокойства стала проблема управления страной. Во время отсутствия главы государства руководство страной берут на себя партийные чиновники и члены семьи Бия. Пребывание Бия в Швейцарии только усугубляет отсутствие легитимности и его отчаянные попытки удержаться у власти силой, заявил лидер оппозиции, занявший второе место на президентских выборах в октябре. Поль Бия занимает пост президента Камеруна с 1982 года. В 25-м году он был переизбран на 8-й президентский срок, что позволяет ему оставаться у власти до 99 лет. Сейчас Бия считается самым старым президентом в мире. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с участия в выборах за антивоенную позицию. Израиль решил восстановить часть сектора Газа до разоружения «Хамас». В Колумбии произошло сильное землетрясение. В стране объявили чрезвычайное положение. Большинство нью-йоркцев за изменения в системе государственного образования. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозы, относительная влажность воздуха 80%, 84% по Фаренгейту, плюс 29% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Oceanfront views, great amenities.
4: Planning our next vacation?
3: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
4: Find anything good?
3: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
4: That has great rehab, right?
3: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
4: Perfect.
5: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
9: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

0: Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Димочка, за такую музыку. Настолько нам это приятно. И самое главное, что сегодня у нас в студии, сразу не буду выдавать, возьмет немного времени для того, чтобы все-таки сказать, но прежде чем приступлю, я должна напомнить о том, что программу поддерживает Shoreview Nursing Home. Звучит следующим образом. Кто обеспечит домашний уход за вашими близкими в ваше отсутствие, кто окружит их внимание, проследит за выполнением всех предписаний докторов, обращайтесь в реабилитационный центр Secrest. Все для скорейшего восстановления после инфарктов, инсультов и тяжелых травм. Прекрасный вид на океан, свежий воздух, внимательные доктора, продуманные оздоровительные программы и интересные развлечения пойдут на пользу каждому. 718-891-4400. И в то же самое время у вас есть колоссальнейшая возможность еще одного нюрсинг-хома. Это Secrest. 718-372-4500. 718-372-4500. Вы знаете, и как всегда, я хочу напомнить о том, что программу поддерживала и поддерживает всегда замечательный Health Insurance Broker. Это наша замечательная Анна, которая обеспечит вам всем тем, что вам необходимо знать в получении и Medicaid, в получении, выборе лекарств. Если у вас есть необходимость изменить свой план, то вы имеете полную возможность, но опять-таки вы должны поговорить, проконсультироваться с Анной. Анна является Health Insurance брокером, плюс ко всему ее сервис абсолютно бесплатный, и вы можете пользоваться. И поверьте, что ни один человек, ну, недовольный всегда есть везде и во всем, но тем не менее Анна обеспечит вас абсолютно всем тем, в чем вы на самом деле нуждаетесь. И как номер телефона Анны 917-673-3039, 917-673-3039. Многие люди, я знаю, в течение года испытывали огромнейшие проблемы в плане лекарств, учитывая, что цены увеличены, учитывая, что копеймент высокий. Вот буквально вчера, разговаривая с Анной, одна из моих клиентов спросила, как можно изменить. Ну, и ответ Анны такой: представьте мне все свои посещения всех своих докторов, представьте все лекарства, которые вы принимаете, и тогда я смогу принять решение, что можно для вас, в вашем случае, быть удобно для вас. 917-673-3039. Анна, которая является Health Insurance Broker. Ну и сейчас самый замечательный момент. Для меня это, правда, самый замечательный момент, потому что, когда этот человек появляется в эфире, могу так честно сказать, честно признаться о том, что человек, который, ну, я не стесняюсь сказать, так бы как бы на расстоянии, но, тем не менее, очень много дал мне полезных не только советов, а правильных направлений во многих жизненных ситуациях. И, соответственно, с этим хочу представить к вам замечательного человека. Это актер, это психиатр, это психотерапевт, а все остальное сам да скажет Александр Рапопорт.
1: Дара, привет. Привет. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Рая, знаешь, когда тебя хвалят в глаза, это всегда...
0: Это плохо?
1: Труднее, нет, труднее перенести. Когда за глаза, ну, за глаза и за глаза.
0: Ну, слушай.
1: Когда говорят глаза, я не всегда знаю, что с этим делать, но я знаю, что с этим делать.
0: Ну.
1: Просто спасибо и все. Спасибо тебе. Это всегда приятно, это никогда не надоедает никому. Если кто-то будет говорить ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это лукавство. Поэтому хвали меня, всех остальных, и вообще все хвалите друг друга.
0: А вот это вы меня научили, да, хвалить.
1: И вам обязательно, и вам вернется.
0: И вам вернется, хорошо. А сегодня у нас будет немножко необычная программа в плане того, что мне хочется все-таки сделать эфир не таким обычным интервью вопрос-ответ, а мне как-то хочется иметь такой разговор на самом деле о человеке, который умеет видеть человеческую душу и со сцены, и из кресла психотерапевта. Как вы на это смотрите?
1: Ты меня спрашиваешь?
0: Да.
1: Ну, смотри, для меня в этом нет ничего уникального. Я не знаю, тебе понравится это или нет, потому что я говорил, говорю и, наверное, буду говорить, что деятельность, ну, скажем так, профессия актера и профессия именно психотерапевта, в меньшей степени психиатра, а психотерапевта уж точно, это две грани одной совершенно профессии. И если психотерапевт, по сути дела, является режиссером, который работает, ну, в какой-то степени режиссером, работающим с человеком, обратившимся к нему, клиент ли он, пациент ли он. Это, я, честно говоря, больше люблю использовать термин, который мне подарил Андрей Максимов. Знаешь, есть такой журналист, большой, журналист. Седой, большой мой друг. Он мне предложил такой термин «собеседник». Собеседник, собеседница. Или иногда шутливо, опять же, по-разному люди могут услышать, но учитывая то, что я давно имею какое-то отношение к сцене, еще до того, как стал актером, я играл в вокально-инструментальном ансамбле, я так или иначе как-то был в этой жизни. У меня папа был актером одно время, я был за кулисами театра без него. Значит, я иногда называю обращенец или обращенка. Ну, нормально.
0: Понимаешь? Нормально.
1: Вот. Поэтому, смотри, если я как психотерапевт, как режиссер, имею дело с человеком, который ко мне обратился, как с актером или актрисой, ну, мой метод, который я использую, учитывая то, что я в одном лице и, то, и здесь, психотерапевт, да. И актер, то я использую метод, который придумал, к сожалению, не я, но это единственный метод, который, с моей точки зрения, кажется действенным. Это называется Rational Emotive Behavioral Modification. Придумал это Альберт Эллис, у которого мне посчастливилось, хоть и недолго, но учиться. Я его застал еще живым и здоровым, и он был совершенно потрясающий человек. Он ушел, но если вы посмотрите в интернете, если кто-то не знает, посмотрите на его фотографию, ну, это просто красавец. Это такое, знаешь, у него у самого очень артистичная внешность, и уж подход у него был.
0: Колоссальнейший.
1: Колоссальный. Вот. И он говорил вот что. Если вы хотите, чтобы с вами начало происходить то, чего раньше не происходило, а вы хотите, чтобы это было, значит, надо либо начать делать что-то, чего вы раньше не делали, или перестать делать то неправильное, что вы делали раньше. И что значит? И люди это все понимают. Ко мне же не приходят умственно отсталые, понимаешь? Ко мне приходят люди с образованием, взрослые, знающие, как надо. Они знают, как надо, живут, как живут. Вот. Поэтому я предлагаю им на какое-то время, я им рекомендую, они могут это взять или не взять, я рекомендую им пойти у меня на поводу, пойти работать со мной, как с режиссером, проповедующим не систему Станиславского, где я в предлагаемых обстоятельствах от внутреннего к внешнему, а система Михаила Чехова. Понимаешь? Делай, как я сказал, и начнешь выглядеть, как надо, чтобы ты выглядел, и чувствовать то, что ты чувствуешь, и получать результаты. И когда люди говорят, что они будут так делать, с этого момента мы работаем так. Я сказал, он сделал. Не сделал, значит...
0: У вас это получается, Саша. Получается. Но на самом деле, если так вот две вот эти профессии, но не профессии, соединить, что...
1: Две грани.
0: Две грани, наверное, будет как-то лучше, что, значит, если это актер пытается понять своего героя, правильно, то войти в его внутренний мир, почувствовать...
1: Это Станиславский. Если,
0: да?
1: Это
0: Станиславский. А если психотерапевт...
1: Нет. Нет, актер может входить в внутренний мир.
0: Да.
1: И тогда, если Рая Рос выйдет, ну, в качестве какого персонажа? Назови мне персонаж, любой.
0: Никакого. Нормального
1: Анны Каренина. Анны Каренина. Значит, на сцене будет Рая Рос, изображающая Анну Каренину, потому что у тебя нет актерского навыков. А если я скажу, Рая, значит, пойди так, скажи так, паузу сделай так, здесь ответь, здесь промолчи, здесь закрой глаза, здесь открой, ты будешь делать то, что я сказал.
0: Конечно.
1: И вот тогда, понимаешь, и тогда, а я знаю, чего ты хочешь, и знаю, что надо для этого делать. Мне надо только, чтобы ты сказала, хорошо, Александр, я буду это делать.
0: Я буду это делать.
1: Не спрашивая, зачем.
0: Нет, никогда вообще не надо спрашивать, зачем. А вот слово «психотерапевт» тоже старается понять человека, только уже не персонажа, а тот, который сидит напротив тебя.
1: Который, по сути дела, и тоже является персонажем.
0: А поэтому?
1: Ну, конечно.
0: Поэтому мне хочется сегодня поговорить не только о театре и профессии, мне хочется поговорить о нас, о наших эмоциях. Угу. Часто вы об этом очень много и красиво, и профессионально это... Ну, преподносите об одиночестве, возрасте, любви и о жизни, о том, почему человек так, почему так люди необходимы друг другу.
1: Окей. Ну, человек, я, знаешь, я ничего нового-то не скажу.
0: Я знаю, но много...
1: Все это уже известно.
0: Ну, подожди, но может быть, кто-то нас новый слушает.
1: Нет, вот. Я нового ничего не скажу, это уже давно известно.
0: Естественно.
1: Это не я придумал. Есть вещи, есть техники, которые придумал я, они есть. Но, ну, отвечая на твой вопрос, я тебе скажу, что, смотри, человек – существо все-таки, ну, так скажем, парное. Человек – существо, знаешь, есть понятие биосоциальное, угу. Есть социобиологическое. Так вот, человек вообще-то, что бы он ни декларировал, и что бы он о себе ни говорил или даже не думал, хотя человек о себе знает гораздо больше, чем он обычно показывает.
0: Да.
1: Человек – биосоциальное существо. Он нуждается, во-первых, в получении энергии. Он хорошо, если нуждается в отдавании энергии. То есть люди встречаются для энергообмена. Любовь, по сути дела, – это энергообмен. Любовь. И она накрывает далеко не всех. И позволить себе влюбиться может далеко не каждый. Не каждый умеет это делать, потому что это искусство. Сегодня людей, которые способны на любовь, понимаешь, такую самоотверженную, в хорошем смысле.
0: Что значит самоотверженную? Чтобы позволить себе...
1: Делать для любимого человека что-то, не ожидая ничего взамен. Вот что я имею в виду.
0: Ну,
1: не ожидая ничего взамен. Потому что если ты делаешь...
0: А можно так делать, что все можно для человека, а только для этого человека, а себе ничего? Или как?
1: Нет,
0: или
1: так не бывает.
0: Или
1: так
0: не бывает. От этого удовольствия?
1: Конечно, нет. А так и не бывает. Помнишь, была такая песня новеллы Матвеева, ну, вернее, стихи новеллы Матвеева, на которой была, а может быть, даже это и песня она. Была так, девушка из таверны.
0: Угу,
1: любви моей ты боялся зря, про гвоздь.
0: Угу.
1: Помнишь, была?
0: Да,
1: о гвозде. И там конец такой. Любви моей ты боялся зря. Не так я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою и в теплом ветре ловить опять то скрипок плач, то литавров медь. А что я с этого буду иметь, того тебе
0: не понять.
1: Не понять. Понимаешь, вот у меня пошли мурашки, и это... А там гвоздь, там вырвали гвоздь, вот он ушел, если ты уходил в другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Да. Вот, что такое любовь. Почему ничего не ожидая взамен? Потому что если ты даешь что-то человеку, даешь ему что-то,
0: ну, да.
1: Тепло, интерес,
0: да, да.
1: Там любовь свою, понимаешь, желание его обрадовать, удивить, просто даешь. То рано или поздно твой человек не пройдет мимо этого, если он твой. А если он не твой, он тебе не нужен. Он тебе не нужен.
0: Ну, подожди.
1: Люди...
0: Okay.
1: Подожди. Okay. Let me
0: say something.
1: Finish.
0: Okay.
1: Смотри. Если он... Если он не дает тебе, то он тебе не нужен. Но если человек не отвечает... Надо просто разобраться, почему он не отвечает. Он не принимает, он не понимает, он не знает, как оценить. Это одна история. Вторая, он принимает, сел на шею, развесил ножки, понимаешь, и получает удовольствие, совершенно не думая о тебе. Он тебе не нужен. Он тебе не нужен. Но если ты это делаешь, ничего не ожидая взамен, то человек нормальный рано или поздно, причем не рано или поздно, а довольно быстро, начинает отдавать тебе. Собственно, это и есть та самая иньянская формула, понимаешь? Но если ты ожидаешь этой обратки, то ты становишься заложницей страха. Будет результат, не будет результат. И ты начинаешь, как говорят, это такой уже термин, который стал научным почти, ты начинаешь пороть косяки, понимаешь? Ты начинаешь делать ошибки. Ты начинаешь на каком-то этапе говорить, я тебе все даю, а ты мне ничего не отдаешь.
0: Но это самое плохое.
1: Это самое плохое, но это делает большинство людей. Не только мужчины. Не мужчин, женщин, всех. Просто женщины этим больше грешат. Мужчины, скажем, редко предъявляют, женщины очень быстро ломаются, не получая с их точки зрения результата. А результата они не получают очень часто. Знаешь почему? Они его получают, но они его не распознают.
0: Они не понимают.
1: Я вчера об этом говорил на встрече.
0: Сейчас это скажу, подожди.
1: Подожди, просто. Я говорил, вы знаете, очень часто мужчины... Я спросил, помнишь, романтичнее, мужчина или женщина?
0: Женщина.
1: Кто-то сказал женщина. Я говорю, девочки, вы понимаете, в чем дело? На самом деле, как-то испокон... издревле, с измальства, мальчики не плачут, мальчики там не выдают эмоций. Это ерунда на самом деле.
0: А
1: девочки выдают. Мальчики очень часто... Мужчины, мальчики вырастающие, они остаются пацанами, но они мужчины. Они очень часто говорят, а что говорить, я же все делаю, или я чувствую. Я не умею там высказать, он говорит, допустим.
0: И красиво сделать, так как
1: хотел. Красиво сказать, понимаешь? А она говорит, он меня не любит, потому что он не говорит, не делает, не дарит, там, так далее. Понимаете, я спел тогда песню для тебя.
0: Это всегда вы
1: которая,
0: поете.
1: Да, я пою ее обычно Люсе, жене моей. Она это очень любит. По-моему. Вот. Понимаешь, эта песня Яна Френкеля и Давида Шаферана из кинофильма «Когда приходит сентябрь», по-моему.
0: В вашем исполнении она звучит гораздо больше.
1: И я пою эту песню для того, чтобы показать аудитории, и женщинам особенно, что мужчина может чувствовать, просто умейте распознавать, умейте в его молчании, в его... может быть, непроговоренных вещах, которые он не может проговорить.
0: Внутренних.
1: Внутрянку, конечно.
0: В какой-то момент, во всяком случае, эти две профессии внутри стали одним целым, правильно?
1: Она и была, и была.
0: Всегда, да?
1: Даже когда я не был актером, я все равно хотел быть актером и был им так или иначе, и в школе, и в институте, и после института.
0: На самом деле ты связан сейчас очень много с театром, правильно?
1: Да.
0: И современник, что для вас значит театр сегодня? Когда вы у меня спросили, а почему, что тебе не нравится, а я вам у вас спросила, Саша, ведь ты делаешь то, что тебе нравится, да?
1: Угу.
0: Так что все-таки на самом деле?
1: Ты понимаешь, так получилось. Ты понимаешь, в чем дело? Учитывая то, что я все-таки традиционный врач, я понимаю, что чудес как будто бы, угу, не бывает. Все, в общем-то, все происходит от каких-то твоих действий. Но факт удачи все равно важен. Я где-то когда-то сказал, что факт удачи важен, но если ты не ходишь туда, где удачу раздают, она на тебя не свалится.
0: Абсолютно.
1: Для того, чтобы стать актером, я же хотел стать актером. Почему я не становился им до сих пор?
0: 50 лет тому назад, да?
1: А?
0: 50 лет назад, скажем. Когда был
1: всю жизнь. Родился, я хотел стать актером, и больше никем. Родители не хотели, там, Люся не хотела, я же женился рано, и поэтому... Люся не хотела, чтобы я был актером. Она хотела, чтобы я был врачом. Она выходила замуж за студента мединститута. Но я ее понимаю. Я вообще считаю, иметь супруга или даже супругу, актера или актрису, это хлопотно. И это сопряжено с какими-то вещами, чисто субъективными, очень часто. Чисто субъективными. Опасно. Риски какие-то есть, якобы. Как будто в медицине их нет, понимаешь?
0: Да, в любой ситуации могут быть риски.
1: Или где-нибудь другое.
0: Да.
1: Короче говоря, смотри, и я же все равно был актером, я все равно был и в актерском кружке, и мои первые слова вообще, которые я начал говорить, это «человек это великолепно», «человек это звучит гордо», мой папа учил роль Сатина, это были мои первые слова ребенка. Я знал наизусть монолог Сатина, вообще все эти. Человек, человек выше сытости, а вы сделаете так, чтобы работа была мне приятна, вот тогда я, может быть, буду работать. Я так жил с детства, ты понимаешь? Но так получилось. Ну, так я, слушай, так я сделал, что я поступил в мединститут. Ну, так было надо. Так. И я сейчас очень благодарен своим родителям, и особенно папе, который буквально меня туда, ну, что он поставил меня в условия безысходки, понимаешь? У меня не было выбора. Я поступил туда. Теперь я ему благодарен. Я, ты знаешь, до психиатрии я вообще ничего не изучал. Я вообще первый экзамен с первого раза сдал в конце третьего курса. Но потом началась психиатрия, и я уверен, я даже хотел уйти из института, потому что меня пригласили в ансамбль Олега Лунстрема, в эстрадно-симфонический оркестр Олега Лунстрема.
0: Вау.
1: Да, когда вот был Макаров, там Абадзинский немножко, понимаешь? Но началась психиатрия, я увидел Виктора Степановича Гуськова. Вау! Вот такое ощущение было. Угу. Понимаешь? Который был похож на Андрея Попова, актера. Я сказал, ну я уже все равно на четвертом курсе, ну глупо уходить. И я окончил мединститут. Я сейчас благодарен, потому что в моей актерской... Во-первых, я бы никогда... Я бы никогда, скорее всего, не стал актером здесь. Не стань я сначала психотерапевтом. Ну, где бы я взял деньги, чтобы поступить в ту же самую школу или Страсбург, например? Или чтобы сделать диск, или чтобы сделать клип. А так у меня это было. И когда я сделал диск, три альбома, а потом клип, этот клип увидел Слава Степнов и пригласил меня...
0: Сейчас мы буквально несколько минут прервемся.
1: Пригласил меня в спектакль, ну и пошло.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В минувшую субботу толпа фанатов футболиста Криштиану Роналду окружила собор в его родном городе Фуншал на острове Мадейра, ожидая его свадьбу. Оказалось, в тот день в церкви венчались двое местных жителей. Более 2000 человек собрались утром 8 августа у собора после ложных сообщений таблоидов, что там обвенчается Роналду и его партнерша Джорджина Родригес. Местные СМИ писали, что для свадебной вечеринки пара даже забронировала пятизвездочный отель «Совой», расположенный недалеко от собора. В действительности тысячи людей пришли на свадебную церемонию Фабио Рамоса и Фатимы Николь Куни Тейшеры.

0: долго ты сможешь продержаться. Это на пересечении Сансет-Бульвара и Селма-Эвеню. Актер жил в билборде 3 дня. Рекламную конструкцию оборудовали как жилую комнату с креслом, полками с книгами, кондиционером и глобусом. Актер наблюдал за прохожими, жестикулировал и общался с людьми с помощью белой доски и маркера. «Последний дом» вышел на Netflix 7 августа. По сюжету триллера супруги с детьми оказываются заперты в своем доме. Главные роли исполнили Грета Ли и Вагнер Маура. Радиоведущая объявила о смерти короля Великобритании Карла III, осознала ошибку и сбежала из студии, пишет Independent. Инцидент произошел во время программы The Barry Marsh Show. В эфир неожиданно вышло заранее подготовленное сообщение о приостановке обычного вещания в знак уважения в связи с кончиной Его Величества короля Карла III. После объявления прозвучал государственный гимн Великобритании, а затем в эфире наступила тишина примерно на 16 минут. Позднее ведущий вернулся и сообщил слушателям, что информация была ошибочной и вышла в эфир из-за технической проблемы. Расследование показало, что на компьютере радиостанции хранились заранее подготовленные аудиофайлы на случай смерти монарха. К ним прилагались строгие инструкции, определяющие, когда их разрешается использовать. Однако сотрудник радиостанции решил запустить файлы из любопытства. Осознав произошедшее, ведущий остановил воспроизведение, запаниковал и покинул помещение. Полноценное опровержение и извинения прозвучали примерно через 30 минут после первоначального сообщения. Радиостанция принесла извинения и заявила, что сотруднику, запустившему запись, был объявлен выговор. Чтобы подобное не повторилось, подготовленные файлы убрали с рабочего стола студийного компьютера, а персоналу вновь напомнили правила их использования.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RT.

0: предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
2: Итак, продолжаем наш замечательный разговор с человеком, который сидит напротив. Время идет исключительно быстро. И, тем не менее, хотелось бы еще больше и больше услышать от Александра. Еще раз
3: давайте. Как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, никуда не опаздывает тот, никогда не опаздывает тот, кто никуда не торопится.
2: Я несколько вопросов задам, потому что есть сегодня колоссальная возможность у людей персонально встретиться с Александром Рапопортом. У каждого есть, потому что, знаете, вот так, исходя из своего жизненного опыта работы в дневных центрах, сейчас, где я работаю, вчера присутствовал у нас Александр Рапопорт. И вот эту ту программу, которую он вчера провел, это была одна из самых-самых программ, которых я слышала и слушала. Ну, правда. И я так повернулась так сама себе и сказала, ты подумай, так я так была такая занята. Думаю, ну как я не пойду слушать? Ну настолько интересно, настолько живо, настолько музыкально, настолько артистично провел. Просто наши все спасибо, присутствующие, спасибо. Все присутствующие.
3: Присутствовали.
2: Да, да, и все просто с таким удовольствием. И, конечно, спасибо огромное нашему замечательному руководителю, это Ирине Дмитраковой, которая пригласила, которая создала это. Слушай, это коллаж, который создан именно Ириной, она является этим человеком, который может пригласить, и это замечательно. И я надеюсь, что мы еще встретимся в Мазере. И вообще, у кого есть какой-то интерес присутствовать в этом замечательном центре, вы можете обращаться напрямую и испытывать удовольствие в этом замечательном центре. Александр, вопрос к тебе следующий.
3: Тем более, что мой внук Александр Рапопорт очень сильно мне помог прямо во время выступления присутствием и вниманием.
2: Да, да. Но он очень внимательный мальчик, и просто, знаете, для меня это правда. Я говорю, как по-английски говорят, I was proud to have some people. Да, и это очень важно. Поэтому... скажи, пожалуйста, когда вы получаете роль, вы сначала подходите к персонажу как актеру или иногда невольно начинаете анализировать его как психотерапевт?
3: Ну вот это как раз, понимаешь, продолжение разговора про, продолжение разговора про то, как мне моя медицинская часть моей жизни, ну, которая так или иначе все равно больше всего проявлялась в психиатрии, психотерапии. Вообще, психологии, скажем, поведения. Конечно, теперь, когда я получаю роль, естественно, если бы я не был...
2: У нас есть 15 минут, поэтому давай в темпе.
3: Да. Если бы я не был врачом, если бы я не проработал очень долго психиатром, ну и если бы я не прожил долго на свете, но не просто как человек, проживающий свою жизнь, а как человек, так или иначе, имеющий отношение профессиональному исследованию человеческого поведения, мотиваций, интересов, рисков, опасений и так далее, конечно, мне было бы труднее работать над ролью, естественно. И поэтому очень часто, и надо отдать должное многим режиссерам, которые знают этот мой бэкграунд, это мое прошлое, это мою историю, да, собственно, не историю, а эту часть мою психологическую, психотерапевтическую, психиатрическую, конечно, мне... было бы сложнее это делать. И сейчас очень многие режиссеры говорят: Саш, или там Александр, делайте, ну вот как обычно по Станиславскому, идите от себя. как бы это сделали вы, если бы вы, если бы этот персонаж были вы, понимаешь?
2: Mm-hmm.
3: Но так как это проще, и вот, например, некоторые режиссеры говорят, вы это делаете так, потому что это вот вы бы сделали так, как Рапопорт, а сделайте мне сейчас... Роль на сопротивление, ну, вроде как на сопротивление, как бы вы не сделали, и это будет интереснее. То есть разные режиссеры, разные подходы, и, естественно, когда я работаю с режиссером и со сценарием, и с описанием моего персонажа, и с моим видением, естественно, это бывает по-разному. Это зависит от задач. Сегодня, говорят режиссеры, сегодня есть такая поговорка в киноиндустрии, сегодня кино у нас не режиссерское, а продюсерская.
2: Сами уже продюсеры.
3: Потому что, потому что продюсеру нужно, чтобы это выглядело... Ну, например, взяли меня, допустим, опираясь на мой образ, облик, понимаешь? Mm-hmm. И я вроде как bad guy, понимаешь? И когда я bad guy, я должен быть bad guy'ем для них до конца. Я говорю, ребята...
2: У вас получается же всегда.
3: Но не, это... Да у меня не получается. Ты понимаешь? Ну, не то, что получается, у меня лицо просто, ну, как будто бы не наше, вот в кавычках, не наше, понимаешь? А там иностранец... high rank criminal или какой-нибудь предприниматель жесткий. Это при том, что человек я достаточно мягкий. Я могу включить жесткость по щелчку, могу выключить, но вообще человек мягкий. Вот. И мне, конечно, хочется, чтобы персонаж получился многослойным, разноплановым. А мне режиссер один кричал: «Саша, Саша, ты мне человечину тут убери, человечину». Я говорю, ну как я уберу человечину? Это человек, Нет, это человек же когда-то родился, он был маленький, он, там что-то же с ним происходило. Ну, в общем, но помогает, мне это помогает.
2: Помогает. Окей, Александр, скажи, пожалуйста, вот очень много смотрю, и ты проводишь много тренингов. Мог бы ты более подробнее остановиться? И, кстати, это не реклама, я просто, честно говоря, хочу, чтобы любой человек, который сегодня... хотел бы встретиться сегодня, завтра, в какой-то день с Александром.
3: На улице.
2: Почему на улице?
3: Я шучу, Рая, шучу.
2: Почему на улице?
3: Рая, я шучу.
2: Может встретиться. И вот эти тренинги, которые ты проводишь сейчас, давай немножко вкратце расскажи, и мы тогда сможем изложить нашему слушателю, чтобы он связался.
3: У меня есть... Найти меня, кстати говоря, очень легко. Найти меня очень легко для любого человека.
2: У меня 10 телефонов.
3: Никаких телефонов не надо. Меня найти очень... Во-первых, кому нужно, тот меня находит.
2: Это правда.
3: Во-вторых, можно зайти в соцсеть.
2: Да, Facebook.
3: И в директе, так называемом.
2: Угу.
3: Знаешь, что такое директ?
2: Угу.
3: Просто мне написать: Александр, здравствуйте. У меня есть к вам конкретный вопрос по поводу там, либо консультации, либо по поводу какой-то моей проблемы, или по поводу чего угодно. И я тогда даю уже какой-то конкретный телефон, мы связываемся, коротко выясняем, разговариваем. Это очень легко. Теперь по поводу тренингов или мастер-классов. Я считаю, что сегодня, раньше учили этому дома, в семьях, в школах, там. Сегодня этому не учат нигде так, как должны учить. Потому что я считаю, что самое главное – научить формированию взаимоотношений мужчины с женщиной, женщины с мужчиной, родителей с детьми, бизнес-партнеров, политиков, понимаешь? Для этого нужно иметь навыки общения. А навыки общения...
2: Это не каждому дано.
3: Это нет, ну навыки общения, они вообще-то...
2: Разные.
3: Законы общения есть... Но их никто не учитывает. Ну, и когда я говорю «никто», я имею в виду большинство. Если спросить человека, умеете ли вы общаться, они скажут «да, умею». Понимаешь? Но когда они начинают общаться, то это сразу видно, что не умеют. И вот этому я учу. Когда я веду тренинги по общению, то это, естественно, и мужчины, и женщины туда могут прийти любого возраста. И ну, лучше, если им они уже совершенно лучше.
2: Угу.
3: Вот. Ну, а если мы говорим о построении отношений гармоничных, романтических, там, любовных, то этому надо, опять же, учить, этому нигде не учат. А если где-то и учат, то очень часто учат неправильно. Женщина учит обвести мужика вокруг пальца, там, получить от него это, будь оно неладно, чтобы ему кость в горле стала, кольцо, понимаете, которое само по себе ничего не значит. кольцо. Вот кольцо и кольцо. Ну, что кольцо? Ну получила ты кольцо.
2: Ну,
3: отношения же, понимаешь, выйти же замуж, как там было это, замуж, не напасть, там, замужем бы не пропасть, что-то вот такое, понимаешь? Надо же не просто получить этот штамп в паспорте или венчание, или кольцо. Надо удержаться в этих отношениях. А этому уж точно нигде не учат. Потому что люди очень часто, женщины, простят меня женщины, очень часто, выйдя замуж, думают, что все, жизнь удалась, жар птица ухвачена за хвост. Она не ухвачена, нет. Надо постоянно изучать друг друга, что нравится, что не нравится. У меня есть тренинг «Языки любви», у меня есть тренинг «Танго танцует вдвоем». Это все про одно и то же примерно.
2: Да, да.
3: У меня есть потрясающий тренинг, называется, слушай внимательно, «До, после и вместо развода». Нравится?
2: Конечно.
3: «До, после и вместо».
2: Что можно придумать вместо
3: Самое
2: развода.
3: Главное – вместо.
2: Вместо развода.
3: А вместо развода надо просто научиться, как жить и так, не довести до развода.
2: Это правда. Время, черт побери. Да. Хочу задать такой вопрос.
3: Задай.
2: Одновременно как и актеру, так и психотерапевту. Представь, что сейчас нас слушает человек, который переживает непростой период.
3: Угу.
2: Ему одиноко, этому человеку. Угу. Может быть, кажется, что он уже никому не нужен.
3: Угу.
2: Что интереснее в его жизни осталось позади? Есть всего одна минута, чтобы обратиться непосредственно к тебе, к одному человеку. Что бы вы ему сказали?
3: Рай, я ему вот что сказал бы. Ты понимаешь, одиночество, как и отсутствие одиночества, это состояние не извне, это состояние изнутри.
2: Внутри.
3: Как и свобода. Свобода, человек даже, не про вас будет сказано, за решеткой, он тоже может быть свободен, потому что свобода – это внутри. Peace of mind, так, кстати, назывался мой центр,
2: да, да, да.
3: Он назывался peace of mind, то есть мир самим собой. Вот. Что самое главное, если у тебя мир самим собой, ты никогда одиноким не будешь. Я знаю, что ощущение одиночества, как, скажем, и обиженности, понимаешь? Очень говорит, я обиделся. Да нет, это ты обиделся, но это не значит, что тебя обидели или хотели обидеть.
2: Это
3: одиночество – это мне одиноко. Если тебе с собой хорошо, с собою ты договорился, ты никогда... никогда не будешь чувствовать себя одиноким. И люди могут находиться в разных городах, в разных квартирах, в разных комнатах, в разных городах, в разных странах, на разных планетах, но знать, что мы друг у друга есть. И никогда ощущения одиночества не будет.
2: Не будет никогда одиночества, если люди не придут и не посетят Мазер Дейкер Центр, вот тогда эти люди будут не одиноки. Вот если они придут в этот центр, им на самом деле будет весело, здорово и хорошо.
3: Я думаю, что в любых центрах происходит то же самое. И я думаю, что дело в том, если рядом с вами окажется человек, который это вам объяснит и покажет, и расскажет, и покажет, и научит, как этого добиться.
2: Ну, к сожалению, наше время подходит к концу.
3: Подошло.
2: Подошло, да. Мне кажется, сегодня мы поговорили о театре, немножко о психологии, возрасте, одиночестве. Но на самом деле весь наш разговор был в одном. На самом деле мы говорили о человеке, о том, как важно не переставать чувствовать, интересоваться, общаться, любить, смеяться, иногда позволить себе начинать сначала, независимо от цифры.
3: Где... Абсолютно. А возраст – это вообще понятие.
2: Это вообще.
3: Я, знаешь, помню, когда меня Дэвид Гидеон привел в Ли Страсбург School и говорит, давайте этого парня возьмем на минимальный курс. Одна женщина спросила, а сколько ему лет? Знаешь, что он сказал? This question is discriminatory.
2: Absolutely. Absolutely. 100%. There's a lot of people who doesn't understand that. Okay, ну, мы не будем. Спасибо за этот разговор к нашим слушателям. Я хочу пожелать одного. Не откладывайте жизнь на потом. Ищите людей рядом, с которыми вам тепло, музыка, которая заставит вас улыбаться, и те занятия, ради которого хочется проснуться утром. И поэтому, Саша, огромное тебе спасибо. И
3: мы тебе спасибо.
2: Да, мы договорились, что мы в следующей программе с тобой опять встретимся, и мы найдем еще какое-то такое...
3: Ну, собери вопросы, у тебя же есть
2: слушатели есть. Я смотрю, так все молчат, значит, так
3: ну,
2: надо. Они ждали, что какие будут вопросы по фудстемпам. Ну, что я могу сказать?
3: Нет, про фудстемпы я вам, ребята, ничего не скажу, к сожалению. Рад бы, но не скажу.
2: Окей, до новой встречи в эфире. Хочу еще раз напомнить нашим слушателям о том, что сегодня в программе был замечательный актер, психиатр, психотерапевт, человек с большой буквы, Александр Рапопорт. Спасибо тебе.
3: Спасибо, Раис, спасибо.
2: Всем пока.
3: Пока. Ну что, ты доволен?
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
11: Знаешь, какой он красавчик.
12: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
13: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
14: Операцию я беру на себя.
10: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Бывший личный адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш официально вступил в должность генерального прокурора после напряженного процесса утверждения в Сенате. DHS с 9 сентября расширит действие сборов $4000 для заявлений на продление статуса H-1B, поданных некоторыми работодателями, даже если сотрудник продолжает работать в той же компании. Платить сбор должен работодатель, а не иностранный работник. Taylor Farms отзывает готовые продукты с халапеньо из Walmart, Target, Trader Joe's и Whole Foods в 26 штатах. Под отзыв попали гуакамоле, пико де галья, острые соусы, бутерброды и салаты со сроком годности с 7 по 16 августа. Сальмонеллу нашли в халапеньо от Coast Citrus Distributors. Поставщик получал перец от фермеров в Мексике. Заболевших пока нет, но покупатели просят избавиться от опасных закусок.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 86 градусов по Фаренгейту, плюс 30 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди с грозами.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 августа. Вчера на бирже был слегка отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 61.1%. Dow Jones закрылся на отметке 53 976. Standard & Poor's 500 минус 5 пунктов. 7753 был конечный результат. И NASDAQ упал на 3%, 85 пунктов минус. 26606 была конечная точка. Транспортный индекс потерял 0,3%. Russell 2000 индекс маленькой компании упал чуть больше, чем на 0,5%. Сегодня нефть плюс 6 центов, $82.19 стоит один баррель нефти. Договор с Ираном пока остается под вопросом. Слишком большая разница то, что хочет Иран, и то, что хочет Белый дом. Золото минус $34.70, $4453.70 стоит унция золота. Унция серебра поднялась тоже на 14 центов. $65.42 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,401%. За 10 лет можно получить 4,699% и за 30 лет госбумаг можно получить 5,248%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,3%, Швейцария небольшой минус. В Азии шанхайская биржа минус 0,8%, Гонконг минус 1,1%. Наша биржа сегодня должна открыться в положительном направлении. В данный момент Dow Jones показывает плюс 50 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 14, и NASDAQ показывает плюс 116 пунктов. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, стоит отметить следующий вот сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. Jabil надо покупать, Lincoln Electric надо покупать, Ondas надо покупать, Century Aluminum покупать, PDF Solutions будет вести себя хорошо, Nvidia тоже будет вести себя замечательно. Ковыв теперь нейтральный, новый таргет $110, ранее был 105, подняли таргет и сделали его нейтральным. Apple надо покупать, новый таргет опустили с 350 до 340, но сказали, что надо покупать группа. iBest будет вести себя хорошо, Best Buy надо покупать, Allstate надо продавать, Columbia Financial будет вести себя хорошо, Sony до Senior Living надо покупать, Tesla надо держать, TIC Solutions покупать, First Solar будет вести себя хорошо, Gap Equal Weight, то есть их надо держать, Alpha Tech Nova покупать, Europure покупай, можно покупать, BCE покупать, а Плавин теперь нейтральный. Из компаний цены, которые сегодня изменились, Intel немножко слегка упал, Siemens и Hertz упали на 6%, Riot Platforms подскочил на 20%, они показали очень хорошие результаты, Plug Power прибавил 13%, First Solar плюс 3%, Cardinal Health сегодня с утра изменился на 2%. Плюс, и он, холдинг, сегодня с утра упал на 16%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы собираетесь продать недвижимость, то есть варианты, при которых вы можете надолго отложить ваши налоги и разные стратегии. Звоните нам, мы вам подскажем, что вам нужно делать. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
6: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
7: Фомкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
8: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 Дэвид Н Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиф. На календаре у нас вторник. Сегодня программа моя утренняя, она так и называется «Доброе утро, Нью-Йорк». Рад вас приветствовать. Несколько слов о том, какой день нас ждет. День в Нью-Йорке ждет нас жаркий, 31 градус по Цельсию. Температура будет к 2 часам дням, а сейчас пока еще 25. Несмотря на то, что целый день тучки, честно вам скажу, все-таки 31 градус – это немножко жарковато. Только к 7 вечера обещают пролить капли с неба, и то вероятность 15%. С 7 до 9 может быть дождик, вероятность 15%. В общем, можно находиться дома, можно немного прогуляться, не забывайте брать с собой воду. Я бы хотел поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, в частности, в первую очередь напомню об агентстве Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы, а также страховки, больничные дни. Ну и еще, дорогие друзья, есть у них программа поощрений, которая касается тех, кто работает в компании, условно говоря, не первый год. Вот однажды, буквально несколько недель тому назад, в Бруклине прошел праздник, я бы назвал его фестивалем, фестиваль здоровья, где награждали работников десятилетия, тех, кто работал больше 10 лет с агентством Welcome Care, все получили ценные призы и подарки. Напомню, что это агентство также предлагает весьма интересные программы. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. До 24 часов в сутки можно оформить в качестве помощи. Также программа для тех, кто перенес инфаркты, инсульты, аварии, травмы, возможно, какие-то операции. И на какой-то ограниченный срок вам необходима помощь и поддержка дома. Есть такая программа короткой лимитированной помощи. И есть программа для тех, кто по состоянию здоровья должен был бы находиться в нёрсингом, ибо необходима помощь 24 часа в сутки. Вот. Но вы бы хотели остаться дома. 12 плюс 12 программа, и вы на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Звоните в агентство Welcome Care 718-232-4850, и вы получите помощь, если она вам нужна, и работу, если вам нужна работа. Я напомню о том, что агентство помогает деткам, если у детей наблюдается аутизм, есть специальные программы. Если у деток наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как логопед, массажист, физиотерапевт, те, кто будут помогать дома с уроками, те, кто будут помогать гулять и прочее остальное. Такая программа тоже есть, это как продолжение программы Early Intervention Program, который предлагает штат Нью-Йорк, город Нью-Йорк. Вот позвоните в агентство, и вы получите помощников. Телефон 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Я бы хотел также напомнить вам, дорогие друзья, что в эфире Дэвид Н Радио, в программе «Здравствуйте, доктор». И я по четвергам встречаюсь с Гальпериным Марком Яковлевичем, руководителем клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Он врач-анестезиолог. Его стаж работы 36 лет. И он является действительно признанным специалистом, причем по обе стороны океана. И там к нему обращаются за помощью, задают вопросы. И здесь тоже к нему обращаются за помощью, задают вопросы. И он помогает тем, кто к нему записывается на прием. Вот вам телефон его офиса 718-743-0900. 718-743-0900. Слушайте программу «Здравствуйте, доктор». Михаил Братславский, Гальперин Марк Яковлевич. И задавайте вопросы. Еще одно короткое сообщение. Вы знаете, что компания «Дозорцы и сыновья» в этом году 31 год как занимается своей плодотворной деятельностью, обеспечивает нас качественными напитками. Так вот, предлагает работу на сегодняшний день сейлсменам, то есть продавцам, тем, кто имеет права, тем, кто умеет разговаривать на английском языке. Работа в 5 районах Нью-Йорка. Собственно, где вы живете, там вы можете и работать. Маршруты есть, магазины есть, транспорт есть. Надо позвонить и договориться о встрече. Звоните после 11 утра. Телефону 908-353-1234, 908-353-1234. Дорогие друзья, вступительная часть моего сегодняшнего балета закончена, и я бы с радостью хотел перейти к нашему сегодняшнему эфиру, который, в общем, как я понимаю, разнообразен. Первое и важное, что бы я хотел отметить сегодня, это то, что Америка, сама Америка празднует сегодня достаточно интересный праздник. Праздник, который, пожалуй, может показаться людям достаточно простым, но не так все просто. Не так все просто. Мы живем в Америке, соответственно, придерживаемся ряда торжественных дней, которые здесь объявлены. Национальный день сына и дочери. В США отмечается ежегодно 11 августа. Этот неофициальный семейный праздник призван укрепить связь между родителями и детьми, напомнить о важности общения и совместного проведения времени. Надо заметить, что в начале жизни родители нам уделяют время, и в этом есть острая необходимость. А уже когда становимся мы все дружно постарше, то свою заботу о детях тоже, в смысле о родителях, тоже было бы хорошо проявить. И здесь я приготовил двух абсолютно легендарных исполнителей, которые нам напомнят и о сыновьях, и о доченьках. Я бы хотел отметить, что завтра у нас, по-моему, праздник какой-то юбилей виниловых пластинок. И согласитесь, это тоже целая тема, целое направление, когда появились эти пластинки. Даже помните, была целая история о пластинке со слезой времен войны Второй мировой, или же даже Великой Отечественной. Но мы сегодня не о пластинках, а о тех, кто запечатлен на этом виниле.

шлют телеграммы, как живут папа с мамой, как они встречают Новый год. Боря стал артистом, стал певцом солистом, нет минуты ни одной. То гастроли, то роли, но когда же на гастроли соберется он домой? Включаешь ночью рупор, сердце бьет. Ты слышишь, Роза, это ты поешь. И чистый голос Бори к нам несется, как будто вновь под этой крышей он живет. Налей же рюмку вот и мне с мороза, ведь за столом сегодня ты и я. Ну где еще найдешь ты в мире розы?

Моя ловких умелых и по сердцу песней простор. Яша, он летает, он ветер обгоняет, Яша летчик, молодец. То летит за границу, то на полюс, чисто полюс ближе, чем отец. И если шум мотора в небе нашем, мне ясным утром ветер принесет. Я жду, быть может, это ты мой Яша, к родному дому правит быстрый самолет. Налей же рюмку, вот, и мне мороза.

мама тоже замерз. Санечка, Жанечка, нефть он ищет под землей. Нефть находит он сразу, но в полгода ни разу не нашел дороги он домой. Годы отшумели, стены опустели, снег не слышен сыновей. И под старенькой крышей без ребят стало тише и сильней. Зажги же лампу, роза, ярче светит, наш Новый год встречай.

0: Мороза. Ведь мы в столов сегодня, ты и я. Ну где еще найдешь мире гостя таких детей, как наши сыновья?
1: Чей голос вы только что слышали? Понятно, что это кто-то, кто сегодня уже не поет. Да, вы услышали и скрип винила, совершенно потрясающий, приятный слуху. И, конечно, этот замечательный, звонкий голос. Я уверен, что старшее поколение знает и легко угадает, кто только что выступал, а я пока продолжу. Напомню, что история и суть праздника, посвященного детям, сыновьям и дочерям, зародилась в США еще в 1930-х годах в штате Миссури, а в 1988 году получила официальное распространение благодаря инициативе местных жителей и поддержке властей. Идея возникла из простого детского вопроса о том, почему есть День матери и День отца, но нет отдельного дня, посвященного детям. Праздник не является выходным днем, но широко освещается в американских медиа и социальных сетях. Родители стараются уделить больше внимания детям в этот день, как малышам, так и взрослым сыновьям и дочерям. Устраивают совместные семейные обеды, походы в парк, музей или кино. Созваниваются или отправляют открытки, если дети живут далеко. Делятся семейными воспоминаниями и старыми фотографиями. Отправьте фотографию родителям. Ну, а если вы сын, то позвоните хотя бы. Ну, или дочка. Да, кстати, дочка, вот говорят, что папы дочерей любят больше. Не знаю, здесь у каждого, конечно же, свое решение. О своей доченьке я вам расскажу чуть позже. А Александр Вертинский расскажет прямо сейчас.

Мне двух дочек она родила. Я был против начнуть. И для чего свою жизнь осложнять?

романс. И теперь с новым смыслом и целью я как птица.

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет.

0: Александр Вертинский. Что ж, дорогие друзья, к большой любовью и к сыновьям, и доченькам прерываемся на новости и рекламу. Оставайтесь на нашем канале. Встретимся в следующем получасе.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
7: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников

0: Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: утро, друзья! Приветствую всех на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре сегодня у нас уже 11 августа. День чуть-чуть распогаживается, вроде как. Начало мелькать в окошке солнышко, но, тем не менее, еще достаточно пасмурно. 31 градус в Нью-Йорке ожидается сегодня, ближе к середине дня, поэтому будьте аккуратны, берите с собой воду. Нет, тусуйтесь без кондиционера и без дела по жаркому пространству. Сегодня у нас, как я и сказал, 11 число, вторник, и этот день в Америке славен тем, что в этот день празднуют праздник детки, это значит сыновья и дочки. О них с радостью всегда можно рассказать, и так как Клавдия Ивановна Шульженко рассказала о своих трех сыновьях в песне «Три сына», да, так, пожалуй, любой из нас мог бы похвастаться своими детьми, кем они стали, или бы идея о том, что мы эмигрировали или мы поехали из-за детей, мы уж свою жизнь пожили, а дети должны и так далее, и так далее. Не всегда правда, все поехали из-за себя, но при этом, конечно, конечно, дав возможность детям получить и совершенно другое образование, и другие перспективы, и возможности в жизни, в конце концов, не воевать прямо сейчас, и что тоже очень и очень важно. И не погибать зазря. А вот какая возможность появилась и как ей воспользовались, это уже совсем другая история. Я в этот момент вспомнил о письме Михаила Михайловича Жванецкого, которое он написал вроде как своему отцу, но с одной стороны, но с другой стороны образно от себя своему сыну, то есть тому сыну, который впоследствии когда-нибудь должен прочесть это и понять. Мне кажется, что если дети наши еще хоть как-то понимают Жванецкого, то, возможно, наши внуки или правнуки уж точно не поймут, о чем Михаил Михайлович писал в свое время. А я лично очень-очень рад, что тому, что он был нашим современником, и его слова понятны, его аллегории понятны. У Михаила Жванецкого всего 6 детей. Надо отметить, что один в официальном браке и 5 вне брака от разных женщин. Ольга, Елизавета, Андрей, Максим, Доротея, по данным прессы, и Дмитрий. Дмитрий это единственный официально признанный и рожденный в официальном браке с Натальей Суровой сын. Он окончил МГУ, и ГИТИС возглавляет фонд отца. Родился он в 95-м, то есть ему 31 год. Ольга родилась от ранних отношений. Сатирика, живет в Российской Федерации, стала журналистом. Елизавета родилась в 78-м году. Дочь от художника по костюмам Надежды Гайдук, получила актерское образование. Андрей родился в 1983-м. Сын от Регины Рывкиной, работал политическим обозревателем и сценаристом. Максим, сын от Венеры Умаровой, он живет в США. Доротея, дочь, рожденная во время гастролей в Сибири от местной поклонницы. Как говорил сам Михаил Михайлович, это тогда называлось гастроли. А вот что он написал сыну, мы сейчас услышим.
1: О, ребята, я об отце пишу. В принципе, я пишу своему сыну. То, что мне отец говорил, я пытаюсь перефразировать своему сыну. Отец, еще

0: Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сумеешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить. Хочется наказать, заставить. Заставить можно. Но лучше, если он, как ты у меня, найдет свою дорогу. Но основные знания, грамматику, математику, поведение среди людей, он обязан суметь сформулировать, во-первых, чего он хочет от них и что он может дать им взамен. Просто чтобы потребовать, либо подчиниться. Образование помогает терпеть унижение. Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение в тюрьме. Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше и лучше. Я не сказал бы богаче. Кстати, богаче пишется без «т». А в слове «лучше» после «у» идет «че» – «лучше». То есть с удовольствием образованный живет. Богатый созерцает, что он получает. А образованный сравнивает, что видит, с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. Образованный понимает темного человека. Темный не понимает образованного сынока. Темный ни разу в жизни не скажет слово «опровержение». Или трепетный, или волнующий. Он даже не скажет простую фразу «Я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Он, Миша, женщине не оставит воспоминаний. Запоминается не поцелуй, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Помнишь, мы с тобой говорили, что образование – это не память, хотя и память. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование уже кое-что свое. Под другой фамилией. В суматохе, Миша, нельзя терять мысли. Мыслей не так много. Шуток миллионы, мыслей сотни, идей десятки. Законов, по которым ходят люди, единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы небольшого самообразования. Хотя бы впечатления от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идею или мысль. Только книга. Она научит здоровью, силе воли, когда полистаешь кого-нибудь и почитаешь у кого-нибудь. Пусть твой сын будет образованным. И диплом тут ни при чем. Кстати, он должен знать, что в предложении «ни при чем» все слова пишутся отдельно. Все, мама нам оставила обед на кухне. Подогрей себе, я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов. Он у меня врач. Пожми мне руку. Вот, я пошел. Кстати, образованный, счастлив в старости. Все.
1: Ну, скажите, это же можно взять самостоятельно и переписать от руки и оставить своим детям на долгие-долгие годы. Друзья, мы продолжаем. Продолжаю я, наверное, знаете чем, поскольку мы тронули тему детей, сыновей и дочерей, несколько слов. И о моих тоже. Сын, старший сын, он военный летчик, добился в этой области больших успехов, о нем, наверное, и рассказывать-то особенно нельзя, но факт остается фактом. А вот о дочке расскажу в несколько слов больше. Многие из тех, кто является членом моей радиосемейки или просто знакомых, знают дочку. Дочку зовут Шарон. она какое-то количество лет жила здесь в Америке, училась здесь в колледже кинематографии, продолжает это направление сегодня в своей жизни. Но в детстве много занималась спортом, и уже в 12 лет была 4-кратной чемпионкой Израиля по художественной гимнастике. Потом она занималась современным балетом, потом она занималась еще чем-то. Вот, везде выступала и всегда добивалась каких-то достаточно значимых результатов. Я вспомню один из них, который касается сегодняшнего дня, ибо именно сегодня такому жанру, как хип-хоп, исполняется 53 года. Что же такое хип-хоп? Ну, дорогие друзья, днем рождения официально считают 11 августа 1973 года, когда диджей Кул Херк выступил на вечеринке в Бронксе, Нью-Йорк. И почему я заговорил о хип-хопе? Потому что она занялась хип-хопом. Шарон занялась хип-хопом и доросла до такого уровня, что представляла Израиль на чемпионате мира. То есть на чемпионате мира представляла Израиль в этом жанре, в жанре хип-хоп. И они не заняли, то есть страна не заняла первое место, но это было впервые для Израиля и впервые, соответственно, для нее. Это большой успех, большая удача. Ей нравился этот жанр, хотя я, честно говоря, не очень все это дело понимаю. А это ведь целая культура, хип-хоп-культура, она интересна и современна, и от нее не отказаться, потому что она приходит как новый день, и ты ее принимаешь такой, какая она есть. Первый большой коммерческий успех пришел к жанру в 1979 году с выходом трека «Rappers Delight». Культура прошла путь от локальных вечеринок в гетто до глобальной индустрии. И я бы хотел отметить здесь несколько важных моментов, что у этого жанра есть и родоначальник, есть и главный первый трек, который мы сегодня услышим, и, конечно же, есть элементы хип-хопа, которые толкают этот жанр вперед. Пять основных столпов хип-хопа культуры, официально выделенных легендарным диджеем Африка Бамбаата, 1970-х годах в Нью-Йорке, включает следующее. Диджеинг, эмсиинг, рэп, брейкинг, танец, граффити, визуальное искусство и знания, философию движения. Диджеинг, понятно, создание музыки, сведение треков, скретчинг, манипуляции со звуком на виниловых пластинках. Вы это видели, возможно, и на дискотеках где-то в свое время, но тогда это не имело еще такого названия. А вот эмсиинг. Я, честно говоря, не знал, что вот это вот эмси, да, мастер церемонии, то, что называется, то есть ведение, что оно имеет такое название, или действие имеет название эмсиинг. Ритмичное чтение текстов под музыку, рэп, ведение концертов и общение с публикой. Брейкинг – это брейк-дэнс, уличный акробатический танец, подбитый, исполняемый би-боями и би-герл. Граффити – визуальное искусство рисования краской из баллончиков на стенах и поездах, что тоже включает в себя это течение, ну и знания, конечно же, понимание истории культуры, уважение к корням, осознанность и стремление к саморазвитию. То есть не так все просто. Хип-хоп – это не просто что-то, что свалилось на голову, и надо принять его таким, какой он есть. Здесь есть, наверное, чему поучиться. И вашему вниманию вот этот вот самый первый, самый, наверное, главный трек, родоначальник целого музыкального, может быть, культурного движения.

Дорогие друзья, ну что ж, вот мне кажется, что культура, которую можно познавать, которую принимают и детки, причем принимают ее с радостью, это культура, в которой тоже что-то есть, можно найти и для себя. И тем не менее, все-таки я из чуть-чуть другого поколения, и мне близки те мотивы и те мелодии, которые звучали и в моей молодости, и в моей зрелости. Вот. Хотя, конечно же, 70-е годы это куда ближе к моей молодости, но не здесь. Я бы хотел закончить сегодняшнюю свою программу все-таки Элвисом Пресли. Почему Элвисом Пресли? Потому что как раз 11 августа 1956 года Элвис выпустил сингл, на котором целых две пластиночки, две песни, два трека стали под номером один, а пластинка провела на вершине чарта рекордные на тот момент 11 недель. Представьте, одна пластинка, целых 11 недель, два хита, которые там прозвучали. Я попробую вам сейчас предложить хит, который называется «Гончая». Надеюсь, он запустится.

0: этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Такиров. Будьте здоровы, дорогие друзья. Оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.
1: Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да?
2: Нет, это радио.
4: Дэвидсон радио. Волна 602.
5: В Нью-Йорке 6 часов утра.
6: WSNR, Jersey City.
5: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Самые горячие новости.
7: Радиоигры.
8: И конкурсы в прямом эфире.
7: Аналитические программы.
8: И радиомосты.
7: События культуры.
8: Интересные люди.
7: С нами вы всегда на гребне волны.
9: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
10: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище. На переднем плане Вася, он бежевый, и на заднем в голубой майке неглаженный Сева Каплан. А за окном алеет восход, между прочим, только в данном случае скорее синеет, чем алеет. Сегодня у меня для нецелевой аудитории, то есть для тех, кто не едет на работу, две очень важные темы. Но это произойдет только тогда, когда я сообщу все то, что следует знать сегодня целевой аудитории. И начинаем мы с новостей в форме headlines, то есть заголовков, естественно, с картинками. А сейчас можно чат, кстати, сюда присобачить. Он тут не будет мешать. Москва будет отвечать зеркально, если западные страны продолжат захватывать российские торговые суда, предупредил президент России Владимир Путин, одетый при этом в форму главнокомандующего вооруженных сил. Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что Китай предпримет меры для собственной защиты в случае, если Соединенные Штаты примут законопроект о новых санкциях против России, в числе которых введение пошлин на покупку энергоносителей из России. То есть это тот самый встречный план России и Китая против Америки, и он в действии. По украинской войне в результате атаки на Новороссийск, это российский город, где-то 300 километров, по-моему, от границы, погиб 8-летний ребенок, еще 8 человек пострадали, в том числе дитя. В результате комбинированного удара по Запорожью, это Украина, погибло 7 и пострадало более 20. Зеленский сообщил, что украинская разведка добыла российские документы о подготовке к новой волне принудительной мобилизации сразу после выборов в Госдуму, назначенных на 18 сентября. Правители Ирана предпринимают шаги, чтобы сохранить пострадавшую экономику на уровне сопротивления затяжной военной кампании Соединенных Штатов. Удары Соединенных Штатов по Йемену в прошлом году убили и ранили сотни мирных жителей, согласно оценке Пентагона, которая сегодня пришла в Конгресс. Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного Линдзи Грэма, встретится во втором туре с занявшим второе место конгрессменом Ральфом Норманом после того, как ей удалось набрать большинство голосов на спецреспубликанских праймериз в Южной Каролине. Число погибших в землетрясении магнитудой 7,4 балла в Колумбии выросло почти до 200. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал законопроект, который заставит Amazon, FedEx и другие компании нанимать курьеров вместо субподрядчиков. Суб пишется через «Б». В следующем году, хотя если, в принципе, ты работаешь на ресторан, который ленится готовить суп, и у тебя с ним контракт, то ты становишься суп-подрядчиком. В следующем году университет Мичигана снизит оценки для первокурсников только в первом семестре, чтобы помочь новичкам адаптироваться к требованиям колледжа. И последнее, но это тоже для меня, это мир. Сегодня ровно 38 лет, как я приехал в Соединенные Штаты Америки. Причем поселился у своих знакомых в Старт-Сити. И я догадывался, что есть другая Америка. Ну, вообще, конечно, этот первый месяц, one-bedroom квартира, мама с дочкой в ней, и они меня взяли к себе, но они меня знали, мы с ее дочкой на горшке когда-то рядом сидели. То есть совсем наши мамы познакомились в садике «Аквариум», который там, где театр Моссовета, на задах у филармонии, в колясках катали своих детей. Вот, и я тогда не спал совсем, джетлаг был, и ночами смотрел телевизор. в ужасе от того, что я ничего не понимал. То есть американский, английский на слух был невоспринимаем. И 4 года спустя я понял, знаете, иногда бывает, что ты не понимаешь метаморфоз, который с тобой происходит. Ну, не знаешь, не с чем сравниваться. 4 года спустя иду я по пятой в Манхэттене, и передо мной группа людей, которые говорят по-английски, но с очень странным каким-то акцентом. Ну, здорово говорят, но акцент очень странный. Я не выдержал и спросил, откуда их. Они говорят, мы из Великой Британии. То есть за 4 года я переключился на восприятие английского в американской версии настолько, что британский, в котором мне все было слышно и понятно, стал казаться иностранным. Такое бывает. Это называется ассимиляция от слова «ас». По бизнесу новости такие. General Motors, пострадавшая в последние годы из-за нехватки запчастей, создает страховочную систему на сумму в 4,5 миллиарда долларов, предназначенную для поддержания поступлений ключевых компонентов в соответствующих цепочках поставок. Компания облачных вычислений, она называется Core Weave, в пятом подряд квартале с рекордной выручкой и отставанием продаж в 104 миллиарда долларов. То есть выручка-то это хорошо, а отставание с продажами, потому что не справляется с объемом предложения. И это отражает сохраняющийся уровень спроса на вычисления искусственного интеллекта. То есть это угроза для программистов. Paramount может начать уходить из Голливуда уже в октябре, если не сможет добиться прогресса в регулировании антимонопольного иска, который Калифорния и еще один из штатов подали против приобретения Warner Bros. Discovery. Консорциум инвесторов, в который входит Джефф Безос, приближается к сделке по покупке миноритарной доли в ливерпульском футбольном клубе у Fenway Sports Group, владельца Boston Red Sox. Sony Group договорилась с TSMC о совместном инвестировании в 4,7 миллиарда в совместное, соответственно, предприятие по производству датчиков изображения следующего поколения для смартфонов. Платформа для отслеживания полетов FlightAware подала в суд на Калши, утверждая, что компания по прогнозированию, то есть Калши компания, и у них рынок прогнозов, использует ее данные без разрешения, чтобы позволять пользователям делать ставки на отмены. То есть есть популярный подрынок на рынке прогнозов, когда люди ставят на то, что что-то будет отменено. Samsung, так говорят, не ассимилировавшийся, вообще-то Samsung, его произносить надо, SDI приобрел долю General Motors в Synergy Sales, это стало их совместным предприятием по производству аккумуляторов стоимостью в 3,5 миллиарда долларов, и это американское предприятие, то есть локализуется здесь. Причем интересно, что они приобрели 49,9% всю долю GM, но так как Synergy Sales находится в Соединенных Штатах, то получается, что Samsung, корейцы, имеют право на этом. Intel увеличила размер предлагаемого размещения акций, чтобы привлечь 20 миллиардов долларов, которые планируют использовать для корпоративных целей. Об Intel чуть-чуть побольше, чуть-чуть попозже. Россия освободила американца, который находился в тюрьме более 4 лет, и вчера он прилетел в Соединенные Штаты на самолете Госдепа. Освобождение задержанного, 32-летнего Роберта Гилмана, жителя Массачусетса, и бывшего морпеха произошло после того, как его семья и группа по защите прав заявили об ухудшении его здоровья, обвинили Россию в плохом обращении с ним. Там это бывает, кстати. Родители Гилмана изначально уехали из России в Дракут, это в Массачусетсе, о чем подробно написал папа Роберта Владимир Гилман. Он целую статью про свою жизнь написал в 1924 году для Boston Globe. Роберт Гилман родился вообще-то в Польше, вырос в Массачусетсе, позже служил в морской пехоте. В начале 1922 он отправился в Молдову, чтобы изучить возможность преподавания там, но заболел во время проезда через Россию и был из поезда доставлен в местный полицейский участок, где, как писал его отец, он случайно пнул ногой полицейского. Изначально он был приговорен к 4,5 годам в каторжной колонии. Да, каторжная колония, так у нас пишут. 4,5 за нападение на полицейского. Вообще должен быть повод, он был в своем уме, а если бы не был в своем, то надо было бы сначала в больницу. Но там идет охота на иностранцев, их используют, как известно, для того, чтобы обменять потом на что-то повыгоднее. А в прошлом году срок Гилману был продлен до 10, после того, как власти заявили, что он напал на сотрудников тюрьмы и на следователя. Это делается там. То есть трудно себе представить, чтобы он напал. После 3 лет пребывания Госдеп вчера поблагодарил Россию за сотрудничество со Стивом Уитковым, спецпосланником Трампа, по вопросу освобождения Гилмана. Так что Уитков уговорил. Ну и Трамп теперь будет должен Путину. Будем следить за тем, что он ему отдаст за это. Суррогатная мать, которая отказывается делать аборт, несмотря на волю биологических родителей, одержала небольшую юридическую победу в деле всего за несколько недель до родов. А новость на экране. Маккена Уэст, медсестра из Аляски. Вообще суррогатных не показывают. Они должны оставаться за кулисами. Но тут такой случай редкий. Она собирается родить ребенка, которого вынашивает за деньги для родителей, которые хотят, чтобы ребенок не родился. Ребенок – это мальчик. Она уже, медсестра назвала его Габриэлем. У нее, роды 2 сентября. И во время беременности у него диагностировали тяжелое, но, в принципе, лечимое заболевание сердца. Это гипопластический синдром левого предсердия. А родители Наушин Гилкар и Умар Ахмед из Калифорнии обратились к Уэст с просьбой сделать аборт, но она уехала в Техас, где по закону штата будет признана биологической матерью, будучи при этом суррогатной. Родители первоклассника с аутизмом из Джорджии выдвинули интересный аргумент после того, как их сына отстранили от занятий за то, что он выкусил свой бутерброд в форму пистолета и направил этот пистолет-бутерброд на одноклассника, тоже первоклассника, во время обеда. И родители утверждают, что строгие дисциплинарные правила школы не учитывают нарушения развития их детей. Джон Медина, он у вас на экране, кстати, ему 6 лет, и он был отстранен от занятий в марте прошлого года в 1 классе начальной школы Сара Харп в округе Файет, это к югу от Атланты. Ему поставили диагноз аутизм 1 уровня в возрасте 4 лет, а позже СДВГ, то есть это Hyperactivity Disorder. Это состояние, которое, по словам родителей, может затруднить понимание социальных норм. Вот я из-за этой формулировки решил изложить. Многим это очень пригодится в форме самообороны, потому что в силу происхождения и неспособности ассимилироваться кое-кто из нашей аудитории может всегда скостить нарушение законов на непонимание социальных норм. Гражданин России был задержан при перевозке примерно 800 фунтов метамфетамина на шоссе в Луизиане, что официальные лица назвали одним из крупнейших изъятий в истории штата. Звать его Антон Витальевич Раков. Обратите внимание, что Сева Каплан первым докладывает все, и это в том числе. А через день-два вы прочитаете об этом там, куда вы стремитесь. Это те, которые стремятся. Антон Раков был остановлен, будучи за рулем 18-колесного грузовика на I-12. Это межштатная дорога в Denham Springs, примерно в 20 милях от Baton Rouge. Произошло это вчера. Причем он подлежит депортации, как сказали чиновники. Арестовали его за то, что он находится в Штатах незаконно. И это привело к последующему обыску прицепа грузовика, где и обнаружили примерно 358 килограмм метамфетамина. Тут, кстати, интересная ситуация. Я бы его отбил как 2 пальца, ей-богу. Потому что одно дело быть депортированным, а другое дело – это обыск прицепа. Как вы думаете, почему удалось бы отбить Ракова? Причем я об этом рассказывал множество раз. Есть даже словосочетание, которое точно отражает эту картинку. То есть у полицейских должен быть повод для того, чтобы обыскать Наш телефон в студии – это проверка на вшивость, естественно. 718-303-90-90. У вас секунд 40 на то, чтобы собраться с мыслью. И если она обнаружится, то вы можете тогда ее озвучить. А последняя новость из числа срочных. Большинство быстро растущих демократических социалистов Америки в Нью-Йорке, которые называются NYCDSA, идентифицируют себя как белые, несмотря на то, что эта крайне левая фракция позиционирует себя как защитница разнообразия и инклюзивности. Отделение в Большом Яблоке, в состав которого входит мэр Зора Мамдани и конгрессвумен из Квинса и участница СКВОД, то есть отряда Александрия Касио-Кортес, на 60% состоят из белых, согласно внутреннему демографическому опросу, и это публикует сегодня их ярый противник газета «Нью-Йорк Пост». Все это делает социалистическую организацию значительно менее расово разнообразной, чем население Нью-Йорка, и чем даже демократическая партия в целом. У нас нет ни одного звонка по предложенному вопросу и по ассоциации, поэтому я повторю еще раз это словосочетание. Это probable cause, то есть причина для обыска. У них не было причины для обыска. Тот факт, что он сидит в грузовике, ему подлежит депортации, еще не повод для того, чтобы обыскивать прицеп. И это сохранит ему, скорее всего, свободу. Это все с новостями срочного порядка. Теперь переходим к тому, что произошло вчера на рынках с картинками. Да, вот одна, моя любимая. Нефть продолжала расти, поскольку напряженность на Ближнем Востоке обострилась. Американские войска открыли огонь по кораблю под панамским флагом, который рано утром во вторник пытался прорвать американскую блокаду иранских портов. Нефть Brent кратковременно достигла $90 за баррель, завершив торговый день с ростом на 1,4% до $88.91 за баррель. Акции припали. Второй день подряд Dow закрылся с падением на 184 пункта, S&P потерял 0,3%, NASDAQ 0,6%. Доходность казначейских облигаций почти не изменилась. Интервенция Соединенных Штатов в Японию в виде поддержки йен в прошлом месяце начинает ослабевать. Йена стабильно слабеет и сегодня торгуется в районе 159,34 иены за доллар. Это недалеко от ключевого порогового уровня в 160. Но устойчивое решение возможно только в том случае, если разрыв в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами сократится, что, возможно, потребует от Банка Японии сигнала о дальнейшем повышении ставок. И последнее по бирже. Intel увеличила размер запланированной продажи акций до $20 миллиардов, о чем я заикнулся в срочных новостях. Intel объявила о продаже акций на сумму в $15 миллиардов в понедельник и увеличила эту сумму еще на 5 во вторник. И новая сумма примерно равна общим запланированным капитальным вложениям компании в этом году. Акции Intel вчера почти при этом не изменились. А теперь следующая история. Но в связи с тем, что мы с женой, как одержимые, планируем поездку в Японию, и ситуация постоянно меняется. Ну, во-первых, топливо, во-вторых, землетрясение, в-третьих, йена, в-четвертых, сезоны. Есть сезон, в который очень дорогое жилье взять в аренду почти невозможно. Есть такие гостиницы, в которых все абсолютно в японских традициях. Я забыл, как это называется. Ну, в общем, попасть туда довольно сложно, но самое сложное – это не это, а разобраться с транспортом на местных переездах. То есть bullet train – это легко. Но вот про bullet train, тем не менее, мы все уже узнали, и вот он у вас сейчас на экране. И есть такой, во всем мире есть такие странные группы. Они называются у нас train spotters, то есть это те, которые наблюдают за едущим поездом. Есть bird watchers, есть train spotters. Так вот, худшее, что могут сделать train spotters, это наблюдатели за поездами, если они находятся в Японии, это моргнуть. То есть этого достаточно, чтобы пропустить скоростной поезд, который, скорее всего, выглядит, ну, похож на наш Amtrak, но скорость, правда, в 3 раза больше. И вот эта знаменитая в Японии сеть высокоскоростных железных дорог, она называется Shinkansen. Давай, Васюк. Ну, давай, запрыгнем. Давай. Вот это Вася пришел. Вася, сейчас я тебе и камеру дам. Да, секунду. Где твоя камера, кот? Где твоя камера? Отвечай, я сказал. Да, так значит, Синкансен, вот эта сеть этих самых скоростных дорог, она может 6-часовую поездку осуществить за 2 часа с максимальной скоростью 200 миль в час. Также там часто ходят рейсы, и то есть с этим поездом не бывает проблем. Средняя задержка составляет 1,6 минуты, не более. Ранний отъезд на 25 секунд однажды вызвал официальные извинения от железнодорожной компании. И хотя туристам предлагают возможность увлечься многоэтажными магазинами манги, когда задержка, это также распространенный вид транспорта для местных путешественников. В Японии 28% пассажирских миль страны проходят поездами. В сравнении с 10% во Франции и 1% в Соединенных Штатах. Это совершенно потрясающий вид транспорта, и он, в такой стране, как наша, он был бы необходим, но это был бы страшнейший удар по дальним перевозкам, по дальнобойщикам, по гигантским грузовикам. Это лицо Америки. И несмотря на то, что у нас люди на железных дорогах типа того же барона Рокфеллера делали такое количество денег, что смогли потом заниматься благотворительностью большой, у нас соответствующее лоббирование, и это практически нереализуемо. Транспортные эксперты считают, что железнодорожная Япония возникла из-за приватизации железных дорог, которая произошла у них в 1980-х годах. Национальная железная дорога была печально известна своей неэффективностью, и она была разделена на 6 участков, так что 6 компаний купили каждый из участок. Они отменили убыточные маршруты, то есть там не хватало пассажиров, и стали более гибкими, чем само правительство. Кроме того, железнодорожные компании не просто управляют поездами, они также владеют недвижимостью и ведут бизнес рядом со станциями, начиная от парков развлечений до домов для престарелых. Они играют ключевую роль в развитии густонаселенных районов рядом со станциями для увеличения пассажиропотока на железнодорожном транспорте. И, например, треть доходов East Japan Railway Company в прошлом году поступала от гостиничного, некоммерческого и розничного бизнеса, что дало ей дополнительные средства для финансирования поездов. То есть это такой симбиоз. Тут есть чему поучиться. Также проводится обширное обучение персонала на таких недельных ретритах, то есть они там живут и работают, что приводит к низкой текучести кадров и повышению профессионализма. И вот этот качественный пассажирский опыт поддерживает поезда, полностью помогая финансировать дальнейшее обновление сервиса. В принципе, все, что я описал, это на самом деле модель бизнеса. А то, что требует... У нас это называется due diligence. То есть надо проводить не то чтобы опрос, но надо проводить серьезные исследования, которые стоят денег. Иначе, если по понятиям создаешь бизнес, как это сделал твой предшественник, то будешь в полной жопе. Теперь тема, которую должны освоить все, кто имеет дело с собаками. Потому что согласно результатам сканирования мозга, которые были опубликованы вчера, собаки могут различать человеческие эмоции. То есть они могут читать наше выражение лица. А для радиослушателей, которые могут этого не видеть, MRI брали у ряда собак, самых разных по По пародиям. О, я сейчас, секунду, так, я уберу Васькину камеру. И я вспомнил, катался на велосипеде в парке и вдруг увидел настоящего пойнтера. Я пойнтера не видел ни разу за всю свою жизнь в Америке. И там мужик сидел с ним, собачья площадка, пойнтер. Ну, невозможно, красавица, игривый, стойки делает, носится по этой площадке, реагирует абсолютно на все. Я извинился и спросил, неужели пойнтер? Он на меня посмотрел, у него лицо расплылось до ушей, он говорит, самый настоящий западно-германский пойнтер. Я говорю, а ты с ним на охоту ходишь? Он говорит, это моя рабочая собака, мы с ним охотимся за наркотиками. Я не знал, что пойнтеры занимаются этим. Ну, какая разница? Служебно-розыскная. Тут, правда, охотничья. Да, так значит, теперь про собак. Что сделали исследователи? Они поместили 8 собак в эти МРТ-сканеры, MRI по-нашему, и показали им при этом фотографии людей, именно фотографии, со счастливым или нейтральным выражением лица. Причем счастливые лица активировали область мозга, связанную с обработкой вознаграждения. То есть, если человек счастливый, то есть шанс от него чего-то получить. А нейтральные не активировали эту область мозга. Это был один эксперимент. А во втором 12 собакам показали фотографии людей с радостными, грустными, испуганными и злыми выражениями лиц. И MRI показал, что можно отличить счастье на лице человека от 3 негативных эмоций, а страх от печали и гнева. Но по причинам пока неясным собаки не могли отличить гнев от печали. Может быть, нюансы какие-то? Авторы исследования далее хотят, как они продолжат этот эксперимент, хотят понять, как собаки могут воспринимать эмоции с помощью невизуальных сигналов, учитывая, что собаки чрезвычайно сильно полагаются на обоняние, но не на зрение. А собаки чувствуют запах примерно в 10 тысяч раз лучше, чем люди, но это самые чутистые. И нос их, кстати, способен распознавать тепло. Так сказать, в пристежку к этой теме я не раз проделал эксперимент, который может пригодиться всем, кто любит гулять по лесу, когда там хватает кровососущих всяких. Усвоил я это в Перу, в джунглях Амазонки, где местные не мажутся никакими антикомаринами, и их практически не кусают. Причем сразу возникает нечто расовое, так сказать, что, может быть, они местные, у них выработался иммунитет, но у них другое объяснение, и гид местный мне сказал, который закончил ИСТФАК, кстати, в Лиме, университета, он сказал, что вы просто их побаиваетесь, у вас неприятные какие-то ожидания укуса, и это отражается в запахе вашего пота, а потеют все, а мы их не боимся. И я поменял свое отношение. Тренировал меня к этому мой сын в свое время. Совсем другая история, который сказал, глядя на мое морщившееся лицо, я принюхал запах скунса при дороге. Он сказал, пап, ну это же природа. И я сразу изменился. Я стал относиться к этому. На самом деле скунс пахнет примерно так же, как трава, марихуана. А марихуана пахнет приятно. И вот когда мы с там, группой идем по лесу, там, то женщины особенно, они все время отмахиваются, несмотря на то, что антикомарин на себя набрызгали так, что пахнет вообще на версту. А меня особо не кусают, и они меня даже посылают вперед, чтобы я, значит, разгонял встречный поток комаров. Но это не смешно, это может кому-то из вас пригодиться. Теперь с нами будут те, у кого появились ассоциации. Телефон студии 718-303-9090. Прошу вас, пожалуйста.
4: Да, привет, Сев, это Карл.
5: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
4: Да, я хотел... Во-первых, я хотел тебя поправить по поводу японцев. Нам, особенно не на... Нам особенно не надо сейчас ничему у них учиться по одной простой причине. Вот то, что ты описывал, то, что они делали в 20 веке, они делали благодаря тем золотым 8 годам нашей оккупации после окончания Второй мировой войны, которые дали возможность японцам как раз перенять наш опыт. Потому что, если ты помнишь, королем железных дорог, который начал их строить по всей Америке, как говорится, была семья с замечательным, с замечательной фамилией Астер, и ты наверняка в их мэншенс бывал в Ньюпорте, в Род-Айленде, которые были построены тогда, когда еще не было sales tax вообще и property tax в Америке. Вот, это, так сказать, номер один. А королем сталелитейной промышленности был тоже небезызвестный товарищ по фамилии Карнеги. Помнишь такого, да?
5: А да, в основном по зданию на 57-й.
4: Ну да, так вот, семья Морган, J.P. Морган, да, они, когда понимали, что им нужно расширять и из финансов выходить в главный большой бизнес, так сказать, на первичный бизнес-рынок, из вторичного бизнес-рынка, то первым делом они скупили железные дороги, а вторым делом выкупили эту монополию у Карнеги. И потом потихоньку, полегоньку, как только сильная большая индустрия новая возникала в Америке, вот, скажем, автомобилестроение, которой требовалось то, что были железные дороги и были сталелитейные предприятия в собственности, они выкупали и вот это. Сейчас, в 21 веке, как ты понял, эту замечательную JP Morgan-овскую модель отточил до совершенства господин Безос в своем Амазоне. И те люди, которые как-то кинулись к нему в свое время, там 10, 12, 15 лет тому назад, через него все продавать, они выяснили, что через 2-3 года успешных своих продаж они сами вылетают из бизнеса, потому что Безос просто перехватил их собственный бизнес и стал производить те же товары, сначала демпингуя, а потом монополизируя рынок этих товаров через свою платформу. Так что это, честно говоря, наше ноу-хау, которому мы за 8 лет, я подчеркиваю, золотых 8 лет американской оккупации японских островов, это мы их этому научили, а сами с середины 70-х годов начали это терять, и теперь... Я не помню, как назывался тот замечательный 80 какого-то года американский фильм, где показана японская компания, которая выкупила американский автомобильный завод и прислала японцев налаживать человеческое производство американских автомобилей в Америке, используя старую, столетней давности, американскую же модель менеджмента.
5: Да, это классно. Спасибо, Карл. А я в здании, на которое ты помянул, Астора, семья Астора, не был, но какие наши годы? Дело наше молодое, все мы еще успеем. Так, теперь, что я еще хотел успеть сегодня? Так, да, про собак я все рассказал. Теперь следующая тема, которая касается слежки за нами. Растет очень интересное движение, сопротивление камерам, которые работают в рамках контракта Flock Safety. Это компания, у которой по всей территории Соединенных Штатов установлено 120 с чем-то тысяч считывателей номерных знаков. И куча городов и поселков делают противоположное тому, чтобы стремиться к лидерству в области наблюдения, то есть как бы соблюдать порядок на своей территории, что чрезвычайно странно, но это проявление американского свободомыслия. А на фоне широкой обеспокоенности нарушением конфиденциальности, у нас это называется privacy, и на фоне десятков случаев злоупотребления полицией, многие сообщества, то есть communities, расторгают контракты с этой самой Flock Safety. Что такое камеры Flock? У вас это камера на экране. Они на столбах. Приглядитесь, это совсем не те камеры, которые...

0: этот тип технологии флаг звездой борьбы с преступностью, но критики рассматривают ее как паноптикум, готовый к злоупотреблениям без ордера, основываясь на нескольких недавних случаях использования. Вот пару случаев я вам сейчас их приведу. По меньшей мере, во-первых, с полста полицейских обвиняются в неправильном использовании камер флаг или аналогичных систем, в основном для преследования женщин. То есть они хотят знать, где женщина, которая входит в сферу их интересов, находится. И хотя флаг утверждает, что с ICE это не работает, то есть они не сотрудничают с ICE, некоторые полицейские управления могут предоставлять доступ к своим данным иммиграционным агентствам. Вообще, по определению, этого не должно быть, и нам всегда об этом говорят. Например, система FLAG в Коламбусе, это штат Охайо, с 2024 года получила 15 тысяч потенциальных запросов на поиск, которые связаны с иммиграцией. Это данные аудита, которые флог теперь позволяет клиентам публиковать. Так что мы знаем эту страшную историю. Это фактически системное нарушение закона. Недавно полиция использовала флог для ареста жителя Висконсина за хранение марихуаны, отследив его в Мичиган, где марихуана разрешена, он купил ее вполне, так сказать, официально. Ну и в результате челы начали сбиваться в стада. Стада объединяет скептицизм по поводу Большого Брата. И сообщается, что мстители отключают камеры, а группа, которая называет себя Deflock, занимается картографированием местоположения устройств. По-видимому, учитывая опасности, то есть опасения по поводу вот этой опасности массового наблюдения, в частности, компания Ring, которая принадлежит Амазону, упомянутому Карлом только что, потому что Амазон принадлежит в основном Безосу. А так вот, Ring отменила партнерство с Flock. Это произошло в феврале, учитывая, естественно, опасность по поводу массового наблюдения, а данные у активно, так сказать, ищущих компромат на все, что шаволится, легко за несколько секунд получить. Скажем, мне нравятся ботинки Merrell для хождения по горам, но если Merrell имеет контракт с Flock, который мне не нравится, то я не буду у Merrell покупать ботинки, которые нравятся мне. И более 70 муниципалитетов, начиная от Лос-Анджелеса до небольших городов Вирджинии, прекратили сотрудничество с Flock в последние месяцы на фоне местного возмущения, хотя некоторые районы, по сообщениям, просто перешли на другие считыватели номерных знаков, то есть не на Flock. И этот случай, о котором я вам сейчас рассказал, это чрезвычайно редкий в наши дни момент двухпартийного сотрудничества против камер Flock. С этой темой все. Если по этому поводу есть мысли свежие, собственные, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу. Войск, что-то у нас солнца нету. Странно.
1: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это! Сева Каплан откроет вам глаза.

0: на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
1: Нас сегодня поддерживает MetroPlus Health. Если вы тянете с оформлением медстраховки, мед, это значит медицинской, а не страховка от Facebook. Если вы тянете, потому что это кажется вам слишком сложным, на самом деле трудно выбрать то, что тебе подходит. Сегодня это подходит, а завтра у тебя появилась другая болячка, и выясняется, что не подходит. А поменять страховки можно раз в год, кажется. В принципе, можно понять такие трудности, потому что все через это проходят без страховки. Правда, не все. Я вот 18 лет не имел никакой страховки. 18. Для новой аудитории просто расскажу, как мой сын манипулирует моим поведением. Он через маму, жену мою, сказал, что собирается пожертвовать почку. Она поделилась со мной. Просто так, не за деньги продать, неизвестно кому, кому-то там, близкому человеку, просто хочет отдать почку, потому что у него их две. Такая крайняя форма либерализма. И я ему позвонил и сказал: слушай, а что если мне потребуется почка, а у тебя будет только одна? А он так призадумался, потом говорит: да, но если я пожертвую почку, то тогда я буду первым в очереди на почку. Но таких, как ты, сказал я, может быть, много. И потом я его спросил, а что я могу сделать для того, чтобы оставил себе почку? Ну, мало ли, ну, не я, так мама. Он сказал: страховку купи себе. И я купил, деваться было некуда. Так значит, если вы тянете с оформлением медицинской страховки, то есть простой вариант. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health – это дополнительное, так сказать, преимущество. Они помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Это бонус. Если у вас нет страховки или вы просто еще не нашли подходящий вариант, зайдите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или подыщите ближайший к вам офис, а они есть, на сайте metroplus.org. Причем объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. А теперь история, про которую нигде не прочитаешь. Я бы ее назвал, если бы писал статью на эту тему, «Грибы и вирусы». А в этом году в парке Harriman State Park, это гигантский парк, в котором троп на 300 миль, и который находится в получасе езды от Манхэттена, если от GW ехать. И я там, можно сказать, почти что живу, потому что там удивительно незаметна цивилизация, никакой цивилизации, если не считать тропы только. Там потрясающие озера, в которых никто не купается, вода в них практически питьевая. Ну и красиво просто очень. Ну и там есть грибы, но никогда особо, так сказать, не было. То есть есть фанаты, которые собирают грибы в каких-то местах, которые засекречивают. В этом году произошло нечто совершенно необычное. Я не могу понять, почему, но благородные грибы, и их много. То есть я за неделю за грибами съездил 3 раза. Причем первый раз, потому что просто я даже не знал, что это грибы будут. Но пока гулял, набрал грибов, и там были и белые, и подберезовики, и подосиновики. В общем, то, чего не было никогда. Маслята были, но так. А потом 2 раза мне пришлось возить туда, значит, сначала дочку, потом приятеля. И получилось, что грибов стало неприлично много. Я вообще очень, к сожалению, с презрением отношусь к людям, которые набирают грибов такое количество, что они в состоянии съесть. И они их засаливают и превращаются в такие стада классической коробочки, когда за весь год до следующего сезона они не в состоянии съесть эти грибы. В общем, потом накапливаются другие банки. Что они с ними делают, я не знаю, но только я знаю, что грибами питаются звери. И, конечно, хорошо, когда их так много, но если им не хватает пищи, то это уничтожение планеты. Вообще, вот скажем, зверь съедает столько, сколько ему надо. Ну, за исключением кошачьих, они могут убивать просто потому, что им нравится. Но лишнего не берут в основе своей. А мы, люди, особенно если в прежней жизни, так сказать, до эмиграции была в чем-то нехватка, мы носим этот вирус с собой по жизни всегда. Избавиться от этого дает приятное чувство, такое, которое отражается на лице, и собака поймет, что с тобой можно иметь дело. Это ассоциация с одной из тем сегодняшних. В общем, так получилось, что дома жена и дочка. Дочка работает, жена работает. Жена выскочила и сказала: ну посмотри тут, разрежь грибы пополам, посмотри, нет ли червей, отдели там траву и думай, что делать, потому что, говорит, я занята. Ну и я стал думать, что делать. Ну, во-первых, я живу в доме, в котором никому не отдашь грибы. Там поймут, просто подумают, что я сумасшедший. Но кто же это ест грибы-то в лесу? Найденные, а не в магазине. Но я решил посмотреть, как солить, потому что я помню, что маринованные, когда я покупал, мне не нравилось, там как бы чувствуешь, что у тебя резина во рту, но уксус на вкус. А соленые они сохраняют, если не слишком много соли. Ну и так как это классическая русская кухня, то я набрал фразу в своем браузере: «Как засолить грибы?». И появился, ну, появились варианты, я выбрал один из вариантов, открыл страницу. У меня сначала какое-то подозрение возникло, потому что очень большой опыт работы с информацией и со всякими ловушками вирусными. Потому что слишком много было открытых окон, слишком ярко все это было, но на редкость ярко. И причем были отдельные фрагменты на экране, каждый из которых предлагал войти в него. И все это были варианты одного, так сказать, источника, как засолить грибы. Но мне надо было засолить. Я кликнул на что-то, и тут началась такая дискотека, что ваш компьютер, там ему пришел полный пиздец, вот немедленно спасайте. Иначе сейчас вообще все ваши данные, так, ну и банковские в том числе. Но у меня есть опыт по этому поводу. Я об этом рассказывал, это очень просто. Вот нажимаешь, что касается PC, на персональных, на IBM-овских компьютерах это делается очень просто. Ctrl-Alt-Delete. Нажимаешь три кнопки Ctrl, Alt, Delete. У тебя экран становится темным, на нем появляется 4 или 5 опций. И одна из них – Logout. Там Task Manager, что-то еще такое. Кликаешь на Logout, и таким образом ты выходишь из того места, куда ты попал случайно. Если ты просто нажмешь кнопку Power, и подольше ее подержишь, компьютер отключится. Но потом, когда ты его включишь, ты окажешься опять в том же самом месте, и неизвестно, как время... То есть у меня есть, так сказать, страх задним числом, что им вообще должно было быть, там, знаю, микросекунды достаточно для того, чтобы спиздить информацию про меня. В общем, Ctrl-Alt-Delete, Logout. Дальше включаешь компьютер, все чисто, рестартанул, опять, естественно, все чисто. Потом включил какой-нибудь Malware Bytes, ну, программу антивирусную, которая ищет загрязнения. И дальше, если все это произошло нормально, то прошло нормально, то ты, значит, чист. Но что меня... Возможно, что в этом есть элементы конспирологической теории, а возможно, что и нет. Но я стал смотреть... Что еще есть на эту тему? Я обнаружил, что то же самое происходит и с Apple, с продуктами Mac. То есть у них другая система защиты. Кстати, и у PC есть Microsoft Defender, который не срабатывает. То есть это сезонная атака, потому что сейчас сезон грибов. И люди Когда хотят такие, как я, засолить грибы, они ищут информацию, они сами напрашиваются на то, чтобы быть пойманными. Вот этот момент следует учитывать, потому что главная наша задача с Васей – это чтобы вы были здоровы финансово и физически. А теперь стихотворение, которое мне сегодня... По этому поводу у нас нет ни одного звонка и быть не может. Сегодня получил стихотворение от одного из вас. Сохраню его имя вне зависимости. Стихотворение с припиской. Сейчас я... Вот оно, стихотворение. А приписка такая. Значит, якобы, я не знаю точно, так это или нет, стихотворение, которое вы сейчас услышите, написал Дмитрий Быков. Писатель, известный в нашей эмиграции. И приписка такая, значит, перед стихом. Удивительный феномен. Значительная часть прежних эмигрантов и нынешних релокантов поддерживает самых реакционных и авторитарных политиков принимающих стран. Обычно это объясняют тем, что россияне наелись социализма еще в советские времена, но нынешние-то чего наелись? Этот парадокс на самом деле вполне логичный. Вновь и вновь он напоминает о себе и порой вдохновляет. И Быков якобы написал вот это стихотворение. «Брожу ли я по Пикадилли, зайду ли во дворец Луи, чуть слышу, правильно убили, так знаю, родные, свои». Путь узнаваемый, реальный, всегда один и тот же путь. Найти реакцию реакции и к ней торжественно примкнуть. Левачьих вольностей не надо. Убитый сам же виноват. Вот русский путь сбежать из ада и в новом месте строить ад. Распространить его повсюду, перевести во все места, везде поддерживать Иуду и приговаривать Христа. Путь унижений и бесправий, мечта невыросших детей, быть Карла Шведского кровавей и Папы Римского святей, удрал и стал беситься с жиру, и стал надрачивать айфон, мстя окружающему миру за то, что не Россия его. Не изменился ни на гранты, ты никому не дал бы виз. Вы все вчерашние мигранты, но смерть мигрантам ваш девиз. Плюс конспираторские бредни, что вечно в моде на Руси. И плюс доносы, друг, немедли, стишок услышал, донеси. О да, вам нравится халява, но суть мещанская вечна. Вас никогда не вдохновляла ничья отвага и мечта, ничья борьба за крах режима, свободолюбие ничье. Джон Браун был бы ваш вражина, а Линкольн фрик или вочье. Вы предков доблестных вспомяньте, их авангардные бои, им Гарибальди и Псиланти, Жорес и Петефи свои. Для вас огрызки той России, искусство вред, свобода, блядь. Вы б лично пули подносили, чтоб коммунаров расстрелять. Любые споры бесполезны. Куда ни взглянешь, кровь из глаз. Вас можно вывести из бездны, ее не вывести из вас. Вас можно вывести из жопы, но сами жопы стали вы. И камни вечной Европы пропали. Пахли пятками Москвы. Стихотворение якобы написал Дмитрий Быков. У кого какие по этому поводу мысли? Наш телефон в студии 718-303-90-90. Все телефонные линии, между прочим, свободны. А я не знаю Быкова как поэта. Тут есть пара таких мест сомнительных. Но у меня такое ощущение, что он чем-то похож на Иоганна Себастьяна Баха, у которого было такое количество мыслей, что он не успевал записывать и обрабатывать. Сейчас посмотрим, что нам скажете вы. Сейчас, наверное, будут разговоры про то, что это не Быков, что это провокация. Ну, посмотрим. Слово вам, пожалуйста, прошу вас.
2: Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
2: Я Геннадий, значит, я, Ну, не обижайся только и не перебивай меня. Значит, уши режет, как ты ругаешься матом все дни, как сапожник. Ну, ты же интеллигентный человек. Я ни разу не слышал, чтобы Миша Брославский ругался, Александр Грант ругался. Потом...
1: С кем меня сравнивают?
2: Алексей Орлов. Никто. А вот ты один, ты думаешь, это твоя фишка, и ты этим крутой парень. Нет, это некрасиво, извини меня. И тем более, ты себя считаешь очень крутым. Мат — это
1: нет,
2: самое
1: спасибо.
2: Последнее. Я ненавижу.
1: Да, я понял. Мат, я ненавижу. Да, спасибо. Спасибо, прости, дорогой. Я постараюсь, когда уместно, только ругаться матом. Будь здоров. Теперь слово вам, пожалуйста.
3: Доброе утро, девочка.
1: А, Миша, я, привет, дорогой.
3: Я хочу выразить соболезнования семье Михаила Гулько, друзьям и близким в связи с кончиной. Прекрасный человек был, и он тебя очень любил.
1: Миша, а? Миша умер? Миша умер?
3: Да. Да, только что когда? Моя жена нашла на интернете.
1: Ой.
3: На интернете.
1: Ой, елки.
3: Я сразу
1: только что отметили его день рождения. Да? Я знаю, да.
3: Да, и по телефону часто вы разговаривали на радио. Соболезный, прекрасный человек. И, я не говорю, что певец вообще отличнейший, популярнейший. Это мало сказать. Ну, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Мишенька. Спасибо, пока. Я им позвоню сегодня. Тане позвоню. Но это, в принципе, должно было случиться когда-то. Миша не, при жизни не говорил про свой возраст, но он вообще-то, по-моему, чуть ли не 32-го года рождения, то есть 94. Но славная жизнь была. У нас осталась одна минута, еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
4: Сева, здравствуйте.
1: Да.
4: В отношении стихотворения Дмитрия Быкова. А в Москве он процветал. В Америке, мне кажется, потерялся. А, да. Это мое мнение. В отношении...
1: А содержание стихотворения как вам?
4: Ну, содержание называется «Не в бровь, а в глаз». Да. Это действительно...
1: Попал, понял, спасибо. И еще раз один звонок на 30 секунд, у вас максимум. Прошу вас, пожалуйста.
5: Да, Сев, это Карл.
1: Да, Карл.
5: Блестящая подделка под Быкова молодого поэта, которого зовут, кажется, Игорь Караулов. Это его строчка.
1: Ну, наверное, потому что там огрехи явные в плане поэзии, ты же слышал сам. И по рифме...
5: Да, это такое дело, да.
1: Да. Окей, спасибо, Карл. Но тем не менее, мысль основная осталась, так сказать, без реакции. Вы можете оставить свои комментарии к сегодняшнему шоу, а я пошел кормить кота.

0: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы по традиции начинаем с бейсбольных полян. Вчера были очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Янкис играли дома. С Сиэтлом победили 4-1. Бостон Ред Сакс, который борется с Янки из Тампа за первое место на востоке американской лиги, играли вчера в Торонто, и хозяева выиграли у Ред Сакс со счетом 5-3. А вот Торонто продолжает наступать. Вчера бейсболисты Торонто Рейс играли в Сакраменто и победили со счетом 12-4. Лидеры на востоке Национальной лиги Атланта Брейвс принимали дома Нью-Йорк Мэтс и победили 4-0. Филадельфия, которая участвует в погоне за Атлантой, потерпела очередное поражение в Сент-Луисе. Что происходит в турнирных таблицах? Восток Американской лиги. У Тампы 73 победы, у Янки 67, у Бостона Ред Сокс 64. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует, 72 победы, у Филадельфии 64. Моя команда Нью-Йорк Мэтс на последнем месте в этой группе. Перенесемся в Торонто, там близок к финишу теннисный турнир. Кстати, теннисисты, которые уже проиграли в Торонто, они уже переместились в Цинциннати. И в Цинциннати начинается квалификационное соревнование к крупнейшему турниру. Итак, в Торонто вчера завершались четвертьфинальный раунд. У девочек четвертый номер турнира Кока Гауф, американка, выиграла у 12-го номера турнира Белинды Бентич. Бентич из-за травмы не вышла на поляну. А вот второму номеру турнира Елены Рыбакиной пришлось потрудиться, чтобы победить 11-й номер турнира, японку Наоми Осака. Дело дошло до последнего, до третьего сета, и Рыбакина выиграла третий сет со счетом 6-4. В мужских четвертьфиналах, в трех четвертьфиналах из четырех участвовали американские теннисисты, и все американцы одержали вчера победу. Пятый номер турнира Бен Шелтон выиграл в двух сетах у чеха Нисика. 12-й номер турнира Леонард Йем, американец, выиграл в двух сетах у испанца Мирарди. И 28-й номер турнира Брэндон Никашими победил швейцарца, по-моему, это, итальянца, прошу прощения, победил итальянца. 19-й номер турнира Люсиано Дардели 6-2, 6-2. Переместимся снова у себя домой, в Соединенные Штаты. Очередной тур регулярного чемпионата женской НБА. Я подчеркиваю, женской НБА. Индиана Фивер принимала бруклинскую команду Нью-Йорк Либерти. Индиана выиграла 106-92. В этой команде привлекает всеобщее внимание две баскетболистки. Кэтлин Кларк набрала вчера 22 очка, а та дама Софи Кеннингем, которая находится в центре внимания американской аудитории, не только баскетбольной, но и политической, набрала 12 очков. Итак, Индиан выиграл, Лас-Вегас, действующие чемпионки, выиграли у Вашингтона, и команда из Феникса выиграла в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице лидирует Миннесота 27 побед, у Голден Стейт и Вегаса по 23 победы, Индиана на четвертом месте, Либерти на седьмом месте. Вчера стало известно расписание, календарь регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Турнир начнется 20 октября. В этот день чемпионы Нью-Йорк Никс встречаются с Филадельфия 76ers. Теперь в Филадельфии играет Леброн Джеймс. Также в первый день турнира Детройт Пистонс принимают дома Бостон Ред Сакс, и встречаются две сильнейшие команды Западной конференции. Сан-Антонио играет с Оклахомой. И несколько слов о футболе. Вчера завершился квалификационный турнир в Лиге чемпионов. Определились команды, которые будут играть в основной сетке, и команды, которые играть в основной сетке не будут. Три команды с постсоветского пространства. Вчера потерпели поражение. Не будет играть дальше Кайрат Алма-Ата. Эта команда вылетела. Жальгирский Каунас также не попал в общую сетку. И Арарат из Армении также не попал в общую сетку. И интересное, конечно, сообщение спортивно-финансово. Джозеф Бозос, это владелец Амазона, мультимиллиардер, он приобрел 39% акций команды «Ливерпуль». Болельщики по той или иной причине «Ливерпуля» почему-то недовольны. Мне это совершенно непонятно. Но американцы давно уже стали покупать команды английской премьер-лиги. И нет ничего неожиданного, что мистер Бозос решил получить, ну, небольшую часть, всего лишь 39%. Тем не менее, он теперь совладелец команды «Ливерпуль». На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
5: Хотите улучшить свое здоровье? Попробуйте водородную воду. Этот инновационный напиток предлагает множество преимуществ. Водородная вода помогает усилить вашу иммунную систему, защищая вас от вредных окружающих факторов. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас. Попробуйте водородную воду. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
6: Oceanfront views, great amenities.
7: Planning our next vacation?
6: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
7: Find anything good?
6: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
7: That has great rehab, right?
6: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
7: Perfect.
8: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
11: Yeah.
10: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
10: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
11: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Я сегодня хотел с вами провести больше интерактивную передачу, поэтому фактически сразу сможете набирать телефоны. Мои вопросы к вам следующие. Сегодня три вопроса, такие основные, которые мы обсуждаем. Это прежде всего, что хотят молодые люди в Америке? К чему они стремятся? Какой конкретно вопрос они задают для себя? Что им это интересно? Я вам подсказку давать не буду. Можете сказать, что вы считаете нужным. Ругать тоже никого не собираюсь. То есть, пожалуйста, как угодно, то и говорите. Значит, это первый вопрос. Что с нами, вот еще раз повторяю, с нашими молодыми людьми? Куда они стремятся, что, куда это идет? Второй вопрос. Что случится, если США отрубят помощь Израилю? Значит, это вопрос, который стоит на мази у всех буквально. Я думаю, что это вопрос и справа, и слева. Почему? Потому что правые хотят сократить расходы, и правильно хотят сократить расходы, даже если это не минимальные какие-то деньги по сравнению с нашим огромным долгом. А левые считают, что помогать Израилю не нужно, что Израиль — это бяка, все очень плохо там, и поэтому помогать Израилю точно не нужно. Вот, понимаете, потому что Израиль — это такое вот гадостное государство и так далее, там евреи, ну понятно, то есть все очень ужасно. Ну и третье, это у нас прошли местные выборы в Миннесоте, в Висконсине. Это были прежде всего праймерис у республиканцев, у демократов. И цифры следующие, значит, ну то есть начну с Трампа. Общий показатель по так называемому списку опросов, не по одному, а по целому списку. У Трампа поддержка 40.4 и неподдержка против него 56.1. Значит, у республиканской партии поддержка 38.5, неподдержка 55.1. У демократов поддержка 37.8 и против 54.9. То есть партии идут практически вровень. То есть у республиканцев 38,5 поддержка, у демократов 37,8. Ну, что, о чем говорить, в пределах 1%. А и то же самое с неподдержкой. 55,1 у республиканцев, 54,9, то есть в пределах даже статистической погрешности. То есть ровно пополам. 55,1, а тут 54,9. Ну, то есть 0,2% разницы, то есть это статистическая ошибка. То есть о чем это говорит нам? Ну, то есть и вот Трамп, еще раз, 40.4 его поддерживает, и 56.1 его не поддерживает. Значит, о чем это нам говорит, вам, мне, и так далее. Значит, вы можете опять-таки высказаться, потому что у нас, мы вступили уже, у нас сегодня 12 число, и у нас после дня труда, день труда у нас, насколько я помню, это первый понедельник в сентябре. Официальная выборная гонка вот именно начинается именно после дня труда, то есть фактически в этот день она стартует, и мы должны совершенно четко, это у нас получается 7 сентября, Labor Day. Ну, то есть, как правило, начинается с 1 сентября, неважно. В общем, у нас стартует официальная гонка для выборов. Выборы промежуточные. То есть, и вот тут вот у нас возникают вопросы, что вот дальше происходит. То есть, конечно же, надо сказать такую вещь, что, конечно, у республиканцев некуда падать, вернее, то есть, их цифрам некуда идти, кроме как вниз. Почему? Потому что, ну, прежде всего, это правящая партия на сегодняшний день. И, как правило, она отвечает за все, что происходит в стране. Все плохо или все хорошо, винят тех, кто в большинстве. Так как республиканцы в большинстве, то это есть то, что есть. Значит, они отвечают за все, что происходит. Во-вторых, вот это лично мое личное впечатление, сколько раз я не смотрю, это одно и то же. При наличии даже небольшого большинства в обеих палатах, республиканцы, не демократы, республиканцы себя настолько осторожно, настолько себя как-то бережно и нежно ведут, что заметить их присутствие можно, понимаете, просто заснуть рядом с ними. Знаете, мне напоминает вот этот фильм «Analyze That», где играет Билли Кристал и Роберт Де Ниро. Что они обсуждают, понимаете, что когда Роберт Де Ниро там, значит, говорится, занимался сексом с какой-то своей гёрлфренд, что весь дом об этом слышал. Ну и, в общем, они типа обсуждают, он говорит, ну да, когда я занимаюсь сексом, этот врач ему говорит, я не собираюсь будить своих соседей. Он говорит, да, ты можешь так заниматься тихо сексом, что даже не разбудишь свою собственную жену, когда с ней этим занят. Ну вот примерно то же самое с этими республиканцами. Они настолько себя тихо ведут, настолько осторожно, что, извините, когда складывается впечатление, что они хотят, чтобы они нас никак не потревожили, чтобы их не заметили. Что единственная нужность, которую они преследуют в этой жизни, это заново избраться на любимое дорогое место. Опять-таки, мы что-то где-то, хоть где-то упоминаем о сроках нахождения на одном месте в Конгрессе. Боже упаси! Вот как только республиканцы выйдут, допустим, в проигрыше, будут оппозицией, тут же начнутся голоса, мы должны ограничить количество лет, что мы заседаем. Но тут же они начнут говорить об этом. Я вот вам готов поставить бутылку коньяка на это. Они тут же начнут об этом говорить. Потому что, извините, господа, но это обычные прохиндеи на сегодняшний день. Причем им импотенты. Именно импотенты, потому что они имеют в руках полно возможностей и не делают ничего. То есть демократы, мы со справкой знаем, что это мерзавцы в наше время. За исключением нескольких людей, которые, вот, как говорится, пытаются там что-то барахтаться в этом деле и что-то найти, какие-то выходы, чтобы не быть в этой массе дуду всего этого, то когда мы говорим о республиканцах, то это именно приходит такое впечатление, что они имеют возможности и ничего не делают. Ничего не делают. Они сидят и с открытым ртом ждут, а что скажет Трамп. Господа, Трамп — это исполнительный орган. Кто не в курсе. Он не должен предлагать столько инициатив, как говорится, и вести все время дела. Законодательный орган с моментом законодательной инициативы — это именно Конгресс. И вот тут... Вот именно поэтому вот эти вот показатели, они абсолютно правильны. Можете верить в эти опросы, можете не верить, это ваше дело. Знаете, я даже не спорю по поводу опросов, вопросы исправили после 2016 года, поэтому, понимаете, если вы хотите сослаться на тот провал, что был с Хиллари Клинтон и Трампом тогда при опросах, ну, вы можете ссылаться, но с тех пор, через год примерно, они поняли, в чем была ошибка этих опросов, поэтому опросы относительно верные. Тем более, что это не один опрос, а агрегат опросов. Тут и плюсовые, и минусовые. Ну вот, и вот они показывают, что партии идут практически вровень. Но у демократов лучше ситуация, я вам объясню почему. Потому что демократы не имеют президентства, они не имеют большинства в обеих палатах, они не имеют большинства в Верховном суде. Это все имеет Трамп, и имеют республиканцы, имеют консерваторы. И имея все это, делается монументально мало. Вы понимаете, то есть у меня такое ощущение, что они рассчитывают на какую-то следующую жизнь. Ребят, следующей жизни у нас может не быть. Вернее, ее точно не будет в физической жизни, но политической жизни тоже может не быть. Понимаете, так разворачиваются дела. Вот то, что я вижу слева, я не думаю, что там произойдут какие-то такие вещи, но то, что они, вот, например, открыто обсуждают упразднение целых рядов статей Конституции, что они открыто обсуждают изменение правительства, то есть изменение как? Отделаться от Сената, упразднить президентство, упразднить Верховный суд. Как они собираются менять Конституцию, я убей меня, не понимаю, но, видимо, путем вот просто изменили и все. Уйти от Electoral College. Опять-таки, здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Я лично много лет думал по поводу, что сделать с избирательным колледжем, я считаю, что его надо оставить. Вот в той ситуации, которая у нас, не потому что там республиканцы или демократы и так далее. То есть я, например, не всегда за республиканцев в целом ряде вопросов. Нет, просто потому что у нас, иначе вот эти мелкие штаты, которые у нас есть, в принципе, они вообще могут вообще не голосовать после этого. Типа там Нью-Джерси, Род-Айленд, Делавэр. Кстати говоря, не только Делавэр. Самая будет ужасная ситуация, знаете, где в Монтане, в Вайоминге, Айдахо. Там всего 3-4 человека от всего штата. Эти штаты можно вообще будет не голосовать там. Потому что они не будут их считать. Там настолько мало представителей, то есть по сравнению с Калифорнией какой-нибудь там или с Техасом. Вот Техас будут считать, а Вайоминг нет. То есть республиканцы, кстати, на этом потеряют больше штатов, чем демократы. Потому что Род-Айленд может быть и небольшой, но сколько Род-Айленд? Вот давайте вот просто посмотрим. Вот я открываю. Сколько у нас в Род-Айленде? Род-Айленд, да. Значит, смотрим, сколько у них электорс. Электорс мы тогда можем все... Так, сколько у них есть? Так. Electoral College, вот Род-Айленд. Сейчас мы выясним, сколько у них там есть. По-моему, 4 человека. Ну вот. Ну, то есть, смотрите, 2 сенатора и 2 конгрессмена у них. А, например, в какой-то Монтане ситуация еще хуже. Там всего один конгрессмен на весь штат. И 2 сенатора. Все. Понимаете? Вот сейчас открою. Electoral College Map. Electoral College Map. Вот, пожалуйста, мы открываем. Вот так далее. Мы смотрим вот за то, что у нас было в 24 году. И вот смотрим, что на Род-Айленд. Да, 4 человека. Все правильно. Коннектикут 7. Делавэр 3. Ну вот Делавэр. Смотрите. Монтана 4 человека, Висконсин 3, Саут-Дакота 3 человека, то есть один сенат, один конгрессмен, 2 сенат. Северная Дакота 3 человека, Айдахо 4, то есть все, это все республиканские, Канзас всего 6 человек. Айова 6, Юта 6, все, это все республиканские штаты, которые перестанут считаться. Миссисипи 6 человек. И потом смотрим Нью-Йорк, 28 человек. Даже штат Мэйн имеет 4 человека. Вирджиния имеет 13. Орегон имеет 8, 12. Вашингтон имеет, Калифорния 54 и так далее. То есть республиканцы больше потеряют. Поэтому им не нужен вот этот Electoral College. С другой стороны, республиканцы, конечно, уперлись, что они не хотят никак решать проблему с нашими территориями. Это, конечно, выглядит немножко глупо и... выглядит чисто эгоистически для республиканской партии, потому что весь разговор о том, что а вот почему мы должны их принимать в состав, так далее, они одни демократы придут. Ребят, так вы знаете, у вас скоро демократы будут одни в Техасе. В Техасе побеждают демократы. Вы не в курсе? Вот я вас очень огорчу этим. В Техасе на сегодняшний день идет колоссальный подъем демократической партии. По целому ряду мест. Там обсуждается демократический сенатор и демократический губернатор. Но я думаю, что они не победят. Ну вот у них сейчас надали. Эбботт, это республиканец, имеет 49. Хинджоса имеет 46. О чем мы говорим? Это Техас. Поэтому в Техасе очень может быть смена власти. Почему это происходит? Объясняю популярно. Понимаете, обычная даже не социология, а политология, понимаете? То есть, смотрите, когда... Это не потому, что туда приехали какие-то, взять оборванцы и требуют велфер. Ну, это не поэтому. Потому что когда люди начинают нормально работать, в какой-нибудь компании, там, JP Morgan или Ernst Young, понимаете, или там, на какую-то финансовую серьезную компанию, что они ожидают от этой компании? Они ожидают, что им дадут страховку. Что у них будет 401 план, что у них будет нормальное пенсионное какое-то там отложение, там и так далее, что у них, помимо 401 плана, что у них, ну, медицинская страховка, как я сказал, что у них будет бесплатная парковка для машины, что у них будет нормальный оплачиваемый отпуск, 2-3, может быть, недели, как сейчас уже 3 недели многие требуют. и так далее и тому подобное. То есть люди, обычные, самые натуральные, когда они перешли с работы на ферме или на заводе, на каком-то там самом примитивном, в более продвинутую компанию, начинают требовать удобств. Они начинают требовать социальный пакет. Они хотят, чтобы им детский сад оплачивался, чтобы им оплачивали пол колледжа для их детей, или что-то там откладывали для их детей на колледж и так далее. Это каждый человек хочет, как только он устраивается на подобную работу. Так как Техас аккумулирует вот эти работы сейчас со стороны Калифорнии и так далее, все эти люди будут требовать одного и того же социальных пакетов. И если республиканцы местные, которые привыкли ездить на лошадях, понимаете, и с ковбойской шляпе, и жить от сахи в самых примитивных каких-то условиях, то их вот этих вот людей, которые теперь там работают в этих компаниях, вот этот вот примитивный образ жизни не устраивает. Они хотят, повторяю, иметь нормальные школы, они хотят иметь нормальный госпиталь, нормальные дороги, нормальные детские сады и так далее. Это все социальный пакет, нормальный транспорт. Это все социальный пакет. Значит, у них начинаются требования вести эти социальные блага. Это не говорят левые, это говорят обычные люди-работяги, которые работают просто на продвинутых компаниях. Или нужно, извините, копать дерьмо. Когда ты копаешь дерьмо, то, конечно, понятно, ну, о медицинской страховке, понимаете, от кого-то речь не идет. То есть очень все просто. Либо, понимаете, копаемся в навозе, разводим лошадей и ездим, понимаете, в ковбойской шляпе. Либо шляпу снимаем, работаем в продвинутой компании, одеваем костюм. Ну, иной раз не костюм, но не важно. Но при этом мы требуем то-то-то-то-то-то-то. Потому что мы требуем это как оплату труда. И это неизбежно в любом штате. Значит, не, так как Техас стал аккумулировать работу из Калифорнии, из Нью-Йорка, из других штатов, откуда они уезжают, эти люди, это не значит, что они требуют демократов. Они просто видят, что демократы готовы работать в этом направлении. Поэтому они начинают голосовать за них. Понимаете? Они начинают за них голосовать. Поэтому очень может быть, что штат Техас станет демократическим. Там вот, например, вот сейчас. Вот берем Техас, я открываю. Ну, тут совсем все плохо. В Сенат у них побеждает Таларика на 1.6. Понимаете? Ну, небольшой отрыв. 46 на 44.4. Вот вам, пожалуйста. Ну, слушайте, но если республиканцы поставили Пакстона, Пакстон один из коррумпированных членов американского вот этого политического круга. Они хотят с таким человеком, то есть Пакстон дает все возможности, чтобы его обыграли, потому что он именно-то настолько коррумпирован. Ну, слушайте, я не буду абсолютно удивлен, если там победит Пакстон. До этого там вот был Корнин, которого Трамп ушел на пенсию. Вот он побеждал демократов 61.6 к 34.4. Представляете, на 30 очков он их обходил. А Пакстон со своим рекордом, это же надо было найти подобного. Но это просто смешно уже. Пакстон идет 48 на 52 в Техасе. Ну, ребят, ну что вы хотите-то? 718-303-90-90. Мы уходим на перерыв, начинайте набирать телефон. Давайте посмеемся над этими выборами.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Вот эти 3 вопроса, что мы обсуждаем. 2 вопроса я предлагаю вам ответить. И 3-й вот мы обсуждаем с этими выборами. Значит, ну, прежде всего, куда стремятся молодые люди в Америке, к чему это идет. Я именно не хочу говорить, чтобы вы мне сказали, что вы со мной согласны. Я хочу, чтобы вы сказали сами. 2-й вопрос, что будет, если отрежут помощь Израилю в Конгрессе. И 3-е, это наши выборы вот сейчас, сегодня. И вот здесь вот я как раз рассуждаю по следам, по цифрам того, что происходит. То есть цифры, конечно, могут поменяться, разумеется. Тут все может произойти, но вот судя по тому, что я вижу, вот сейчас, сегодня, да, то есть, ну вот у нас вот, вот, например, в Техасе произошло вот так далее, в республиканской, вернее, не в Техасе, подождите, это в Миссисипи, сори, еще более консервативный штат. Вообще один из самых таких, как говорится, консервативных. Там взяли и назначили исламского судью, даму, которая открыто исповедует шариат, и она каким-то образом стала судьей. Поэтому, понимаете, что мы говорим о Нью-Йорке? Что мы говорим о Мичигане? В Мичигане самая большая исламская община. Что мы говорим там о каком-то Бостоне, где, как говорится, собрались все либералы левого заскока этого мира? О чем мы вообще говорим? То есть, а почему это происходит еще раз в таком как штате, как Миссисипи? Потому что республиканцы, как партия, как какой-то голос перестали существовать. То есть отдельные какие-то люди, нет ни общего голоса, ничего. При этом, знаете, не надо мне говорить, вот у меня есть одна знакомая, она начинает, знаете, вот тут же ныть. Ой, у них нету как средств массовой информации. Я говорю, ребят, ну вы что, ну слушайте, ну давайте не будем делать из себя полных идиотов. У республиканцев в руках Конгресс, они могут давать каждый день пресс-конференцию. У них сам один из главных микрофонов и мегафонов в стране, как и у Трампа. Они будут ежедневно, понимаете, кого-то поливать или с кем-то сражаться. Вести какие-то пресс-конференции, вести ответы на вопросы. Ну, это, конечно, надо озаботиться, это делать. Поэтому не надо говорить о том, что у вас чего-то нет. Потом есть такие издания, как «Нью-Йорк-Пост», «Федералист», Commentary, American Greatness, Wall Street Journal, The Free Press знаменитая. Это все очень честные, вполне себе нормальные издания. Все можно напечатать, все, пожалуйста, все перед вами. Выбрать, если вы думаете ABC, CBS, NBC, ну так извините, их век давно ушел уже. Они доживают, я не знаю, последние десятилетия, ну только новости читают и все, и то безликие. О том, кто в Нью-Йорке помочился на какой-то столб очередной. Видите, как этого страшного преступника арестовали за произведение лишней мочи. Ну вот примерно что-то такое. А так, в принципе, эти новости, что я да, последний раз, я не знаю, когда я смотрел, я уже не помню даже. Когда я приехал в Америку, у меня был старый-старый потертый телевизор Sharp, который мне подарили. У меня не было, конечно, кабеля, там были только вот эти каналы 2, 4, 5, 7, 11, вот эти вот. Вот я их смотрел.

0: значит, оппозиция была бы еще сильнее. А вы вот такой. Значит, люди поддерживают, республиканцы, я имею в виду не люди, а республиканские, так сказать, сенаторы, конгрессмены, поддерживают политику Трампа только по той причине, что они боятся за свое место. Вот такой я делаю
1: да,
0: вывод.
1: Да, это правда, так и есть, так и есть.
0: Вот. Так могу ли я голосовать за людей, для которых свое место дороже страны и всего того, что в них происходит, всех тех отрицательных моментов? Что касается Трампа, он проиграл всю внешнюю политику. Его экономика, нельзя сказать, что она ужасная, но то, что он обещал, это так далеко от сегодняшнего, что даже не о чем говорить. Вот, поэтому на него у меня большой надежды нет. Я за него голосовал, да, потому что я не мог голосовать за левую, да еще и дуру ко всему прочему. И хотя бы она была бы умная.
1: Я вас понимаю, я вас...
0: Она не была умная. Я очень разочаровался.
1: Харрис не умная, абсолютно. Умной никогда не была.
0: Да.
1: Она, кстати говоря, демократические праймарис проигрывала еще большим треском, чем общие выборы.
0: Вы знаете, моя дочка, она deputy of general counsel компании Blue Cross and Blue Shield of New Jersey. Mm-hmm. То есть занимает высокий пост. Она мне сказала: папа, никому не говори, что я голосовала за Трампа, мне стыдно. Ну вот, все, что я могу сказать. Понимаете, голосовать за людей, которые боятся за свою должность больше, чем за судьбу своей страны, я больше не хочу. Скорее всего, я просто не пойду на выборы, если будет выставлена кандидатура типа там Окасии Кортес, я не знаю, кто там из них может победить.
1: Но это в Нью-Йорке.
0: Ну, я говорю, что абсурдно.
1: Вы в Нью-Джерси живете?
0: Я живу в Нью-Джерси, да. Да, конечно.
1: Ну, мы с вами рядом, да, наверное.
0: Да. Вы знаете, если хотя бы там выставят Джоша Шапира, например, я еще, может быть, подумаю,
1: не
0: варианты рассматриваю. А если это будет левый политик, что-нибудь из птенцов Берни Сандерса, как я их называю, птенцы Берни Сандерса, то я просто не пойду на выборы, потому что мне не за кого будет голосовать. Все, спасибо, я сказал.
1: Спасибо. Ну, вот и я, примерно мои впечатления. В Нью-Джерси голосовать, в принципе, некого. У нас с огромным отрывом идет вот этот сенатор Кори Букер, который не самый плохой, но мне он не нравится. Я бы его переизбрал бы, но голосовать там абсолютно... То есть республиканцы выставили как кого-то настолько ничего не значащего, что я вообще не знаю, за кого я голосую. Поэтому голосовать нет смысла. Все, у нас больше никого не избирают толком, ни местные, ни какие органы. Поэтому в Нью-Джерси я просто буду сидеть дома с этими выборами. Кстати говоря, наш конгрессмен в нашем округе, на севере Нью-Джерси, это Джош Гатхаймер, еврей, который постоянно самый консервативный в Конгрессе, который все время борется с этой Окасией Кортес и так далее. У меня рука не поднимается голосовать против него, хотя он тоже демократ. Он действительно с ними пытается бороться. Другой вопрос, что внутри этой партии, я думаю, что он делать это не может. И если я бы с ним бы вот так вот мог бы поговорить, я его периодически вижу у нас здесь. Если бы можно было бы вот так вот с ним вот сесть, взять и поговорить нормально, я бы ему сказал бы, слушай, тебе нужно или становиться independent, или уходить из, к республиканцам. Ну, может быть, к республиканцам он не ушел бы. Но стать индепендент точно он должен, потому что то, что происходит в нашем, в нашем этом курятнике, это не есть нормально. Это не есть нормально. Эта партия до выборов доходить не будет. Что касается республиканцев, они проигрывают под собственным весом. Вот только что человек звонил, правильно, они ничего не делают. Как только их освобождают от зависимости от Трампа, они начинают выступать против него. То есть, действительно, о чем это говорит? Что, во-первых, они прекрасно понимают эту дурь трамповскую. Да я сейчас называю это так, как оно есть. Потому что, понимаете, в 25-м году были надежды. Сейчас надежд больше нет. Все. Сейчас его судят за его дела. Он дела довести до конца не может. Не может. По целому ряду направлений. И что вы думаете, это не аукнется, аукнется? Правильно аукнется. Потому что он не бог, не царь, не любимый человек, не брат, не сват. Он временно нанятый на работу человек, чтобы исправить тот идиотизм, который идет от демократов. Если он не

0: этого не делает или, например, не хочет это делать, например, с Катаром. У меня почему-то вопросы. Он получил этот самолет в подарок, этот никому не нужный? С Катаром у нас нет проблем никаких? Я пытаюсь вспомнить. Катар никому на слуху не находится? Вот эта страна. У меня находится. Они же финансируют полный переход наших университетов к исламизму. Все, целый ряд кафедр. И мы ничего не делаем по поводу этого Катара. Потому что получили самолет в подарок. Это что, обоснование для этого? Вот вам, пожалуйста, одно из противоречий. Ну да, они вложили нас 10 триллионов долларов. Так давайте забудем, через 10 лет эти 10 триллионов ничего не будут значить, если к власти будут приходить такие, как вот этот Абдул-Аль-Саид в Мичигане. Понимаете, они ничего значить не будут, эти 10 триллионов. Над Белым домом можно будет поднять зеленый флаг ислама. Я очень не буду удивлен этому. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Если Америка перестанет давать деньги Израилю, то в Израиле будет то же самое, что и в Америке. Будет платная медицина и платное образование. А пока, получается, мы платим большие налоги для того, чтобы в Израиле все было бесплатно.
0: Окей. Вот так. Спасибо. Спасибо. А что вы думаете по поводу, куда идут американские дети?
1: Не знаю, как туда идут. На Украину идут, на замки для Зеленского. Вот куда идут деньги. А в Израиле не знаю, вроде воров-то нету. В Израиле воров-то нет, как Зеленский. Вот.
0: Я понял, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. Насчет праймериз, Висконсин праймериз, похоже, она проиграла. Это Донг. Но разница всего 3000 голосов.
0: Она проиграла.
2: Ну, по-моему, еще не кончились подсчеты. Разница всего 3000 голосов.
0: Я сейчас посмотрю.
2: Я смотрел утром. 3000 голосов, которые могут...
0: Уже выиграл. Но это праймериз. Вы же поймите, это же не конкретные выборы. Но то, что, посмотрите, какая-то совершенно выскочка полная с bipolar disease. Абсолютно сумасшедшая. Абсолютно. Выигрывает с таким или проигрывает настолько близко к выигрышу, но это, извините, это же полный абзац вообще, что происходит.
2: Она набрала 300 тысяч голосов. Все удивляются, откуда тут 300 тысяч коммунистов.
0: Откуда?
2: Я понимаю. Откуда? 300 тысяч человек за ней стояло. Вот так вот как-то.
0: Да.
2: Но слава богу, она проиграла.
0: Но пришел другой, понимаете, тот демократ, который вместо нее будет, если он выиграет на губернатора, он все равно будет под большим давлением демократической партии, вот именно такой левой, потому что, значит, у нее там есть огромная поддержка, вы понимаете? Вот
2: главное, что они сумасшедшие будут, так что посмотрим.
0: Ой, господи, понятно, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро. Враг нашей молодежи, это искусственный интеллект. Вы со мной согласны?
0: Нет.
3: Потому что она лишает в будущем их работы, безработицы грозит и лишает их американской мечты. Подумайте, пожалуйста, еще раз. Спасибо.
0: Спасибо. Я думаю, что единственное, что у нас светит в будущем, вообще как серьезное какое-то развитие, это... Вот этот искусственный интеллект. Это не лишает их работы. Работы будет полным-полно. Просто работы, например, понимаете, изучать, женские какие-то истерики, вот, или истерики трансгендеров, может быть, не надо с такой тщательностью и с таким количеством людей, как сейчас делается. Вот это, наверное, не нужно делать. Поэтому я в этом отношении совершенно не так настроен. Искусственный интеллект, это, я думаю, что это единственное, что на сегодняшний день мы имеем вот такое что-то серьезное, как вот будущее развитие страны. То есть, если раньше был вот этот вот, какие-то вещи были связаны, с компьютерами, с интернетом, интернет-бум был и так далее, то сейчас этого нет. Сейчас именно, вот понимаете, связано с этим. Поэтому, слушайте, да? Вот по поводу Висконсина, значит, смотрите, выиграл там Кроули, демократ, ну это еще раз повторяю, это праймерис, на демократ, на губернатора, у него 39.8 голосов. У Хонг сумасшедший, коммунистки, 310 230, то есть разница действительно вот получается, ну, 39.4, то есть 0.4 процента Кроули ее обошел. Представляете, как, если даже Кроули, вот этот вот черный парень, он станет губернатором штата. Представляете, какое будет на него давление со стороны той же самой партии, когда он будет, вот, понимаете, вот, ну, выступать, как говорится, что-то делать сам по себе. Колоссальное давление будет. Вот смотрим тогда, вот что у нас здесь. Вот мне просто интересно, значит, Кроули, он собрал 313 509 голосов. Ну, то есть вот этот Хонг собрала 310-230. Ну, вот есть большая надежда, что республиканец его обойдет на общих выборах. Почему? Потому что Тиффани его зовут. У него 400, вот на праймерис у него 465-955. То есть у него где-то на, ну, скажем так, где-то на 150 тысяч человек больше на праймерис пришло за него голосовать. Значит, штат, в принципе, идет, ну, хотя бы в правильном направлении. То есть где-то, скажем так, где-то у нас 60 на 40 шанс, что там будет республиканец-губернатор. Вот это Хонг, извините. То есть даже если Кроули будет, это будет лучше, чем это Хонг. Хонг надо держать в сумасшедшем доме, господа. Натуральным образом. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. Израиль получает деньги, покупает американское оружие. Египет получает столько же денег. Что Египет делает, никто не знает. И все остальные арабские страны, те, которые получают.
0: Израиль хорошо, при чем тут Египет? Ну что, Египет, хорошо, если Израилю отрубит помощь, вот в чем вопрос. Я не сравниваю с Египтом, с Пакистаном, с
4: Антарктидой. Нет, не вы сравниваете. Тут один товарищ звонил, он говорит, что... Я не знаю, почему...
0: Ну хорошо, он не считает, что нужно Израилю давать деньги. Так полстраны считает, что Израилю давать деньги не надо. Да, но
4: покупают и запчасти, и все такое. Все покупают только
0: хорошо, американское оружие. Ну, да. Хорошо, окей. Они будут покупать американское оружие, допустим. Ну, не буду. Что дальше? Видите, вы говорите, что это как будто данность какая-то. Им дают 3.8 миллиарда помощи в год. Американский налогоплательщик не хочет больше этого делать. Правильно, неправильно. Эти запчасти, будут они лишний раз там работать, они не хотят больше помогать. Я не знаю, сколько помогают Египту. Может быть, Египет, понимаете, что-то обеспечивает какие-то, понимаете, какие-то ништяки за эти деньги. Не знаю. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро, Александр. Что касается помощи Израиля, он всегда будет. Израиль, там Конгресс, Конгресс, что хотят, делают, но все равно будет, никуда не денется. Почему? Потому что все-таки много наше еврейское лобби. Я сам тоже еврей. Вот. Поэтому это исключено. Спасибо.
0: Окей. Ну, ради бога, если вы так считаете, пожалуйста. Я считаю, что еврейское лобби на сегодняшний день проиграло, вот, ну, то, что я вижу по выборам, они проиграли все выборы, где они участвовали, вы знаете это? Там, где упоминалось еврейское лобби, или говорили о том, что евреи стоят за каким-то кандидатом на вот этих выборах, они везде проигрывают. Вот есть для ваших сведений. Понятие еврей и Израиль стало токсичным. Поэтому я не был бы настолько уверен в этом всем. Особенно, когда эта помощь закончится. Она заканчивается в 28-м году. Судя по настроениям, даже республиканцы этого делать не хотят. Ну, увидим. Как будет, так будет. Добрый день, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Есть такое выражение. Постоянно помогая слаборазвитым странам, не мудрено возглавить их список. И второе. После 7 октября Нетаньяху, глава Моссада, они должны были сделать себе харакири или застрелиться.
0: Окей. Спасибо. Ну, я не уверен, что они должны были харакири делать или застрелиться. Вот что я уверен, что они должны были назначить нормальную правительственную комиссию, как для этого всегда в Израиле делалось, которая должна проводить расследование произошедшего. Нетаньяху это сделать не может, не хочет, не будет. Поэтому ждут, когда или Нетаньяху умрет в офисе, потому что он сам власть отдавать, видимо, не хочет, либо его вышибут из офиса каким-то образом, и тогда будет какая-то инициатива назначить эту комиссию для выяснения причин. Почему эту комиссию Нетаньяху создали? Потому что, скорее всего, одна из причин это было то, что на Симхат-Торе, на Йом-Кипур, очень много военных частей, которые охраняли Газу, допустим, их там становится меньше, потому что все идут, как говорится, праздновать праздники. Все, что осталось, перевели или не перевели, но, во всяком случае, какая-то часть достаточно серьезная была расквартирована на западном берегу, в каких-то еврейских вот этих религиозных поселениях, где очередные, понимаете, сумасшедшие религиозные захватывают какой-то камень святой, огораживают его забором и кричат, что все это государство Израиль теперь. И типа охраняйте нас, платите нам велфор и так далее и тому подобное. И на западном берегу это постоянное явление. Что захватывается какая-то высота и так далее и тому подобное. Причем охранять вот эти вот совершенно удаленные какие-то форпосты такие, это колоссальный геморрой. Это огромное количество денег. Стратегически это уже абсолютно Израилю не нужно. Но мы же имеем то, что мы имеем. А у него религиозные партии внутри правительственной коалиции. Если он перестанет их хранить, они выйдут из правительства. Поэтому, понимаете, вот, как говорится, рука руку моет. Ну, вот. Поэтому он не хочет это делать. Это одна из причин, я считаю. Ну, вторая причина, это то, что он находился в власти. И это произошло во время его правления. Значит, ну, то есть, действительно, по-нормальному нужно делать харакири. Так, если говорить. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро, Александр, это Лев. Спасибо тем слушателям, которые покритиковали этого человека, который сказал, что нам не надо платить налоги на поддержку бесплатной медицины. Он должен зарубить сено на носу. Если Израиль падет, нам, живущим в диаспоре, будет очень плохо. Хотя мы не все будем жить в Израиле. Это невозможно. Диаспора — это единственный, кто нас защищает. По-моему, пример Америки это хорошо доказывает. Спасибо.
0: Спасибо. Так, еще раз, наш телефон 718-303-90, все линии свободны, прошу вас, набирайте. Значит, ну, с помощью Израиля, понимаете, тут разворачивается странная ситуация. То есть помощь заканчивается официально в 28-м году. Продлят ли ее, я думаю, сомневаюсь. Добрый день, вы в эфире.
8: Александр, доброе утро. Ну, во-первых, я считаю, что действительно искусственный интеллект — это проза вообще будущих поколений. Что то, что может искусственный интеллект сделать с нашими детьми, во-первых, искусственный интеллект может поменять историю. Ну, много каких гадостей можно сделать. И люди перестали читать книги, люди просто обращаются к искусственному интеллекту, и он находит какую-то информацию, и да, она может быть неправдивая, очень часто сталкивался с этим, говорит совершенно другую информацию. Теперь по поводу Израиля. Значит, смотрите, человек, который позвонил, сказал, что Америка оплачивает якобы израильтян, которые там имеют бесплатную медицину. Это неправда. Значит, во-первых, 3,8 миллиарда помощи военной, которую Америка дает Израилю. Во-первых, Израиль...
0: Вас отключило, но я хочу вас поправить. Значит, если Израиль получает 3,8 миллиарда даже помощи, которые тратятся на войны, значит, у них остаются... Это же они же получают в плюс эти деньги. Это помощь, подарок. Значит, если они получают эти деньги, значит, у них остаются какие-то лишние деньги,

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
6: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Davidson Radio
15: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
18: Davidson Radio.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Davidson Radio.
17: 620 AM. Настройтесь.
19: Нью-Йорке 8 часов утра.
20: WSNR, Jersey City.
19: Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
21: Новости на
19: Davidson Radio.
21: Информация к этому часу.
22: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Республиканская партия проведет 9-10 сентября в Далласе, штат Техас, свой первый в истории промежуточный партийный съезд, главным элементом которого станет критика левого крыла Демпартии. Организаторы намерены убедить избирателей, что демократы оказались под влиянием социалистических идей. Республиканцы также намерены сделать акцент на собственных достижениях, включая снижение налогов и усиление охраны границ. Они рассчитывают убедить электорат, что партия сосредоточена на повседневных экономических вопросах, тогда как демократы продвигают левую повестку. Президент Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках программы Medicaid. «Мы не собираемся платить за то, что наши невинные дети подвергались этим варварским операциям и практикам, которые наносят вред их юным организмам», — написал Трамп в True Social. Окружной суд запретил почтовой службе выполнять указ Трампа, ограничивающий голосование по почте в преддверии важных ноябрьских выборов. Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с почтовыми бюллетенями. Промежуточные выборы в этом году по традиции пройдут в первый вторник ноября, 3 числа. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют уступить демократам контроль над Палатой представителей. Гендиректор Paramount Skydance Дэвид Эллисон планирует начать перенос бизнеса из Калифорнии 1 октября из-за срыва сделки по слиянию с Warner Bros. Discovery. Совет директоров одобрил это решение. Иск с требованием заблокировать слияние подали 12 штатов. Сумма сделки должна была составить 110 миллиардов. Paramount согласилась отложить слияние на время рассмотрения судебного иска. Заседания по делу начнутся в марте следующего года.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
22: Не стало нашего коллеги Александра Гранта. Он ушел на 83-м году жизни. Александр родился в Москве, закончил факультет журналистики МГУ. В Нью-Йорк эмигрировал в 87-м году. С 88 по 2004 работал в газете «Новое русское слово», вел колонку «Чрезвычайные происшествия», писал политические комментарии. Гранта называли экспертом по русской оргпреступности. В 96-м вышла его книга «Процесс япончика». На Дэвидсон Радио и телеканале RTN Александр вел авторские программы «Контакт» и «Особое мнение». Большой популярностью пользовалась радиопередача «Криминальная хроника». Выражаем соболезнования родным и близким.

0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Американское радио на русском языке.
1: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
2: Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
7: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.

0: которые у них остаются от колледжа, и на работу они устроиться не могут. Я уже как-то говорил здесь, что сейчас идет очень активно, развивается дальнейшее вот какое-то создание так называемых family compounds, то есть когда дети съезжаются с родителями от невозможности найти нормальную работу и невозможности собственного жилья. То есть этот момент, мы, конечно, очень далеки от коммунальных квартир советских подобных, но какой-то вариант вот нового такого вот новой такой реальности, где родители как бы присутствуют, в принципе, получается выгоден всем. Мы уже об этом говорили и так далее. Но самое главное, что пока не будут списаны эти долги за колледж у студентов, они будут тормозить по максимуму. И свои, допустим, вот образование новых семей каких-то, и сожительство вместе с кем-то, и так далее, и тому подобное. Заведение детей тем более. Потому что на них висят огромные долги, они не могут их выплатить. И выплатить они их никогда не смогут. Это абсолютно исключено, я считаю. Поэтому какое-то действие государства, пусть это будут демократы, пусть это будут республиканцы, мне все равно, который обнулит эти долги, я считаю, оно себя оправдывает и назрело. На будущее долги студентам должны даваться только под определенные предметы. Если они там требуют, допустим, на развитие социальных наук изучения Пакистана, то на это деньги давать не надо, за свой счет. Вот берите деньги там в банке в каком-то коммерческом, и с ними имейте дело. Никаких федеральных грантов на это. Вот это лично мое мнение. Но так или иначе, мы идем к обнулению этих долгов, потому что иначе это один из главных тормозов, почему нет какого-то дальнейшего развития американской семьи, американской молодежи и так далее. А в принципе, они не хотят свой дом, хотят. Допустим, им не нравится пригород какое-то время. Как только у них появляются дети, им начинает нравиться пригород. То есть дело тут вполне все очень осязаемо. Просто мы, как говорится, к сожалению, частично, вот это вот получение высшего образования, которое не имеет никакого значения, не дает никакой конкретной работы, это, конечно, большая проблема. Я сам с этой проблемой сталкивался, потому что гуманитарное образование в Америке, в принципе, оно дает очень много интересных идей, но не дает карьеры. Поэтому ты зависаешь как бы в воздухе, понимаешь, имея огромное количество бумажек, дипломов и так далее и тому подобное. То есть либо надо идти в академию, то есть дальше преследовать это, либо, в политике. У нас все очень многие политики с гуманитарными дипломами. Вот что-то такое. Я, как говорится, не хочу давать советы, но целый ряд кафедр каких-то, которые получают деньги под обучение, в принципе, получать не должны. Не должны, потому что это превратилось в распил чистейший, который отдать никто не может, потому что денег у них нет. Они так и будут жить с этими долгами. Эти долги же не могут принять кусок ноги забрать за это, как у Шекспира. Это же нельзя сделать, это же снять, вы же не можете у кого-то эти деньги, если у него денег нет. Они будут жить на кеш всю жизнь. Им плевать на эту кредитную историю вашу и так далее. Это русские за эту кредитную историю держат. Американцам она очень многим плевать на нее. Они будут на чьи-то, понимаете, как говорится, истории покупать себе квартиры, там, дома, машины и так далее и тому подобное. Все это вполне возможно и вполне реально. Понимаете, а федеральное правительство будет сидеть и ждать, когда эти долги выплатят. Никогда. Никогда этого не будет. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Спасибо, как всегда, за передачу. Что я вам могу сказать? Вы как абсолютно правы, но я говорил об этом вам все время, и вы говорили, что надежда умирает последняя, что вы верите в Америку, в ее систему и... И что? Я, например, я извиняюсь, это мое личное мнение, что я вижу, как все становится. Вот мы говорим все правильно, но ничего же не делается. Ни с образованием ничего не делается. Тот же Трамп, у него теория, все его идеи правильные. Ну как это делается? Это же просто ужасно, понимаете? Хотя он во всем прав. То есть, понимаете, вот сейчас он сколько-то денег выделяется на эту, на редкоземельные металлы, на возобновление этой горной промышленности и прочее, прочее. Но мы медленно, но верно скатываемся, я не знаю, куда нас ждет. Дай бог, чтобы нас, так сказать, мы не дожили до революции, понимаете? Потому что, как вы правильно говорите, все эти штаты огромные, они все заражены этой болезнью демократической, эти Калифорнии, Нью-Йорки. А в этих маленьких штатах, где еще там поросли республиканцев, там 2-3 человека, то есть 2 человека в Сенат и 1-2-3, как вы говорите, 5. Ну,
0: хорошо, я понимаю, но смотрите, самая главная проблема, почему тот же Техас там начинает синеть, допустим, или Калифорния, когда-то была аж красная, там когда-то был губернатором Рейган, если вы помните.
1: Да.
0: Почему она настолько посинела? Потому что, во-первых, республиканцы, я считаю, это самая главная причина, не ведут никакой объяснительной работы, почему нужно быть консерватором. Понимаете, консерватор в наше время, это не должен быть человек, который уперся рогом и запрещает аборты. Понимаете, Александр, или борется до конца своей жизни с голубыми. Понимаете, это не есть проблема жизни вообще ни для кого.
1: Мы с вами об этом говорили, и я говорил, что республиканцы там должны стоять на каждом углу, как и демократы, и объяснять людям в теории, да, социализм и коммунизм – это фантастические книги, в теории. Но на практике все это объяснять людям, объяснять, потому что люди не знают.
0: Ну вот смотрите, да, смотрите, спасибо за ваш звонок. Вот сейчас вот только что буквально в новостях было, что республиканцы собираются брать промежуточный съезд в сентябре, для того, чтобы именно начать объяснять. Ну, я рад, что они, наконец, что-то начали делать, если это, конечно, не слишком поздно, не слишком мало. Вообще это надо делать постоянно. Это должна быть постоянная работа. Это должна быть постоянная часть обучения в колледжах, в школах. И не надо ничего там такого учить, но нужно учить патриотизму, нужно учить американскому флагу, нужно учить... понимаете, что американский флаг — это не просто тряпка какая-то, понимаете, что за него умирали люди. Почему умирали? Что 250 лет американского эксперимента — это уникальный эксперимент, лучшее, что может быть из всего предложенного на всем земном шаре. Что почему, например, сейчас Китай начал процветать, вот понимаете, как и как экономика, и как, понимаете, страна, которая считает лучше, чем Соединенные Штаты. Почему? Потому что я вчера об этом говорил. Китай не позволяет никому себя критиковать. Никому. Они все время, понимаете, выставляют красивые картинки и так далее. А то, что там, извините, вздохнуть нельзя свободно, про это речь никто не ведет. Потому что все боятся потерять прибыли. Вспоминается этот проклятый Ленин, будь он не ладен, что капиталист продаст нам веревку, на которую его повесят. Вот он, вот оно перед вами. А что произошло с нашим капитализмом? Что произошло с Китаем? Почему Китай встал на ноги? Из-за того, что мы с вами плохие? Ну, мы с вами... Давайте так говорить. Я виню в этом всех. В частности, самого себя. Потому что когда мы приходим в магазин, мы начинаем тут же искать что-то подешевле. И накупаем этих тапок с гвоздями, понимаете, как будто на следующую жизнь. Эти тапки и гвозди делаются в Китае. Они берут эти деньги и перекачивают в более тонкую промышленность. Вот сейчас только что звонил человек, говорил, что нельзя развивать вот это вот искусственный интеллект. Понимаете, дорогой мой, я вам скажу такую вещь, что если мы не будем его развивать, его будет развивать Китай. Или будет развивать какой-то там Вьетнам. Или кто-то. И мы останемся глубоко и долго позади. Мы еще начнем покупать это за дикие деньги у них. Или не сможем конкурировать с ними, потому что они это внедрят в оборону, в военной области. Поэтому, понимаете, вот этот вот момент, давайте не будем изучать для того, чтобы наши придурковатые дети наконец-то обрели какой-то ум. Извините, это самоубийство. Натуральное самоубийство. Это нельзя ни в коем случае делать. Мы должны это развивать и должны в это вкладывать деньги и так далее. А наши молодые люди, если вы хотите, чтобы они читали и так далее, нужно по-другому относиться к образованию, просвещению, культуре. Почему в Японии учат детей, понимаете, какому-то этикету, они раскланиваются там, я не знаю, взрослыми ведут себя по определенным образом. Почему у нас так они распустились до такого состояния? Потому что мы дали этому сделать. Потому что мы так бежим за какими-то земными благами, что мы не полностью не заняты нашими детьми. Они что-то понимают, эти дети? Боже мой, они ничего не знают, не понимают, не хотят понимать. Потому что вы, как родители, прежде всего, отсутствуете. Вы только заняты работой. Получением материальных благ, поддержкой своего плавающего состояния. А что с детьми будет, да хоть что угодно. Вы считаете, что только вложение денег в детей, это единственное, что вы можете, главное, что вы можете делать. Нет, это не главное. Это не главное, деньги. Главное, это контакт с этим ребенком, его обучение. Его становление. Если это делать с самого начала и делать по-доброму, по-нормальному, не надо ничего кричать, не надо ничего доказывать, надо на примерах показывать. Вот есть такой пример, вот есть такой. Вот ты там говоришь про Китай, какой Китай хороший. Ты знаешь, вот в Китае сейчас разгромили, я вот своей дочке хочу рассказать, все книжные магазины. Может быть, это для нее покажется каким-то скучной новостью. Но это говорит о чем я хочу потом поведать. Это значит, что любую твою мысль, которая не доходит или неправильно трактуется коммунистическая партия Китая, тебе не дадут сказать. Не дадут напечатать, не дадут высказать. Нигде, ни с кем, никогда. Тебя тут же посадят или выгонят из страны, в самом лучшем случае. Вот что нужно делать, рассказывать, еще раз рассказывать, чтобы не было такой ереси на улице, что в Америке считают, что Северная Корея это главный проповедник прав человека. Образование, господа, оно не делается само по себе. Я это твержу, твердил и буду твердить. Я не работаю учителем, мне от этого не обломится ничего. Но то, чем я здесь занимаюсь, это фактически один из видов просвещения. Вот то, что я делаю на радио, у меня такое впечатление, что я работаю каким-то, вот я не знаю, просветителем. Мне как сказали это, кстати, один раз. И я не вижу в этом ничего плохого. Потому что, к сожалению, нужно просвещать, нужно рассказывать. Вот республиканцы, если возьмутся за это, у них есть все возможности. Ребят, не надо мне говорить, что «Ой, мы то не можем! Ой, мы демократы то захватили!» Они не захватили, вы ничего не делаете, понимаете? Вы импотенты. И все, понимаете? Вспоминается эта дурацкая песня. «Меняю большой лежачий на короткий стоячий. Даю в придачу Жигули дачу». Вот о чем ведется речь. Извините, конечно, за прямоту. Нужно что-то делать. Патриотизм надо воспитывать с самого начала. Нужно заниматься вот этой политической пропагандой. Когда-то ставили, вот в Америке много ставилось памятников каким-то писателям, ученым и так далее. Все перестали делать. Должна быть программа Beautify America. Сделайте Америку красивой заново. Это же колоссальное притяжение и для бизнеса, и для туристов. Пойти какой-то, подсидеть в каком-то сквере рядом с каким-то памятником, и рядом там тут же поставить какое-то мороженое продавать. И мороженое заработало, и просветитель появился. Ставить какие-то столбы, вы знаете, вот в Риме, например, это же тоже не просто так делать. Или в Египте ставилось какое-то, то, что ксенотаф называется. Никто не знает, что это такое? Это такой вот типа стеллы или, допустим, колонны, на которой написаны какие-то истины, какое-то высказывание, какая-то философия. Это и в Китае делалось, и в Египте, и в Риме. Не указы какие-то, а именно какие-то вот высказывания. И вот это должно быть, вы понимаете, вот эта пропаганда должна быть, потому что какие-то слова должны звучать в мозгах постоянно. У нас что, нет кому сказать-то, боже, у нас полно американских высказывающих, которые мы можем, как говорится, рекламировать на каждом шагу. Того же Рейгана можно, извините, понимаете, ставить миллион вот этих ксенотафов, понимаете, что он сказал. Рейган, Труман, Рузвельт, один Рузвельт, второй Рузвельт. Да были очень умные люди, Вилсон президент, понимаете, несмотря на что. Там на его расизм и так далее можно, как говорится, цитировать. Полно генералов, и генерал Норман Шварцкопф много интересных фраз сказал. Цитировать это надо, чтобы поколение знало, а оно не знает. Когда-то еще, вот я приводил этот пример, я его повторю. когда-то дворянские, вот эти вот все эти семьи, аристократы и так далее, почему они держали вот этот вот постоянного генеалога, который сидел и рисовал за жуткие деньги, это стоило всегда очень состояние для дворянов, рисовал вот эти вот генеалогические деревья, понимаете, составлял вот эти все эти карты и так далее. Почему это делалось? Потому что на этом воспитывалось будущее поколение. И приходил там какой-нибудь Вильям, там, понимаете, или Джордж, и говорил: Джордж, ты знаешь, почему твоя семья вот сейчас, в 20 веке, имеет дворянские корни? Потому что в 12 веке, 800, блин, лет назад, твой какой-то прапрапрапрапрапрапрадедушка в 38-м поколении умер за короля Англии, закрыв его своим телом. И его всем потомкам после этого дали дворянство, дали рыцарское звание. И вот ты вот сейчас, в наше время, должен с гордостью нести это звание, потому что ты не из помойки вышел, не в канаве родился, а ты родился в семье вот этого самого человека, у которого было 38 поколений, которые отдали служение стране. Ну, я утрирую, понимаете, но я могу сколько угодно примеров таких привести. И вот эти 38 поколений, им все время давали новые звания и давали новые земли. Почему? Потому что они каждый раз показывали себя, что они служат верой и правдой, понимаете, не жалея живота своего, Англии или Франции или еще кому-то, России той же и так далее. Вот как, вот, и ты вот имеешь вот эту дворянскую, вот эту длинную таль, и ты знаешь, что твоего прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрап как звали ваших прапрадедушек и бабушек. Практически никто мне не скажет, что помнит. Почему? Потому что вы их не помните, не знаете. У вас нет генеалогического дерева. Ваши внуки или правнуки уже забудут наши имена. Забудут наши имена, если только мы не будем каким-то образом это искусственно, а это именно искусственно поддерживать на плаву столетиями, десятилетиями, ну, а потом столетиями. И это не есть какая-то чушь собачья, но, это очень важно. Это сохранение традиции, это сохранение семьи, это сохранение вот именно той нормальности, которую мы потеряли. Понимаете, мы потеряли ее ради, мы стали бедные духом. Если мы обсуждаем все эти вещи, мы стали бедные духом. Потому что раньше это помнилось. Раньше это считалось хорошим тоном знать это. А сейчас, ты ничего не знаешь, ничего не ведаешь, ничего не читал. Фильмов даже нормальных не смотрел. Что с тебя взять-то? Ну, дурак дураком, ну. Цифирь какую-то выучил, там, 2 плюс 2. И все. Нет, конечно, надо воспитывать. Детей надо воспитывать взрослых, надо воспитывать студентов. Если этого не делать, то будет вот то, что мы имеем сейчас с детьми. Что дети абсолютно оторваны от взрослых, их еще больше отторгают от взрослых различные там шелупонь слева. Потому что, извините, Карл Маркс что писал, опять-таки, вы же, наверное, не читали его. А надо бы почитать. Марксизм, ленинизм надо изучать здесь больше, чем мы учили при коммунизме в Советском Союзе. Что писал Карл Маркс? Что семья – это первая ячейка капитализма. Поэтому как уничтожение семьи есть один из главнейших моментов построения коммунизма. Уничтожение семьи. Потому что когда у вас семья появляется, очень просто. Вы начинаете копить деньги на своих детей. Начинаете кормить своих детей. Начинаете что-то, каким-то образом думать, хотя бы, может быть, не самым активным образом, но что-то начинаете думать, если, понимаете, в ради этой семьи. То есть у вас появилось какое-то накопительство, у вас появились какие-то деньги. Вы уже не хотите потратить их на какой-то рабочий класс, на каких-то велфорщиков, которые ничего не делают. Нет, вы хотите потратить это на свою семью. Вы тут же начинаете считать свои копейки. Начинаете думать, я работаю, и все равно, и не хватает, на кусок колбасы нормальной. Все время сижу и на сейле покупаю. А то, что мне нравится, купить не могу себе. Почему? Потому что у меня забирают столько налогов, понимаете, или столько waste, мусор идет Понимаете, потому что какие-то бездельники годами ничего делать не хотят. Годами. Я не говорю, что все должны быть богатые, что все должны быть процветающие и так далее. Но выживать должны все. Они не выживают. И вот поэтому вот задаются все эти вопросы. Вот для этого, вот поэтому вся вот эта левая тусовка. Вы не заметили, что они говорят? Республиканцы говорят, семья это главное. Демократы говорят, нейборхуд главный. Что у вас даже, понимаете, даже нам представляют черные, представляют белым претензии, что у вас хорошие семьи. Блин, мне хочется морду набить за это. Я что должен, извините, разрушить свою семью, плюнуть на свою дочь, понимаете, вообще перестать чем-то интересоваться для того, чтобы вы оказались со мной на одном уровне, я должен себя опустить вообще вот в полную, какую-то канаву полную, сточную, для того, чтобы вы сравнялись со мной по званию. Или по поведению. Ну правильно, а как по-другому-то получается это? Если вы хотите, заботьтесь о своих детях, там, ну я не знаю, хотя бы минимально. Что-то делаете. И так далее и тому подобное. Иной раз у нас другой заскок. У нас другой заскок, особенно в русской комьюнити, что мы так часто, мы так заняты карьерой и зарабатыванием денег, что мы перестаем понимать наших детей, у нас отсутствует контакт с ними. То есть это другая сторона медали. Здесь должно быть что-то среднее. Есть такие, полно таких историй, что там, допустим, один из родителей ушел с работы. Они, конечно, потеряли в деньгах серьезно. И этот родитель сидит дома и занимается образованием детей. Занимается готовкой обедов. Занимается, там, это может быть мужчина, чаще всего это женщина, но не важно. Она, у нее full-time job фактически, вот содержать эту семью. И я аплодирую подобного. Почему? Потому что это важно. Потому что с этого все начинается. Не заканчивается, а начинается с этого. А мы почему-то вдруг решили, что все начинается, понимаете, с материального благосостояния. Нет, господа. К сожалению, нет. Поэтому составляйте свое генеалогическое дерево. Поверьте мне. Это очень полезно. Даже если вы это пока не понимаете. Так, перерыв и продолжим.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
4: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза. Если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз, а главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400, 718-998-8400. 00.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится... становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
12: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
3: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Что могу сказать? Мы сейчас вот то, что вот все происходит, вот то, что вот мы обсуждаем и так далее, это, вот, понимаете, не схватка современности с отсталостью. Это схватка фактически нормального поведения, нормальных человеческих, вот, как говорится, планов и эмоций с именно ненормальностью, именно с каким-то регрессом. Просто это одето, закамуфлировано в одежде из какого-то чего-то современного. Сколько раз я не рассматриваю вот то, что требуют какие-то левые движения, тот же BLM требовал или еще что-то такое. Любое, что они требуют, любое, фактически является регрессом. Вот если, например, они требуют, чтобы для них сделали отдельный этаж, отдельную ванную, отдельный джим, отдельный класс, отдельные оценки. Ну, даже с оценками, даже об этом мы можем не говорить. Но о чем мы говорим? Если человек говорит, фактически заявляет, что целая группа людей из-за их черного цвета, из-за каких-то там ошибок или там бед в прошлом, не могут сдать общедоступные экзамены, на курсе, который учат всех одинаково, это говорит о том, что они фактически создаются в своей собственной неполноценности. То есть мы неполноценные из-за каких-то там причин рабства там 150 там, плюс лет назад, из-за того, что мы неполноценные, мы не можем сдать экзамен. Или с другой точки зрения, типа люди говорят, что вот нам положено отдельный кинотеатр, отдельный джим и так далее. Почему? Потому что мы не можем себе позволить ходить в общую уборную с белыми, там, я не знаю, другими людьми. Ну а как по-другому это можно рассматривать? Каким образом по-другому это можно видеть? Понимаете, вот в этом все дело. Вот если так поставить вопрос, и вот именно вот с этой вот обычной вот... это фактически вот такая вот, понимаете, вот проблема вот этого, этих заявлений, начать говорить, вот вести разговор с нашими детьми, то вы заставите их думать. Вот то есть почему ты можешь вот ходить на курс, вот ты, допустим, там, я не знаю, там Лев какой-нибудь, там Вайнштейн, можешь ходить на курс,

0: Даже если начать с этого, то у этих детей, которых вы пытаетесь воспитать, тут же возникнет вопрос, слушай, действительно, я что, рыжий, что ли, блин? Почему я должен учиться? Я должен вкалывать? Я должен одно, другое, третье, десятое? Понимаешь, они не делают ни хрена. И им все положено. Во! Вот о чем мы говорим. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, здравствуйте. Я вот хочу сказать на примере своего... Алло.
0: Да-да.
1: На примере своего племянника. Вот он приехал из Бирмингтона, из университета, закончил 4 года. Пришел ко мне в гости и говорит, я буду голосовать за Сандерса, я буду голосовать за другого, социалиста, все. Я поняла, что ему там промыли мозги полностью. Мне взяло 15 минут рассказать ему на простом примере. Вот ты получишь первый свой зарплату, там посмотришь, и ты увидишь, сколько у тебя сняли за все эти вот, за то, чтобы их всех кормить, тексы и на все абсолютно. И ты получишь 1/3 своей зарплаты. И тогда ты поймешь, кого ты будешь голосовать. Это все было достаточно, это очень просто. И он стал, конечно, республиканцем сразу. Он все понял. Им промывают мозги жутко. И я все это ему сказала. И у нас и второй, и третий, и все они стали республиканцами. Абсолютно. Никто даже не думает о социализме. А социализм просто простая фраза, они должны знать. Они, окей, как сказать по-русски, они бьют и плакать не дают. Социализм бьет и плакать не дает. Это самая главная фраза, чтобы они поняли, чтобы до мозга дошло, что это такое. Вот. А когда бьют и плакать не дают, тогда они поймут, что это такое. Это Спасибо. Первое. А второе, вы должны... Да. И самое главное...
0: Да, говорите. Да.
1: Да, что это все происходит... Вы говорите, детям надо. Конечно, абсолютно. Я совершенно согласна. Но самое главное, им это вбивают в головы в школе, в колледжах и в университетах. Профессура вся, социалистическая.
0: Окей, окей. Хорошо, к вам вопрос. Скажите, республиканская партия, вот вы это знаете, я это знаю. Они что-то делают, чтобы изменить это сумасшествие? В школах, в колледжах и так далее?
1: Да, это они делают, потому что мы это делаем. Дело в том, что они ленивы, и они не так объединены. Всегда Охлес, всегда впереди, вы же знаете. Охлес всегда выступает за демонстрации.
0: Ну хорошо, республиканская партия очень, очень организованная. Спасибо. Республиканская партия – это очень организованная сила, с огромными деньгами. У них больше денег, чем у демократов. Им жертвуют серьезные, как говорится, бабки, разные миллиардеры и так далее и тому подобное. У них есть все микрофоны и мегафоны в стране, особенно сейчас, для того, чтобы заниматься тем, чем надо заниматься вот в этом вот самом образовании, и чтобы детям, понимая, что-то делать. Даже инициативы нету. Ребят, ну мы не можем все скидывать на то, что демократы токсичны. Демократы делают то, что они считают нужным для себя делать. Они это делают. Проблема в том, что республиканцы не делают ничего. Понимаете, мы не можем все время сваливать вину на кого-то. Вот они активны, а мы типа сидим дома. Они работают, а мы работаем, поэтому у нас нет времени и так далее, поэтому хоть трава не расти. Нет, ребята, оно так работать не будет. Оно так работать не будет, вы понимаете? Вы проиграете всю страну, мы проиграем всю страну. И когда мы очнемся, будет уже настолько поздно, что уже будет нас абсолютно бесполезно заниматься чем-то. Абсолютно бесполезно. У нас вот-вот появится полное поколение марксистов, которые будут голосовать таким образом. Есть только небольшая надежда на то, что их, как говорится, от марксизма, оторвет их собственные выплаты налогов, когда они пойдут работать. Рано или поздно они это сделают. Вот только единственная надежда. А если нет? Что тогда мы будем все делать? Куда мы поедем дальше на старости лет? Что вы думаете, Израиль станет, понимаете, выходом из положения? Не станет. Не станет, он никогда не был и не будет, и не станет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.

0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Меня Соса зовут. Я твою мамину рот ебал. Гандон, блядь.
1: Добрый день,
2: Вовки. Да, доброе утро. Вот эта женщина предыдущая, которая рассказывала, что она там кто-то не пришел, и она его за 15 минут переделала. Это смешно, конечно, несерьезно. Завтра ему другое расскажет, он снова переметнется туда. Тут нужно долгие месяцы, а может и годы кропотливой работы. Это первое. Второе, что я хотел спросить. Вот эти профессора, так и хочется их в кавычках называть профессорами, которые... Так за социализм и вливают. Они же тоже учились где-то. Значит, это не сейчас началось, а намного раньше, правильно? И третье, что я хотел сказать. Вот этих профессоров всех, не назвать ли их иноагентами?
1: Это не поможет. Это не поможет. Нет, это не поможет. Во-первых, у нас, чтобы в курсе были, понимаете, иноагент на русском звучит как шпион. Foreign agent на английском это означает не то же самое, это не агент какого-то правительства и так далее. Foreign agent это практически имя нарицательное для чего-то, что является не родным. Но вы не можете на этой теме ничего сделать. Значит, если вы хотите серьезно начать влиять на процессы образования и так далее, вся эта профессура, которая мы сейчас вот имеем дело и харкаем кровью, эта профессура организовалась во время Вьетнамской войны, да, вот этих вот всех противостояний с правительством и так далее и тому подобное. Когда Америку объявили врагом номер один всего человечества, и они это горячо и поддерживали на улицах. Вот сейчас они выросли, вот это, или выросли, они уже состарились. И вот это поколение, вот, которое тогда бастовало, оно сейчас учит других детей. Для того, чтобы это прекратить, то есть должна быть какая-то серьезная государственная инициатива. А именно, вы вводите обязательный курс обучения, где есть серьезное, допустим, причем это нужно, чтобы это повторялось на регулярной основе, потому что дети выучат и забудут. А нужно, чтобы это было, понимаете, чтобы сдавали экзамены на это. То есть, как образовался американский флаг, откуда пошел американский гимн, каким образом организовалась американская демократия, почему она базируется на Магна-Карте из Англии, почему собирались парламенты, допустим, в средневековых государствах, как это пришло к парламентаризму, изучение, допустим, философии Платона, Аристотеля, Сенеки, например, и так далее, понимаете, то есть стоиков и каких-то там, не знаю, главных каких-то столпов философии. Из того же изучения, ну, хоть что-то. Конфуция, который призывал учиться, учиться, учиться. Потом, понимаете, как, понимаете, уважение, какое-то воспитание. Это должно быть такой всеобщий курс, я не знаю, как его надо назвать. Можете назвать его курс воспитания, пожалуйста, ради бога, если хотите. От названия тут не меняется еще, но самое главное, что вы воспитываете и гражданина, и человека, чтобы он не был, понимаете, свиньей какой-то, необразованной. Когда-то, знаете, когда учили, опять вот дворянские семьи вспоминаются, когда-то учили, у них им давали домашнее образование. Домашнее образование это было просто идеальное, вы не представляете, насколько это был высокий уровень. Потом их уже начали отправлять в Оксфорды и так далее и тому подобное. Как это происходило? Их учили нескольким языкам, их учили философии, их учили истории. Это было прежде всего самое главное. Их учили танцам, их учили хорошим манерам. Я даже знаю, вот, например, книгу там средневековье, из средних веков, 12 век. И говорят, типа, не шмаркаться в рукав, не вытирать рукавом грязный рот, когда ты ешь. Не плеваться на пол во время еды. Этому учили. Понимаете? Этому учили. Эти дворяне не стали дворянами или стали, понимаете, вот такими высокодуховными личностями, потому что, понимаете, они так родились в дворянской семье. Но. А эта семья воспитывала из поколения в поколение. мы должны брать с этого пример. Я не говорю, что мы должны повторять полностью одно к одному, понимаете, может быть, не надо каждого человека учить танцам. Может быть, не надо. И уж точно, наверное, не надо каждого человека учить фехтованию. Понимаете, мы сейчас, как говорится, к дуэли их не готовим. Окей, я все это понимаю. Об этом речь не идет. Но все остальное, оно не потеряло ни секунды своей актуальности. Ни секунды. Вся, например, западная мысль строится на Платоне, если вы не в курсе. Платон-то был греческий философ, идеалист. Частично на Аристотеле. То есть нужно хотя бы давать какие-то минимальные знания об этих двух людях. Что они хотели, что они проповедовали. Нужно давать, понимаете, нужно все время говорить о другом, что, например, что несмотря на все беды, которые сопровождались в христианстве, как говорится, насаждением христианства и так далее, христианство, в принципе, себя позиционировало как религия действительно добра. А ислам, получается, религией добра не является, несмотря на то, что он таким провозглашен. Что Израиль, например, построен не на украденной земле, а что это фактически деколонизационный проект, понимаете, Израиль. То есть уход от колоний, возвращение нормального населения, коренного населения на свое место. Как бы это другие не трактовали. То есть если Израиль вызывает столько битв по всему миру, из-за своего существования, значит, надо это объяснять. Надо объяснять, что китайские коммунисты – это не хорошие люди, которые, понимаете, там, понимаете, просто строят хорошую страну. Нет, это ужасная страна, которая ворует ваши технологии, ворует ваши идеи, выжимает вас с рынка, требует эксклюзивности полной, понимаете, что они не хотят сосуществовать с вами рядом. Они хотят существовать только эксклюзивно сами по себе. А вы должны быть у них на посылках. Вот что, вот это надо объяснять, говорить. Читать лекции. По-доброму, с примерами, с видеофильмами, с фотографиями. Вы там говорите про коммунизм, пожалуйста, вот вам фотографии из Кампучии. Что делали в Кампучии с очень умными, образованными людьми, которые носили очки, вы в курсе? Наверное, многие не в курсе. За то, что вы носили очки, вы считались очень грамотным. Это в Кампучии при Полпоте не поощрялось. Вас закапывали в землю по горло. Вот за ношение очков. На полном серьезе. Закапывали по горло в землю. Брали вот такую мотыгу, знаете, которая вот такая, это мотыга на русском называется. То есть, это такой типа, как вот топор такой вот, для взбарывания, земли. Избивали вам голову. Потом эти головы складывались в какие-то пирамиды такие, показывались, понимаете, всем в виде назидания. Что грамотным быть нельзя. Почему? Потому что там была крестьянская революция, крестьяне были абсолютно неграмотны, ничего не знали, не умели, кроме как землю обрабатывать. Поэтому все вот эти представители интеллигенции или умных кругов считались врагами народа. 3 года они это уничтожали, 3 миллиона человек, треть населения была уничтожена. Во имя чего? Во имя нищей, абсолютно забитой, грязной страны. Помойка этого мира. Это Кампучия. Вот на чем надо это рассказывать. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
3: Вы на волне радио. Дэвидсон радио.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Мэр Нью-Йорка Мамдани провел на этой неделе рабочую встречу с 10 раввинами, представляющими реформистскую, консервативную, реконструктивную и современную ортодоксальную общины города. Они были едины в одном – антиизраильская риторика градоначальника мешает борьбе с антисемитизмом. Его риторика накаляет атмосферу в условиях, когда евреи ощущают себя все более уязвимыми. По словам раввинов, Мамдани их внимательно выслушал, и у них создалось впечатление, что он осознает серьезность проблемы. В ближайшие недели городская мэрия должна опубликовать стратегию по борьбе с антисемитизмом. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. Последние тесты показали нужный уровень чтения. Есть только у половины учеников 3-8 классов. За год этот показатель снизился на 6 пунктов. При этом результаты по математике почти не изменились. Около 57% учеников по-прежнему справляются с заданием. Великобритания может испытать дефицит электроэнергии сегодня вечером из-за частичного солнечного затмения. Национальный оператор королевства призвал генерирующие компании подключить резервные мощности. Солнечное затмение продлится около 2 часов. Оно станет самым масштабным за последние 30 лет. На пике Луна закроет порядка 95% солнечного диска. На севере Испании и Португалии, а также на западе Исландии затмение будет полным. В возрасте 95 лет умер Михаил Гулько, наш любимый дядя Миша. Последние годы он вел непубличный образ жизни и минимизировал общение с прессой. 23 июля Михаил Гулько отпраздновал 95-летний юбилей. Он родился в Харькове, в 80-м году эмигрировал в Америку, где продолжил музыкальную деятельность. В эмиграции выпустил альбом «Синее небо России», а также песни «Белая береза», «Колыма», «Курочек», «Господа офицеры». В 2002 году Гулько получил диплом «Академик шансона» из рук поэта Михаила Танича. В 2007 стал лауреатом премии «Шансон года». Его голос, интонация, его песни навсегда останутся с нами. Дэвидсон Радио выражает глубокие соболезнования родным и близким дядь Миши, его друзьям и всем поклонникам.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Радиослушатели, у нас сегодня 12 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 184 пункта, 3%. Dow Jones закрылся на отметке 53 792. Standard & Poor's 500 потерял 25 пунктов, тоже 3%, 7728 был конечный результат. Nasdaq закрылся на точке 26 445, минус 160 пунктов или 0,6%. Транспортный индекс минус 3%. Единственный индекс, который был в плюсах, это индекс маленьких компаний Russell 2000, прибавил 3% сегодня. Нефть плюс 45 центов, $83.65 стоит 1 баррель нефти. Золото плюс $25.60, $4466.40 стоит унция золота. Унция серебра прибавила $1.38, 1 унция стоит $66.32. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,362%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,659%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,215%. Это значит, что интерес немножко упал, а цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия плюс 1%, Франция минус 4%, Германия плюс 3%, Швейцария минус 0,9%. В Азии японский компаний, которые попали на экраны. Стоит отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и инвестиционные банки. CoreWeave надо покупать. Intuitive Surgical будет вести себя достаточно хорошо. Новый таргет $500 за акцию. Tesla Underweight считает один из больших банков. То есть Tesla надо держать поменьше. Joy Y Overweight. То есть их можно начинать покупать. Integris надо покупать. Hilton Worldwide покупать. Mercury Systems. С ними будет все хорошо. Unusual Machines. С ними будет все тоже хорошо. SpaceX теперь нейтральный, согласно одному из банков. Причем они понизили таргет со $175 до $140 за акцию. Dell надо покупать. Считает один из самых больших банков в Америке. И они сказали, что Dell дойдет до $510 за акцию. Nvidia надо покупать, считает это же большой банк. Gap надо держать, Intel покупать. И IDEX. IDEX будет вести себя очень хорошо. On Holdings будет вести себя хорошо. И Okta Market Perform теперь. То есть их надо как бы держать. Цены, которые сегодня с утра изменились. Super Micro Computer поднялся на 7,5%. CoreWeave показал замечательные результаты, и они подскочили на 18,5%. Lumentum тоже показал хорошие результаты, они прибавили 8%. Nebius плюс 12,5%. Coherent заодно с Lumentum прибавил 5,5%. H&R Block плюс 11%. Contour Brands сегодня упал на 3%. Cava Group, это сеть ресторанов, подскочила на 12%. И Software Company, сегодня Software Company, я вижу, сегодня чуть упали. Workday, Salesforce минус 1.5%. Palantir, ServiceNow минус 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире, частные и корпоративные пари. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
2: хорошо получается.
1: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
2: Дэвидсон Радио.
1: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Предлагаем вашему вниманию запись интервью с писателем Александром Геннисом.
3: Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире специальный выпуск вечерних новостей. Сегодняшний выпуск сам по себе уникален, потому что новостей не будет. О жизни и приключениях Homo sapiens в условиях турбулентности мы поговорим с нашим гостем. К разговору подключается писатель Александр Геннис. Саша, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, проживая в Америке более 50 лет при 7 президентах, при каком правителе жизнь казалась вам наиболее комфортной?
4: Я бы не сказал, что это связано напрямую с президентами. Слава богу, в Америке не все зависит от вождя, как, скажем, в России. Поэтому судить о политике можно судить не выше сапога. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Президент откладывает отпечаток на все, чем мы живем, во всяком случае, на многое. И многие президенты были мне близки. Я приехал при Картере, который был порядочным человеком, физиком, любил классическую музыку. И мне нравился как интеллигентный правитель, который был очень сдержан и скромен. Он ходил в джинсах вместо смокинга. И все это хорошо было, но, конечно, были и недостатки, потому что при Картере была страшная история с Ираном, заложниками, этого мы не простили. Рейган, например, был человек, который выиграл холодную войну. И я тоже ему это никогда не забуду. Его преемник Буш-старший был настоящим римским патрицием, человеком высокого благородства, и он служил Америке верной и правдой. При Клинтоне, мне кажется, было особенно комфортно, потому что жизнь повернулась в лучшую сторону. Например, Клинтон сумел добиться того, что дефицит, которым нас пугали постоянно, превратился в профицит. Сейчас как-то забыли уже об этом, но в свое время это было важное достижение. Так что президенты были разные, и о каждом можно что-нибудь сказать, потому что это герои массовой культуры номер один. Поэтому так горячая тема любого президента.
3: Ну, вот о роли политических лидеров в истории искусства. Мой приятель, скульптор, недавно, так сказать, выковал бюст действующего президента Дональда Трампа в образе известного римского императора Цезаря. Я ему сказала, что это действительно, так сказать, к месту, потому что есть параллели, и вот этот вот триумвират, там Трамп, Рубио и Венс, и эти земельные вопросы, и то, что, например, Цезарь носил лавровый венок для того, чтобы скрыть свою лысину. Так сказать, у Трампа тоже вот эта вот прическа с этой челкой, с начесом. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему Трампа любят и за что его ненавидят?
4: Знаете, во-первых, Юлий Цезарь не был императором, за это его убили для того, чтобы он не стал императором. Во-вторых, наверное, Юлий Цезарь знаменит не только тем, что он скрывал свою лысину, но еще и тем, что он завоевал Галлию, которая стала Францией, и которая изменила судьбу Европы, и которая Юлий Цезарь и его пасынок, его племянник, человек, который стал Августом, основал Римскую империю. Так что Юлий Цезарь был много достоинств. Про Трампа, ну, пока как-то ничего не завоевал. Гренадия, я забыл уже, наша или не наша? А Канаду захватили?
3: Ну, пока еще нет, пока еще нет.
4: И Канаду не захватили, да?
3: И Канаду не захватили.
4: Да, но зато с Ираном во всем разобрались, бензин стал дешевый, да? Армузский пролив открыли. Да, как-то пока не получается Юлий Цезарь, короче, из него. Если уже сравнивать с императором, то у меня гораздо больше, например, Нерона, который снова заботился о том, чтобы его имя было всюду. За что Трампа ненавидят? Ну, это, конечно, просто сказать, потому что он все время лжет. 5 раз в день Трамп лжет. Это не посчитал Вашингтон Пост. За что Трампа любят, мне сложнее сказать. Но я думаю, что 2 категории людей любят Трампа. Одни – это реднеки, которым Трамп импонирует своей дерзостью. Трамп говорит то, что они хотели бы, но стесняются. А вот наши иммигранты, которые так любят Трампа, для меня гораздо более загадочная публика, потому что это, среди них есть много людей образованных, много людей с прекрасными достижениями, ну, например, врачи. Врачи как-то очень горячо поддерживают Трампа. Я думаю, что в этом виноваты демократы, которые добились того, что их повестка стала отвратительной для многих-многих русских, переживших социализм. Ну, например, поддержка Мамдани, которая, на мой взгляд, является образцом той глупости, которую демократы поддерживают. Потому что я в Нью-Йорке живу гораздо дольше, чем Мамдани живет на свете. И я видел, к чему приводят все эти дела. Как говорят совершенно справедливо, Маргарита Тэтчер сказала, почему социалисты такие неудачники? Потому что рано или поздно кончаются чужие деньги. Все, что обещал Мамдани, он никогда не сделает, потому что денег у него нет. И война с богатыми приводит к тому, что город останется только бедный. Знаете, когда я приехал в Нью-Йорк в 1977 году, каждый шестой человек сидел на велфере. Это было такое... Я просто не знал, с чем сравнивать. Но после этого я вижу, как Нью-Йорк мог быть другим. И вот Мамдани сделает все для того, чтобы... Ну, как происходит? Богатые бегут из города, он остается бедным, нищета плодит преступность и так далее. Я все это уже видел, мы это уже проходили. Мамдани не проходил, а мы проходили. И то, что демократы поддерживают такого кандидата, толкает людей в объятия Трампа. К несчастью, на мой взгляд.
3: Ну, да, упомянутая вами Маргарет Тэтчер, кстати, говорила, что марксисты и социалисты встают в 5:30, мы должны вставать раньше для того, чтобы отстаивать свои свободы. Понятно, что такие, как Мамдани, хотят сделать так, чтобы люди были зависимы от государства и чтобы они, так сказать, ну, потеряли какие-то свои нравственные ориентиры и чтобы они были хорошо управляемые. Это все понятно. Александр, расскажите, пожалуйста, вот мэр, ваш любимый мэр Нью-Йорка?
4: Ну, конечно, Блумберг был лучшим мэром Нью-Йорка. Я бы хотел, чтобы он был и президентом. Он выставлял свою кандидатуру, как мы помним. И, к сожалению, он не подходит для президента чисто внешне. Как он сказал, маленький еврей, лысый и старый, очень плохо выглядит в качестве президента. Но это, конечно, к сожалению, так не получилось. Блумберг сделал из Нью-Йорка конфетку. Поскольку я здесь живу 50 лет, я могу сравнивать. И Блумберг как раз сделал так. Сказал, если будет хорошо богатым, будет хорошо и бедным. Потому что богатые создают рабочие места. Это первый класс школы. И в этом отношении блумбергский Нью-Йорк был гораздо лучше, чем до него и после него.
3: Ну вот через... Возвращаясь вот к политическим вопросам, через 2-3 года Дональда Трампа не будет, если только не примут поправки Конституции, если только не обнулят президентский срок. А как вы думаете, есть ли жизнь после Трампа?
4: Знаете, всегда происходят колебания, но в этом заключается сила Америки в том, что она качается влево и вправо. Это очень неэффективный способ управления жизнью, потому что кажется, что нужно идти вперед, как ледокол Ленин. Но это приводит к тому, что появляется такой человек, как Путин, который вот идет вперед, вперед, вперед. И чем дальше он идет, тем страшнее становится. Американская система построена на том, что она все время качается слева направо, справа налево и идет галсами. Именно поэтому она может исправлять свои ошибки. В этом вообще тайна демократии. Демократия позволяет исправлять ошибки. Не избегать их, а исправлять. Это большая разница, потому что демократия, которая началась еще в Древней Греции, способна наделать тоже глупости. Сократ казнил демократию. Но то, что можно исправить, то, что власть, смена власти приводит к положительным итогом, это бесспорно, это самая очевидная вещь. Вот понимаете, если бы это работало в России, то не было бы войны в Украине. Просто так, это уже достаточно. Поэтому, что будет после Трампа, я не знаю, это во многом зависит от того, как себя поведут демократы. Если демократы смогут найти кандидатов, достойных среднего пути, то, конечно, демократы придут к власти. Но для этого нужно найти таких кандидатов, которые годились бы для центристов, таких как я, например. Меня не устраивает прогрессивистская повестка, и, конечно, меня не устраивает Трамп, но я хочу центриста, я хочу человека, который был удобен и тем, и другим. И вот такие вот центристы демократам предстоит найти.
3: К вопросу о том, что общество разделилось, общество разобщено, и к вопросу о том, что, так сказать, многие эксперты говорят о каких-то народных бунтах, я хочу вспомнить историю своей жизни. Я в прошлом году посетила моноспектакль в исполнении противоречивого артиста Данила Козловского, которого отменили, когда он высказался против войны в Украине, против полномасштабного вторжения в Украину. И впоследствии, как оказалось, Валентина Матвиенко, так сказать, ходатайствовала и говорила, что Козловский больше ничего не будет, никаких выкидывать контиков и будет, так сказать, законопослушным гражданином. То есть она перед Путиным его, так сказать, отстояла, и он вернулся уже, он снимается во многих фильмах. Так вот, я посетила спектакль в Нью-Йорке под названием «Фрэнк». Но спектакль мне показался интересным вот с какой точки зрения. Во-первых, я узнала, что автором и сценаристом этого интересного драматического произведения выступил Савва Савельев. И он вот как построил это произведение. Выходит артист и говорит, что, знаете, такая сложная жизнь. Все не слава богу в мире. Вообще я сам сложный пассажир, мне очень сложно. И там проблемы, и тут проблемы, голова идет кругом, не знаю, что делать. Давайте вместе разбираться. Такая вот искренность, она действительно подкупающе подействовала на зрителей. И я после этого спектакля подумала, действительно, можно ли найти какой-то диалог с людьми в эпоху нелюбви, на ваш взгляд?
4: Я не знаю, что такое эпоха нелюбви, и я не знаю, кто такой Козловский, но я точно знаю, что диалог возможен с разными людьми. Но хотим ли мы их вести? Ну вот, например, ситуация с Трампом. Я живу в Америке 50 лет. У меня очень много друзей, иммигрантов. Я вообще с иммигрантами связан очень тесно. И среди моих ближайших друзей, которых я знаю по 40-50 лет, с одним я в школе учился, есть немало трампистов. Можно ли вести с ними диалог? Да, я могу вести с ними диалог, но я не могу вести диалог с людьми, которые поддерживают Путина и его войну с Украиной. Где-то проходит граница. Это как с немцами. С Хайдеггером, наверное, можно было вести диалог, но с людьми, которые поддерживают СС, наверное, трудно было вести или не хочется. Вопрос заключается не в том, возможно ли диалог, а в том, хотим ли мы его вести. Знаете, когда-то Набокова спросили, почему он не приезжает в Германию, где он прожил столько лет. После войны, война кончилась, почему не приезжать в Германию? Он сказал, боюсь пожать руку палачу. Вот этот страх, например, он меня преследует. Поэтому с людьми, которые поддерживают войну, у меня диалога быть не может.
3: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой вернемся в студию. Я продолжу диалог с нашим гостем, писателем Александром Генисом. Оставайтесь на RT.

0: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 29-й лунный день переходит в первый. Наступает новолуние и новый лунный месяц. Луна растущая и находится в знаке Льва. Символ дня – светильник. Это гармоничный день, когда на Земле вновь торжествует свет, добро и любовь. Сегодня очень важно поблагодарить уходящий месяц за уроки открытия, которые нам принес, и с чистым сердцем вступить в новый лунный месяц. Несмотря на сложности дня, овны смогут переключиться на позитивную волну и удержаться на плаву. Очень скоро вы получите достойное вознаграждение за свое терпение. Диета сегодня противопоказана, продукты хорошо усваиваются. Что касается тельцов, то звезды советуют им сегодня уменьшить физические нагрузки и больше времени отдыхать. В рацион включите миндаль, сухофрукты и нежирный йогурт, а вечер посвятите дому и семье. Близнецов попытаются втянуть неприятную историю, предупреждает светило. Не поддавайтесь на провокации и не высказывайте свое мнение. Вас поймут с точностью да наоборот. Ракам сегодня не следует одеваться ярко и броско. Спокойные оттенки в одежде помогут обойти сложные жизненные ситуации. Чуть больше внимания к себе и имеющиеся проблемы можно будет с легкостью, если не предотвратить, то преодолеть. Если львы когда-то планировали добрые дела, то сегодня стоит их воплотить в жизнь. Раздайте ненужные вещи, сделайте подарки, выслушайте проблемы друзей, и удачный день будет гарантирован. Девам сегодня нужно быть внимательны к своему здоровью и не принимать близко к сердцу высказывания завистников и не очень добрых людей. Примите цветочную ванну, займитесь йогой, и только положительные эмоции советуют вам светило. Весам, чтобы сохранить здоровье, следует правильно сформировать режим дня. Рекомендуется делать упражнения для укрепления мышц спины. Относительно личных отношений, то не стоит принимать имеющиеся негативные стороны близко к сердцу. Скорпионам звезды рекомендуют заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. И еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Удачный день у стрельцов! Все намеченные на сегодня дела решатся положительно и вселят надежду. Но есть особый совет. Отношения любви только платонические, а предпочтения в еде – вегетарианские. Козерогам всезнающие светила рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости относитесь без излишних эмоций. Своими планами не делитесь. А вот настроение водолеев будет меняться, как погода весной. Вам желательно контролировать свое поведение и быть сдержаннее в высказываниях. И еще будьте внимательнее при подписании важных бумаг. Рыбам сегодня откроется какая-то тайна. Но чтобы вы не узнали, сохраняйте спокойствие, так как звезды уверены, что одиночество вам не грозит. Главный совет – берегите желудок и не переедайте. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня. А я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
5: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
6: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
7: Oceanfront views, great amenities.
8: Planning our next vacation?
7: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
8: Find anything good?
7: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
8: It has great rehab, right?
7: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
8: Perfect.
9: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.

0: Вот ваши ежегодные ритуальные велопрогулки по Нью-Йорку и окрестностям до сих пор живы?
1: Ну, вообще велосипед для меня – это святое дело, потому что я верю в паритет двухногих с двухколёсными. Это замечательный человек и машина. Вот это сочетание самое, по-моему, удачное, потому что… Знаете, кто такой велосипедист? Это аристократ в седле. Он едет сам по себе, и он не нуждается ни в ком, и он одиночка, как мушкетер. У него там что-то есть. В всяком случае, для меня велосипед – это волшебный вид транспорта. Я чрезвычайно благодарен Нью-Йорку за то, что он такой плоский, потому что в горах очень трудно. Сан-Франциско, например, было бы на велосипеде ездить мучительно, а Нью-Йорк достаточно плоский, чтобы его можно было объехать весь. Это, кстати, время от времени я проделываю. 26 миль можно объехать по Нью-Йорку и увидеть его со всех сторон. Замечательная идея.
0: Я тоже, вдохновившись вашим опытом, решила купить себе велосипед. И мы обязательно пересечемся на велодорожках судьбы, кто знает. А пока хочу напомнить нашим зрителям в эфире специальный выпуск новостей «Мы говорим о жизни», и не только, с нашим гостем-писателем Александром Генисом. Саша, без, я не знаю, вот лично я, без черного хлебушка, без оливьешки, без антиучебника, написанного вами совместно с Петром Вайлем «Родная речь», я не могу представить своей жизни в Америке. А что новенького у вас вот в творческом плане? Какую книгу вы написали новую?
1: Ну, во-первых, наверное, вы имели в виду не «Родная речь», а «Русская кухня в изгнании», потому что «Родная речь» – литература, а не еде. Что касается моих новых книг, то, как известно, я стал иностранным агентом и объявленным, хотя это, конечно, загадочное положение, потому что я никогда не был российским гражданином, но так или иначе, книги мои запрещены в России, их нельзя купить в магазине, их нельзя взять в библиотеке, они запрещены. Я не знаю, уничтожают их или нет, но так или иначе их нету. Поэтому я решил переиздать свои сочинения. И вот сейчас у меня выходит пятитомное собрание сочинения в издательстве Георгия Урушадзе. Первый том уже вышел, он называется «Наш», и второй том тоже вышел, он называется «Лично». Следующие три тома в работе. Так что у меня хватает дел для того, чтобы отредактировать всю эту массу. Это где-то 2800 страниц, около 3000 страниц. Такая пересмотр всей своей жизни. И редактура, конечно. Нельзя сказать, что я что-нибудь выбрасываю, но я все причесываю. Это вот замечательная работа. Очень благодарен Георгию Урушадзе, который предложил мне вот эту идею. Надо сказать, что мы с ним стали иностранными агентами в один день. Мы молочные братья, можно сказать.
0: Тут, к слову, о радостях жизни, о том, как не хватает каких-то положительных эмоций сейчас, и о том, как человек из Homo sapiens из человека, так сказать, образованного превратился в человека растерянного. Вот об этом вы как-то высказались так. Радости – это как раз то, ради чего мы живем. Человек должен жить до тех пор, пока он способен радоваться. Физических радостей у человека очень мало, а духовных – бесконечное количество. Чем больше мы знаем, тем больше у нас радостей. Поэтому все, что доставляет нам наслаждение, мы должны в себе культивировать. Вы знаете, я распечатала ваше это выражение и повесила на холодильник. Мне как-то легче живется теперь. Расскажите о ваших радостях сегодняшних. Что это?
1: Радости всегда есть, и они должны быть или маленькими, или большими. Я их развожу как аквариумных рыбок. Они красивые сами по себе, они никуда не должны везти. И вообще они ничего не должны. Греки говорили не «здравствуйте», а «радуйся». Их так не приветствовали друг друга. Я очень хорошо понимаю это дело, потому что как бы ужасно жизнь ни была, мир все равно прекрасен. Посмотрите, например, на рассвете в Нью-Йорке, он всегда будет великолепен. А даже чемовёмушки были бы великолепны на рассвете, думаю, так. А радости мои, они маленькие, и они все время. Чашка цейлонского чая с утра, «Нью-Йорк Таймс», без которой я не живу 40 лет, велосипедная прогулка, которую я сопровождаю, я слушаю постоянно лекции на велосипеде, это мой университет, я прослушал, наверное, десятки тысяч лекций университетских, американских. Ну и, конечно, природа, то, что связано. Вчера мы с женой ездили за грибами. Это в окрестностях Кацкильских гор, купались в горном озере, обедали в немецком ресторане с замечательными шницелями. И все это, в общем...

0: и составляет такой обиход. Конечно, футбол. Какие могут быть радости, кроме футбола, в эти дни, когда мы видим, что творится на стадионах? И для меня футбол – это вид религии, потому что она неревнивая, и она покоряет все человечество. ФИФА гораздо больше стран, чем в ООН. И сейчас я смотрю футбол, и каждый чемпионат имеет свое лицо, свой характер, свой темперамент. Я смотрю чемпионаты мира с 1966 года. Страшно сказать. Я прекрасно помню, например, кто выиграл тогда. Англия-Германия 4-2. И вот с тех пор я не пропускал ни одного чемпионата. Этот чемпионат очень интересный, то, что он происходит в Америках. В Мексике, в Америке, в Канаде. И вообще это так покрыл большое количество стран. 48 команд. Это такая значительная часть глобуса. И я бы сказал, что главное достоинство этого чемпионата — это то, что это Давид и Голиаф. Постоянно с великие команды, такие как Испания или Бразилия, которая проигрывает Норвегии, все время это заставляет дрожать, потому что неожиданности происходят каждую минуту. Так что футбол для меня — это счастье.
1: К черту Палы Маркет. Мой прогноз — Аргентина, Франция в финале. А ваш?
0: Да, похоже. Думаю, что французы выиграют.
1: Держим кулачки, я тоже за французов. Александр, действительно, вот забыли совсем о том, что вы не только писатель, не только культуролог, а еще и путешественник, и кулинар. И скажите, пожалуйста, ваше любимое блюдо?
0: Я люблю все супы. Это, я считаю, достоинство русской кухни – это ее супы. И они далеко не всегда доступны не только за границей, но и в России. Когда я еще ездил в Россию до того, как Крым захватили, я каждый год бывал в России и ни разу не ел щи настоящие, потому что настоящие щи варю только я. Вот я варю щи, то это правильно. 3 дня надо варить в 3 бульонах с солеными грибами. Называется «богатые щи», которыми я научил варить похлебки, великий человек. Так что все русские супы, во всяком случае десяток, как я знаю, это моя любимая кухня и мои любимые рецепты. Я всегда приглашаю гостей на какой-нибудь суп, либо рыбную солянку, если достану осетрину, либо мясную солянку, если хорошие почки есть, и так далее, и так далее. Все, что льется, на мой взгляд, является шедевром русской кухни.
1: Делаем резкий крен и немножечко о музыкальных предпочтениях. Саундтрек к сегодняшнему времени.
0: Я не знаю современной музыки настолько, чтобы что-нибудь советовать. Для меня саундтрек – это либо джаз, либо классика, либо Бах, либо Эллингтон. И поэтому, кстати, они гораздо ближе друг к другу, чем может показаться. А современная музыка мне чужда. К сожалению, я не обладаю такой широтой взглядов, как мои друзья. Например, рэп мне не просто не нравится, а категорически не нравится. Но это потому, что я ограничен. Я вот видел, как, например, знаете, кто первым рэпером был на русском языке? Сергей Довлатов. Мы сидели на радио «Свобода» и обсуждали рэп, и говорили о том, какая-то гадость. Сергей взял микрофон в руку и вот так вот, хлопая по микрофону, спел речитатив на русском языке, который он только импровизировал. Это было середина 80-х годов. Вот с тех пор рэп стал и русским тоже.
1: Notorious B.I.G. сейчас где-нибудь там на том свете, уверенно, аплодирует. Александр, а мне кажется, что саундтрек к сегодняшнему времени — это «Отель Калифорния», потому что там для меня это стало открытием, потому что там поется о психушке. Я совершенно недавно узнала, что это не про мечты, или не про американскую мечту, а о том, как человек, так сказать, потерял всякую надежду и попал в психбольницу.
0: Ну, это про наркотики вообще-то на самом деле.
1: Ну, вот разные ничего, интерпретации. Ничего веселого. Ничего веселого, это точно. Ничего веселого. Поэтому я и выбрала. Это лично мой выбор в качестве саундтрека к сегодняшнему времени. Хочется еще, Саш, спросить вас о мечтах, о надеждах. И все-таки вот в условиях турбулентности, в условиях неопределенности, где можно черпать вдохновение? Как дальше жить?
0: Ну, во-первых, надо жить, не зависеть от обстоятельств, которые нам диктуют вот все эти кошмары. И если говорить о общих делах, то надо подумать, что хорошего может быть в этой ситуации. Ну, например, меня всегда поражало, когда был в 2001 году налет на Нью-Йорк, то обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман сказал, что для того, чтобы уничтожить позорную зависимость от нефти, от бензина, нужно ввести налог на бензин, чтобы дать таким образом возможность другим видам энергии сравняться и избавить нас от этого нефтяного гнета. Вы не понимаете, не кажется ли вам, что сейчас происходит именно это? Благодаря трамповской войне с Ираном бензин становится все дороже, и, может быть, альтернативные источники топлива как раз придут на место этого самого бензина. Может быть, в этом есть что-то и хорошее. Может быть, мы сумеем избавиться от этого кошмара бензинового. Но вот в России избавляется при помощи украинских дронов от зависимости, как мы видим. Но, может быть, действительно будут другие источники. Так что можно надеяться на какие-то перемены в этой области. Можно надеяться на то, что, наконец, Украина добьется того, что Путин попятится. И хотелось бы, конечно, чтобы его куда-то убрали. Но я не знаю, как с этим быть. Но, во всяком случае, хотелось бы, чтобы война эта наконец кончилась, и Украина стала европейской державой. Я вообще считаю, что эта война идет за право жить в Европе. И за это право платят очень многие, многими жизнями. Европа стала гораздо сильнее, чем она была, гораздо более единая, гораздо более осторожная, и она гораздо больше понимает в русских делах. Ну и, конечно, я хотел бы, чтобы кончилось, ну, самое простое, это, конечно, конец правления Трампа и какая-то более-менее нормальная ситуация в Америке, когда не просыпаешься каждое утро, не хватаешь газету и не видишь очередного скандала. Это, конечно, большой плюс в жизни, дает, прибавляет ей несколько лет уж точно.
1: Александр, вы знаете, я узнала, что вы, оказывается, дружите более там 30 лет с поэтессой Верой Павловой. Я ее тоже знаю, я с ней тоже знакома. И она мне когда-то подарила вот этот самолетик. И здесь вот самые лучшие пожелания, которые только могут быть. А давайте мы сейчас загадаем, что все у нас получится, все, о чем мы мечтаем, все исполнится. И запустим этот самолетик, я не знаю, в пространство. Спасибо вам огромное, спасибо. Я запускаю этот самолетик. Оп, лети, самолетик. И хочу еще раз вас поблагодарить за то, что нашли время и приняли участие в записи нашей программы. Спасибо вам, уважаемые зрители, за внимание. Смотрите наш канал каждый день. До свидания.

0: Нью-Йорк.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. Хоумкер агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
10: Davidson Radio.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Davidson Radio.
9: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
1: Служба информации Дэвидсон радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. NYPD готовится к беспрецедентным мерам безопасности в связи с ожидаемым в следующем месяце визитом израильского премьера на Генассамблею ООН. Некоторые сотрудники полиции считают, что риторика мэра Мамдани повышает риск насилия. Ожидается, что Нетаньяху прибудет в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи и выступит на заседании 26 сентября. Точная программа визита неизвестна. Окончательное число сотрудников полиции, задействованных в его охране, не определено. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность возможной эскалации. Почти 57% зарегистрированных в городе преступлений на почве ненависти в этом году были направлены против евреев. В целом число преступлений на почве ненависти за год увеличилось на 9,4%. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали Католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. Популяризатором эвтаназии в современном мире считается Джек Кеваркян. В 1989-м он разработал препарат Мерситрон, который позволял быстро и безболезненно прекратить жизнь больного. Эвтаназия разрешена в 14 штатах. Самым первым легализовавшим процедуру стал Орегон в 1994 году. Правила ее проведения и критерии разнятся от штата к штату.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: домик, вернее садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.

0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас особенный гость. Да, господа, врач, человек, который посвятил всю свою жизнь заботе о здоровье и помощи людям. Мы поговорим не только о медицине, но и о пути, который привел нашего гостя в профессию, о сложностях, с которыми сталкиваются врачи, современных подходах к лечению и о том, как сохранить здоровье в повседневной жизни. Уверен, этот разговор будет полезным и интересным каждому, ведь здоровье – одна из самых важных ценностей. Дорогие друзья, я приветствую у меня в студии главный врач медицинского центра Хорев, город Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Роман, здравствуйте, я благодарю вас за то, что нашли время встретиться со мной. Добро пожаловать, и давайте начнем беседу.
1: Добрый день, спасибо вам огромное за ваше время, за ваше приглашение. Я счастлив быть в Америке, особенно в вашей студии.
0: Доктор, вы знаете, я действительно очень много лет слежу за вами, и моя мечта была именно видеть вас, особенно здесь, у себя в студии. Мне приятно то, что вы действительно отдали предпочтение, чтобы все-таки дать интервью Борису Авезову, потому что вы для меня очень важный человек. Я знаю, насколько вы ценный доктор во всем мире. И мне бы хотелось вот начать нашу беседу с того, вот, с чего вы начали и в какой момент считаете поворотным в своей карьере ваше становление в медицинской жизни.
1: Мое начало в медицинской жизни, безусловно, это моя мама. Она медсестра, которая шла весь свой жизненный путь за мной и за моим братом из садика в школу, из школы в институт. Она была везде там, где был я. Но так получилось, что я пошел в медицину, а мой брат пошел по линии отца. Но все свершилось, в конце концов, в первом классе, когда на первый звонок, это, знаете, такая традиция, которую унаследовали первые лица многих государств, когда я рассказал, что в первом классе, на первом звонке, не все дети могли писать, но те дети, которые могли писать, или если нет, то их родители, написали ответ на вопрос, который задала классный руководитель детям, кем ты хочешь стать после школы. И тогда все написали свои записки и свои ответы. Это были пожарники, космонавты, это были милиционеры, и это были люди, которые там, скажем, известны каким-то артисты. Я написал, я стану врачом. В 10 классе на юбилейном вечере, на выпускном, нам всем открыли эти записки. Это была гениальная традиция, которую вела моя классная руководитель, Нина Николаевна, которая русская учительница, которая идею эту первую в мир принесла, и оттуда это разлетелось потом, в том числе через меня, по всему миру стали спрашивать в первом классе детей, кем ты хочешь стать. Ну вот, я был единственным евреем в этой школе. 182-я школа, Чилонзар, город Ташкент, 6-й квартал. Я был единственным, кто получил золотую медаль. У нас были подавляющее количество узбеков, были русские, татары, было много национальностей. Но я получил золотую медаль, я был единственным человеком, который написал, я стану врачом. Вот так вот свершилось начало, это был первый класс.
0: Доктор, ну вот по моей практике, обычно человек именно в таком возрасте, он выбирает свой жизненный путь, наверное, взирая на окружающий мир. Наверное, в вашей семье был кто-то все-таки врач или кто-то имел отношение к медицине?
1: Именно мама, которая была медсестрой, и в садике я проводил не в группе, я проводил время в кабинете мамы, которая делала прививки, которая делала уколы. Дети боялись этого, кричали, особенно когда это был возраст 3-4 лет. Я показывал детям на себе, потому что я гордился, что это была моя мама, я показывал, что ничего страшного нет в этой жизни получить укол. Тогда уже в возрасте 3-4 лет. То есть все начало – это мама.
0: Значит, напрашивается ответ таков, что роль главная в вашем становлении все-таки исходила от вашей мамы. Ее присутствие, ее занятость именно определила вашу профессиональную направленность в будущем. Правильно?
1: Это продолжается и до сегодняшнего дня, с тех 3 лет садика, когда каждый день своей жизни я начинаю с ее дома, с визита к ней, и заканчиваю этот день каждый день визитом к ней. И без этого невозможно проснуться, и без этого невозможно выпить первый кофе, и невозможно заснуть.
0: Насколько мне известно, вообще путь становления врача, он тернист, не так просто стать врачом, особенно в то время, когда в советское время были определенные правила, определенные программы. Но вы весь этот путь прошли достойно, я так понимаю, раз вы уже...
1: Мне не стыдно сегодня сказать, что попросили евреев тогда просто практически не принимали без денег в институт, и попросили с отца 10 тысяч рублей. Тогда это были огромнейшие деньги. Я сказал отцу, что я клянусь всеми своими святыми, что я никогда в жизни не пойду поступать, если я буду знать, что за меня будут заплачены деньги. Потому что я был уверен в себе. После первого же экзамена, эксперимент, который должен был пройти на пятерку с золотой медалью и поступить, мне арбитр сказал, вы еврей, вы поступить не можете. Я обиделся на весь Узбекистан и улетел в Питер в военно-медицинскую академию. По баллам я прошел, но тогда дети генералов были записаны там за десятки лет, и меня отсеяли по здоровью. ее, потому что там не было лечебного, стоматологического факультета. Там был военно-воздушный, военно-морской, сухопутный. Я поступил на военно-воздушный, и мне сделали такую комиссию, которую в мире никто никому не устраивает. И сделали это ради того, чтобы меня отсеять по здоровью. После того, как заставили пройти 3 операции и летать 3 раза назад в Ташкент на искривление носовой перегородки, на удаление гландов, на излечение неба. Все это вернуло меня опять в Ташкент. Ну и второе поступление уже было успешным, без никаких денег, потому что был письменный экзамен и был подключен адвокат. Меня опять провалили, но адвокат выиграл суд. Я поступил и закончил в Ташкентском мединституте. И мы сразу же репатриируемся в Израиль после завершения учебы в Ташкентском мединституте. Я уезжаю в Израиль.
0: Вот, находясь в Израиле 10 лет, я постоянно слышал о том, что в Хайфе есть такой бухарский еврей, Роман Барак, человек, который действительно просто потрясает всех медицинских работников, с кем он начинает общаться. И я больше чем уверен, и наблюдая за вами, обратил внимание на то, что вы действительно наделены не просто познанием и врачеванием, но у вас есть еще вот этот огонек творчества. И я думаю, что он вам в вашей профессии помогает также созидать. Какие направления деятельности в медицине были вами развиты? Я больше чем уверен, что в процессе вашей деятельности что-то было такое, что можно именно приписать Роману Бараку.
1: Касательно направлений, здесь уже дополняет все то, что меня вложила мама, дополняет мой отец. Отец был человеком творческим, он был очень близким другом Али Хамраева, это был двоюродный брат Бориса Ташкентского, это вся элита творческого мира Узбекистана, как вы знаете. Он был театральным творческим человеком, и все, что я от него взял, это способность, скажем, генерировать творческую идею, и это уже дополнение того, что дала мне мама. Первые же свои годы в мединституте я создал свой театр, я создал свою музыкальную и свою творческую школу. Я был руководителем потока, который вел, скажем, баскетбольную команду сборной Узбекистана, был мастером спорта. И все это вместе, конечно, позволяло успешно учиться и создавать эти направления, которые потом создали очень много шума в мире, потому что одно из них, к примеру, я задал президенту Всемирной организации здравоохранения вопрос, почему есть Нобель для всех, включая медиков. Но неужели врачи не заслужили, чтобы у них была своя эксклюзивная премия, только для врачей? И тогда президент, он был человек из Южной Кореи, из Сеула, на тот год, это был 2000 год, он мне сказал, что вам нужно, доктор Барак? Я говорю, нужно только ваше благословение, а вот мы уже имеем весь абсолютно план разработки программы, которая бы дала возможность миру получить премию. А что более правильно, чем золотой Гиппократ? И мы решили и постановили, это была моя идея, проводить награждение 10 ведущих специалистов мира, как Олимпиада, каждый год в каждой новой стране. Таким образом, сегодня мы объехали огромное количество стран. Эта премия началась в Хайфе. Мы хотим, и это одно из целей моего визита, привести эту премию в сердце мира, в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты Америки, в Карнеги-Холл. Это моя мечта. Это премия, которая наградит 10 ведущих онкологов мира за вклад в здоровье и жизни человечества. И это произойдет в Нью-Йорке. Дата и место будут, конечно же, еще объявлены. Но это то, что фактически создало Нобель в медицине, который ничем не уступает Нобелевской премии, потому что впервые в истории человечества Нобелевский комитет предложил нам, как место проведения премии, свой Нобелевский зал, когда мы праздновали 10 ведущих педиатров ради этой специальности. Все это творческое подарил мне отец в дополнение с медицинским началом от матери. Вот создался такой тандем в одном человеке, который я счастлив, что я равноправно и равнонаделенно несу это наследие от своих двух родителей. Отец уже покойный, светлая память. Мама жива и очень ждет меня, чтобы я быстро вернулся. И это произойдет прямо после нашей беседы. Я вылетаю к маме назад домой.
0: Доктор, вот скажите, пожалуйста, вот мне интересно, тот период, когда вы начинаете свою учебу в институте, вы наверняка находите для себя светил в медицине, на которых вы хотели бы походить. Кто были ваши наставники, на кого вы обращали внимание?
1: Вы знаете, было гениальное такое направление в мире на тот момент, когда я учился. Это появлялись в мире медицинские центры, которые собирали первые руки стран. Это происходило в Европе, в Германии, в Швейцарии. Это происходило в Соединенных Штатах, в разных городах. Собирались центры, которые набирали светил. Светило для меня человек, который вместе со мной фактически провел через обучение в течение полугода для того, чтобы защититься и подтвердить подтвердить диплом израильского врача, это был Михаил Ракир. Это мой учитель, это человек, который преподал мне науку жизни, науку медицины и привел меня к защите трех экзаменов. Европейского экзамена, который я сдал в Салониках в Греции, американского экзамена, который я защитил в Израиле, тогда это был Флекс, израильского лайсенса на момент, когда я прилетел в Израиль. То есть три эти лайсенса позволили мне сегодня, вот я могу с этим с гордостью говорить, создать такой курс, который обучил 35 тысяч врачей на 1,5 миллиона мигрантов, которые приехали из Советского Союза в Израиль. Как понимаете, это были евреи, не последние люди в медицине, это были профессора, доценты, и они заходили в зал, и чтобы получить диплом врача Израиля, они были вынуждены слушать 23-летнего пацана, худого, бородатого, тогда я был таким, но они понимали очень быстро, что свистеть можно только первые 5 минут. Те, кто свистел 10 минут, уже не продолжали курс, и они просто не получали диплом врача. И так прошло через этот курс 35 тысяч врачей, и, к сожалению великому, устроиться в Минздрав Израиля смогли только 2 тысячи. 33 тысячи сегодня потеряны из Израиля, мигрировали назад на родину, в Германию, в Канаду. И мы сегодня говорим о том, что, конечно же, это очень тяжелейший путь, который такие же мигранты-врачи прошли здесь, в Америке. Они знают, что это такое и о чем я говорю. Те, кто был врачом и подтвердил этот диплом, и это в среднем взяло 2-3 года. В среднем на то количество врачей, и сюда приехало тоже порядка 50 тысяч врачей, 2-3 года взяло для того, чтобы защитить диплом. У нас в Израиле это та же цифра, но на 35 тысяч врачей пришли сегодня официально в структуру Минздрава Израиля только 2 тысячи, и устроены на сегодняшний день 800 человек. 10 из них заведующие отделением большими государственными больницами, из них 2 бухарских еврея. Профессор Юрий Пас, это Фузайлов, директор гинекологического отделения в Рамбам в Хайфе, выдающийся человек, бухарский еврей. И есть у нас профессор Исраэль, это директор института глаза, бухарский еврей Исраэлов из Душанбе. Эти 2 человека на уровне профессоров, директоров государственных больниц. Сегодня это такое практически недостижимое место, потому что в Израиле большинство врачей израильтяне, сабры, а не люди, которые мигрировали с Советского Союза. Поэтому это величайшее достижение, достижение бухарских евреев.
0: Доктор, вот следующий вопрос таков. Наверняка вы, как человек, наделенный именно креативным мышлением, определите и сейчас скажете в эфире, вот что являлось самым знаменательным событием в вашей жизни и в вашей медицинской практике?
1: Самым знаменательным событием в моей жизни являлось событие, которое было посвящено моему отцу и моей матери. Это юбилей 85 лет отцу, который я справил в Ташкенте, и он смог через 40 лет того, как он оставил Узбекистан, увидеть весь мир своих родных, своих друзей, которые прилетели в Ташкент на его юбилей. И это был 85 лет юбилей моей мамы. То есть как бы это 2 события в одном, но это 2 самых главных события в моей жизни. Маме я показал глобус, исключил право назвать Хайфу на этом глобусе. Она поставила палец на город Сочи. В Сочи прилетел так же, как и к отцу в Ташкент, прилетел весь мир. И, как вы знаете, может быть, Эдуард Коэн, человек, который был пожизненным, несменным конферансье, провел 2 этих вечера, а я был режиссером на этом вечере, не врачом. И мы подарили вместе с моим братом Славой этим днем, мы подарили, ну, если не годы и не десятки лет, то точно вечность памяти людям об отце, которого нет, и еще вечность жизни маме, которая жила сейчас. Это самых 2 главных события в моей жизни. Самое главное событие было собрать первые руки Израиля в одном месте в моей клинике, неважно, где живет человек. Живет ли он в Израиле, в Иерусалиме, или это Тель-Авив, или это Хайфа, или другой город, который иногда даже люди не знают, но там работают первые руки, этот человек консультирует в клинике Хоров. И второе событие – это собрать первые руки в мире, потому что не все люди хотят приехать и могут приехать в Израиль, но люди едут на второе мнение через весь глобус. И такой второй центр, который был создан в самой известной в Европе клинике, клиника Шарите, ее филиал в Берлине находится в городе Герлиц, там находится международный департамент клиники Хоров, в который приезжают люди со всего мира, не могущие или не хотящие приехать в Израиль по самым разным абсолютно мотивам. И тогда вот это вот явление сегодня первых лиц в медицине в мире, людям, которым мы хотим помочь, мне они доступны с минуты на минуту. Тогда как любой известнейший человек здесь у вас в Америке, это ожидание от 3 месяцев до года. И это страшно, потому что люди умирают, пока ждут эту консультацию. Я сам был 1000 раз в таком повествовании, когда люди отказывались или не дожидались консультации. Так вот, весь смысл предоставить правильный РУ и в нужное время человеку, который нуждается в этой помощи. Этот проект в моей жизни был назван Second Opinion в рамках проекта «Врачи без границ», который я веду в Израиле уже десятки лет.
0: Доктор, раз вы человек, который действительно держите руку на пульсе мировой медицины, наверняка ответите на этот вопрос. Какие грандиозные тенденции происходят и с этим меняют мировую медицину сегодня?
1: Вы понимаете, что мы с вами буквально 100 лет назад жили ровно половину длительности жизни сегодня. То есть человек жил от 40 до 50 лет. Что произошло, что сегодня, в 26-м году, мы видим пациента вчера на свадьбе самого близкого моего друга, его отец, народный артист Узбекистана, Изром Малаков, танцевал сольный танец лязги в 90 лет почти, танцевал в течение 20 минут с энергией, которой нет ни у меня, ни у моих детей. Человек в 90 лет абсолютно функционален, мобилен. Он просто поражает человеческий глаз, и люди живут дольше. Так что это? Что же привело к тому, что люди стали жить на 50 лет больше? Это таблетка? Это что? Операции? Это технологии? Это какое-то чудо, которое происходит на Земле?
0: Вот сейчас, вот, доктор, мы остановились на том вопросе, который я приготовил вам в следующем. Что является самым влиятельным в продлении жизни человека? Вот теперь вы должны вот здесь начать это говорить.
1: В ответ на ваш вопрос, что стало самым доминантным, самым влиятельным в продлении жизни человека, и что изменяется? В ответ один. Это современнейшие ультратехнологические скрининги. Мы построили сегодня в Израиле, и, кстати, нигде в мире больше, совершенно новый технологический скрининг. Это комплекс мероприятий, который направлен на здоровых людей, не на больных. Но если мы направляем медицину на здоровых, а не на больных людей, и эта направленность включает комплекс скрининговых мероприятий, это уже не вопрос одной передачи на радио, то тогда человек живет на 50 лет больше, чем как то человечество жило 100 лет назад. Это новейший ультрасовременный кардиоваскулярный и онкологический скрининг. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение двух самых частых причин смерти на земном шаре. Инсульт, инфаркт, это кардиоваскулярная смерть, и это онкологическая смерть. Все остальное там где-то в конце, на как бы на хвосте. Но ведущие причины смерти в мире конкурируют все время и в течение 30 лет. Онкология, по предсказаниям мировых аналитиков, выйдет на первое место. Вот взять в кулак эти болезни и контролировать их, не допустить их, это современнейший скрининг. Это не лекарство, это не просто технология, это не операция, это не таблетка. Мы имеем сегодня новый чекап, который, к сожалению, пока не имеет идеальной модели за государственный счет. Но люди, которые хотят жить раз в год, два, три, это уже решается по результатам первого скрининга, проходят эти мероприятия и живут, побеждая смерть.
0: Доктор, а все-таки вы как специалист, что нас ждет в будущем?
1: Мы увидели, что меняется диагностика. Мы совершенно обращаемся к другим исследованиям. Мы больше не делаем проверку рентгена грудной клетки. Мы больше не делаем сканирование томографического мозга. У нас и появляется ядерная медицина, которая не имеет себе равных в диагностике. И самое современнейшее исследование, которое мы называем ПЭТ, может определить минимум миллион клеток опухоли в одном очаге. Мы сегодня пришли к замене позитронной эмиссии на фотонную, и мы пришли к определению специфических изотопов, выделяемых из ядерного реактора, который может определить 100 тысяч клеток. То есть в 10 раз более чувствительные исследования, которые не дают возможность развиться метастатической болезни и умереть только потому, что болезнь определена поздно. Мы сегодня получаем совершенно новое лечение, где хемотерапия и вся абсолютно фармакопея Мартиндаля, где есть десятки тысяч лекарств, из которых 90% химия, мы заменяем на белок. Это биологическое лечение, которое, правда, стоит сумасшедших денег государствам и странам, и Минздравам, но это лечение в 1000 раз более эффективно и абсолютно без сайд-эффекта. То есть нет побочных эффектов. Сумасшедшая эффективность – это иногда полное излечение, иногда это продление жизни в болезнях в десятки лет. Эти тенденции – ядерная медицина в технологиях диагностики и замена биологических препаратов, химических препаратах на биологические – вот это то, что происходит в мире, и мы останемся фактически через 20-30 лет с уникальными вещами, которые продлят жизнь еще на 50 лет. У меня нет никакого сомнения, через 50 мы увидим в 1000 раз больше количество долгожителей, которые пришли то, что мы в Израиле называем «адмеа вейсрим» – до 120.
0: Вот у меня вопрос к вам. За какие такие достижения в медицине вы бы наградили премией Нобеля?
1: Я бы наградил премией Нобеля человека, врача, который своей гениальной интуицией предсказал бы то, что поменяет абсолютно здоровье и длительность жизни человека на десятки лет вперед. Такие люди уже есть, и они до сих пор не награждены этой премией. Это люди, которые предсказали, что мы получим через 30 лет. Но это было 30 лет назад. Некоторые из них умерли, но они сказали, что в мир придет не врач, не человек, который не будет делать ошибок, который сможет с намного более точной диагностикой и определением вида лечения подходить к человеку. Таким образом появился сегодня искусственный интеллект в медицине. Врач, который работает 40-50 лет, смотрит 30-40 тысяч пациентов. Мы сегодня имеем базу данных, в которой искусственный интеллект оперирует миллионами и не делает никаких ошибок. Эти люди, которые предсказали такое гениальное явление, это были врачи, это были люди, в которые даже в IT-области инженера, не врачи, но они должны получить Нобель за то, что они дают право нам, врачам, не ошибаться. Но искусственный интеллект не заменит никогда человека. Искусственный интеллект, которым владеет человек, как врач, заменит врача, который этим искусственным интеллектом не владеет. Но таким людям, которые предсказывают то, что произойдет через 10-20 лет в лечении, в диагностике, те революции, которые происходят, я бы обязательно наградил за их клиническую, диагностическую и лечебную интуицию. Не только за создание какого-то патента, какой-то технологии, за предсказание. Это гениальные люди в медицине, которые обладают сумасшедшей клинической и медицинской интуицией. Эти люди должны получить Нобель. Они фактически творят революцию в мире, в котором мы сегодня живем.
0: Доктор, ну вы уже много лет в профессии, а вот что вас до сих пор удивляет или вдохновляет в ежедневной вашей работе?
1: Меня вдохновляет то, с чем я работаю много десятков лет и что является целью моей жизни. Это не аппендицит, это не удаление желчного пузыря с диагнозом камни с холециститом, это не пневмония, это те случаи, которым не помог никто. Это случаи безнадежные, в которых

0: возмездие, когда Прилучный теряет свою жену и свою дочку, которая сгорает у него на глазах. Скажите мне, есть такая боль в мире, которая может сравниться с той психической болью потери человека? Он умер в эту минуту, когда он увидел, что на его глазах сгорает дочь и сгорает его жена, любимая женщина, которая подарила ему этого ребенка. Кто его спас? Доктор Зуева, которая сказала: «Раз ты остался жив, значит, это было не просто так. Это было для того, чтобы ты продолжал жить и творить ради памяти об этих людях». И этот человек ожил. Поэтому то, что я делаю в этой жизни, возвращаю к жизни людей, которые потеряли веру в то, что это возмездие, как возврат жизни в самого себя, оно возможно. И оказывается, оно приходит через мозг, а не через тело. А это в наших руках. Людей, которые сильные, которые имеют доступ к первым рукам мира. И это, вы знаете, очень нечасто случается, чтобы первые руки занимались пациентом. До этих людей очень тяжело добраться. Они недоступны. Они недоступны и материально, и логистически, и во временном смысле. И поэтому мы не видим этих людей в большинстве у пациентов. Мы даем эту помощь людям, и мы делаем так, чтобы психологическая реабилитация, она повлекла за собой физическую реабилитацию, излечение или какую-то огромную помощь в здоровье человека.
1: Доктор, вот вы как специалист высокого уровня, как вы объясняете сложные медицинские вещи пациентам простым языком, чтобы они вас поняли, что действительно вы тот, кого они долго ждали?
0: Вот это и есть возможность совместить в одном человеке, что я пытаюсь сделать, медицину, философию, дипломатию, психологию. Это все должно быть во враче в одном. Вы знаете, есть прекрасные врачи, но они совершенно не умеют читать лекции. На их лекциях спят. Вот этот курс, который прошел через меня, я вынужден был быть лучше, чем многие профессора из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Новосибирска, Ташкента, Баку. Они сидели, смотрели на этого пацана и говорили: кто это, бухарский еврей? Да никогда в жизни мы не пойдем на этот курс. Чему он нас научит? Я вынужден был лучше быть, чем многие другие врачи. И поэтому этот курс дал мне соединение в одном мозге всех этих качеств, иначе невозможно победить.
1: Доктор, и вкратце, перед тем, как мы все-таки подведем итоговую черту, я бы хотел вас спросить, какие качества вы считаете самыми важными для врача именно сегодня?
0: Порядочность.
1: Прежде всего.
0: Если это не человек, вы не сварите с ним кашу со своим здоровьем. В первую очередь, это порядочность врача по отношению к себе, потом по отношению к пациенту и потом по отношению к своему святому делу, которое мы творим. А мы не имеем права играть с жизнью людей, комбинируя какими-то другими мотивами. Поэтому я воспитываю в своих детях, которые врачи, в первую очередь порядочность. Если это качество есть, на него, как на стержень, можно наслоить все остальное, и получится гениальная комбинация.
1: Доктор, и вот сейчас вы завершаете свое турне в Соединенных Штатах. Скажите, ваша цель визита в Америку все-таки лаконична, чтобы аудитория понимала, для чего вы приезжаете, потому что мне известно, вы самодостаточный человек, казалось бы, живи, наслаждайся жизнью, пожинай плоды.
0: Что же ты ищешь в Америке?
1: Пожинай плоды своего успеха, но вы решили приехать в Америку. Вот дайте нам ответ, пожалуйста.
0: Боря, вы один из самых талантливейших ведущих, психологов, людей, которые умеют задать вопрос. Я получил удовольствие от вопросов. Я прошел в своей жизни сотни интервью. От первых людей в медиа, руководителей администрации президентов, до самых рядовых журналистов. Я получил огромное удовольствие в этом интервью. Я думаю, что вы его построили так, что фактически, подведя меня к заключению, вы уже получили от меня ответ на вопрос. Я не ищу здесь заработать еще несколько сот долларов с человека и заняться рыбалкой, выловив отсюда рыбку и увезя ее в Израиль. Люди, которые пришли, это поняли с первой минуты, что если мы потеряем друг друга в этой связи врач-пациент, то мы потеряем оба. Но то, что я нахожу, это возможность возвыситься над болезнью и возвыситься в первую очередь над недоверием пациента к врачу. И, как правило, вопрос: а ты уверен, что он поможет? А чем он лучше других? Все задают этот вопрос. Дайте себе шанс. Я свой шанс в этой жизни получил. В Америке я ищу людей, которым не помогает и не поможет уже никто. Это та система, которую я в мире создал. Она работает. Миллионы людей это скажут. И я этим горжусь, и я этим живу.
1: Доктор, большое вам спасибо за интересную и содержательную беседу. Я лично благодарю вас за время, профессионал.

0: специалистами ценные советы. Я желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных пациентов. Спасибо.
1: Я хочу, чтобы я был гостем у вас, но не вы у меня в клинике. Боря, здоровья вам, вашей семье, и обязательно встретимся в Иерусалиме.
0: Спасибо, дорогой доктор. Итак, друзья, у меня сегодня в студии был главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, это в Израиле, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ», доктор Роман Барак. Спасибо, доктор.
1: Спасибо вам.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
7: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Устали от вредного воздействия окружающей среды? Водородная вода может помочь. Она помогает защитить ваш организм от оксидативного стресса, вызванного загрязнениями, стрессом и плохим питанием. Пейте водородную воду, чтобы поддерживать свои клетки здоровыми и сильными. Попробуйте водородную воду и почувствуйте разницу в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
3: «Дэвидсон Радио».
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: «Дэвидсон Радио».
2: 620 АМ. Настройтесь.

0: Америке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Усиление миграционного контроля уже отражается на работе школ, ресторанов, на строительстве и сельском хозяйстве в разных штатах. Сильнее всего последствия ощущают на себе регионы, зависящие от иностранной рабочей силы. Новые данные из Флориды, Миннесоты и Калифорнии показывают, что задержание и страх перед депортацией приводят к отсутствиям работников и учащихся, сокращению производства и росту издержек. Во Флориде, где иммигранты составляют одну из крупнейших долей рабочей силы в стране, рестораны Орландо уже потеряли около 40% выручки из-за увольнений сотрудников, а 60% помощников по уходу на дому родились за пределами США. 53-летняя Луси Дэвис, которая прославилась после участия в сериале «Офис», рассказала о том, что у нее диагностировали рак груди 4-й стадии с метастазами. По словам актрисы, она старается не отчаиваться. Также Дэвис рассказала, как заметила у себя первые признаки болезни, но проигнорировала их. Цитирую, «Шишка, которую я увидела у себя, не была просто шишкой. Я тогда не стала проверять ее. Так что я хочу сказать, ничего не игнорируйте. Проверяйте все». Конец цитаты. Warner Brothers подтвердила работу над фильмом «Игра престолов. Завоевание Эйгона». В центре сюжета легендарная история Эйгона I Таргариена, известного как Эйгон Завоеватель. Вместе со своими сестрами, женами и их драконами он объединил 7 королевств и первым занял Железный трон. Все события происходят примерно за 300 лет до оригинальной «Игры престолов». Точная дата премьеры пока не объявлена, но известно, что выход состоится в следующем году. Актерский состав тоже пока не раскрыт.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Одно из самых полезных изданий в русскоязычной прессе – журнал «ЗОЖ». Здоровый образ жизни. «ЗОЖ» – не просто академический журнал, а уникальный ежемесячный вестник, который создаете вы, наши читатели, и одновременно корреспонденты. Ваши письма, полные советов, личных историй, даже стихов – главное богатство и эксклюзив журнала «ЗОЖ». В самых разных ситуациях «ЗОЖ» придет к вам на помощь. Читайте и создавайте свой любимый журнал «Здоровый образ жизни». Спасибо за то, что долгие годы вы с нами. Телефон для подписки 718-616-1681.
4: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями? Приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу, 14 августа, с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский о эрудите.
8: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня среда, как обычно по средам, в первой части программы в эфире Тамар Папалашвили, наш корреспондент из Грузии. Во второй части программы наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Грузии Тамар Папалашвили. Тамар, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, в годовщину...
1: Я хочу выразить вам свои соболезнования. Это потеря для и телевидения, и потеря для друзей, и для близких. Поэтому мои соболезнования всем.
0: Да, Александр Грант и Михаил Гулько ушли практически в один день, в одно время. Я еще добавлю, что Александр Грант, я как-то об этом сказал, но, по-моему, я упустил, что он был просто блестящий знаток поэзии. Таких людей мало. Здесь у нас, по крайней мере, в эмиграции. И с ним было общаться это сплошное удовольствие в этом плане. И недаром, не случайно он вел мой поэтический вечер. Здесь мы с ним встречались. Он был большой знаток литературы. Причем не только русской литературы, и англоязычной литературы. Но его голова была просто полна цитатами. Он очень любил Пастернака, он очень любил Мандельштама, в меньшей степени Бродского. Но в основном Пастернака, он просто, по-моему, его знал всего наизусть. Это уникальный был совершенно человек. Уникальный человек был и Михаил Гулько, который, еще раз говорю, человек-история, наполненный рассказами, историями. Наша община потеряла двух замечательных ее представителей, великолепных, великих людей.
1: Это всегда очень больно, конечно. Да. Особенно в наше время.
0: Да.
1: Когда уходят достойные, остаются недостойные.
0: Такие люди, что называется, штучный товар. Это вот то, это единицы таких. Вот. И поэтому это большая потеря, конечно. Пока неизвестно, когда будут похороны, я просто продолжение темы, когда они состоятся, где. Ну, наверное, мы об этом тоже скажем в программе. Это вот все, что называется, по свежим следам. Это только произошло. Тамар, ну что, давайте теперь вернемся к нашей теме. В годовщину августовской войны 2008 года американское посольство в Грузии распространило заявление, в котором вновь подтвердило поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности страны. Причем Соединенные Штаты решительно осудили незаконные действия, нарушения прав человека, совершаемые в условиях российской оккупации. Давайте с этого начнем.
1: Да, в заявлении сказано, что сегодня исполняется 18 лет со дня военной агрессии России против Грузии. Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией России и грузинской территории, осуждают убийства, похищения и другие акты насилия, совершаемые в условиях продолжающейся российской оккупации. Мы выражаем солидарность с грузинским народом и вновь заявляем о нашей приверженности, суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии. Мы также подчеркиваем необходимость мирного урегулирования конфликта. Конец цитаты. Вот это говорится в заявлении посольства.
0: Ну и Франция, Германия, Великобритания и Италия выступили совместным заявлением по случаю этой 18-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года. Они тоже подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Несколько слов об этих заявлениях. Тамар.
1: Там было сказано, в этом заявлении сказано так: 7 августа – это дата, когда мы вспоминаем ужасные последствия российского империализма. В этот день, в 2008 году, Российская Федерация предприняла военные действия против Грузии, еще больше подорвав территориальную целостность страны путем оккупации грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Спустя 18 лет после российской агрессии мы подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Мы приветствуем решение Республики Науру отозвать признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии. Мы призываем государства, установившие дипломатические отношения с этими образованиями, последовать этому примеру. Конец цитаты. Вот они сделали такое заявление.
0: Ну, посольства других стран также выступили, представительства ЕС в Грузии выступили с подобными заявлениями. Но вот с другой стороны существует грузинская позиция. Я процитирую. «Мы обвиняем в развязывании войны 2008 года кровавый режим Саакашвили. Формально у этой страны тогда был главнокомандующий предатель. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил 18-ю годовщину начала российско-грузинской войны. Правда, он отметил, что Москва все-таки осуществила оккупацию 20% территории Грузии, но при этом главное это предательство Саакашвили. Вот что он отметил. Ну и, естественно, режим Саакашвили, национальное движение, все это преступление против грузинского народа.
1: Да, оказывается... Оказывается, в 2008 году, во всяком случае, так считает наш премьер-министр, было совершено преступление перед нашим государством, страной, перед нашим народом, нашими солдатами. Еще раз повторяю, что с одной стороны было предательство Саакашвили и его режима, с другой была оккупация, осуществленная со стороны Российской Федерации. Главное, чтобы мы дали надлежащую оценку обоим фактам. Ну и кроме того, Михаила Саакашвили он назвал иностранным агентом, навязанным путем сфальсифицированных выборов 2008 года. И я сейчас цитирую. И этот иностранный агент затем выполнил задание. Он и его кровавый режим начали войну, и за этим последовало соответствующее очень тяжелое поражение. Вот так заявил сегодняшний...
0: Тамара, а как вы считаете, кто ему дал задание? Белый дом, Брюссель? Это же обычная российская позиция. Политики, которые не устраивают Кремль, они марионетки в чьих-то руках. Вот здесь Кабахидзе говорит о том, что кто-то дал задание Михаилу Саакашвили, и он, как иностранный агент, постарался. Во-первых, 18-ю годовщину этой трагедии премьер-министр Грузии сводит счеты с бывшим президентом Грузии. Мне кажется, это... Ну, я не могу
1: которого,
0: сказать...
1: Которого 13 лет он уже не президент, и 5 лет, как он уже сидит в тюрьме.
0: И которого мордуют сейчас в тюрьме, в тюремной камере, да. И мне кажется, что это... Ну, я не могу сказать, что это моветон. Наверное, это тоже предательство по отношению и к грузинской истории, и к тому, что мы видели, что происходило на наших глазах.
1: Вы знаете, я как раз вот думала над тем вопросом, который вы задали. А кто мог дать задание? Значит, в Соединенных Штатах в это время президент Джордж Буш-младший, представитель республиканской партии. Главой Франции является Николя Саркози, хороший друг Путина. Главой Германии является Ангела Меркель, ну, которая просто, так сказать, выкормила Путина и превратила его вот в то чудовище, которое он сегодня является с ее легкой руки. Ну и, собственно говоря, вот так вот понемножечку, потихонечку везде, в Европе те, которые любят Путина, которые дружат с ним, да, nothing personal, only business. Вот все идет по этому, realpolitik, ничего такого. Значит, либо могли, так сказать, заставить вступить в эту авантюру Республиканская партия Соединенных Штатов, либо Ангела Меркель и Саркози, чтобы Путин смог бы захватить Абхазию и Южную Осетию, да? А с другой стороны, если бы не было бы Буша, если бы не звонок Буша Путину тогда, а танки шли на Тбилиси. И вот тут возникает, то есть сегодня, говоря, да, сегодня еще он много чего говорил, он опять говорил о Deep State, он опять говорил, что пытается втянуть, значит, открыть второй фронт и так далее, и так далее. То есть сегодня фактически премьер-министр Грузии обвиняет, что 18 лет тому назад Республиканская партия Соединенных Штатов, которая сегодня является правящей партией в Соединенных Штатах, заставила Саакашвили втянуться в войну. И фактически, плюс ко всему, еще в 2008 году навязала нам его президентом. Потому что политический расклад был такой. Чьим агентом он был? Соединенных Штатов? Республиканской партии? Или он был агентом Меркель и Саркози? А при этом его обвиняли в том, что он агент Кремля.
0: Мне кажется, что вот такие заявления, Тамар, их можно характеризовать как безответственными. Кроме того, что они бездоказательные, они просто безответственные. Мы сейчас продвигаем, ну, как бы пролонгируем вот то, что он сказал, пытаясь это как-то трактовать. А на самом деле, что он имел в виду, мы не знаем. Но ситуация политическая в 2008 году, она не вела к тому, что Саакашвили выступал, играя там роль марионетки.
1: Трудно представить. Во-первых, потому что Саакашвили как раз весь Запад пытался его успокоить, когда он продвигал свои реформы и говорил, что вот, да, мы должны вступить в НАТО, мы должны вступить в Евросоюз и так далее. Ему говорили всегда: придержи коней, подожди, какие реформы, ты слишком торопишься. Он торопился, потому что, видимо, он предполагал, что может произойти. Смотрите, первые обстрелы начались, я очень хорошо помню, у нас был эфир то ли 30-го, то ли 31 июля 2008 года, и мы тогда говорили о том, что в воздухе пахнет войной. 1 августа уже начали обстреливать грузинских миротворцев, потом начали обстреливать грузинские села. 6 числа уже горело грузинское село Нули. 7 числа российские войска вошли, и когда российские войска вошли, Грузия уже открыла огонь. Замечу, на своей территории. Южная Осетия и Абхазия, никем тогда не признаны, были территории Грузии. Абхазию вообще никто не трогал. В ту сторону, естественно, ни одного выстрела не раздавалось, потому что обстрелы начались с позиции миротворцев грузинских по грузинским селам. Грузинская сторона ответила тогда, когда танки уже пересекли Рокский туннель. И сегодня грузинское правительство говорит о том, что нет, не 7-го была война, а 8-го, то есть повторяя нарратив. Грузия обстреляла Цхинвали. Какое дело России? Когда Россия утюжила и с лица земли стирала Чечню, Соединенным Штатам пришло в голову ввести в Россию войска? Все сказали: ребята, бандформирование, ваша территория. В итоге в Чечне погибло, только детей погибло 40 тысяч. Я не говорю про остальное, официальные данные, которые признают Российская Федерация. Поэтому то, что сегодня делают Кобахидзе, то, что делает Шалва Папуашвили, да, оба юриста, они прекрасно понимают последствия того, что будет. Когда ты говоришь, Саакашвили начал войну, Саакашвили предатель, главнокомандующий страной, войсками, не своими личной гвардией, а вооруженными силами Грузии. И что ты говоришь? Ты говоришь, да, Грузия на своей территории, еще раз повторяю, совершила акт агрессии, не переходя, кстати, границу Российской Федерации, естественно. И что ты говоришь? Да, ты подтверждаешь то, в чем тебя обвиняет Россия. То есть ты говоришь, что мы напали и бомбили мирно спящих Цхинвали.
0: Россия уже пришла к идее, что нужно призывать, ну как это было, как сказать?
1: Принуждать к миру.
0: Принуждать к миру, да, это Медведев тогда сказала. А Россия уже говорит, да, мы будем принуждать Грузию к миру. Иными словами.
1: Потому что там наш народ и наши граждане, да.
0: Иными словами, по этой версии, но это очень удобная версия для любого агрессора. Странно, что это говорит премьер-министр Грузии, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили тоже это говорит. Получается, что точно так же, как во Второй мировой войне, поляки спровоцировали Гитлера. Здесь тоже, получается, Саакашвили спровоцировал, в то время был президентом Дмитрий Медведев, который, по-моему, тогда находился на Олимпиаде в Китае. И ни в чем страна, которая никогда ни на кого не нападала, Российская Федерация, была вынуждена принудить к миру грузинское руководство. Вот такая вот картина. Она очень удобна для агрессора.
1: Она очень удобная для агрессора, она абсолютно трагичная для Грузии, потому что все эти слова были сказаны на кладбище, там, где похоронены наши воины. И тогда твои воины, они кто? Они агрессоры, какие они герои? Кто вспоминает солдат вермахта и кто говорит, что они герои? Говорят, что они агрессоры, говорят, что они оккупанты. И сегодня и Кобахидзе, и Шалва Папуашвили, премьер-министр и спикер парламента, говорят, что Грузия центральная, которая была подконтрольна Тбилиси, является оккупантом на собственной земле, потому что начала обстреливать Сфинваль. То есть они подтверждают, что наши солдаты не герои, наши солдаты военные преступники. А кого ты тогда чествуешь?
0: Ну, а...
1: Для кого вот этот бред?
0: Спикер, они понимают то, что вы сказали, эти претензии они понимают. Он говорит, спикер, та война показала, Папуашвили говорит, два разных мира. Первый – это героизм и самопожертвование грузинских солдат и мирного населения. Они находились в неведении от того, какую политику ведет руководство страны. А второй мир – это предательская сущность марионеточного режима. Но как не вытереть ноги правительства Михаила Саакашвили?
1: Вы знаете, я думаю, что все гораздо проблематичнее и гораздо хуже. А к чему это может привести? Ну, во-первых, как бы ты подтверждаешь, то есть Россия теперь будет говорить, вот смотрите, Грузия сама признала, что она первой начала эту войну. Никто не будет говорить, Саакашвили начал войну. Саакашвили был избранным президентом Грузии, да? То есть Грузия начала войну. Посмотрите, какая странная вещь происходит. Когда они, как вы сказали правильно, пытаются вытереть ноги о Саакашвили, они говорят, нет, Саакашвили это одно, а Грузия это другое. А когда западные партнеры критикуют грузинскую мечту, они говорят, они критикуют всю Грузию, отождествляя себя со всей Грузией, потому что они являются грузинской властью. Так вот, проблема заключается в том, что они идут на очень серьезные уступки России. Сегодня у России очень серьезное положение в Украине, да? Очень серьезное экономическое положение. Ситуация в Украине не может уже развиваться в пользу России, да? Ну, малая такмачка за три дня даже не получилась, не говоря уже о Киеве. И поэтому это сигнал России западным странам, что посмотрите, мы оккупировали две территории Грузии, Абхазию и Южную Осетию, мы принудили их к миру. Вот в Украине нацисты, да, которые не разрешают разговаривать по-русски, а вот в Грузии были агрессоры, которые там вот тоже пытались там, значит, устроить геноцид мирного населения. И посмотрите, через 18 лет они сами признали, что они начали войну. То есть мы были правы. И посмотрите, мы восстанавливаем отношения. Правда, Кобахидзе сказал, что никакого восстановления дипломатического не будет, пока они не отзовут признание Абхазии и Южной Осетии. Но это точно такая же демагогия и точно такая же лживая риторика, как было то, что они идут в Евросоюз. И здесь у меня такое ощущение, что Россия очень торопится восстановить дипломатические отношения с Грузией. Им это очень надо. То есть им надо показать Западу, что, ребята, будете вы помогать Украине, не будете вы помогать Украине. Вот посмотрите на Грузию. Вот мы воевали, вот мы территории оккупировали, мы их признали. Если еще к тому же сейчас Южную Осетию к себе присоединять, то вообще будет аналогия и Крыма, и других оккупированных территорий. И все равно вот сменилась власть, и они с нами говорят, и у нас восстанавливаются отношения. Что же вы убиваете за эту Украину, когда можно и вот так вот? Вот пример Грузии, вот, пожалуйста.
0: Там, кстати, любопытно, Папуашвили, спикер парламента, он сказал, что не было бы войны, не было бы разрушений, не было бы жертв. Я его цитирую. И если бы не было войны 2008 года, дальше фраза, с большой вероятностью не было бы и войны в Украине, так добавляет Папуашвили. Здесь любопытная вещь, конечно. То есть существует северный сосед, свободолюбивая страна, которая всем желает добра и ни на кого, как известно, не нападает, но ее принуждают к войне. Просто принуждают к войне. Грузия принудила к войне. Она бы не напала ни на Грузию, ни на Украину, если бы не было Саакашвили. Вот такая логика. Это простая такая схема. Саакашвили принудил Россию к войне. Россия принуждала, да, Грузию к миру, а Россию принудили к войне, а потом Россию принудили и к войне в Украине. Это схема просто одна и та же. Ведь на самом деле на Россию никто не нападал, как в случае с Грузией, так и в случае с Украиной. Но во всем виноват Саакашвили. Вот это он бросил вот эту вот спичку, и отсюда возник этот пожар. Такая простая очень логика.
1: Но у этой фразы есть хорошее продолжение. Если бы находился не марионеточный режим Саакашвили, а патриотическая сила, подобная грузинской мечте. То есть если бы все было бы так, как хочет Россия, вот как с Януковичем было, да? Пока был Янукович, все было тихо, мирно, никто ни на кого не нападал, да? Пока была та сила, которая Россию устраивала. И вот если бы была сила, подобная грузинской мечте в Грузии в то время, то никакой бы войны не случилось. Конечно, бы не случилось. Здесь было бы, был бы филиал, так сказать, России, коему сейчас он является, просто граждане сопротивляются. И Украина была бы хорошей такой прачечной.
0: Но мы с вами все-таки не правы. Еще раз говорю, Россия свободолюбивая страна. Она ни на кого не нападает. Она всем желает добра. Вот. Иногда ее провоцирует, она вынуждена идти на такие вещи, которые не нравятся ни Путину, ни Лаврову. Даже Пескову не нравятся. Оппозиционные...
1: Да, вы знаете...
0: У нас уже время подошло к концу, Тамар. Здесь, наверное, нужно все-таки сказать еще и о том, что оппозиционное единое национальное движение они назвали предательскими заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кабахидзе относительно начала российско-грузинской войны 2008 года. Это подводит черту под этими высказываниями. Вот такая позиция.
1: Да, абсолютно. И знаете, я просто хочу в двух словах сказать, наверное, мы об этом поговорим в следующую среду, потому что об этом надо поговорить, о том, что в Грузии была санкционирована криптофирма, которая отмывала деньги для КСИР, и санкции ввели против этой криптокомпании санкции. И было исследование Центра экономической политики, что число иранских компаний в Грузии с 2012 года выросло примерно на 510%, и к 2025-2026 годам превысило отметку в 12 800. Я думаю, нам потом надо будет обязательно поговорить на эту тему, потому что это очень болезненная тема для Грузии, и это тема, которая напрямую касается в том числе и Соединенных Штатов, и Израиля.
0: Ну а завершая тему грузинской войны 2008 года, российско-грузинской, я должен напомнить, что Медведев в то время был президентом, а сейчас он дал интервью, в котором сказал, что он заявил, судьбу Грузии может повторить и Армения, в случае, если продолжить следовать западному курсу. Вот так. Вот к чему приводят такие заявления грузинских начальников.
1: Абсолютно предательские заявления. Армении надо напрячься. И я очень боюсь, что они могут воспользоваться территорией Грузии, чтобы пройти... перебросить свои войска к Армении.
0: Опять-таки, мы ведь с вами в это не верим. Ну как, Россия никогда ни на кого не нападает. Россия страна, которая только протягивает пальмовую ветвь мира. Да. Голубь мира, а не Российская Федерация. Тамар, благодарю вас за информацию и комментарии, за этот разговор. Очень нужный всем нам разговор. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
8: адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Привет, я Иван. Мы вместе с женой уже 3 месяца пьем водородную воду. Сахарный диабет стало легче контролировать. И уровень сахара в крови стабилизировался. Это действительно помогает нам чувствовать себя лучше.
13: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи. Мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, лидер христианской партии Катаеб Самид Джамаиль призвал шиитское население Ливана к интифаде против Хизбаллы. Давайте с этого начнем.
1: Действительно, вы знаете, очень интересно. Ведь посмотрите, Геннадий, что происходит. Хизбалла ослаблен. Ослаблено очень и очень. Ну, по приблизительным оценкам, уничтожено где-то 80% ее довоенного арсенала, включая ракеты. Там было где-то 150 тысяч ракет на минуточку, если не больше. Снаряды и так далее. Ликвидированы там приблизительно в общей сложности там десятки ее боевиков, включая, если вы помните, вот этих подранков во время пейджерной операции, которым там открывали кисти рук, глаза выбивало и так далее, которые остались инвалидами. Это были даже, в общем-то, не столько боевики, сколько представители их высшего и среднего командного звена. Ликвидировано их руководство. И постепенно в ливанском обществе зреет все больше и больше недовольства уже вот этими действиями Хизбаллы, которые влечет за собой ответные удары Израиля по Бейруту, по другим населенным районам. Они устали. Устали христиане, устали сунниты, устали друзы. Они хотят нормально жить в своей собственной стране, а не превращать ее в заложницу Ирана и вот этих вот шиитов. И вот действительно интересно, посмотрите, он обратился. Это глава христианской партии Катаиб. Она социал-демократическая партия. Самид Джамаиль, он обратился, это была встреча с делегацией Ливанского союза редакторов, то есть это было обращение через прессу, о том, что шииты должны подняться против Хизбаллы, потому что им же, шиитам, больше всего и достается. Уничтожаются их деревни, они не могут вернуться в них, многие уже дома их разрушены. То есть это само по себе обращение свидетельствует о том, что оппозиция в самом Ливане чувствует в себе силу и верит в то, что с Хизбаллой может быть покончено. Она настолько уже ослаблена. Он обратился к Берри. Берри – это глава парламента, шиит, глава парламента Ливана. Он обратился к нему с просьбой начать диалог. Берри, естественно, отказался, но это было понятно, это было очевидно. Здесь важно другое, что это уже открыто обнародуется вот эти вот призывы к шиитам очистить свою этническую эту группу религиозную от влияния Хизбаллы. И это очень и очень, конечно, положительный симптом. Вы знаете, опять-таки, со всеми этими ребятами, что с Хамасом, что с Хизбаллой, что с Ираном, нельзя останавливаться, нельзя с ними играть в поддавки, в кошки-мышки и так далее. Надо их уничтожать. У них много противников своих. У Хамаса там кланы, скажем. У Хизбаллы это разные этнические группы, религиозные группы, которые их не переносят. У Ирана арабские государства, которые тоже были бы рады избавиться от этого режима. Надо их добивать. Это единственный способ. Никакие переговоры, там сюси-пуси, мы с вами давайте попытаемся заключить какое-то соглашение и будем его выполнять, не помогут. Они используют все соглашения только чтобы собраться силами, перегруппироваться, реорганизоваться и вернуться за свое любимое дело убивать. Поэтому вот когда их загоняют в угол, то начинают звучать голоса, призывающие к их уничтожению. То есть можно их победить, можно, надо только проявлять силу, последовательность, решимость, и тогда можно их действительно окончательно, по сути дела, разрушить.
0: Я бы подчеркнул, что Джамаиль, он ведь призывает шиитское население выступить против Хизбаллы. шиитской организации. Он говорит о том, что шиитское население находится в заложниках у этих террористов, у Хизбаллы. Это любопытный такой момент. Он не призывает суннитов, он не призывает там... В Ливане находится огромное количество разных народов. Разное население, оно очень...
1: Множество такое. Групп этнических, религиозных, конечно.
0: Он именно обращается к шиитам.
1: Конечно, конечно. То есть шииты сегодня составляют большинство населения Южного Ливана. И во многом от них зависит, как они будут существовать. Или они будут существовать нормально в режиме свободной жизни, или же они будут существовать в состоянии войны. И они страдают больше всех. И это такой ход, когда он пытается привлечь какие-то группы среди шиитов на сторону оппозиции против самой Хизбаллы. Пока это вряд ли получится, но если продолжать оказывать давление, почему нет? Думаю, что да.
0: Перейдем к хуситам. 6 человек погибли и 10 получили ранения в результате удара по египетскому торговому судну в Красном море к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Ну, предполагается, что корабль был атакован хуситами. Александр.
1: Вы знаете, уже известно, уже хуситы сами, ничтожно сумнявшиеся, они уже сказали, что это мы, да, мы берем ответственность за удар по этому судну, да, почему? Потому что корабль, говорят, они был саудовским, вез в Саудовскую Аравию оружие, вот мы.

0: Теперь уже не будет судоходства, по всей видимости, и по Красному морю. Через Суэцкий канал, через Баб-эль-Мандебский пролив. Саудовская Аравия терпит огромные убытки. Она вынуждена иметь дело вот с этими хуситами, которые обстреливают их всевозможные инфраструктурные объекты, обстреливают их корабли, перекрывают порты. Все это совершенно дестабилизирует ситуацию. И в конечном счете цель поставить на колени весь западный мир. Почему? Потому что, ну, понятно, что когда перекрыты, а я уже говорил, что 20% идет по Русскому проливу, где-то 15% по Красному морю, третья вот этих грузопоставок, оно фактически блокируется. Это очень тяжело для мировой экономики. Цель поставить Запад на колени, заставить его принять свои условия. Вот это вот, чего они добиваются, и запугивать всех своих соседей.
1: Но это первый случай гибели людей после того, как хуситы объявили о блокаде пролива.
0: Да, 6 человек погибли, 10 получили ранения, там разные люди, Геннадий, там есть и пакистанцы, и индонезийцы, ну, обычно какой-то сборный экипаж такой, но не в этом дело, опять-таки. То есть, суть заключается в том, что они запугивают, идея запугать или шантажировать, что мы заставим вас играть по нашим правилам. Вот это вот они сейчас и делают.
1: Перенесемся в Соединенные Штаты. Известный имам из Мичигана Мохаммед Багер Казвини празднует смерть Линдси Грэма, молится о смерти Трампа и призывает мусульман избрать Эль Саеда сенатором США от штата Мичиган. Это у нас здесь происходит в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что мы с вами говорили, когда Эль Саед выиграл праймериз демократический в Мичигане. Мы с вами посвятили этому часть нашей беседы. И сегодня продолжение темы. То, что происходит в Мичигане, это, с одной стороны, проблема штата. И там и демократы, и республиканцы, они просто в ужасе от того, что там какая движуха, как говорит Путин, там происходит. С другой стороны, это проблема всех Соединенных Штатов Америки, поскольку это экспансия. Это экспансия, которая, в принципе, уничтожает традиции и Конституцию Соединенных Штатов, вообще Соединенные Штаты. Поскольку если население штата начинает жить по закону шариата, это противоречит Конституции Соединенных Штатов Америки. Это вообще противоречит любым представлениям о свободе. То есть первая статья, вторая статья, третья статья, все статьи Конституции, все поправки к Конституциям, они противоречат законам шариата. Вот то, что мы сегодня наблюдаем, экспансия мусульман в органы власти, причем Эль Саед, почему он притянул к себе такое внимание, поскольку мы с вами говорили уже о праймерис демократических, которые проходили в июле месяце, вот сейчас мы говорили об августе, результате в августе, эти праймерис, они касались в основном локальных каких-то вещей. Это связано было с округами, это связано было на уровне штата. Ну, в частности, вот у нас в прошлом году победил и стал мэром Захран Мамдани. Это на уровне города. На уровне штата, на уровне города Эль Саед, он может стать, если он победит республиканского кандидата, он может стать сенатором Соединенных Штатов Америки и представлять Мичиган в Сенате Соединенных Штатов. Еще несколько таких представителей, когда их будет 10-15, у нас будет другая Америка. Мы это наблюдаем уже сегодня по нижней палате парламента Соединенных Штатов Америки, по палате представителей. Мы видим, что там происходит, их всего пока несколько, но они пытаются рулить демократической партией, а демократическая партия – это сила. Если она пойдет в фарватере так называемых прогрессивистов, демократических социалистов Соединенных Штатов Америки, то мы будем иметь огромную беду здесь, у нас, в Соединенных Штатах Америки. Мы уже ее имеем. Итак, вот такой замечательный имам, которому прислушивается Эль Саед.
0: Да, совершенно верно, Геннадий. Кстати, информация эта была опубликована в Jerusalem Post. Немногие о нем говорили, но информация действительно интересная. Подумайте, какова ситуация, насколько она нелепа. Ну, представьте себе, Геннадий, что какой-то там священник-евангелист.
1: Мы его показываем. Вот сейчас, секундочку, Александр. Вот мы его показываем. Да. Он выступает в Дирборне, да, который уже известен, Дирборн, да, Хайт. Вот, призывы были сделаны во время его проповеди. Это Исламский институт Америки в Дирборн Хайт. Перевели их на английский язык. У нас уже

0: говорят в наших СМИ, что он, ну, опять-таки, в правых. Об этом не пишет сегодня ни «Нью-Йорк Таймс», ни «Вашингтон Пост». А Казвини заявил, смерть Грэма – очень хорошая новость. О, Аллах, забери душу сенатора в ад. Он попросил верующих поднять руки и помолиться, чтобы Аллах забрал и друга Линдси Грэма. А это имеется в виду уже не только... Это не Зеленский, который друг Линдси Грэма, а это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пусть Аллах заберет его, друга Линдси Грэма. Вот о чем у нас здесь говорит имам. Здесь у нас в Соединенных Штатах. Причем так, что это записывают, это становится, да, достоянием общественности.
1: И это можно, понимаете, вот это можно. То, что я начал свою мысль, вот представьте, что если бы священник-евангелист или ортодоксальный раввин призвал, например, открыто к смерти там Камалы Харрис или Джо Байдена, когда они правили. Но вы представляете, что было бы, какой бы был скандал на весь кишлак, в Вашингтон-Пост, в Нью-Йорк Таймс, на CNN, на NBC, на всех. А здесь это нет, это никто не видит, это демократично, и это происходит в самом центре Америки, в Мичигане. То есть, по сути дела, вот этот вот псевдолибералы, прогрессисты, они проталкивают к власти исламистов. В Америке уже есть Ильхан Омар, есть Рашида Тлаб, есть Линда Сарсур, есть куча вот Захрани тоже и так далее.
0: Мы сейчас показываем Эль-Саеда. Эль-Саеда. Казвини, он говорит, он призывал голосовать за Эль-Саеда до того, как проходили выборы на прошлой неделе, а теперь он говорит, что Эль-Саед знает, что делать. Вот такое напутствие. Он знает, что делать. Говорит этот имам, который, ну, совершенно понятно, он антиамерикански настроен, он никаких законов Америки он не чтит и видеть не хочет.
1: Он едва ли не считает
0: Абдулу Эль-Саеда, который выиграл демократические праймерис в Мичигане, своим учеником. Своим последователем, человеком, который знает, что делать. Который будет знать, что делать, да, в Сенате Соединенных Штатов Америки.
1: И так оно и есть. Понимаете, они, по сути дела, проникли в демократическую партию, во все ее институты. Они становятся мэрами, они становятся чиновниками, юристами, журналистами, кем угодно. И они подчиняют себе демократическую партию. Как вы справедливо сказали, демократическая партия – это вторая демократия. Республиканцы-демократы. Больше нету ничего. То есть это, опять-таки, это все работает по уже апробированной схеме. Теми модели той, которая была использована в Англии. И я еще раз говорю, я постоянно говорю, те, кто говорят, что это маргинальное явление, о том, что, ну, не будем обращать внимания, все это достаточно случайно, как-то так, где-то, как-то нет. В Англии уже сегодня, по сути дела, законы шариата, они действуют официально, уже в половине британских городов сидят мусульманские мэры, мусульмане уже определяют характер их либеристской партии и прочих партий. То есть это уже государство, которое фактически стало...
0: Александр, стало, я когда-то делал в программе «Получасовое», о которой я постоянно говорю, она проходит здесь, она выходит здесь днем. Я делал обзор, что происходит в этом Дирборне. И я должен сказать, что там уже живут по законам шариата. Это известно в Соединенных Штатах, и не один такой американский город. Уже их несколько. Уже они живут не по Конституции в Америке.
1: Трамп, если я не ошибаюсь,
0: генерал. Уже они живут не по Конституции Соединенных Штатов Америки. Там люди... У них свое мусульманская правда своя.
1: Да, мусульманское право, да-да-да. Они режут животных, то, что я, во всяком случае, знаю, читал, слышал. Режут животных во дворах городов. Но как же, это священный праздник. Запрещены вот эти вот парады гордости и так далее, то, что так любят все наши левые. Все, там уже действительно действуют законы шариата. Вот такой вот мини-эмират в самом сердце Америки.
0: В Дирборн в отдельных кварталах полиция просто не заезжает. Ну, так же, как когда не заезжают они где-нибудь там в криминальных районах, потому что есть у нас тоже такие, слава богу, вот, добились демократы и левые, когда полиции, они же говорят, не должно существовать. Вот она и не заезжает, вот там происходят кошмарные вещи, которые лучше не видеть. Ну вот тоже есть в Дирборне отдельные районы, куда полиция не заезжает. А что там? Там совершенно,
1: да,
0: там совершенно другой
1: шариата,
0: мир.
1: Геннадий.
0: Да, да, да. У них своя
1: шариата. Своя полиция шариата, да? Да. И свои суды шариат. Понятно.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра в нашей программе.
1: Спасибо.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционная и таможенная служба ICE собирается потратить до 20 миллионов долларов на закупку перчаток, предназначенных для деэскалации конфликтов при задержании. Устройство, о котором идет речь, известно под аббревиатурой GLOVE – Generated Low Output Voltage Emitter. GLOVE работают как обычные патрульные перчатки до тех пор, пока сотрудник не включит электрический режим. Для болевого воздействия током перчатка должна соприкасаться с кожей. Последние годы эти перчатки уже применялись в некоторых тюрьмах и полицейских участках. Долг жителей нашей страны по кредитным картам вырос до 1 триллиона. Растет и число тех, кто больше не успевает вовремя платить. При этом просрочки – это в основном старые долги, а не новые траты. Исследователи говорят, что многие семьи живут от зарплаты до зарплаты, без финансовой подушки. И иногда достаточно одной большой неожиданной траты, чтобы человек начал задерживать выплаты. 39-летняя Ирина Шейк сдает в рент апартаменты в Нью-Йорке. Модель владеет квартирой в жилом комплексе на Чарльз-стрит в Вест-Вилледже, которую приобрела в 2016 году примерно за 6 миллионов. Тогда Шейк состояла в отношениях с Брэдли Купером, но сама в квартиру так и не переехала. Почти сразу она начала сдавать жилье. Первоначально ставка составляла 20 тысяч долларов в месяц, а позднее выросла до 30 тысяч. В квартире две спальни, три ванные комнаты, панорамные окна, просторная терраса. В самом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, студия йоги и консьерж-сервис. Правительство Колумбии объявило трехдневный траур по погибшим в землетрясении. Флаги будут приспущены на всех административных зданиях в стране, а также в посольствах и консульствах за рубежом. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла погибли 254 человека и тысячи получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
11: Добрый день. Я приветствую нашу аудиторию. Среда. В Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк и Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Быстровой в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я задам первый вопрос и передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу поблагодарить нашу слушательницу Татьяну из дальнего зарубежья за то, что внимательно слушает наши передачи и дает конструктивные советы. Очень надеюсь, что выполнит мою просьбу. Теперь несколько слов по поводу Donation. Вы только что слышали рекламный ролик и нашу просьбу помогать радиостанции по возможности материально, вы периодически слышите. Многие спрашивают, неужели ситуация настолько плоха, что мы вынуждены просить средства у слушателей, и не получится ли, что радиостанция закроется? Сначала отвечу по поводу, закроемся или нет. Мы единственная радиостанция в истории Америки за все время существования Америки и русскоязычной миграции. Мы не арендуем время на волне. Мы, люди, говорящие по-русски, владеют волной. Мы ее выкупили и являемся владельцами. Поэтому, будучи, как я уже сказал, владельцами, закрыться мы не можем.
12: Да. Надо было там.
11: Что называется по определению? Мы вынуждены просить средства у слушателей и тем не менее, только потому, что мы пытаемся сохранить изо всех сил сотрудников. В первую очередь мы стараемся сохранить творческий состав, пока нам это более или менее удается, и мы изо всех сил стараемся получить гранты на определенные тематические передачи. Будет легче. А пока я, как и в прошлый раз, прошу зайти на сайт davidsonradio.com, кликнуть на кнопку «Донейт» и перевести на наш счет средства. Мы будем благодарны за любую сумму. Повторяю еще раз, это не вопрос, закроется радиостанция или нет, это вопрос сохранения, в первую очередь, творческий состав радиостанции. Ну и если получится, конечно, не только. Ну что, вопрос Александру. Иран, Армудский пролив, выборы в Израиле. Все то же самое или есть изменения в этом списке за прошедшую неделю? Александр?
13: Алло.
11: Да-да.
13: Меня слышно? Да.
11: Да-да. Вы слышали мой вопрос?
13: Да, Грегори, я слышал вопрос. Смотрите, Грегори, нет, в принципе, та же ситуация, которую вот уже мы обсуждаем на протяжении скольких недель, даже месяцев, по большому счету ничего не меняется. То есть это, знаете, мне напоминает, был термин такой в советской психиатрии, мне как-то рассказывали, мы смеялись, когда вялотекущая шизофрения. Вот эта ситуация, она сохраняется. То есть ничего особенного не происходит. Но президент Трамп выступает опять-таки с заявлениями совершенно прямо противоположными, говорит о том, что вот уже чуть ли не завтра, послезавтра будут подписаны договоренности, что все уже на мази, что замечательно. Потом заявляет о том, что... в случае, если необходимости, он снова ударит по Ираку. снова откроет фронт, угрожает и так далее. На самом деле ситуация остается пока на то, что называется де-факто, она остается вся та же самая. То есть США блокируют Ормузский пролив с одной стороны, Иран блокирует пролив с другой стороны. По сути дела, судоходства никакого нету. То есть суда пытаются прорваться какие-то, в частности, которые везут нефть, контейнеры и так далее, но американские суда их задерживают. Ничего не меняется. Что происходит нового? Стороны, конечно, обвиняют друг друга, говорят о том, что каждая из них виновата, каждая из них не соблюдает подписанных соглашений. Ну, все как положено. При этом обе стороны, это достаточно забавно, даже они угрожают потребовать с другой стороны компенсации за невыполненные соглашения. Ну, в общем, какая-то такая вот игра, которая сильно напоминает детский сад, но, так сказать, это то, что есть. Где происходят изменения? Изменения происходят на другом фронте, и это тоже очень связано с Ормузским проливом, а именно на Красном море. Как вы знаете, мы не раз это обсуждали, Красное море – это второй после Ормузского пролива по значимости на Ближнем Востоке, по крайней мере, такой пролив, через который идет мировое судоходство и который соединяет Восток с Западом. Через Ормузский пролив где-то 20% идет судоходство, через вот этот вот Баб-эль-Мандебский пролив, связывающий с Красным морем, Суэцким каналом, идет где-то 12-15% мирового судоходства, и вот там происходят весьма и весьма значимые события. Йеменские хуситы, они объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. И мало того, что они объявили, естественно, что это делается не просто с координацией с Ираном, это делается по распоряжению Ирана. То есть за всем этим стоит опять-таки Иран. Хуситы не действуют в одиночку, они действуют под иранским прикрытием. Так вот, было атаковано на днях, вот буквально пару дней назад, было атаковано египетское торговое судно, которое шло под флагом Танзании. И в первый раз за долгое время там погибли люди. 6 человек погибло, было где-то 10 человек ранено. Разные немножко отличаются сообщения, но не суть. Хуситы взяли на себя ответственность, эта группа Ансар Аллах объявила о том, что она ударила по вот этому вот грузовому судну. Почему? Потому что Саудовская Аравия ведет боевые действия против них, против хуситов. А раз так, то они блокируют все порты, все проливы и так далее. Таким образом, ситуация эта резко ухудшает общее состояние, я бы сказал, дестабилизирует мировую экономику. Потому что, представляете, если идут массовый поток, прекращается не только через Ормузский пролив, который связывает все нефтяные княжества, Иран, Ирак и так далее, связывает с другими странами, которые потребляют нефть, и, соответственно, они не могут поставлять какие-то материалы всем этим странам необходимые. Но тут еще и добавляется Красное море. Красное море сегодня перекрыто. Это означает о том, что суда, как это было раньше, при Байдене в свое время, когда вот в скорости после 7 октября, когда хуситы присоединились к Хамасу, суда вынуждены идти в обход. В обход это значит идти через Африку, через мыс Доброй Надежды, Кейптаун, в Европу, но это колоссальные затраты, это колоссальные расходы, еще и на страховку, то есть это просто подрывает мировую торговлю. Таким образом, вот этот вот трафик через Баб-эль-Мандебский пролив, он, естественно, начал очень быстро сужаться, то есть перестают ходить сюда. Мировая экономика, конечно же, реагирует. Опять-таки это влияет на инфляцию, это влияет на рост цен и так далее, и так далее. Ясно, очевидно, совершенно ясно, что Иран пытается тем самым заставить Соединенные Штаты пойти на их условия, потому что эти шаги направлены не только против Саудовской Аравии, но и против Соединенных Штатов, естественно. Как Соединенные Штаты реагируют, пока они никак не реагируют. И вот это вот, конечно, вызывает большой вопрос, потому что Иран сегодня таким образом, на мой взгляд, оказывается в предпочтительном положении. У него очень плохая ситуация. Очень плохая, потому что в стране, как мы понимаем, там страна на грани экономического коллапса. То есть цены растут, инфляция растет, электроэнергия отключается, воды тоже не хватает. Не хватает базисных средств для приобретения даже продуктов питания. $1 стоит уже почти 2 миллиона реалов, может дойти до миллиардов при таком раскладе. Но при этом, тем не менее, они продолжают сдавливать петлю на шее мировой экономики. И вот это, вот, конечно, таит в себе очень неприятные последствия, тем более перед выборами промежуточными в Соединенных Штатах, когда оказывается, что, по сути дела, Иран диктует свои условия. Но вот я бы сказал, на данный момент ситуация выглядит таким образом. Кто кого быстрее поставит на колени? Вопрос, потому что иранцы крайне слабы в экономическом плане, но они необычайно ассертивны. Америка очень сильна во всех отношениях, но Трамп не проявляет ассертивности и готов уступать и по разным вопросам, может быть, тактическим, может быть, не столь значительным, но эти уступки выглядят как готовность уступать. И вот это самое плохое, потому что если они видят, что, как и любой, собственно говоря, рэкетир, когда кто-то уступает, то значит, надо усилить на него давление, надо еще превратить его в терпилу, чтобы он вообще выполнил все их условия. Вот такая вот ситуация сегодня на Ближнем Востоке, глобальная ситуация, я пока не касаюсь Израиля, и мы посмотрим, конечно, как она будет развиваться, Грегори. Алло?
14: Я хочу спросить, как ведут себя другие страны, о которых вы не упомянули? Турция и так далее, они тоже как-то вовлечены или стоят и смотрят?
13: Вы знаете, Грегори, тут тоже очень интересный такой пазл, который вырисовывается. Значит, на прошлой неделе три страны Ближнего Востока заключили пакт о взаимной обороне, о взаимопомощи, как угодно. Эти три страны – Саудовская Аравия, Пакистан и Турция. Они говорят, что это оборонительный пакт, предлагают даже другие страны присоединиться. Предполагается, что это направлено против тех же хуситов, потому что хуситы – главные враги Саудовской Аравии сегодня, они фактически дестабилизируют их промышленность, кроме того, они обстреливают их всевозможные инфраструктурные объекты, и поэтому Саудовской Аравии нужна помощь сильных держав. Турция, прежде всего, и Пакистан. Турция располагает очень сильной, крупнейшей после Соединенных Штатов, если не ошибаюсь, армией в НАТО. Это абсурд, конечно, то есть исламистский репрессивный режим, он является членом Североатлантического блока, который предположительно защищает совершенно иные ценности, чем исламская диктатура. Но это уже другой вопрос. Это одна из ведущих армий мира сегодня, турецкая. У Пакистана есть ядерное оружие. Таким образом, это получается, у Саудовской Аравии, конечно, есть финансы. Это их главное оружие, которым они и пользуются. Вот этот трехсторонний союз, он заключен. Вопрос теперь заключается в том, против кого он заключен. У нас обозреватели, в общем-то, находятся в таком радужном, достаточно романтическом, приподнятом настроении, говорят о том, что, вы знаете, вот суннитские страны, это все действительно суннитские страны, они наконец-то решили объединиться, чтобы дать отпор Ирану и его пособником, сообщником, пособником, прокси, марионеткам, вот всем этим деятелям, которые нам хорошо известны. У меня это все вызывает, честно говоря, очень серьезные опасения. Я предвижу, что действительно в близлежащей перспективе, возможно, они предпримут какие-то действия, и то весьма ограниченные против хуситов, но в целом я сильно опасаюсь, что этот союз направлен против Израиля, что это не направлено будет против Ирана. Более того, интересно, вы знаете, что Пакистан предложил Ирану присоединиться к этому так называемому исламскому НАТО, вот так они называют, исламское НАТО. То есть это просто выглядит смешно, когда два заклятых врага, то есть сунниты и шииты, предлагают объединиться. Против кого они могут объединиться? Не надо для этого ходить к Нострадамусу или Бабе Ванге, это и так понятно. Пока я вижу, что наш военный политический истеблишмент, он пребывает, на мой взгляд, в каких-то розовых снах, полагаю, что они передерутся между собой. Я боюсь, что они могут передраться-то они передерутся, но я боюсь, что сначала они обрушатся всей своей гигантской мощью на нас, и вот это вот будет проблемы. Тем не менее, вот такие вот тенденции есть. Интересно, что они предложили присоединиться Египту к этому вот альянсу своему. Египет отказался. Египет во многом зависит от Израиля, потому что они получают газ. Он зависит от Соединенных Штатов, потому что они получают помощь от Соединенных Штатов и немаленькую помощь. Наконец, он связан довольно такими тесными экономическими узами с союзниками Израиля, это Греция и Кипр. Египет пока остался в стороне, и это уже хорошо, конечно. Но вот то, что вот эти вот три ведущие страны, у одной из которых есть ядерная бомба, а у второй могущественная армия, вот это, конечно, вызывает, на мой взгляд, самые серьезные опасения.
14: А как себя чувствует Индия в этой ситуации?
13: Да, это хороший вопрос, Грегори. Судя по тем сообщениям, которым я читаю, Израиль и Индия ведут переговоры. Израиль и Индия совершенно не заинтересованы в том, чтобы этот союз окреп, потому что Пакистан, ну это мы знаем, заклятый враг индусов, Турция поддерживает Пакистан, теперь к этому прибавляется Саудовская Аравия. В общем, появляются сообщения о том, что то, что я видел, что Израиль и Индия ведут переговоры. Не знаю, будет ли это закреплено официально, формально, в виде какого-то соглашения, договоренности. Но то, что какие-то переговоры и контакты есть, несомненно, сотрудничество между обеими государствами на очень высоком уровне. И я надеюсь, что это только сблизит Израиль и сблизит Индию, во всяком случае, пока эту страну возглавляет Моди, премьер-министр Моди. Таким образом, этого во многом удастся нейтрализовать вот этот вот блок, потому что сегодня на стороне Израиля только две небольшие христианские страны, это Греция и Кипр, но это, конечно, они не могут быть противовесом вот этому вот блоку, который намного превосходит их в военном, экономическом, финансовом отношении. Так что вот такая ситуация.
14: Как на это реагирует Америка?
13: Америка никак не реагирует, вы знаете, никак. Я не слышал никаких заявлений, но вы помните, что Трамп заявлял о том, что Эрдоган – это его самый лучший друг, что самый надежный партнер, что он ему доверяет полностью, что Турция – это замечательный союзник Соединенных Штатов. Пакистан, кстати, является посредником на переговорах с Ираном, то есть для меня это тоже весьма удивительно, как вот этот вот исламистский режим, известный тем, что они там притесняют всех, кого только можно, и христиан, и шиитов, местных шиитов, я имею в виду, и женщин, и представителей ЛГБТ-сообщества, и ахмадитов, это такая секта есть в исламе, достаточно миролюбивая, устраивает постоянные погромы, там, насилие и так далее. То есть это исламистский тоже режим, и вот когда этот исламистский режим, он получает возможность выступать в качестве посредника, но, на мой взгляд, посредников можно было бы найти несколько более успешных и более надежных.
14: Вы говорите о Пакистане, да?
13: О Пакистане, да, конечно, Грегори, конечно.
14: Понятно. А скажите, а каким-то образом вот то, что происходит, и о том, что сейчас говорили, влияет на внутреннюю политику Израиля? Или там все сосредоточено уже по поводу выборов, и все это, в общем-то, в малой степени задевает израильский эстаблишмент?
13: Вы знаете, все действительно сосредоточено на выборы. Вся грязь, вся пена, как всегда, а сейчас еще больше, потому что после 7 октября, то, что предшествовало 7 октября, то, что происходит после 7 октября, все это только накаляется, раскаляется, и начинается чистой воды демагогия, причем самое дешевое. Я не знаю, занимаются ли они, вот все кого-то интересуют, геополитика, стратегии, но надеюсь, что Нетаньяху и его окружение, кто-то этим занимается. Но если судить по действиям всех партий, то они занимаются только одним. Во-первых, чтобы как-то реорганизоваться, перегруппироваться и таким образом улучшить свое, поднять свои рейтинги, с одной стороны, а с другой стороны вылить потоки грязи. Ну, это, естественно, как всегда, на своих оппонентов и соперников. Во всяком случае, все это больше напоминает такое вот малоприятное болото со всеми его обитателями.
14: А скажите, а мы не тронули страны, окружающие Израиль? Что там происходит?
13: Вы знаете, интересная вещь, тут тоже довольно вещи происходят любопытные. Давайте начну с Сирии. В Сирии происходит интересная вещь, я думаю, для многих это будет интересно. Суть заключается в том, что Россия уступает свои базы в Тартусе. Уступает, сегодня это уже не будут российские базы. То есть они заключили какие-то договоренности с нынешним режимом Эль-Джуляни о том, что это будут использоваться для совместных учений, для в каких-то общих целях и так далее. И, видимо, в Кремле даже этим довольны, потому что их не просто выкинули оттуда, но как-то дали возможность остаться на птичьих правах. Вот я бы сказал так. Но это уже не будут их эксклюзивные такие военные базы. Это будет находиться под контролем нынешнего сирийского режима. И таким образом Россия, по сути дела, утратила свое влияние в Восточном Средиземноморье, чего она так добивалась, к чему она так стремилась, ради чего было тогда вмешательство на стороне Асада. То есть русские потеряли значительный рычаг. Вот это вот происходит, это любопытный момент. Это происходит в Сирии. В Ливане тоже происходят весьма любопытные вещи. Там вот буквально вчера глава партии, христианской партии Жмайль, он заявил следующее о том, что шииты должны восстать против Хизбаллы. Он так и заявил о том, что пришло время поднять для шиитов, я напоминаю, Хизбалла – это шиитская группировка, исключительно шиитская. Он призвал шиитов поднять оружие против Хизбаллы, которая отравляет вообще все в Ливане, мешает нормально жить, существовать, торговать и так далее. Это весьма уникальное заявление, знаете, было, потому что до сих пор, в общем-то, мало кто отказывался критиковать Хизбаллу. Хизбалла считалась, неприкасаемой. Это до сих пор была такая грозная сила, которую все боялись, может быть, где-то в кулуарах там как-то, но так вот публично нет. Он это сделал, Жмайль, глава вот этой вот партии, Катаиб она называется, он сделал это заявление публично при встрече с редакторами ведущих изданий ливанских. Это говорит о том, что они чувствуют, а на Ближнем Востоке это очень хорошо чувствуют всегда, что Хизбалла ослаблена. Они действительно, Хизбалла потеряла где-то 80% своих ракет, своих боеприпасов, а тысячи их боевиков или десятки тысяч уничтожены. Командный состав в значительной степени выведен из строя. И сегодня все вот эти вот фракции, которые никогда не любили Хизбаллу, это и христиане, это и сунниты, и друзы, они готовятся к тому, что начнется то, что называется война за испанское наследство. Вот они вполне возможно поднимутся, этот призыв к шиитам восстать и сбросить свою хизбалу, чтобы страна обрела нормальное лицо и могла нормально жить, это свидетельство того, что там тоже, видимо, назревают события.
14: Давайте уйдем на рекламную паузу в середине часа, а сразу после окончания рекламы я спрошу, что происходит в Газе.
15: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
16: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
17: Я Элла Залкин.
15: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
16: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
18: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
19: Новости.
20: Аналитические передачи.
19: Репортажи, мнения экспертов.
20: И прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Davidson Radio – волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
1: Добрый день, дорогие друзья. Среда, и в полдень началась программа «Нью-Йорк-Иерусалим», и сейчас мы ее продолжим. У микрофона Грегори Дэвидсон, Нью-Йорк, Александр Мастеровой в Иерусалиме. Телефон прямого эфира 718-303-9090. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности будем брать ваши звонки. Только что была реклама RTN, телевидения, которое тоже входит в наш холдинг. Я хочу просто добавить, это не было сказано, что подписавшись на RTN, у вас есть возможность двухнедельной записи. Вы можете смотреть передачи за последние две недели в любое время, когда вы захотите. И в том числе там запись того, что идет на Davidson Radio, тоже за две недели вы можете прослушать любую передачу, которую вы пропустили, так вот, эксклюзивно в подписке на пакет Russian Television Network of America. Вы получаете и подписку на Davidson Radio. Ну что, я снова возвращаю микрофон Александру, и я завершил свой вопрос перед рекламной паузой. Что происходит в Газе?
2: В Газе, Грегори, приблизительно то же самое, что и между Соединенными Штатами и Ираном. То есть, опять-таки, та самая вялотекущая шизофрения, о которых я говорил. В чем это выражается? На протяжении длительного времени, уже последних месяцев, Израиль там ввел такое достаточно тихое, но эффективное наступление. То есть, кольцо вокруг города Газа, это столица сектора Газа, где находится сегодня цитадель боевиков. Она постепенно сужалась, и сегодня Израиль уже контролирует где-то от 60 до 70% этого сектора. Но потом в игру вступил, это было где-то недели две назад, Совет мира. И Совет мира заявил о том, что надо добиваться каких-то позитивных решений так, чтобы обеспечить вот эти вот договоренности и пункты, которые были определены Трампом, чтобы с одной стороны как-то уничтожить Хамас, с другой стороны обеспечить безопасность Израиля. То есть приблизительно это звучит так, как съесть пирог и оставить его нетронутым. Вот это вот идеально подходит к данной ситуации. От Израиля и от Хамаса требовали следующее. Хамас должен был сложить оружие, Израиль должен был отвести свои войска к границам сектора, такими, какими они были до 7 октября. Теперь, каждая из сторон отказывалась выполнять это свое обязательство. Израиль говорит, нет. Сначала, прежде чем мы куда-то вообще даже отойдем или подумаем о том, что отходить, Хамас должен разоружиться. И он не просто должен разоружиться, но он должен передать оружие нам. Не какому-то там органу, непонятно какому, который состоит из марокканцев, казахов, индонезийцев и так далее, а нам. Потому что если передадут какому-то органу, то потом это оружие благополучно вернут Хамасу. И если там бы даже будет править какой-то формально независимый режим экспертов и технократов, то понятное дело, что за этим режимом стоит Хамас. А Хамас говорил, нет, мы не будем сдавать никакого оружия, пока, естественно, Израиль не уйдет с оккупированной вот нашей территории. Они же считают это все оккупированы, их оккупировали. И таким образом все это дело застопорилось. Но, тем не менее, под давлением Совета мира были достигнуты, я говорю это очень, конечно, схематично, потому что там масса нюансов, которые я просто сейчас не хочу вдаваться из-за неимения времени. Таким образом, там восстановилось под давлением Совета мира, восстановилось некое спокойствие, такое квази-спокойствие. То есть Израиль под давлением Соединенных Штатов, естественно, Совет мира – это изобретение Трампа, Израиль не ввел, осуществлял то, что он делал раньше, ликвидация их всевозможных полевых командиров, обстрел их складов с оружием и так далее. То есть со стороны Израиля военные действия прекратились. Хамас со своей стороны заявил, что они готовы вроде бы как сдать оружие, но только они готовы сдать его вот каким-то силам, миротворческому контингенту, тому самому из Марокко, из Индонезии и так далее, который туда придет. А вот эта вот ситуация, когда ни шалка, ни валка, то, что называется, продолжалась где-то, ну, наверное, неделю, может быть, чуть больше. И вот сейчас снова возобновились атаки Хамаса на израильские объекты. То есть за два дня произошло два случая. Один раз снайпер попытался подползти, палестинский снайпер, к израильским позициям открыть огонь, был ликвидирован. Потом сегодня, вот буквально сейчас, тоже был ликвидирован какой-то полевой командир Хамаса, который планировал некую диверсию. Ну, понятно было, что Хамас не остановится, потому что леопард не меняет своих пятен, и волк он не станет газелью. Волк, он остается волком. И таким образом Совет мира, как говорится, сам по себе, а Газа сама по себе. Там все это продолжается. Вот опять-таки вот в таком стиле этой вялотекущей шизофрении, когда идут переговоры некие о мире, и при этом стороны при этом готовят к тому, что предстоит новый, так сказать, раунд военных действий, эскалации, как угодно.
1: Понятно. Давайте возьмем звонки, все линии горят. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
3: Я опять же за передачу. Она продолжается, лекция опять продолжается об Австралии, об

0: особенно интересный, который, передача, которая была вчера. Второе, что я бы хотел сказать, я слушаю программы по интернету и не всегда попадаю во время. Не можете ли вы, или есть какой-то архив, насколько я знаю, в Дивизион Радио нет архива, нельзя ли организовать архив?
1: Нет, смотрите, во-первых, а по ночам идут повторы наших передач.
0: Это я знаю. Вот,
1: люди, которые подписываются на пакет RTN, там есть двухнедельный архив, и можно прослушивать. У нас возможности нету в открытом эфире сделать архив, ну, достаточно сложно. Вот там нам удалось вот так это сделать. Поэтому узнайте,
0: извините, я вас перебью. RTN — это телевизор, потому что я не смотрю телевизор. Если возможность...
1: Нет, смотрите, я понимаю, вы правы. Там нужно включить телевизор и слушать радио через телевизор. Слушать радио через радио, там тоже нет возможности. Это вы правы.
0: Вы не можете организовать что-то по...
1: Ну, сложно. Смотрите, мы сейчас собираемся переезжать, и, может быть, в новом офисе у нас что-то будет возможно сделать. Я вас услышал, спасибо за звонок. Спасибо еще раз. Александр, давайте вернемся к тому, что происходит в Израиле. Все-таки есть что-то говорить по поводу выборов или сплошная возня, так сказать, вокруг предстоящих выборов? Когда они, кстати, состоятся?
2: 27 октября. 27 октября, Грегори. Через 2,5 месяца.
1: Понятно. Так вот, есть что сказать по поводу выбора? Или
2: вы знаете, давайте я опишу на сегодняшний момент, но это все очень динамично, очень текучая ситуация такая. Опишу, какое положение сегодня партий и что может быть. Постараюсь это сделать вкратце.
1: Ну, в первую очередь, интересно, конечно, да. Русскоязычное большинство партий.
2: Вы знаете, что... Что касается русскоязычной, то тут ситуация достаточно проста. Приблизительно делятся, насколько я знаю, точных опросов нету, делится русскоязычный сектор надвое. Одни за партию Либермана, это где-то мандаты 4, и приблизительно столько же за Ликуд, тоже где-то 4. Ну, я могу ошибаться, там плюс-минус сколько-то голосов. Все остальные получают, там очень много партий, и крайне левые партии, партия Голана, и правые партии Бенгвира и Смотрича, они что-то тоже получают, Беннет в оппозиции, но получают, в общем-то, очень и очень мало. Вот главный устойчивый электорат, это среди русскоязычных, я имею в виду, это у Либермана и это у Ликуда. А в целом ситуация следующая. Опять-таки, совершенно разные издания, в зависимости от их ориентации, они дают совершенно разные опросы. По мейнстримным изданиям, давайте скажем так, в основном они левые, партия Айзенкота, это партия отставного генерала Гайди Айзенкота, называется Яшар, то есть прямо, она получает столько же, сколько получает Ликуд. За ней резко Ликуд где-то 23-24 мандата каждый из них, приблизительно, опять-таки, все время меняется. За ней с большим отрывом идет Беннет, бывший глава израильского правительства в прошлой каденции. Он очень много потерял. Одно время ему пророчили победу на выборах. Теперь у него где-то 13 мандатов. Он неуклонно падает. Идет партия за ним. Партия вот этих крайне левых, которых я уже упомянул, это Яир Галан, генерал крайне левый, это тот самый человек, который сказал, что израильские военнослужащие убивают палестинских детей ради забавы, это уже после 7 октября он сказал, ну, это просто тут не буду даже как-то пытаться рассказывать о нем, потому что начать не кончить. Потом Либерман где-то у него 10 мандатов,

0: Далее идут религиозные партии, они сохраняют, как правило, свои партии. Бен-Гвира тоже где-то там 8 мандатов. Ну и замыкают уже все остальные, их очень много. Причем, понимаете, что речь идет сегодня о такой перегруппировки, то есть пытаются объединиться, разбегаются одни, прибегают другие, партии выскакивают, как чертята из бутылочки все равно. Вот образовалась партия, например, новая образовалась партия вместе с Юлием Эдельштейном и еще несколькими бывшими деятелями Ликуда, которые вроде бы представляют альтернативу Ликуда. Сколько они получат, никто не знает. По всей видимости, очень мало получат. Если они с кем-то не объединятся, вполне возможно, что голоса просто уйдут в песок. Вот такая вот ситуация. Правда, я должен сказать, что по другим правым данным более правых СМИ, ситуация выглядит совершенно иная. Там Ликуд идет в совершенно каком-то невероятном отрыве от всех остальных партий, получает 32 мандата, а генерал Эйзенкот там что-то 23. Кому верить, я не знаю, честно говоря. Видимо, где-то, как всегда, истина лежит посредине. Но я опять-таки повторяю, Грегори, что это только начало. Нам предстоит увидеть много еще таких вот самых разных, я бы сказал, поворотов, которые могут радикально изменить вообще всю израильскую политическую сцену.
1: Понятно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
1: Алло. Здравствуйте.
2: Большое вам спасибо за передачу. Это единственная передача, которую можно слушать, когда вы ведете с Майстровым. И мне она очень нравится. Но что я хочу сказать, насколько хорошо ведет передачи Майстровой, настолько плохо ведет этот ведущий. Такую чушь несет, забантывается, наговаривает всего.
1: Ой, вы знаете, это, я с вами не согласен. Передача достаточно интересная, а это все-таки на любителя. Спасибо за ваше мнение. Беру следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Видите, сорвался звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
3: Я все-таки хотела... Добрый день. Добрый. Вы меня слышите?
1: Слышу, представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Розалия. Я хотела бы все-таки уточнить по поводу хуситов и Баб-эль-Мандебского пролива. Вот это три исламские, из них одна держава ядерная, другая с великой армией, они собираются в данной ситуации каким-то образом помогать Саудовской Аравии в отношении хуситов вот сейчас?
1: Спасибо за хороший вопрос. Александр?
0: Да, вопрос хороший. Я хочу еще поблагодарить радиослушательницу, которая звонила до этого, за добрые слова. Теперь, что касается вот этого вопроса. Вы знаете, непонятно, Розалия, как они будут и хотят ли они действительно помогать. То есть силы у них есть. У Пакистана тоже очень хорошая армия, которая может вполне участвовать в боевых действиях, но для этого им надо просто осуществить такую высадку на Аравийском полуострове и вместе с саудовскими вооруженными силами и вместе с турками, то есть и турок надо туда перебросить, развернуть наступление. То есть теоретически, гипотетически они в состоянии организовать, несомненно, мощное наступление. Но пока мы не видим никаких признаков того, что они собираются это делать. Пока все это разговоры. И вот эти вот разговоры меня настораживают, потому что я сильно подозреваю, что речь идет не о хуситах, а о том, чтобы постепенно сформировать такой суннитский, агрессивный исламистский блок, который будет направлен против Израиля. Пока нету никаких конкретных шагов, которые позволили бы сказать, что да, этот пакт, он начинает реализоваться. Нет, может быть, какие-то отдельные поставки технические, но не более того, ничего серьезного.
1: Меня удивляет, что Америка стоит в стороне. Все-таки Турция член НАТО, а Америка должна была как-то хоть прокомментировать то, что происходит.
0: Я не слышал нигде никаких комментариев со стороны, может быть, они были, может быть, я не услышал, возможно, это просто я их не услышал, вполне допускаю в том потоке информации, но я не слышал никаких заявлений высокопоставленных, серьезных, сколько-нибудь ответственных израильских лиц, лидеров, неважно, которые бы что-то сказали.
1: Американских, вы хотите сказать, американских.
0: Американских, Грегори, конечно. Которые бы как-то отнеслись просто к этому, как-то прокомментировали. То есть, ну, это все не очень даже понятно, и я не уверен, Белый дом вообще какую-то позицию по отношению к этому блоку. Поддерживают они, не поддерживают.
1: Может, Америка не считает это серьезным и надолго. Посмотрим. Давайте берем следующий звонок. В эфире вы. Представьте, пожалуйста.
4: Так, я еще раз, Михаил, пожалуйста, прокомментируйте, что известно об истории с армейским прокурором. И что происходит, и могут ли журналисты повлиять на какое-то решение правительства в этом плане?
1: Александр?
0: Да. Смотрите, Михаил, мы сами, честно говоря, находимся в полном недоумении, потому что вы прекрасно, если сидите, следите за израильскими новостями, помните эту историю с армейским прокурором, которая была арестована, задержана за слив информации о якобы изнасиловании там палестинского террориста, пыталась с собой якобы опять-таки покончить, потом якобы выбросила свой мобильный телефон в море. Все это было как-то очень непонятно, но суть не в этом. Суть в том, что сейчас вообще об этом как будто бы забыли. Эта тема вообще не обсуждается, не
4: понимается. Но журналисты как-то могут повлиять на поднятие этой темы? Извините,
0: выборы вы имеете в виду?
1: Журналисты
0: пытаются, насколько я понимаю, поднять, спрашивают где, но никаких ответов, сколько-нибудь внятных, разумных, ясных, мы не получаем, что, где она сама, как будто бы она исчезла, растворилась. Вот армейский прокурор, одна из ведущих величин, по сути дела, в армии, как будто бы вообще растворилась, как будто бы никто и ничто, и никто и звать ее никак. Это
4: то
0: вот
4: есть
0: поразительно.
4: Ее не уволили,
0: Ее уволили, Михаил, сейчас там уже другой генеральный прокурор, там уже другой, ее уволили, но ее же надо судить, и надо вообще понять, зачем она все это сделала, зачем надо было сливать через СМИ вот эту вот всю информацию, что якобы наши солдаты насиловали бедных палестинцев. Это разошлось более чем 100 миллионов просмотров. То есть, когда антисемиты говорят, что вы насилуете арабов, то это они опираются как раз вот на этот ролик. И все ее дальнейшее поведение, оно более чем сомнительно. То есть человек душевно неуравновешенный. Как она могла получить такую должность, если она там пыталась топиться, травиться и так далее. Но вот ничего, что-то как мы можем понять, ничего нету. Пока ее просто сменили, там другой прокурор, но это дело как будто бы подложили под сукно и закрыли.
4: Большое спасибо.
1: Понятно. Понятно, кто заинтересован в том, чтобы это...
0: Конечно, я уверен, что это заинтересовано, конечно. Конечно, Грегори, я уверен, что это заинтересован наш истеблишмент, военно-политический истеблишмент, потому что это была очередная попытка навредить, саботировать правительство. Я вижу это только так. Другого я ничем не могу объяснить. Зачем? Зачем надо было сливать подобную информацию СМИ, которая превратилась просто в бренд для всех антисемитов по всей земле, мне совершенно непонятно. Единственная цель – навредить правительству. Но те же, кто ее назначили, те же, кто за ней стоят, они делают все, чтобы это дело замять и чтобы к этому вопросу не возвращаться. Для меня, по крайней мере, для меня, может быть, я не прав, это абсолютно очевидно.
1: Ну, я еще вижу звонки, но, к сожалению, время закончилось. Мы вынуждены завершать передачу. Хочу еще раз напомнить, что это среда. Передача «Нью-Йорк-Иерусалим» начинается в полдень. Ведет ее Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастеров в Иерусалиме, звукорежиссер Акмаль Тахиров. И мы прощаемся до следующей среды и надеемся, что в ближайшую среду что-то сдвинется. Я не стал сегодня просить прогнозы, потому что я думаю, что они будут точно такие же, как были на прошлой неделе. И, судя по всему, ничего не поменялось. Была мертвая с точки зрения того, что чтобы не изменилось прошедшая неделя. Спасибо всем, кто был с нами. Мы прощаемся.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
6: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
7: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
8: Я Элла Залкин.
6: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
7: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303 на родном языке.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: Программ?
15: Это телевидение, да.
14: Нет, это радио.
5: Davidson Radio. Волна 620 AM.
15: Как хорошо.

0: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Спонсор часа.
2: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный суд по округу Массачусетс запретил почтовой службе выполнять указ Трампа, ограничивающий голосование по почте. Указ предполагал формирование списков избирателей на основе федеральных баз данных для направления бюллетеней по почте только проверенным гражданам. За 10 месяцев 26-го финансового года правительство нашей страны потратило на выплату процентов по обслуживанию госдолга 963 миллиарда долларов, сообщается со ссылкой на документы бюджетного управления Конгресса. Губернатор Массачусетса Мора Холли подписала закон, разрешающий аборты вплоть до рождения ребенка. Об этом сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, Массачусетс стал 10-м штатом, отменившим ограничения по сроку беременности для прерывания. Закон вступает в силу через 90 дней. Хилли заявила, что закон призван обеспечить семьям с медицинскими осложнениями на поздних сроках возможность сделать аборт в Массачусетсе, а не выезжать за пределы штата. Трамп объявил о запрете на финансирование операций по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних в рамках федеральной программы Medicaid. Об этом он заявил в своей соцсети True Social. Трамп связал эту тему с предстоящими промежуточными выборами и призвал избирателей поддержать кандидатов от республиканской партии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.
6: Интернет-сайт «Дэвид Зон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.
1: Well, this is a very exciting day.
0: Мирный план Дональда Трампа по Газе снова уперся в позицию Иерусалима. Выступая на заседании кабинета, Бениамин Нетаньяху фактически отклонил 15-пунктный документ, заявив, что израильские войска не покинут анклав, пока Хамас не будет разоружен на практике. Речь при этом идет не только о тяжелом вооружении. Премьер сформулировал требования максимально широко. Тяжелое оружие, менее мощное оружие и все виды оружия. План, который Совет мира опубликовал 31 июля, предусматривал разоружение палестинских группировок, дальнейший вывод израильских войск, развертывание международных сил стабилизации и передачу управления сектором новой палестинской администрации. И Хамас с этой дорожной картой согласился. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
2: Приветствую вас и наших телезрителей.
0: Насколько, по-вашему, это реалистичный критерий требования сдать все виды вооружения, включая стрелковые?
2: Я здесь вижу только рационализм. Если вторая сторона хочет мира и требует, и к тому еще требует, то что у нас происходит? У нас происходит схема параллельная с той, которая находится сегодня, Соединенные Штаты против Ирана. Иран, который угрожал 45 лет и больше оружием и ненавистью Америки и Израилю, диктует условия. Я думаю, мы должны быть рациональными, а не иллюзионистами. Понимаете, какое право Хамас имеет требовать от Израиля, насколько они будут вооружены, и более того, куда должен отойти границы нынешней Газы. Это абсолютный иррационализм, и мы, как овцы, идем за этим, не задавая коренные вопросы. А вы думаете, для чего им нужно свое оружие? В своем там анклаве. Для кого? Для тех, кто не будет послушны Хамасу. Только это для того, чтобы убивать своих врагов среди палестинцев Газы и одновременно, конечно, делать вылазки, потому что можно еще делать с пистолетами и с калашниками. Поди знай. Ведь было сказано абсолютно ясно. Все туннели невозможно ни затопить, ни забить, ничем. Они остаются, и нельзя войти в них. То у них прямо военная индустрия внутри работает или сохраняет то, что было. Для чего ломать голову над этим? Договорились, разоружение, это не по капелькам.
0: Ну вот до выборов остается 27 октября меньше 3 месяцев. Насколько, по-вашему, это твердая позиция Нетаньяху, или это просто необходимость удержать правый флаг коалиции?
2: А коалиции какой? А, коалиции израильской, да?
0: Да.
2: О, это не беспокойтесь, мы поговорим потом о коалиции и какие там проблемы. Там существенные проблемы. Я думаю, что здесь может быть добавочный элемент, а именно, когда вот эта так стойкая позиция Нетаньяху помогает, и ФИДЕ помогает президенту Трампу держать свои нынешние, и чтобы он не уходил опять под ковер тех хитростей, о которых я говорю уже 10 лет на нашем ТВ, что это хитрость в квадрате и ведет к бесконечности.
0: Почему, по-вашему, Дональд Трамп действует таким образом? Почему Нетаньяху нужно противостоять этому решению?
2: А потому что это помогает Трампу где-то. Он может или играть вот эту роль, что, мол, ведь все время есть этот спор, кто кого. Трамп Трамп исполняет все, что требует Биби, или с другой стороны, Биби делает все, что требует Трамп. Слушайте, все эти игры, все эти безответственные формулы, разговоры и тысячи часов в эфире по различным каналам, особенно в Америке, понимаете? Это невероятно. Мы сами наслаждаемся находиться в этой зазеркальной комнате, где мы не знаем, кто, что и за каким углом.
0: Пока Иерусалим публично требует сначала разоружить Хамас, стройка в Газе, похоже, уже началась. Военный обозреватель Галей Цахал Доран Кадыш сообщил, что Нетаньягу и министр обороны Исраэль Кац около 2 недель назад разрешили восстановительные работы в восточной части Рафаха, которую контролирует Цахал. Там строят инфраструктуру для будущего жилья. К работам смогут привлекать подрядчиков и рабочих из Газы после проверки израильскими службами безопасности, а финансируют проект Объединенные Арабские Эмираты. Илья, насколько возможен сценарий, при котором будет разделен сектор Газа на такую, скажем, зону порядка, подконтрольную Израилю, и зону Хамаса, чтобы отделить Хамас в какой-то части в секторе Газа в отдельную зону?
2: На этом этапе идет вопрос 1, 2 и 3. Разоружение, разоружение, абсолютное разоружение. Если этого не произойдет, все остальные цели и чаяния, они просто опять зазеркалье. Это самообман. И нам иногда самообман нравится. И в личной жизни, смотрите, сколько, какой процент самообмана происходит между людьми, между просто странами. Смотрите, мы подойдем потом. Вы просили меня поговорить о Беннете. Очень интересный кейс. Дотрону я это там. Но вообще-то надо иметь ясные. Там, где есть неясность, там происходит столкновение. Не только происходит, они приглашают эти столкновения и трения.
0: Эмираты покупают себе место за столом после военного управления Газой? Или почему они так вовлечены в эту ситуацию сейчас?
2: Я тоже готов поставить этот вопрос. А Эмираты, я не знаю, почему они так. Они были самые близкие и рациональные во всей этой сети. Они не делают эту глобальную мировую интервенцию, разбрасывая миллиарды и миллиарды, как это делает Катар. А с другой стороны, он проводит свою довольно радикальную линию благодаря этой телевизионной станции и сети новостей «Аль-Джазира», понимаете? И с третьей стороны, они хотят уговорить мир, что они нейтральные. Какой вздор! Какой вздор всего этого! Не говоря о том, что вот произошло недавно насчет, опять-таки, подарка этого самолета, и которым Трамп сейчас решил не пользоваться вообще. Это будет в музее, вот и все. Но до того дошло, что есть здесь, потому что это очень сложно найти цепочку, откуда идут деньги и насколько они направлены на точечную операцию. А здесь идет в прямом голосе: Трампа нужно убить. Это гласно во всех они пытают западные, а западные прихватили. То, что здесь происходит? Здесь создается атмосфера, сейчас я найду это словечко, противостояние. Здесь, когда на нынешнем этапе происходит ситуация ПАТА, когда Трамп решил нет по различным параметрам, тоже хочу затронуть это, то нам то они бросают вот такого рода бензин в дипломатию, в теории и предложения, которые не ведут. Как можно, смотрите, я дотрону это, и опять вернусь позже к тем точкам, которые я хотел развить. А именно, впервые был создан новый альянс между Турцией, Ираном и Пакистаном. Что в нем интересно, и это вот. Они обе, две страны, они довольно радикальные. Турция, Иран, хотя они одни сунниты, другие шииты. Это большая разница, это громадная разница, потому что шииты говорят, мы настоящие дети пророка, прямые отпрыски, отпрыски биологические, а другие никто. Но проблема та, что в мире есть всего лишь 15% шиитов, а 85% суннитов. То здесь есть вообще такое, что происходит. И причем здесь Пакистан? Пакистан, который имеет ядерное оружие, вдруг вообще нарушает всю эту систему. Они присоединили, владельцы ядерного оружия, присоединились к Ирану, который хочет развить ядерное оружие. И где Турция не имеет права это делать как член НАТО, здесь ловушка. Это прямо наяву все видно, что это, как говорят в народе, фуфло.
0: Идем дальше. Экс-премьер Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху на протяжении 15 лет не намеренно, но фактически позволял Хамас превратиться в одного огромного монстра у границ Израиля. В то же время то же самое произошло с Хезболлой. При этом он сам предлагает разворот во внешней политике Израиля, стремится к миру с Саудовской Аравией, Индонезией и другими мусульманскими странами, но не Катаром, который, по его словам, во многом и стоит за кампанией против Израиля. Илья, отвечаю. Что здесь интересного, как вы это понимаете?
2: Я понимаю, как это накал, настоящий накал в израильской политике к выборам. И есть очень много интересных и поясняющих аспектов. Вот то, что вы сказали, что Беннет обвинил правительство Биби в последние 15 лет, мы забываем, что в этот промежуток он сам был тоже премьер-министром. Да? Мы забываем это. То здесь есть чистая билиберда. У него есть проблемы, я могу пройтись по его четырьмя главными точками, которые вот вы сказали. И может быть мы это сделаем, чтобы не возвращаться обратно. Дайте я вам прочитал вчерашние все израильские газеты. Я вам дам четыре точки, как его требования. Так, первое, что это он говорит, он увеличил количество женщин в своем списке на 4, и сегодня у него где-то 17 женщин в его списке. Я вам поясню, что такое список и как это работает в израильских выборах. Каждая партия ставит своих кандидатов. Она ставит их по номерам от 1 до... Когда-то было до 120, но никто не... Но потом идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. И тогда, когда голосуют за партию, эти люди получают те голоса, которые они получили в выборах. Это называется список ведущих. Понимаете? И вот сейчас, значит, первое, самое главное, что он сделал, это он увеличил с 4 до 17 список в реальных, значит, это реальные голоса, которые так в ожидании, что эта партия получит, а в этом случае, значит, 17 плюс мужчин там будет, да, около 20-30 мандатов, что это абсолютный нонсенс, понимаете, особенно сейчас, когда он вошел в союз с другой партией, то вообще у нас другая партия в постели, которая только что встретилась, и вот он самое главное, что он делает, что это было бы больше женщин. Вторая вещь, которую я вам скажу, что было сделано. Катар, он объявит Катар как враждебное государство. Понимаете? С каких пор он не делал это, когда он был премьер-министром? Он не делал это, когда было все известно, что как Катар крутит и мутит воды в Соединенных Штатах и в университетах по всему миру, понимаете? Катар не знает, что делать с громадными суммами, которые у них. Они взбешены, они микро, там их 650 тысяч или даже меньше, понимаете? Это вместе с полурабами. Кажется, половина, 350, около 400. И вот эти гномы, вдруг у них такое громадное количество денег, они не знают, что делать. И это очень понятно. Завтра вы выиграете лотерею с 900 миллионов долларов. Вы не будете, я не буду знать, и вы не будете знать, что делать. Это абсолютно другая машина. Но они вот решили подорвать мирным способом или захватить в западню, загнать в западню западные страны, включая Соединенные Штаты, где они могли бы манипулировать. А с другой стороны, боже мой, мы же всего-навсего вкладываем деньги в институты, университеты и культурные центры. Как можно нас обвинять в этом, понимаете? Что мы не мирные. Мы очень и очень мирные. Если не понять, если не на чеку, что самое первое в исламском, арабском и все эти вот, самая главная тема – это хитрость, хитрость, хитрость. Мы можем взять последние полгода, мы можем взять последние полтора года, насколько все планы были прямо опровергнуты. Опровергнуты в течение недели или месяца.
0: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. На этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на телеканале RTN. Оставайтесь с нами.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания SpaceX исключила Польшу из европейского региона связи Starlink после изменения условий предоставления услуг спутникового интернета. Теперь польским клиентам терминалов Starlink придется заплатить больше, так как страна не входит в официальный список европейских регионов. До этого сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск не разрешает ВСУ использовать системы спутниковой связи Starlink для нанесению ударов вглубь территории России. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро рассердился на журналистов за вопрос о перспективах подписания Трампом нового законопроекта о санкциях против России. Наварро подчеркнул, что не отвечает на подобные вопросы. «Я приношу вам очень хорошие, основанные на фактах вещи, чтобы вы написали хорошие статьи. Идите, пишите хорошие статьи», – заключил Наварро и завершил общение с прессой. Трамп рассказал о том, как теперь выстроена схема продажи оружия из США Украине. «Я не имею дел с Украиной. Я отдаю это Европейскому Союзу. У них есть деньги, и они платят полную сумму в долларах. Мы продаем Европейскому Союзу боеприпасы, мы продаем истребители, мы продаем все, а они делают, что хотят. Они отдают это Украине», – заявил Трамп на радио Real America's Voice.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Вечерние новости в эфире RTN. Это вторник, 11 августа. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп заявил, что Иран должен выплатить репарации за ущерб, причиненный на протяжении последних 50 лет.
1: Они попросили репарации или компенсацию за ущерб, который мы нанесли. Я сказал, хорошая идея, тогда мы тоже потребуем компенсацию за ущерб, который они нанесли нам за 50 лет, будь то эсминец Коул или тысячи раненых и убитых американцев, и компенсацию для семей 52 тысяч протестующих, убитых в Иране за последние 4 месяца. Их семьи должны получить возмещение за гибель своих близких. Это было 52 тысячи полтора месяца назад.
0: Заявление прозвучало на фоне противоречивых сигналов о состоянии переговоров. В воскресенье Трамп охарактеризовал контакты с Тегераном теперь как полупереговоры и сказал, что США намеренно снижают накал. Иран подтвердил, что обмен посланиями идет через посредников, но отказался называть это переговорами. Тем временем Иран произвел перестановки в военном командовании. Новым главой национальной безопасности стал ветеран корпуса стражи исламской революции, известный скептицизмом в отношении диалога с США. Армузский пролив по-прежнему закрыт. Трамп подписал указ о сокращении рекомендуемого числа детских прививок с 18 до 11. Церемония подписания прошла в овальном кабинете в присутствии министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего. Указ также рекомендует разбить комбинированную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи на 3 отдельных укола, вводимых в разные визиты. Но, правда, ни одной из таких отдельных вакцин в США не существует, они не одобрены FDA и не производятся. Трамп заявил, что рост числа случаев аутизма до 1 на 31 ребенка связан с количеством прививок, получаемых детьми в первый год жизни. Это противоречит десятилетиям научных исследований. Указ стал попыткой обойти судебные решения, заблокировавшие аналогичные изменения в графике прививок, которые Кеннеди-младший объявил ранее в этом году. Указ дает Министерству здравоохранения 90 дней на реализацию изменений. Критики, включая хирурга-генерала первого срока Трампа Джерома Адамса, предупреждают, решение подорвет доверие к вакцинам и приведет к росту заболеваемости на фоне уже идущей в стране вспышки кори. Сенат США утвердил Тодда Бланша на должность генерального прокурора страны. Голосование прошло рано утром в субботу со счетом 50 против 49. Бланш, бывший личный адвокат Трампа, защищавший президента по делам о выплате денег на молчание, хранении секретных документов и попытке отменить результаты выборов 2020 года, стал 88-м генеральным прокурором США. Против его кандидатуры проголосовали все демократы, а также республиканцы Сьюзен Коллинз и Лиза Мурковски. Ключевым стал голос сенатора Билла Кэссиди. Без него утверждение было бы невозможным. Критики, в том числе часть республиканцев, выражали опасения, что Бланш не сможет обеспечить независимость Министерства юстиции от Белого дома. Сам Бланш фактически исполнял обязанности генерального прокурора с апреля после отставки Пэм Бонди. Совместная военная база «Чарльстон» в Южной Каролине официально переименована в совместную базу «Линдси Грэм». Церемония прошла с участием министра войны Пита Хексета, министра финансов Скотта Бессента, губернатора штата Генри Макмастера и сестры сенатора Дарлин Грэм. Грэм прослужил в ВВС США 33 года, включая действительную службу, службу в Национальной гвардии и резерве, и вышел в отставку в звании полковника в 2015 году. За годы в Конгрессе он обеспечил базе сотни миллионов долларов федерального финансирования, в том числе 212 миллионов на модернизацию береговой охраны незадолго до смерти. Линдси Грэм скончался 11 июля от разрыва аорты в возрасте 71 года. Закон об официальном переименовании базы в Конгрессе еще не принят. Церемония носила преимущественно символический характер.
2: Я не могла бы быть более горда находиться с вами сегодня. Какая честь для моего брата, какая дань уважения его 33 годам службы. Линдси любил ВВС. ВВС. Он любил их миссию, он любил носить форму своей страны. Его интерес к международным делам и национальной безопасности начался именно со службы в ВВС. Многие из вас не знают, но Линдси изначально хотел стать пилотом. Он даже получил лицензию пилота еще в старшей школе, но у него были проблемы со слухом, поэтому он выбрал юриспруденцию. А все остальное, конечно, вошло в историю. 33 года достойной службы в действующей армии, Национальной гвардии и в резерве ВВС. Порой было трудно понять, он сенатор, который служил в ВВС, или военный юрист ВВС, который оказался в Сенате. Настолько велика была его любовь и к тому, и к другому. Именно в честь этого человека названа эта база.
0: Состояние здоровья бывшего президента США Джо Байдена ухудшилось. Рак продолжает распространяться. Его сын Хантер Байден в интервью британской BBC дал тревожный апдейт. Несмотря на лечение, болезнь прогрессирует. Байдену 83 года, диагноз – агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в кости. Ему поставили в мае 2025 года, вскоре после ухода из Белого дома. Осенью того же года он прошел курс лучевой терапии и гормонального лечения. В июне Байден последний раз появился на публике. Пресс-секретарь бывшего президента отказался комментировать слова Хантера Байдена. Япония отметила 81-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки. В парке мира собрались выжившие, родственники погибших и представители более 90 стран. В 11 часов 2 минуты, в тот самый момент, когда в 1945 году над городом взорвалась бомба, участники церемонии замерли в минуте молчания. Мэр Нагасаки Судзуки Сира назвал ядерное оружие абсолютным злом и призвал японское правительство строго придерживаться трех безъядерных принципов – не производить, не хранить и не допускать размещения ядерного оружия на территории страны. Список жертв атомной бомбардировки обновлен. В него внесены имена 2773 человек, подтвержденно скончавшихся за последние 12 месяцев. Всего в списке теперь 204 708 имен. Годовщина проходит на фоне острых дискуссий о ядерном сдерживании, в том числе в самой Японии, где правительство премьера Санае Такаити пересматривает оборонную политику страны. Американская бомба уничтожила Нагасаки 9 августа 1945 года, через три дня после Хиросимы. Суммарные потери двух городов составили более 200 тысяч человек. Министерство юстиции США потерпело поражение в 21 судебном деле подряд. Все попытки получить от штатов полные базы данных избирателей провалились. Федеральные судьи по всей стране отклонили требования ведомства передать незапрещенные данные, даты рождения, частичные номера социального страхования и водительские удостоверения. Все, что

прайм-таймовом обращении к нации заявил, что голосование не граждан носит массовый характер и является частью демократического заговора. Правозащитники предупреждают, серия судебных поражений может быть использована для создания почвы под оспаривание итогов ноябрьских выборов с аргументом, что суды не позволили проверить списки избирателей. И еще одно решение Федерального апелляционного суда, который постановил, Трамп не может строить бальный зал на месте снесенного восточного крыла Белого дома без одобрения Конгресса. Решение принято большинством голосов, двое судей против одного. В 136-страничном постановлении суд прямо написал, цитата, «Каждый президент – временный жилец, а не владелец Белого дома». И не вправе кардинально перестраивать историческое здание в одностороннем порядке. Трамп снес восточное крыло еще осенью 2025 года и начал строить бальный зал стоимостью 400 миллионов долларов без согласования с Конгрессом. Запрос на 1 миллиард долларов финансирования Конгресс отклонил в мае. Трамп настаивал, решение не нужно, поскольку строительство ведется на частные деньги, собранные у корпораций и состоятельных жертвователей. Суд этот аргумент отверг. Трамп назвал решение ужасным, политически мотивированным и незаконным и пообещал немедленно обратиться в Верховный суд. Исполнение решения приостановлено на 2 недели. Именно столько времени у администрации есть на подачу апелляции. Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. В Чикаго разгорается скандал вокруг похоронного бюро на южной стороне города. В ходе плановой проверки лицензии в South Chicago Chapel обнаружили более 50 тел в различных стадиях разложения. Часть из них хранилась без холодильника. Соседи жаловались на невыносимый запах на протяжении нескольких месяцев. Власти штата Иллинойс приостановили лицензию одного из директоров похоронного бюро, назвав условия хранения тел ужасающими. Особый резонанс вызвало то, что владельцы South Chicago Chapel ранее управляли крематорием, который также был закрыт из-за нарушений при хранении останков. Медицинский эксперт округа Кук направил на место судебно-медицинских экспертов для идентификации тел и поиска документов. Процесс может занять несколько дней. Контролер штата Иллинойс Сюзанна Мендоза назвала произошедшее отвратительным и добавила, это чьи-то матери, отцы, братья, сестры и дети, они заслуживали лучшего. Полиция Чикаго ведет уголовное расследование. Американская экономика в июле неожиданно потеряла 23 тысячи рабочих мест, тогда как экономисты Белого дома прогнозировали прирост почти в 100 тысяч. Сильнее всего пострадали государственный сектор, минус 53 тысячи мест, местные школы, минус 50 тысяч, рестораны и бары, минус 26 тысяч, розничная торговля, минус 19 тысяч мест. Вдобавок, Министерство труда пересмотрело данные за май и июнь, суммарно вычеркнув из статистики еще 103 тысячи рабочих мест, которых на самом деле не было. Уровень безработицы опустился на 4,1%, но лишь потому, что 264 тысячи американцев просто прекратили искать работу. Доля экономически активного населения упала до минимума 2021 года. Это прямо противоречит еженедельным заявлениям Трампа о рекордных успехах в создании рабочих мест, открытии заводов и приходе компаний в США. Белый дом попытался найти позитив. Строительство добавило 22 тысячи мест, производство 5 тысяч. Экономисты же частных компаний настроены куда менее оптимистично. Taylor Farms, тот самый поставщик, чей салат-латук уже связан со вспышкой циклоспороза, объявил о новом масштабном отзыве продукции. На этот раз под удар попали товары с халапеньо. Сальса, гвакамоле, пикадегайо и другие готовые продукты. Отзыв охватывает 26 штатов. Продукция продавалась в Walmart, Target, Kroger, Trader Joe's и Whole Foods. Причина – вспышка сальмонеллеза, связанная с халапеньо мексиканского происхождения. Поставщик перцев, компания Coast Citrus Distributors, отозвала свою продукцию после того, как источником заражения был признан фермер из штата Синалоа в Мексике. Taylor Farms заявила, что немедленно прекратила закупки у этого.

0: поставщика. По данным CDC и FDA, вспышка сальмонеллеза уже затронула 345 человек в 27 штатах, 36 человек госпитализированы. Потребителей просят немедленно выбросить отозванные продукты, дата лучше употребить до... На некоторых из них доходит до 16 августа. Это уже второй крупный скандал с безопасностью продукции Taylor Farms за несколько недель после отзыва салата в связи со вспышкой циклоспороза, ставшей одной из крупнейших в истории США. Netflix превратил рекламный щит над Sunset Boulevard в настоящее жилое пространство и поместил туда живого человека. Акция приурочена к выходу нового фильма ужасов «Последний дом», в котором семья оказывается заперта в собственном доме. На высоте 9 метров над перекрестком Sunset Boulevard и Selma Avenue в западном Голливуде была возведена полностью меблированная гостиная с прозрачными окнами. Актер провел внутри 3 дня, пил кофе, разгуливал в халате, чистил зубы на виду у прохожих и общался с улицей при помощи доски с маркером, поднимая таблички с надписями «Что происходит?» и «Я застрял здесь». Водители останавливались, пешеходы задирали головы. Акция мгновенно разлетелась в соцсетях. А в Нью-Йорке набирает популярность необычная альтернатива приложениям для знакомств. У ресторана Santa Taco в Гринвич-Виллидж установлен фотоавтомат «Пропущенные связи» – Missed Connection Booth. Принцип прост. Посетитель сканирует QR-код, отвечает на 26 вопросов анкеты, платит $10 и фотографируется. Автомат распечатывает 2 полоски, одну с твоим фото, другую с фото наиболее совместимого человека из всей базы участников. Контактных данных не дается, только имя и снимок. Уже около 4000 нью-йоркцев воспользовались сервисом. Видео участников разлетаются по TikTok. Люди делятся реакцией на своего матча и просят подписчиков помочь найти незнакомца с распечатки. В испанской лагуне Фуэнте-де-Пьедро в Андалусии ученые окольцевали около 600 птенцов фламинго в рамках ежегодной программы мониторинга популяции. Каждому птенцу надели кольцо на ногу, измерили клюв и крылья, взяли образцы крови и мазки для проверки на болезни. Ветеринары дежурили в полевом госпитале на случай травм.
1: Мы помечаем птиц, чтобы вести за ними научное наблюдение. Заодно измеряем клювы и крылья, берем образцы крови и мазки для проверки на болезни. Проводим полный ветеринарный осмотр, а затем дежурим в полевом госпитале на случай происшествий. Некоторые животные немного ослабевают после всей этой процедуры.
2: Мы отмечаем знаменательную дату. 40 лет назад здесь прошло первое кольцевание фламинго. Это значит, что в 2026 году те первые птенцы, которых мы тогда кольцевали, многим из них уже 40 лет.
0: Фуэнте-де-Пьедро – крупнейшее место гнездования фламинго в Западной Европе. Ежегодное кольцевание позволяет ученым отслеживать миграцию и продолжительность жизни птиц на протяжении десятилетий. А вот на ярмарке округа Йола в калифорнийском Вудленде прошли гонки корги. Один из самых милых аттракционов американского ярмарочного сезона – 40 короколапых участников соревновались в 2 заездах подряд – 5 и 7 вечера. Формат турнира серьезный. Квалификационные заезды, четвертьфиналы, полуфиналы и финальный поединок за звание чемпиона. Победители обоих вечерних шоу затем сошлись в финальной гонке за главный трофей. Места на трибунах разлетались мгновенно. Вход на гонки включен в стоимость билета на ярмарку. Организаторы проводят подобные соревнования по всей Калифорнии в течение всего лета. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.

0: нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни, в Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
7: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: 718-303-90-90.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона... С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп планирует потратить по меньшей мере 900 миллионов долларов на масштабную реконструкцию Белого дома в обход одобрения Конгресса. Деньги переводились из других ведомств на малоизвестный счет для текущего обслуживания резиденции, чтобы профинансировать проекты модернизации, одним из которых является строительство нового бального зала в Восточном крыле. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани провел закрытую встречу с группой нью-йоркских раввинов на фоне беспокойства еврейских лидеров по поводу роста антисемитизма в городе и высказываний мэра об Израиле. По данным ABC7, участники встречи призывали Мамдани смягчить риторику и более ясно реагировать на проявления антисемитизма. Для мэра это чувствительный политический вопрос. Отношения с еврейской общиной остаются одним из наиболее внимательно отслеживаемых направлений его администрации. Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что недавно изменения в политике иммунизации в США не согласуются с данными, которые были накоплены за десятилетия исследований. Глава ВОЗ Гебрейесус подчеркнул, что политика в области вакцинации должна основываться на независимом и тщательном анализе наиболее достоверных научных данных, а не на политическом влиянии. Он отметил, что наука может определить, когда дети являются наиболее уязвимыми перед болезнями, когда вакцины должны обеспечивать максимальную защиту, сколько доз нужно и какие вакцины безопасно вводятся одновременно. Вакцины, в том числе вакцина против кори, паротита и краснухи, безопасны. Они не вызывают аутизма. Необоснованная отсрочка вакцинации или разделение доз не делают процесс более безопасным, но могут оставить детей без защиты, пояснил Гебрейесус. Заявление было сделано после того, как Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение числа заболеваний, против которых детям рекомендуют обязательную вакцинацию. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана от бывшего срок в России помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Вратславского.

0: Приветствую вас, дорогие друзья! На волне 620 Дэвид Зен Радио, в студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. Обычно я начинаю фразой «добрый день», но сегодняшний день я никак не могу назвать добрым. Вернее, ночь, которая пролетела так быстро, была не такой быстрой, не такой простой. Два замечательных человека, две легенды. Оба мои друзья, с которыми я общался и в формальной, и неформальной обстановке, ушли из жизни. Ушли, возможно, в мир более лучше, чем этот. Неизвестно, оттуда никто не возвращался и не рассказывал. Поверим на слово тем, кто говорит, что существует жизнь после жизни. Но факт остается фактом. И сегодня многое, что еще вчера казалось возможным, сегодня не кажется таковым. Хотя у нас есть удивительная возможность продолжать слышать голоса и Александра Гранта, моего близкого друга и коллегу, вот, и Михаила Александровича Гулько, моего тоже близкого друга, человека, который, я считаю, оказал влияние на всю русскоязычную эмиграцию, которая сегодня находится здесь, во всяком случае, на те волны эмиграции, которые были до развала Советского Союза или сразу после развала Советского Союза. Но, возможно, сегодняшняя эмиграция не так активно знакома с этим именем. Но я помню, что еще до момента, когда у нас появилась возможность уехать, мы жили в Харькове, песни Михаила Гулько на кассетах попадали туда, к нам за границу. И за границу, отсюда туда, за границу. И мы имели возможность слышать этот голос, слышать этот надрыв, слышать этот призыв. Свою сегодняшнюю программу я бы хотел начать минуты молчания, но поверьте, радио – это не то место, где можно промолчать одну минуту, и никто этого не заметит. Многие звукорежиссеры подскочат на месте и решат, что что-то сломалось. Это не телевидение, здесь не сделаешь скорбное лицо, хотя, возможно, скорбный голос и можно услышать. Вот. Но я бы хотел все-таки подчеркнуть, что смерть есть праздник продолжения жизни. И как бы не было света, если бы не было тьмы, так и нет, соответственно, жизни, если бы не было смерти. Это не все. Мы, как я и сказал выше, мы можем слышать их голоса. Мы наверняка еще услышим не одну программу Александра Гранта, связанную с музыкой, с тем, как он воспитывал в нас и обучал нас жаргону. Я бы хотел, кстати, вспомнить и замечательную еврейскую традицию, которая называется «Шива». Надо сидеть, ну, семья, близкие, родственники сидят дома, вот, «Шиву» 7 дней и вспоминают самое лучшее. Нельзя сказать, что грустят, просто вспоминают самое лучшее, что можно вспомнить о человеке, о близком, о родственнике. И зачастую получается, что мы, даже если и очень хорошо знакомы со своими близкими, мы точно о них не все знаем. Не все их контакты, не все их хорошие, добрые дела. Добрые дела вспоминаются. Вы знаете, как-то символически получилось, что и программа сегодняшняя наша о доброте. Пора быть добрее. Вот тема нашей сегодняшней программы. Я, честно, не знаю, я изначально, еще утром, я не знал, как вести эту программу. Я веду веселые, развлекательные эфиры. Мне приятно дарить радость и поддерживать наших сограждан. Вот. А я не могу быть веселым, потому что мои персональные флаги, они сегодня приспущены. Мои человеческие флаги, они приспущены. Но программа есть программа, и жизнь продолжается. Я бы хотел одну из песен Михаила Гулько посвятить Александру Гранту. Да, собственно, им обоим. Называется она «В память о друге».
1: Обычный день, как тысяча других, но солнце как бы умерло на миг. О, этот миг, хоть тысячу раз будь проклят он, и звон в ушах, как страшный сон.

не допел. Комета яркой в небе черном проплыла. Она была, такой была. Скажи, зачем не рассказал, как дальше жить? Скажи, зачем не научил, как ты любить? Во сне придешь ко мне с дыханием весны, но я уже не верю в сны. Начнем отсчет для нового мы дня, и в нем найдет

свет. Комета яркой в небе черном проплыла. Она была, такой была. Скажи, зачем не рассказал, как дальше жить?

0: Но я уже не верю в сны. Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Слышно ли меня? Я надеюсь, что меня слышно. Впереди у нас эфир поэтической программы. Я хотел бы напомнить тех, кто поддерживает мои эфиры. Это огромное спасибо агентству Welcome Care. Агентство Welcome Care – удивительное агентство. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, но вы бы хотели продолжить или получить образование, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры в Америке. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке, платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы, страховки, больничные дни, отпускные и еще награды за верность, дружбу, за преданность в долгие годы. Агентство Welcome Care предлагает целый ряд программ. Программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, до 24 часов поддержки и помощи на дому. Для детей с аутизмом особые программы и помощь. Для деток, у которых наблюдается отставание в развитии, также предлагается специальная программа, которая позволит помочь деткам и даст им специалистов, таких как логопеды, физиотерапевты, массажисты, вот, и вы сможете подтянуть деток, и все будет нормально. Еще раз телефон 718-232-4850, 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. Еще один анонс касается доктора Гальперина, с которым я выхожу в эфир по четвергам. В этот четверг мы с доктором не встречаемся, мы с доктором встретимся через четверг в эфире Davidson Radio. Напомню, что офис доктора расположен по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон для записи на прием 718-743-0900. Доктор Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве. Врач-анестезиолог со стажем работы более 36 лет. Отвечает на вопросы в эфире Davidson Radio. Четверг в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. И еще одно сообщение касается тех, кому нужна работа, кто имеет права и знает английский язык, потому что необходимо будет общаться с продавцами, то есть быть самому продавцом и общаться с продавцами, с магазинами. Известная ликероводочная компания «Дозорцев и сыновья» предлагает работу селзманом в 5 районах Большого Нью-Йорка. И звоните после 11 утра по телефону 908-353-1234. Где бы вы ни жили, вы можете получить работу. 908-353-1234. Транспорт есть, маршруты есть, магазины есть. Надо просто быть обаятельным, знать язык, чтобы иметь возможность разговаривать. Ну и, конечно же, возможно, получить, ну, подучить немножко продукты, с которыми придется работать. Вот, пожалуй, все мои вступительные слова на сегодня. Давайте-ка откроем программу. Итак, еще раз напомню, что сегодня я обозначил тему «Быть добрее». Пора быть добрее. Здесь пора и как время, оно и время жизни, и, может быть, время года, и все то, что связано вот со временем. И пора – это как бы время пришло. Типа, ну хватит уже. Пора становиться добрее. Потому как если вдруг... Кстати, приближается еврейский праздник, еврейский Новый год, Рош ха-Шана, вслед за ним Йом-Кипур. Это время прощения, искреннего прощения всех тех, на кого, возможно, вы держите обиды. Эти обиды, они убивают только нас самих. Вот. И в нашей голове преследуют те обиды, которые мы тянем за собой. Ну, а еще надо попросить прощения, что тоже очень и очень важно. Попросить прощения искренне. Вот. 3 раза, во всяком случае, и, возможно, вас простят. Итак, быть добрее. Пора быть добрее. Отто Заславский. Как Бабель. Веню Крик на Тартаковском. Решил себя проверить на ИИ. Мой фаворит известен, Маяковский. Сижу, мудрец машинный визави. Я не айтишник, нет на это сил. Из старых мужиков автомобильных. ИИ помочь из слов траву косить, словарь наслышан у него обильный. И мы сошлись, он стал громить мое. Скрывать не стану, встал я тоже в позу, хотя бы потому, что разный возраст и оппонент не холоден, как лед. Любой из нас на капельку зловреден. По азимуту вдоль и поперек, из добровольцев, кто найдется третьим, чтоб к доброте переступить порог. На кастинге в достатке разночинцев. Жесток, коварен, врать большой мастак. Мы выбираем, чтобы не случилось того, кто к доброте готов на старт. Шагнуть вперед сквозь гордость и обиды, оставив за собой колючий смех, маршрут к теплу пока еще не виден, но этот путь один открыт для всех. Боюсь, что мне фонарик ваш не светит, быть одиноким путником в ночи. Колючий смех, как скрип колес кареты, везущий смерть, для всех неизлечим. И продолжил за меня куплетом. Лихой, веселый танец, перепляс. У каждого своей расцветки пледы, однако больший у него запас. Пусть у меня поменьше, не в накладе. Бейсболка не корона короля. И коллега спрятался в засаде. Трава, кусты, деревья, тополя. Казалось бы, добро. Природа, зелень, ласкает душу, глаз, тем паче слух, способный вред тихонечко посеять, к дыханию дав тополиный пух. Взамен добра такая выйдет бяка, попробуй аллергию одолеть в носу и горле, словно осень слякоть, ей только грипп серьезный в параллель. Но, слава богу, есть у нас лекарства, клестир микстуры, и пирамидон, вся медицина, как подарок царский для сел, столиц, местечек, городов. Любой из нас на капельку зловреден. По азимуту, вдоль и поперек, из доброй воли кто найдется третьим, чтоб к доброте переступить порог. Замечательно написано. Спасибо, Отто. Спасибо, дорогой. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогая семейка. Миша, так получилось, что я... Задание сегодня не выполнил, но вот пришла такая страшная, такое страшное известие, что умерли два замечательных человека, Александр Грант и Михаил Гулько, и я не мог не откликнуться. Вот что я хочу прочитать. Старуха бьет по нашему квадрату. Удар, еще удар, еще удар. И вот очередная траурная дата. Печальная мелодия плывет. Только сердце жмет сильнее, и злые слезы жгут глаза, и шевелюри седина виднее, и эхом в памяти родные голоса. По нашему квадрату бьет старуха, пока еще летят снаряды мимо, пока еще разорыты наши мины, и свистят осколки мимо уха. Но мы ряды свои сомкнем теснее, друг друга будем за руки держать. Хоть пересилить боль нам все труднее, любовью мы со смертью будем воевать. Все, спасибо.
0: Спасибо, Рафаил. Пришлите мне эту вашу работу. Пришлите. Это очень замечательная работа. А вот эта мысль, что будем друг друга за руки держать и не отпускать, это просто гениально. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Миш. Я, конечно, скорблю вместе с вами. Хочу... Скажите, вечная память. Я вообще его знал. У меня товарищ из Сахалина. Когда он приезжал в Америку, он меня останавливался. Мы всегда ходили в ресторан. Я уже забыл, как его зовут. Как называется ресторан? Он там сел. Ну, окей. Вечная память ему. Если позволите, значит, домашнее задание.
0: Да, Владимир.
2: Как можно сделать мир добрее? Вопрос хороший человек задал. Когда весь мир идет левее, кругом кричат «Аллах Акбар!» Как можно сделать мир добрее, когда со школьной их скамьи внушают им, что на самом деле все для убийства рождены? Израиль, октября 7-е, из клетки вырвалось зверье, и мрази убивали все живое, и не щадили никого. беременным живот скрывали, насиловали тварей матерей, потом их просто убивали, все на глазах у их детей. Как можно сделать мир добрее? Могу совет всем дать легко. Спроси в Израиле евреев, что делать. Там делать учат всех добро. Там в школах учат делать мицву, взамен не ожидая ничего. В Израиле не закрывают тряпкой лица, чтобы не узнал там никого, тебя никто. Там мама деток в школу провожает, ну, как нормальный человек любой. И небо мирного желает, и ждет, вернулись, чтоб домой. Там дети получают знания, могли науку, чтоб творить. Могли, чтобы выявлять заранее болезнь любую и лечить. Чтобы приносить народам счастье, всему, что знают, научить. Там говорят друг другу здрасте, друг друга там хотят любить. Там жизнь считается священной, неважно, друг он или сват. Его душа для всех нетленна. За всех в Израиле скорбят. Как можно сделать мир добрее? Вопрос хороший человек задал. Учитесь, братцы, у евреев. Возможно, я бы так сказал. Все, спасибо.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо, спасибо, дорогой. У нас, дорогие наши радиослушатели, на часах 2 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости. После новостей мы вернемся на территорию программы «Радио Ринг». Я буду с радостью принимать ваши домашние задания. Пожалуйста, звоните, и телефон прямого эфира 718-303-9090. Ну, а сейчас новости. Оставайтесь.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Несколько членов Конгресса от Нью-Йорка продвигают федеральный закон, который обяжет иммиграционную службу ICE быстро уведомлять родственников о смерти человека в иммиграционном заключении. Инициатива появилась после случаев, когда семьи узнавали о смерти родственников с серьезным опозданием. В одном из эпизодов мать из Нью-Джерси узнала, что ее сын умер в ICE кастеди только после звонка из больницы с просьбой опознать тело. Законопроект предусматривает более жесткие уведомления и требования к прозрачности. Губернатор Кэти Хокол и ее республиканский соперник Брюс Блейкман во вторник одновременно вели кампанию в Нью-Йорке. До выборов остается меньше 3 месяца, и город становится главным полем борьбы за голоса. Среди центральных вопросов кампании – стоимость жизни, налоги, преступность, миграция и отношения штата с администрацией Трампа. Для жителей города особенно интересен вопрос, насколько новый налог на дорогое второе жилье и другие инициативы администрации Мамдани будут использоваться. Использованы республиканцами против Хокул. В районе Вудсайд в Квинсе, где живет многочисленная колумбийская община, начался сбор помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения в Колумбии. Местные предприятия, общественные организации и жители собирают коробки с необходимыми вещами и организуют помощь родственникам и знакомым на родине. Для Квинса такие события особенно болезненны. Многие жители имеют непосредственных родственников в пострадавших районах и пытаются связаться с семьями.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
7: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
6: Счастливое детство начинается здесь.
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: вместе. Как его зовут?
1: Брат. Слав. Ски. Миша. Брат. Слав. Ски. Миша.
2: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
3: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Дорогие друзья, приветствую всех на волне 620M, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Братславский, за звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, в эфире программа «Радио Ринг». Давайте продолжим. Тема нашей сегодняшней программы — тема о доброте в нашем отношении к жизни и к тому, какой она должна быть. Павел Рахшимир, Павел, не с первого раза прочел вашу фамилию, Павел Рахшимир. О доброте притч он, в принципе, прислал три части. Первая, вторая и третья притча, поэтому они, собственно, разные, поэтому я не буду читать их подряд. Я их разделю, но они с хорошим и красивым смыслом, все с хорошим смыслом. В палате находились два больных. Ходьба запрещена для них. Старик лежал возле окна. Рядом с молодым была стена. Молодой от зависти кипел, смотреть на потолок его удел. «О том, что видишь ты в окне, — сказал он старику, — поведай мне. Я вижу небо, озеро и лес, озеро гуляющих повес. Теперь уж ежедневно, как закон, старик рассказывал, что видит он. Когда старик, страдая, умирал, молодой врачей на помощь не позвал. Он медсестру и няню попросил на койку старика его перенести. И как же был он удивлен, в окне глухую стенку видел он. Спросил, зачем, лишь видя пустоту, старик описывал природы красоту. Кроме душевной чистоты, старик был полон доброты. Сестра ответила, притом старик добряк, он был слепцом. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Братславский и все любители поэзии.
4: Здравствуйте, Шурик, мой друг.
5: Миша, я так соболезную по поводу этих, по поводу смерти замечательных людей. С Михаилом Гульковым у меня была одна встреча. Был концерт «Миллениями», я вышел в перерыве, за столом сидит Михаил Гулько, а вот продает свои диски с своими песнями. Ну, он первый, кто исполнил песню «Поручик Голицын». Я подошел к нему экспромтом, прямо на ходу напел ему. «Сейчас вся Россия для нас за граница. И то, что, все то, что было от нас далеко, оденьте погоны, поручик Голицын, когда поет песни наш Миша Гулько». Он был в восторге и подарил мне диск с надписью «Шурику» от Михаила Гулько. Ну, это так приятное воспоминание. Ну, а вообще, я, по-моему, только с утюга звучали песни Михаила Гулько. Он пел везде, где только можно. Ну ладно, светлая ему память. Домашнее задание я узнал только что в передаче, поэтому экспромтом пару строчек. Жизнь на Востоке стала жестокой. Давайте быть добрее, сказали евреи, ведь в каждой еврейской квартире живут евреи с мечтой о мире. Все, спасибо.
4: Это правда, Шурик. Я вам тогда добавлю к этому рассказу о встрече с Михаилом Гулько. Однажды, в 2016 году, когда Михаилу Александровичу исполнилось 85 лет, я подарил ему большой праздничный концерт в Мастер-театре. Собрался полный зал, несмотря на то, что погода была дождливой. Вот, было поздравление огромное количество, несмотря на то, что программа была рассчитана на ну, на 2,5 часа, предположим, ну, допустим, на 3 максимум. Концерт и программа шла 4,5 часа. Даже мне пришлось доплатить там определенные деньги за security и за то, что зал больше задержали. Но дело было не в этом. Программа длилась так долго, потому что было очень много желающих выйти и поздравить. Это группы людей, коллективы различные, где Михаил Гулько выступал.

0: где в числе других артистов, музыкантов выступал и Миша Гулько. И это был первый его сольный концерт в Мастер-театре. Я думаю, что сегодня, возможно, сейчас нас слушают и те, кто были на этом концерте. Никто даже в туалет не ходил, так было все трогательно. И я тогда начал этот концерт как раз именно, Шурик, вот с этого вашего четверостишья. Вот, оденьте, поручик Голицын, свои. Да, когда поет песни наш Миша Гулько. Это было здорово. У меня есть видеоконцерт этого, состоящий из двух частей. Возможно, я поговорю на канале RTN, чтобы была возможность показать весь этот концерт. Как раз самое время сделать это. И там прекрасно, вот просто потрясающе он пел. Он всегда пел вживую, никогда не пел под фонограмму, максимум под забивки. Ну, действительно, а тогда он, 85 лет, еще играл, выходил, играл на баяне. Вот, и пел. Это было здорово. Шурик, спасибо за теплые воспоминания. Такая у нас сегодня программа немножко грустноватая получается, хотя по-другому-то радостная. Мы вспоминаем хороших людей, и нам повезло быть с ними знакомыми, находиться рядом, а кому-то даже очень близко лично общаться. Это то, что можно будет потом передать и рассказать. Шурик, спасибо. Мы продолжаем программу. Еще одна притча о доброте, притча вторая от Павла Рахшмира. Он, напомню, он присылает свои работы совсем с другого конца, так скажем, да, с другого конца Америки. Однажды в комнату, где стены из зеркал, большой и беззаботный пес попал. Увидев в зеркалах свои же отражения, оскалился, клыки собакам показал. Собаки не замедлили с ответом, зеркально яростно оскалились при этом. А пес, все больше распаляясь на стены, прыгал, отлетая рикошетом. Метался так наш пес всю ночь, не в состоянии злобу превозмочь, а утром, выбившись из сил, ушел из беззаботной жизни прочь. А все могло бы быть иначе, когда бы добротой охвачен, собакам в зеркалах пес лапу протянул и завилял хвостом в придачу. Скажите, что это здорово. Это здорово. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
1: Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Александр. Я знал и Гранта, и Мишу Гулько. И вот хочу посвятить им свое стихотворение. На нашу жизнь не хватит славы. И зря ее ты не лови. Миг этой сладостной отравы не стоит счастья и любви. Мечтай о чем-нибудь высоком, стремись себя преодолеть и добрый след оставить к сроку отпущенных природой лет. Вот молодость идет, вот старость, а между ними только миг с названием «Жизнь». И эту малость как радость высшую прими. Я посвящаю это обоим нашим
0: любимым людям.
1: Спасибо, Александр. Свой добрый след. Пожалуйста.
0: Оставили свой добрый след. Спасибо. Я очень, очень рад, что ваше стихотворение прозвучало сегодня в эфире. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Добрый день, Мишенька. Здравствуйте, Фашунечка, мои дорогие. Это Белла Костенкова. Мишенька, я хочу выразить мое искреннее соболезнование семьям Александра Гранта и Миши Гулько. Я Мишу знала очень хорошо, потому что я несколько лет волонтерила в летнем лагере для русскоговорящих людей в Пенсильвании, в лагере Кислак. И я приглашала Мишу. Он приехал с Танечкой. Был прекрасный концерт. Его так снимали. Он такой был веселый. Так было хорошо с ним. Ну, замечательный концерт был. Конечно, жизнь не вечна. Долгую жизнь он прожил и оставил после себя хорошую память. И, конечно, мы будем слушать и слышать его голос, и Саши Гранта. Светлая им память обоим. Мишенька, если ты позволишь, я прочту стихотворение о первой любви.
0: Да, Белочка, пожалуйста. Да.
2: Можно, спасибо большое. Звонок последний помню, бал весенний, себя в красивом.

0: оранжевом платье у столба. Тебя, вельветовый ковбойчий темно-синий, и непокорный чуб, сплескающий со лба. В спортивном зале, где мы танцевали, и где звучал для нас аккордеон, ты подошел ко мне, глаза сиять, и пригласила меня на танец вальс-бастон. Ты проводила меня домой, и озираясь, цветочной клумбы розу не сорвал. И помню, словно сам себя стесняясь, мои ты руки нежно целовал. Уж сколько лет прошло, я не считала, но знаю, помним оба, я и ты, как первая любовь в нас зарождалась, как были наши помыслы чисты. Каким ты стал, представить очень трудно, ведь наши разошлись с тобой пути. Таким, как ты, мальчишкой просто чудным, плохого не могло произойти. Я помню все. Спасибо вам, мои дорогие. Я вас люблю.
1: Спасибо, Белочка. Спасибо, спасибо. Это была Белла Коптенкова. Спасибо, Белла. Третья притча о доброте. Девчонка пришла в ювелирную лавку. На бусы, что под стеклом на прилавке, малышка внимание свое обратила и бусы продать попросила. Для старшей сестры, объяснила. Она мне покойную мать заменила. Но с мамой уходом от грусти замкнулась. Хочу, чтоб подарку сестра улыбнулась. Намерение ваши, конечно, благие, но бусы шикарные и дорогие. А я для сестры ничего не жалею. И вам отдаю все. Все то, что имею. Малышечка вмиг кулачок свой разжала, и пара монет на прилавок упала. Добряк-ювелир вложил бусы в картонку и протянул нашей милой девчонке. А на вопрос, зачем отдал бесплатно, сказал, наивысшей была ее плата. Для доброго, добросердечного дела она отдала ведь все то, что имела. Здорово. Давид Шмелькин. Надо стать добрее. Шутка. В окружении рвачей и прохиндеев надо стать нам обязательно добрее, чтобы их себе подстать всех когда-то перевоспитать. Потому что до сих пор все наказания не могли дойти до их сознания. Надо стать умнее и добрее, если мы себя преодолеем. Спасибо, дорогой Давид Шмелькин. Желаю вам здоровья. Несколькими работами, как всегда, откликнулся Григорий Абрамович на нашу сегодняшнюю тему, и вот вам его работы. «Добром не кончилось побоище, добром не кончится жара, и я узнал с особой горечью, что миром правит доброта». Это как эпиграф. «Нам пора быть добрее, доброта в одночасье нам дает стать мудрее и несет многим счастье. Доброта – это чувство там, где апологеты. Усмирит она буйство и расстроит пикеты. А вершители судеб, коль не станут добрее, мы толочь будем в ступе воду для прохиндеев. Я в доброте не вижу предрассудка. Она, как правило, построена на чувствах и подается часто состраданием и, несомненно, с искренним желанием. Ее не празднуют, ее не вычисляют. Бывает даже так, не замечают. Ее все те, кому адресовали, а вы молчите, чтобы не сказали. А что она способна миром править, так это не могу я так оставить. И мне нужна на деле расшифровка, чем доброта нам лучше, чем винтовка. Когда в улыбке доброта в наличии, мне это говорит в вас о величии вашей души и вашего сознания, что доброта есть стержень мироздания. Красивые, хорошие мысли, которые вот передаются, вот словом передаются в эфир, и я готов попробовать принять следующий звонок. Дорогие друзья, кто у нас будет в эфире, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Людмила Волка. Я начну выражением Омара Хайяма. Удачи в тот, кто на ковре сверкающего луга, пред кольями небес не видит испуга, потягивает сок благословенных лоз, и говорит бережно душистый лог, другом друга. Это в самом деле были издевательства с неба и поздний небес. И вот у меня противостояние. Ну, шутка шутки розни. Кому-то смех, а кому-то слезы. И юмора кому-то не хватает. Пусть наш веселый смех и шутка наших врагов расстроит козни.
1: Спасибо, спасибо, Людмила. Здорово, здорово. Хорошо. Почти правда. Почти правда. От Григория Абрамовича. «Трещит по швам моя диета. Я пострадал от доброты. И было это все не где-то, а за столом у детворы. Я не сумел сидеть изгоем, и все, что было, совал в рот. У них часы с таким же боем, как у меня гремит живот. Вы б видели, как я страдаю. Им это даром не пройдет. И доброго себе желаю закрыть на 2 недели рот. Одно другому не помеха. Я для себя нашел поправку. И за обедом, не для смеха, пью чай и кушаю в приглядку». В приглядку, я помню, бабушка Катя, мамина мама, говорила. Вот, сахар, рафинад, в прикуску кушать, а что-то там еще в приглядку. Да, те, кто прожили войну, пережили голод, знаете, у них и в мирное время где-то там в шифонере маленький мешочек с корочками хлеба. На морозе бежал к девчонке, торопился, а лед такой тонкий, не упал, не намок, не разбился. А полынь, обходя, чуть не сбился, и совсем не с пути, с панталыку, я увидел подобие блику, отблеск, как с отраженного света, будто на земь летела комета. Зацепило, я остановился. На воде светлый круг появился, и услышал я голос: «Дружище, я 4 сутки без пищи. Брось мне свой кошелечек из кожи, здесь у нас все голодные тоже. У меня кошелька никакого, а оно мне не верит на слово». И посыпались в воздух проклятия. Называется «Младшие братья». Принимал доброту в любом виде. Вот и босс мне низвергнул свою. И сказал, так как я и предвидел, что не нужен я здесь никому. А на данный момент жал мне руку, даже обнял, прижался к плечу. И я понял, что сколько жить буду, не забуду его доброту. Пусть простят мне молодые, с ними вместе удалые, и пускай простит мне Бог, это я проделать смог. На успех без всякой веры, без какого чувства меры, я себя ей предложил, отказала б я не жил. Окруженный теплотой, прямо скажем, неземной, всегда чистый и ухожен, к той одной предрасположен, о ком все могут сказать, доброты не занимать. Ну и еще один наш гениальный друг Александр Штейн. В среду 12 августа во время нашего радиоринга будет происходить солнечное затмение. Рекомендуется пользоваться специальными очками, чтобы стихи прозвучали, не потеряв скрытого смысла. Пользуясь затмением, обнимаем аккуратно. Окно. Если в доме нет окон, там темница... Нет. Если в доме нет окон, там темница испокон. Царь однажды пригубил и окно в стене пробил. А с востока шла голота и пробила в ней ворота. И с тех пор в избе сквозняк, продуваемости знак. От тоски народ там запил, протрезвляясь на чуток. Он глядит тогда на запад, только ходит на восток. Доброта. Владею я особым даром, бесценным опытом делюсь. Приди, бери, бесплатно, даром. А не захочешь — застрелюсь. Я рву пластмассовый пион с утра на пластиковой клумбе и отправляю за кордон неугомонной Грете Тунберг. Моих успехов отражение в сберкнижке толстой голубой я всею суммой сбережений делюсь, конечно, сам с собой. Я не делюсь деньгой, одеждой, не разделяю свой успех, а лишь несбыточной надеждой. Ее достаточно на всех. Оценивая перспективу, я долго думал и гадал, затем запас презерватива вчера я внуку передал. Это было здорово. Ну и еще одна работа, которой я закончу сегодняшнюю программу. «Пора добрее быть». Фразы мудрые, листая, для ума имею пищу. Вот одна из них такая: «От добра добра не ищут». Я обычно багровею, если слышу эту фразу. «Люди, станьте чуть добрее! Не когда-нибудь, а сразу! Доброту свою не прячу, отдаю, коль это надо, но не делаю раздачу и не требую награду. Добрый день и добрый вечер, только это между нами. Добрым словом тоже лечат, только лучше бы делами. Доброта дается свыше, то ли много, то ли малость. Ты уже наружу вышел, но добро внутри осталось. За добром, коль лезут в душу, и ногами, и руками, действом этим сыт по уши, должно добро быть с кулаками». Спасибо, дорогие мои друзья, за то, что были это время с нами. Я вижу, что у меня еще горят линии. Сори, но сегодня наша программа закончена. Тема нашей следующей программы. Я бы хотел предложить вам написать что-то о своих близких. Напишите о своих близких, о тех близких, чьи встречи в жизни. Это не обязательно сегодня живущие, это, возможно, может быть, кто-то из прежних поколений, кто давно ушел, но кто остался с вами на всю жизнь, что осталось внутри на всю жизнь от тех близких, чей опыт и чью дружбу и чье сердце вы готовы дальше передать новым поколениям. Давайте подумаем по этому поводу и что-нибудь красивое сделаем к следующему нашему эфиру. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. Все было сегодня очень непросто. До встречи в эфире завтра. Пока-пока.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестную структуру белка амилоида, которая может объяснить, почему редкая наследственная форма болезни Альцгеймера приводит к тяжелому поражению сосудов мозга и кровоизлияниям. Речь идет о так называемой фламандской мутации белка-предшественника бета-амилоида APP. Она встречается лишь в нескольких известных семьях и вызывает особенно выраженное накопление бета-амилоида в кровеносных сосудах мозга. У носителей мутации развивается состояние, при котором сосуды повреждаются и возрастает риск внутримозговых кровоизлияний. Болезнь обычно приводит к смерти после 50 лет. Оказалось, что белок образует необычную зигзагообразную структуру, которую ранее не наблюдали. По мнению авторов, именно эта особенность может объяснить склонность амилоида накапливаться вокруг кровеносных сосудов. Исследователи также выяснили возможный механизм формирования необычной структуры. Мутация изменяет амилоидный белок таким образом, что он теряет метильную группу, что, по-видимому, способствует образованию зигзага. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Ищете медицинскую страховку или боитесь ее потерять в связи с новыми требованиями, приходите по адресу 225 Брайтон-Бич-Эвеню в эту пятницу 14 августа с 13 до 17. Представители Metroplus Health ответят на ваши вопросы и помогут найти подходящий план. Вас ждут классные подарки, а самое главное – спокойствие и здоровье для вас и вашей семьи.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Демократы в Палате представителей разрабатывают стратегию расследования в отношении кампании финансовых структур, связанных с президентом Трампом, вместо немедленного импичмента. Больше у демократов нет никаких проблем. Все вопросы у демократической партии решены. Остается разобраться с Трампом. Наследник косметической империи Estée Lauder и многолетний спонсор республиканской партии Рональд Лаудер резко сократил политические пожертвования в разгар предвыборной кампании в США. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Трампа по Газе. Сын 46-го президента Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует. Калифорнийская королева красоты борется за жизнь после того, как два брата в возрасте всего 4 и 6 лет угнали машину родителей и врезались в королеву красоты, когда она гуляла с собакой друга на улице в Окленде. Житель Манхэттена обвинен по 13 пунктам в создании опасности по неосторожности в связи с опрокидыванием катера в гавани Нью-Йорка. Власти города Такома в штате Вашингтон обнаружили у берега брошенное судно, на котором находились более 30 кошек и котят. Актер Кристофер Ламберт потерял сознание на Стил-Сити-Кон в городе Питтсбурге, Пенсильвании. Документальный фильм «Маск» режиссера Алекса Гибни вошел в программу TIFF Докс Международного кинофестиваля в Торонто. Около 4 часов фильм о маске. Экранизация «Одиссея Гомера», одноименный полнометражный фильм Кристофера Нолана, преодолел отметку по сборам в 1 миллиард долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
11: Демократы в Палате представителей разрабатывают стратегию расследования в отношении компаний и финансовых структур, связанных с президентом Дональдом Трампом, вместо немедленного импичмента в случае победы на промежуточных выборах в этом ноябре. Напомню, в Демпартии нет внятной политической стратегии, зато единственная объявленная задача – противодействовать Трампу всегда, везде и во всех его начинаниях. Демократические партии поэтому обсуждают использование слушаний, повесток и запросов документов для получения информации от структур, связанных с Трампом. Это ставка на то, что расследование частных компаний окажется эффективнее, чем прямое противостояние с Белым домом, рассказали собеседники Reuters. Такой подход отражает урок, который многие в партии демократической извлекли во время первого срока Трампа, когда он стал первым президентом, дважды подвергшимся импичменту и дважды оправданным Сенатом. «Мы не собираемся делать это для импичмента», цитирую, «никто не хочет провального голосования в первый же день. Основное внимание уделяется созданию доказательной базы через расследования, которые могут привлечь Трампа к ответственности», так заявил Reuters, высокопоставленный помощник демократов. Еще раз, основная задача – это борьба с Трампом. Больше у демократов все остальные вопросы «разрешены» в кавычках. Сейчас республиканцы обладают контролем над Палатой представителей, но опросы предсказывают демократам получение большинства после ноябрьских выборов. Победа, как говорится в ряде статей, даст им право выдавать повестки, требовать документы и проводить слушания. В Белом доме заявили, что администрация готова реагировать на запросы, независимо от того, кто будет в Конгрессе. В обсуждениях упоминались Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock и компания Илона Маска из-за их контрактов и связей с администрацией. Окончательный список целей демократов не утвержден, расследования не начаты, то есть демократы планируют изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование строительства бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы «плати за доступ», так называемый. Также они намерены проверить финансовые структуры, связанные с Трампом, включая 1789 Capital. Это венчурная фирма с участием его сына Дональда Трампа-младшего. Демократы уже начали подготовку. Партийные лидеры направляют письма компаниям, запрашивая документы и прокладывая путь для повесток в случае победы, пишет агентство. Ранее Трамп в интервью Punch Bowl News не исключил, что может стать последним главой государства от республиканской партии в случае успеха успеха демократов на промежуточных выборах этой осенью. Трамп оказался в ловушке из-за войны, пошлин таможенных и одержимости памятниками, что ударило по его рейтингам, писала ранее Axios. Согласно результатам опроса Quinnipiac, проведенного на прошлой неделе, рейтинг одобрения Трампа упал до исторического минимума в 32%. 68% избирателей считают, что Трамп уделяет недостаточно внимания проблемам, с которыми сталкивается большинство американцев. Весной Reuters сообщил, что из-за падения рейтингов Трампа республиканцы не хотят делать его центральной фигурой промежуточных выборов. Кандидатам в Конгресс рекомендовали делать акцент на налоговой политике и борьбе с инфляцией. Наследник косметической империи Эсти Лаудер и многолетний спонсор республиканской партии Рональд Лаудер резко сократил политические пожертвования в разгар предвыборной кампании в США. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. Согласно данным издания, в этом году Лаудер, что называется, закрыл свой кошелек и не пожертвовал ни доллара республиканцам в родном штате Нью-Йорк. Суперкомитет, который он долгие годы поддерживал для продвижения кандидатов и идей партии, также бездействует. Кроме того, миллиардер распустил группу политических советников, специалистов по рекламе и других консультантов. За последние 10 лет Лаудер потратил на политику более 40 миллионов долларов, говорится в статье в Нью-Йорк Таймс. В марте 2025-го он пожертвовал 5 миллионов долларов суперкомитету МАГА, поддерживающему Трампа, а также 1 миллион долларов на кампанию против Захрана Мамдани, который в итоге стал мэром Нью-Йорка. Однако с начала 2026 года, как отмечается в статье, пожертвования прекратились. Трое помощников Лаудера сообщили, что он недавно признался им, что его взрослые дети настояли на сокращении его трат на политику, искусство и благотворительность. Это произошло на фоне неудачного периода в семейном бизнесе. Его доля в Эсти Лаудер, согласно документам, потеряла не менее 1 миллиарда 200 миллионов долларов капитализации. Акции компании упали на 77% с пиковых значений 2021 года. Близкий к семье источник в беседе с изданием не отрицал факта сокращения политических расходов, но связал это не с финансовыми трудностями, а с решением упростить жизнь и сосредоточиться на искусстве и благотворительности. В заявлении Лаудера, которое было направлено Нью-Йорк Таймс, говорится, что на протяжении многих лет Лаудер использовал политические пожертвования и благотворительность для укрепления города. Цитирую, «Я намерен и дальше посвящать свое время, ресурсы и энергию продвижению этих демократических принципов и обеспечению того, чтобы Нью-Йорк оставался местом, где люди, семьи, предприятия и сообщества могут процветать», подчеркнул Лаудер. Некоторые республиканцы надеются, что Лаудер еще вернется в политику. Председатель консервативной партии Нью-Йорка Джерард Кассар заявил, что ему сообщили, что миллиардер достиг определенного возраста, когда он и его семья решили, что он не будет столь активен, как раньше. На вопрос, может ли кто-то заменить его в Нью-Йорке финансово, Кассар ответил простой ответ – нет. Рональд Лаудер в прошлом сам был политиком и дипломатом. Он участвовал в выборах мэра Нью-Йорка в 1989 году, баллотируясь от республиканской партии. Он потратил на свою кампанию около 14 миллионов долларов, но проиграл Рудольфу Джулиани на праймерис, набрав примерно 33% голосов. До этого, с 1986 по 87 годы, Лаудер был послом США в Австрии. На эту должность его назначил 40-й президент США Рональд Рейган. Проблемы с финансированием также настигли и демократов, отмечает уже Wall Street Journal. Она писала ранее, что ряд крупных спонсоров демократической партии, которые поддерживали ее на предыдущих выборах, не стали в этом году жертвовать средства на кампанию демократов на ноябрьских выборах. В частности, финансист Джордж Сорос и его сын Алекс пожертвовали около 1 миллиона долларов Национальному комитету демократической партии DNC во время промежуточных выборов в 2022 году. Промежуточные выборы пройдут в США, напомню, 3 ноября 2026 года. На них будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей Конгресса. Срок полномочий ее членов составляет 2 года. И 33 сенатора. Срок их полномочий 6 лет. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху отверг 15-пунктный план президента Дональда Трампа по Газе, заявив, что вывод израильских войск не состоится до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен. Цитирую, «Израиль не принимает этот 15-пунктный документ», заявил Нетаньяху на заседании Кабинета министров в воскресенье. «Израильские вооруженные силы, как он сказал, не будут осуществлять никакого вывода войск до тех пор, пока Хамас не будет по-настоящему разоружен и будут продолжать пресекать пресекать угрозы в адрес наших войск и наших граждан, сказал Нетаньяху. Совет мира Трампа заявил в июле, что достиг соглашения о полном разоружении Хамас и других вооруженных группировок Газе. Однако Хамас заявил, что сдача тяжелого вооружения зависит от прекращения Израилем, как было сказано, всех форм агрессии и вывода его войск из Газы. Один из высокопоставленных представителей группировки заявил агентству Reuters, что организация по-прежнему привержена мирному плану, согласованному в Каире в июле. В июле Трамп объявил о монументальном шаге к прочному миру и безопасности, как он тогда сказал, после того, как Хамас заявил, что принял план разоружения для сектора Газа, что оказалось не так однозначно. Нетаньяху заявил, что Хамас должен разоружиться до того, как Израиль выведет свои войска из Газы, добавив, что это не может быть какое-то фиктивное разоружение. Он сообщил, что в настоящее время ведет переговоры с официальными лицами США о том, как действовать дальше. У них есть идеи, некоторые из них для нас неприемлемы, некоторые из идей, а некоторые нет. И мы знаем, как отстаивать свою позицию по этим вопросам, сказал Нетаньяху. Израиль тем временем продолжает наносить удары по Газе с момента заключения первоначального соглашения о прекращении огня на этой территории в октябре прошлого года. За несколько месяцев до выборов в Израиле премьер-министр вряд ли захочет идти на уступки, отмечают СМИ. Его крайне правые союзники, в том числе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, который отверг проект как неприемлемый, призывают провести новое голосование в кабинете министров и отказаться от плана по Газе, который вряд ли будет работать и для безопасности Израиля просто опасен. Это означает очередной удар по мирному плану Трампа, который был объявлен в сентябре прошлого года. План предусматривал создание Совета мира для контроля за выполнением соглашения, а также разоружение Хамас, вывод израильских войск и восстановление Газы. Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер сообщил, что онкологическое заболевание у его 83-летнего отца прогрессирует, метастазы обнаружены в костях и не только. Он испытывает боль и очень ослаб, рассказал Байден-младший. Тяжело на него смотреть. Единственное, что я могу сказать об отце, о его здоровье, лучше он бы больше жаловался. Состояние не очень, но он продолжает публичные выступления, говорит с людьми о том, что для него важно. Он полон веры в нашу страну и пока он жив, продолжит бороться, заявил Хантер. Ну, мы помним, что Байден не только был самым пожилым американским президентом в истории, он не только страдает онкологическим заболеванием, у него еще и серьезный уровень деменции. Так что его борьба за веру в страну – это одно дело. Продолжит бороться он, как сказал Хантер, за будущее светлое Соединенных Штатов Америки. Это под большим вопросом. Иногда не понимает, куда ему идти, что он говорит. Еще во время пребывания в Белом доме, напомню, к его здоровью было приковано пристальное внимание, а окружение обвиняли в том, что оно скрывает правду. Он был вынужден отказаться от борьбы за переизбрание после провальных дебатов с Дональдом Трампом, на которых Байден выглядел дряхлым и потерянным. В мае 2025 года Байден сообщил, что у него диагностирован агрессивный рак простаты. В октябре он завершил курс лучевой терапии, а в ноябре 26 года после промежуточных выборов должны были быть опубликованы его мемуары. Калифорнийская королева красоты борется за жизнь после того, как два брата в возрасте всего 4 и 6 лет угнали машину родителей и врезались в нее, в королеву красоты, когда она гуляла с собакой друга на улице в Окленде. 31-летняя Киара Дарвон Боулинг получила множественные травмы в ужасной и нелепой аварии. Она остается в реанимации больницы Хайленд в Окленде, а семья сообщила, что состояние бывшей королевы конкурсов красоты остается весьма тяжелым. Боулинг просто гуляла с собакой, когда два 4- и 6-летних, собственно, малыша, ускользнув от родителей, сели за руль и наехали на нее. Она все еще упорно борется за свою жизнь, рассказала ее сестра Кристина Блэкман. У нее кровоизлияние в мозг и множественные переломы лица. Мы просто надеемся на ее выздоровление. Конец цитаты. Одним из положительных признаков стало то, что Боулинг начала реагировать на внешние раздражители, сообщила ее сестра. Семья ищет средства. Более 31 тысячи долларов собрано из 50 тысяч долларов, необходимых необходимых на оплату медицинских счетов и продолжающееся лечение. В прошлом году боулинг была коронована как мисс района Большого залива на международном конкурсе в Калифорнии. Она училась на последнем семестре в Калифорнийском государственном университете, надеясь построить юридическую карьеру. По данным полиции, два брата, 4-6 лет, напомню, сели за руль автомобиля родителей в четверг и на большой скорости столкнулись с другим автомобилем, который двигался в противоположном направлении, после чего их машина врезалась в забор. Свидетель сообщил, что один из мальчиков, по-видимому, управлял рулем, а другой – педалями газа и тормоза. Оба брата находятся в стабильном состоянии, а их родители сотрудничают с полицией. Дядя мальчиков сказал, что братья забрали ключи от машины, пока их родители спали. Он сказал, что 6-летний мальчик сломал ногу, а младший брат получил сотрясение мозга. Несмотря на тяжелые травмы девушки, ее семья заявила, что не питает неприязни к детям. «Нет никакой злобы», – сказала ее сестра. «Мы все знаем, что дети не умеют управлять транспортным средством». Конец цитаты. Житель Манхэттена обвинен по 13 пунктам в создании опасности по неосторожности в связи с опрокидыванием лодки в гавани Нью-Йорка в субботу вечером. В результате происшествия погибли 5-месячная девочка и ее 27-летняя мать. Полиция и береговая охрана сообщили, что инцидент с 22-футовой моторной лодкой типа Bow Rider произошел около половины 11 вечера возле Статуи Свободы. На место происшествия прибыли суда полиции Нью-Йорка, пожарные службы и береговой охраны, а также полицейский вертолет. Младенца и женщину, которых береговая охрана идентифицировала как мать и дочь, обнаружили и подняли из воды водолазы NYPD. Их доставили в больницу NYU Langone Hospital в Бруклине в критическом состоянии, где позднее они были объявлены умершими. По данным береговой охраны, из воды также были спасены еще около 12 человек. Их состояние оценивается как стабильное. Полиция пока не раскрыла имена погибших. 46-летний Мануэль Эрнандес, проживающий в районе Мидтауна, был арестован. Ему были предъявлены обвинения незадолго до половины третьего ночи в воскресенье. По данным полиции, именно он был капитаном лодки. Других лодок в происшествии не участвовало. Пока не ясно, в каких отношениях Эрнандес находился с погибшими. Расследование продолжается. В частности, береговая охрана выясняет, осуществлял ли Эрнандес незаконные коммерческие перевозки пассажиров. Нелегальный чартер, так называемый. Власти города Такома в штате Вашингтон обнаружили у берега брошенное судно, на котором находились более 30 кошек и котят, пишет Нью-Йорк-Пост со ссылкой на полицию. Полиция Такомы получила предупреждение о брошенной лодке в четверг утром и отправила на место подразделение морских служб департамента. Внутри полицейские обнаружили, как сказано, более 30 кошек и котят, живущих в небезопасных условиях. Это сообщение полиции. Отмечается, что животные были напуганы и истощены. Поскольку лодка находилась в частной собственности, необходимо было получить ордер на обыск, прежде чем специалисты могли приступить к спасению животных. Ордер был выдан, и офицеры подразделения морских служб вернулись в пятницу утром, чтобы эвакуировать кошек. Спасенные кошки были переданы зоозащитникам. Подразделение морских служб отследило информацию о владельце лодки, но не смогло с ним связаться. Расследование того, как кошки оказались на борту брошенного судна, продолжается. Актер Кристофер Ламберт, известный по роли Конора Маклауда в серии фильмов «Горец», потерял сознание на Steel City Con в городе Питтсбурге, Пенсильвании. Инцидент произошел во время автограф-сессии. По словам очевидца, Ламберт потерял внезапно сознание, после чего его увезли с мероприятия на машине скорой помощи. Представитель актера заявил TMZ, что артист в полном порядке отдыхает в своем гостиничном номере. Он пояснил, что Ламберт мало спал предыдущие ночью и почти ничего не ел днем, из-за чего у него снизился уровень сахара в крови. Steel City Con – фестиваль по поп-культуре, проходящий в Питтсбурге. Мероприятие собирает фанатов комиксов, кино и сериалов. Оно включает встречи и автограф-сессии с известными людьми. Кристофер Ламберт, настоящее имя Кристоф Ги Дени Ламбер, родился в 1957 году в Нью-Йорке в семье французского дипломата. Актер вырос в Женеве и переехал в Париж в 16 лет. Актерскую карьеру начал во Франции, после чего стал сниматься за рубежом. Наибольшую известность Ламберту принесла роль шотландского воина Конора Маклауда в серии фильмов «Горец». Всего на счету актера около 100 ролей в кино и сериалах. Документальный фильм «Маск» режиссера Алекса Гибни вошел в программу TIFF DOCS Международного кинофестиваля в Торонто. Фестиваль пройдет с 10 по 20 сентября. Картина продолжительностью почти 4 часа посвящена карьере Илона Маска, его влиянию на технологическую индустрию и сосредоточенной в его руках власти. Мировая премьера фильма состоится ранее на Венецианском кинофестивале, где «Маск» фильм, так называется, будет показан вне конкурса. Поэтому торонтский показ станет не премьерой, а одной из первых фестивальных демонстраций картины. Гибни известен документальными расследованиями об Энрон, саентологии, Стиве Джобсе, Викиликс и Элизабет Холмс. В документальную программу TIFF вошел 21 фильм из 20 стран. Среди них картины о футболистке Меган Рапино, палестинском мыслителе Эдварде Саиде, который преподавал у нас здесь, в Нью-Йорке, певице Дарлин Лав и история отношений между афроамериканской и еврейской общинами США. Программу откроет фестиваль Ребекки Хант «Рапино». Экранизация «Одиссея Гомера», одноименный полнометражный фильм Кристофера Нолана, преодолел отметку по сборам в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает издание Deadline. В материале отмечается, что картина в скором времени станет самым кассовым фильмом в карьере двукратного обладателя премии «Оскар», обогнав фильм «Темный рыцарь. Возрождение», который собрал 1 миллиард 85 миллионов долларов. «Одиссея» принесла 429 миллионов 700 тысяч долларов в ходе проката в США и 570 миллионов 300 тысяч долларов в мире. В среду, 5 августа, премьера состоялась в Южной Корее. В Китае картина выйдет 14 августа, а в Японии появится 11 сентября. Американская кинопремьера «Одиссея» состоялась в Нью-Йорке 14 июля. Мероприятие посетили Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендея из актерского состава фильма, а также режиссер Кристофер Нолан. В первый уикенд мирового проката «Одиссея» собрала 264 миллиона 100 тысяч долларов, побив личный рекорд Нолана по стартовым сборам. На сегодняшний день больше всего вне США картина собрала в Великобритании и Ирландии 75 миллионов 300 тысяч долларов, далее следует Франция 52 миллиона 400 тысяч долларов и Италия 46 миллионов 900 тысяч долларов. Таким образом, «Одиссея» стала пятым фильмом, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов в этом году. Ну, кроме нее, такую сумму смогли собрать «История лягушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». Deadline указывает, что «Одиссея» стала 65-м фильмом, преодолевшим отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате.
10: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Новости на
1: Дэвид Зонг Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки опубликовали результаты применения комбинированного курса антиретровирусная терапия, нейтрализующие антитела и экспериментальные моноклональные тела, вводимого в первые 3 дня после рождения. Схема показала способность полностью и безвозвратно элиминировать вирус из организма, создав основу для немедленных клинических испытаний у детей. Инженеры и неврологи представили портативное ультразвуковое устройство в виде пластыря, позволяющее увеличивать продолжительность и качество фазы быстрого сна, REM-сна, без применения лекарственных препаратов. В ходе испытаний прибор сократил время входа в фазу REM в среднем на 43 минуты, улучшив процессы восстановления нейронных связей.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
19: По средам с 5 до 7 вечера.
18: На Дэвид Зон Радио.
8: Рекламная служба Дэвид Зон Радио. 718-303-8005.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели. И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Сергей Игнатов. Сегодня я приглашаю вас на концерт трио выдающегося пианиста и композитора Андре Привина, хорошо известного вам по нашим прошлым передачам. Этот музыкальный вечер состоялся 24 августа 1991 года в рамках летнего фестиваля, проводимого ежегодно в калифорнийском городе Ла-Джолла обществом любителей камерной музыки. Запись этого концерта была осуществлена одной из самых престижных фирм звукозаписи Telarc Records, и компакт-диски по выходе в свет в 1992 году были мгновенно сметены с прилавков музыкальных магазинов. И не мудрено, выступление трио Привина получило большой резонанс в прессе и сразу же попало в серию так называемых незабываемых концертов. Уверен, что каждый из тех 2000 попавших на концерты сегодня вспоминает то чувство радости соприкосновения с настоящим искусством и благодарят музыкантов за их блестящее мастерство. Думаю, что и наши сегодняшние слушатели испытают подобные чувства, прослушав фрагменты того памятного концерта. Сейчас мы переходим к музыкальной части программы, и я только назову имена участников трио. Итак, Андре Превин, фортепиано и лидер группы, Рэй Браун, контрабас и Мандел Лоу, гитара. Музыканты начнут с исполнения композиции Масео Пинкарда, которая называется «Sweet Georgia Brown».

Программу концерта трио Андре Паревина составили в основном популярные стандарты, которые так любит публика, посещающая джазовые концерты. Однако их включение в репертуар требует некоторой осторожности от исполнителей. Ведь если ты включаешь в программу заигранную до дыр пьесу, значит, ты нашел какие-то новые краски, мелодические нюансы, которые до тебя еще не звучали, а именно они должны поразить слушателя своей новизной и оригинальностью. Именно этим и руководствовались Паревин и его старые друзья, предъявляя публике в тот вечер свои новые версии старых мелодий. Вот послушайте сейчас, как прозвучит новое прочтение еще одного стандарта, который называется «Stars Fell on Alabama», и вы сами убедитесь, сколько нового можно открыть в игранной-переигранной балладе.

искусство трио, что в джазе, что в классике, является одним из самых трудных, но и благородных форм исполнительского мастерства. При минимальном количестве инструментов рояль, контрабас, гитара, ну или, скажем, рояль, контрабас, барабаны, музыканты должны суметь убедить аудиторию в том, что им сегодня более никто и не нужен, ни труба, ни саксофон, ни тромбон или еще какой-нибудь инструмент. Или, другими словами, каждый участник трио должен продемонстрировать такую степень мастерства, такую степень музыкального мышления и техники, которые заставят забыть слушателя о том, что на свете есть и еще и другие инструменты. Именно это в полной мере удалось достичь потрясающему трио Андре Привина. Послушайте сейчас в его исполнении классическую пьесу Дюка Эллингтона «Sitting Bull», и вы забудете, что эту свою композицию маэстро исполнял обычно полным составом своего оркестра.

Несколько слов о музыкантах трио. И Рэй Браун, и Мандел Лоу – старые друзья Андре Превина. Концертная жизнь не раз водила их вместе на фестивалях, телевизионных шоу и радиопрограммах. Но все это было больше по прихоти сиюминутных обстоятельств, нежели какие-то самостоятельные большие проекты, каким явился концерт в Ла-Джолла. Именно только в таком масштабном мероприятии музыканты могли показать все свое мастерство, свою виртуозную технику и фантастическую сыгранность. После концерта Андре Превин в одном из своих интервью сказал, что это был один из лучших концертов в его жизни, и он благодарен не только Брауну и Лоу за их сверхъестественное мастерство и отдачу, но и публике, теплый прием которой все время подливал масло в огонь и заставлял играть все лучше и лучше. Послушайте сейчас еще один хит, который написал Каунт Бейси и который называется «One O'Clock Jump». И здесь, по-моему, рояль Андре Превина звучит как целый оркестр Каунта Бейси.

наша передача подходит к концу. На прощание Андрей Трулин с друзьями исполнит для вас композицию Эдди Дорма и Юджина Бетла, которая называется «Топси». А мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Сергей Игнатов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Америки 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Новый аудит контроллера штата Томаса Динаполи выявил серьезные проблемы с данными о переработке отходов. Проверка охватила записи Департамента окружающей среды за 2021-2023 годы и обнаружила неполноту и несогласованность отчетности. В результате штат фактически не располагает достаточно надежной картиной того, сколько отходов действительно перерабатывается и насколько эффективно работают программы «Ресайклинг». Для Нью-Йорка это имеет прямое экономическое значение. Город тратит огромные суммы на сбор, вывоз и переработку мусора, а новые экологические программы требуют точных данных для оценки их эффективности. По данным NYPD, с начала года и по 10 августа полиция изъяла 199 самодельных или собранных из деталей пистолетов и винтовок. Полиция связывает результат с ужесточением законодательства и специальными операциями против производства и распространения такого оружия. Самодельные пистолеты и винтовки остаются особенно серьезной проблемой для следователей, именно потому, что традиционные методы отслеживания оружия по серийному номеру здесь зачастую не работают. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
4: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
5: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
10: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: И я приветствую всех слушателей Дэвидсон Радио, всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. И с вами я, Николай Федоров. Как всегда, по средам в это время я выхожу с программой «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. После передачи вы можете мне позвонить, если у вас, конечно, возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в прошлой передаче, в прошлую среду, я говорил о том, как часто мы уходим в тень, как мы теряем свою жизнь, как мы проживаем не свою жизнь, как мы становимся тенью тех людей, которые нас окружают, и это даже не обязательно близкие люди, а это наши коллеги, наши руководители, наши соседи, наши друзья, наши знакомые. Мы становимся тенью и проживаем чужую жизнь, пытаясь выглядеть в других глазах тем, кем мы хотели бы быть. Таким супергероем, который всегда прилетит, всех спасет и будет, ну, чувствовать себя, что он герой мира, он спаситель мира, спаситель всех окружающих. И наверняка в какой-то более или менее сильной или слабой степени вы можете заметить это у окружающих. Вы можете заметить это даже иногда у себя. И вот об этом мы говорили, но сегодня мы продолжим этот разговор, потому что мы не завершили эту тему. А тема такая достаточно животрепещущая, потому что, стараясь быть таким супергероем для всех, мы проживаем не свою жизнь. Мы живем, чтобы казаться, не чтобы быть в жизни, чтобы получать для себя какие-то радости, какие-то удовольствия. Но хотя иногда человек настолько он расстается с ролью такого спасителя, в каждой бочке затычки, тому, кто всегда всем готов подставить свое плечо, взвалить на себя, как муравей, гораздо больше, чем он может нести там в 3 или в 4 раза. И он это несет, и потом это, кстати, выражается тем, что у человека болит спина хронически. Хотя он физически, казалось бы, он там не носит мешки с мукой или там с цементом. У него начинают страдать суставы, тазобедренные, колени, голеностопы, потому что он слишком много на себя взвалил. Он хочет быть супергероем, и в то же время его это тяготит, но он настолько идентифицировал себя вот с ролью такого спасителя и всем помогателя, что он не переваривает эту жизнь, хватает болезней с желудочно-кишечным трактом, потому что все равно подсознание кричит: хозяин, ты не перевариваешь то, что ты делаешь. Но это уже становится чертой характера, потому что человек привыкает за долгие годы, привыкает это делать с детства. И сегодня мы поговорим об этом. И я очень, очень хочу верить в то, что если у кого-то в какой-то маленькой степени из наших слушателей Дэвидсон Радио присутствуют вот эти вот вещи, о которых я буду говорить, вы можете посмотреть чуть-чуть со стороны и понять, что, как в старом анекдоте, когда в 20 лет человек переживает, как у меня прическа, каждый волосок, как я выгляжу, что я говорю. В 40 лет ему становится, ну, в принципе, да, ерунда, ну, не причесан, да, не побрит, да, ерунда. А в 60 лет он понимает, что он никому и никогда и не был нужен, что там сильно-то на него никто и не смотрел, а даже если кто-то и смотрел, и осуждал, то никак его жизнь от этого практически не менялась. Да, нигде не надо доходить до крайности, но надо быть все равно объективным и чуть-чуть иногда на себя смотреть со стороны и проживать свою жизнь. И мы говорили о том, что человек в детстве эти черты характера приобретает и становится привычкой у него и становится его второй натурой говорить, что ну, я такой человек, мне так проще уступить, я не люблю конфликты, мне ничего особенно не нужно. И окружающим, конечно, да, окружающим с вами удобно, потому что вы чувствуете чужое настроение еще до того, как человек сам его осознает. И вы по взгляду человека понимаете, что, может быть, сейчас лучше промолчать. И вы знаете, кому сейчас требуется поддержка, кто обиделся, кого надо успокоить, кого надо спасти. При этом не замечая, какой ценой развивается эта удивительная чувствительность вот, к другим людям. Иногда мы, научившись мгновенно распознавать чужое состояние, мы иногда перестаем полностью распознавать свое. Мы настолько становимся эмпатичны, настолько считываем других людей настроение, состояние их. И мы даже как экстрасенсы, нам кажется, что мы понимаем, о чем они думают. И мы перестаем замечать, кто мы, зачем мы. И мы, входя в любую комнату, за несколько секунд мы все понимаем. Тут напряжены, тут кто-то недоволен, тому неуютно. И мы начинаем все это сглаживать, начинаем все это стараться привести в какое-то в равновесие, чтобы всем было хорошо. А при этом мы можем спросить себя, а что я сам чувствую сейчас? Кто я? И мы в этот момент можем растеряться. Можем растеряться не потому, что у нас нет чувства какого-то, а потому что наше внимание давно натренировано так, что оно движется только в одном направлении, оно движется наружу. Мы не уходим внутрь, мы всегда снаружи. Наш фокус внимания всегда снаружи. И именно здесь вот эта забота, которую мы стараемся ко всем проявить, она потихонечку превращается в ловушку. Не сама забота. И, конечно, любовь не отодвигает человека из его жизни, но страх потерять любовь отодвигает. И когда мы понимаем, что из внутренней полноты в этом есть тепло, в этом есть свобода, мы делаем что-то для другого, но мы сами не исчезаем. Мы можем делать, но не надо исчезать. И мы можем согласиться, а можем и отказать. Можем поддержать, но мы не обязаны разрушаться вместе с тем человеком, кому плохо. И я знавал таких девушек, которые тянут алкоголиков, наркоманов. А, я уйду из его жизни, он пропадет, я уйду, он пропадет. Да пусть пропадает, вы ему все равно не спасете его. Но и если даже девушка, он ей как бы все равно посторонний человек, да, она питала какие-то чувства, у них была какая-то близость, она там вложила свои чувства в банк их отношений. Но гораздо тяжелее родителям, когда обращаются и говорят, он там выгоняет нас из дома, он ничего не хочет делать. И, к сожалению, достаточно часто это. Достаточно часто и, к сожалению, это происходит в благополучных странах. Это происходит в Европе. Я много работаю в Европе. Это происходит, когда я приезжаю в Америке. Вот обязательно 3-4 таких случая всегда приходят родители. И я говорю, оставьте его, пустите его в плавание. Снимите ему комнату, он пропадет. Может, он и пропадет, но он так пропадет один, а так он погубит всю семью, и все равно он пропадет сам. И заканчивается, вот проходит год, два, три, вот я не первый год уже на Дэвидсон Радио, и не первый год я веду прием, и вот сейчас меня просто нет в США, но я вижу, там проходит 2 года, что все пропало, все. Семейный бизнес разрушенный, там добил своим поведением там, бабушку с дедушкой, там они чуть не при смерти, а иногда и при смерти. И это очень печально, это очень грустно. Поэтому надо запомнить, что мы не обязаны разрушаться вместе с теми, кому плохо, кому мы хотим помочь и даже кому мы помогаем. Нам не требуется благодарность, чтобы подтвердить ценность своего поступка. Но когда за заботой скрывается страх, все ощущается иначе. И вы уже не просто хотите помочь, вы боитесь не помочь. Не просто поддерживаете, а вы чувствуете себя ответственным за чужое настроение. Задумайтесь, с чего бы мы чувствовали ответственность за то, что кому-то плохо. Да, если это мы сделали, если мы обманули человека, там, совершили нехороший поступок в отношении него. Но сейчас мы говорим не об этом, а говорим, когда всегда везде хочет человек влезть. Вот настолько с детства он воспитал себя, он вырастил себя, он сделал себя таким. И в жизни это проявляется, что мы не просто навстречу идем кому-то, а мы пытаемся предотвратить недовольство, которое возникнет, если вдруг вы выберете свои интересы, а не интересы человека. И снаружи эти поступки, они могут выглядеть одинаково. Разница обнаруживается позже. И разница эта выражается в усталости, в раздражении и в молчаливом ожидании, что другой человек наконец-то заметит, сколько же вы для него сделали. А когда этот человек не замечает, становится особенно больно. Ведь вы говорите, я же ничего не требовал, я не просил награды, я не предъявлял счет. А все-таки где-то глубоко внутри этот счет существовал. И в этом счете были записаны все случаи, когда вы промолчали, когда вы согласились, когда вы отложили свои планы, отказались от отдыха, проглотили обиду. Не для того, чтобы когда-то кому-то отомстить, а потому что какая-то часть нас, она всегда надеется. Если я буду достаточно хорошим, меня наконец выберут. Если я буду достаточно хорошим, все это оценят. Нет, нет, нет. В большинстве случаев, я не говорю, что 100% так, но в большинстве случаев, как поговорка такая, старая добрая поговорка, кто везет, на том и едут. Вот если человек впрягся, а зачем я буду напрягаться? Ну он же впрягся, ну пусть помогает. Все нормально. Никогда никто этого не оценит. И парадокс еще заключается в том, что люди часто не выбирают того, кто все время отказывается выбирать себя. Они просто привыкают, что он всегда рядом, он всегда везет и везет все, что надо. Он всегда со всем согласен. Ему никогда ничего не нужно. И тогда у человека возникает горькое чувство. Я отдаю им столько жизни, а они этого даже не ценят. А однако, что именно вы им отдали? Время, силы, возможности? Или право решать, когда вам можно быть самим собой? Это очень трудный вопрос. Потому что он разрушает привычную картину, в которой есть неблагодарные другие, а есть вы. Есть человек, который слишком много для них сделал. Да, возможно, другие действительно, они были невнимательны. Возможно, они пользовались вашей мягкостью. Но в этом во всем есть и что-то более глубокое. Иногда мы отдаем людям власть над своей жизнью, но не сообщаем им, что они ее получили. Мы ждем, что они сами догадаются, что вот пришло время вернуть нам эту жизнь. И партнер однажды должен сказать, ну давай теперь займись собой. Дети должны понять, как вы устали, сколько вы для них делаете, что вы живете для них. И живете не месяц, не год, а годы, годы, годы. Ваша жизнь растрачивается, а дети этого не видят. Они привыкают, что так должно быть. Начальник должен заметить, что на вас слишком много держится. Близкие должны почувствовать, что за вашим привычным, да, все нормально. А скрывается-то за этим просьба о помощи. Но если вы годами убеждали всех, что я сильный, я справляюсь. А откуда ему знать, что это не так, что вам тяжело, что вы на пределе, что ваши нервы, мышцы напряжены так, что они сейчас как струны, они начнут рваться. Вот этот психологический образ, образ себя, который создает ум, он начинает губить человека, он начинает губить того, кто живет для других, кто становится тенью. Того, кто он просто себя потерял когда-то еще в детстве, когда старался сделать так, чтобы родители всегда были им довольны. В школе там учительница была довольна, друзья были довольны. И он себя потерял. Потому что у каждого человека есть история о том, кто он. Сильный, терпеливый, незаменимый, добрый. Вот у него такой образ себя. Он тот, кто никогда не бросает своих. И однажды мы начинаем защищать этот образ. И защищать его даже тогда, когда он причиняет боль. Вот во время работы, когда я начинаю работать, я погружаю человека в гипноз и говорю, вот перед тобой зеркало, и в зеркале тот ты, о котором никто не знает. Знаешь только ты. этот человек в этом волшебном зеркале – это то, как ты о себе думаешь. Скажи, тебе нравится это изображение? Очень часто говорят, да, нравится. Хочется всегда сказать, но это я говорю только в конце работы, что если тебе нравится этот образ, внутренний образ самого себя, то, как ты себя видишь, мы почему тогда встретились? Ведь, наверное, тебя что-то не устраивает, не устраивает в себе. А человек говорит, нет, все, все нормально, да, все хорошо, все нравится. Нет, где эта внутренняя боль? Мы ее, конечно, все равно потом вытаскиваем, потому что есть другие там техники для того, чтобы понять, какие чувства разрывают человека, какие чувства конфликтуют в человеке, какие чувства делают так, что его мозг кипит, что его здоровье начинает страдать. Но человек смотрит на себя, на того себя, о ком никто не знает. Только то, как он думает в глубине своего разума, вот это его отражение. Нравится, да, нравится. Да, потому что создан образ, не бросаю, своих не бросаю, я иду, я все делаю, я всем помогаю, я герой мира. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет. К чему это приводит? Это приводит к тому, что рано или поздно человек начинает разрушаться, и, к сожалению, скорее всего, это рано. И я говорю, что человек защищает этот образ себя, себя спасителя мира, героя мира, даже тогда, когда ему больно, даже когда ему тяжело, когда ему хочется послать все подальше, сбросить это со своих плеч. И даже иногда я говорю, вот, заметь, что ты несешь на своих плечах, ты готов с этим расстаться? И человек иногда даже выходит из гипноза, открывает глаза, нет, я не готов. Он готов нести это, он готов всю боль мира и всю вот эту грязь, которую его нагрузили другие люди, он готов нести, он привык, все, все хорошо у него, он так думает. Но я все-таки думаю, что все-таки человек может хотеть освободиться и от непосильной ответственности. И от того, что он тратит столько сил. Но в то же время он боится, что без этого он перестанет быть нужным, что его жизнь будет пуста, потому что он не привык жить для себя. Он может мечтать, чтобы близкие стали самостоятельнее, чтобы они чувствовали пустоту, когда не обращаются за помощью. И можете жаловаться, что все держится на вас. Но в то же время тут же отталкивать человека, который пытается что-то сделать по-своему. Почему? Потому что роль утомляет. Но она все еще дает ответ на вопрос, кто я. А ответ такой. Я тот, без кого вы все не справитесь. И человеку приятно. Он думает, что он ушел, он вышел из комнаты, он вышел, уехал из города, он вышел из жизни, и все рухнуло. Нет, нет. Надо просто вспомнить, что умирали императоры, умирали полководцы, умирали там герои мира, действительно, кто там двигал, не знаю, там армии на континенты, кто затевал войны, кто проигрывал, кто выигрывал эти войны. И ничего не случалось. Даже когда там умирали Ленин, Сталин, и все плакали и говорили, ой, как же мы будем без вождя, как? Они могли бы просто задать себе вопрос, причем люди достаточно даже были образованные, но они могли просто задать вопрос, что если страна погибает, когда умер один человек, эта страна, она, может, не имеет права на существование. И он умер, и ничего, все прекрасно, и жил потом Советский Союз какое-то время. Да, не туда зашел, конечно, но он и сразу шел не в ту сторону. Поэтому где великие вожди, где великие тираны и где мы? Может быть, не надо пытаться быть героем мира и спасителем человечества, но хотя бы в ограниченном кругу своих близких, своих родственников, своих детей, своих коллег? Может быть, может быть. Это повод для того, чтобы задуматься и ответить себе, честно глядя в зеркало, не в волшебное зеркало, в гипнозе, куда я прошу посмотреть, а просто сесть вечером, посмотреть в зеркало и с собой поговорить, с самим собой, и ответить на вопросы. И очень много интересного можете, если вы будете честны, если вы будете честны, я обращаюсь, конечно, к тем, кто себя узнает в том, что он проживает не свою жизнь. И то, что ему кажется, что без него остановится мир. Нет, без нас мир не остановится. Половина мира умрет, и вторая половина будет, ну, может, она прекрасно себя чувствовать не будет, но если их это никак не коснется катастрофами, катаклизмами, падением там каких-нибудь небесных тел, да, все нормально. Ну, вот вспомните, там читаем, землетрясение, 100 тысяч человек погибло. Какой ужас! И переключились там, кто на хоккей, кто там, не знаю, на баскетбол, кто еще там пошел на свидание. Ну, потому что мы так устроены, что мы не можем все время страдать. Если мы будем по любому поводу страдать и переживать, это очень быстро наша жизнь превратится в ад, и она очень быстро закончится. Но мы себя доводим до того, что даже когда мы выделяем себе свободный вечер, а весь вечер чувствуем тревогу. Человек уезжает отдыхать, а постоянно проверяет телефон. Думает, так как без меня там, что случится? Иногда люди даже бросают отпуск и возвращаются, потому что им кажется, что все, офис встал, фирма встала, бизнес остановился. Не переживайте, если бизнес остановился, грош цена такому бизнесу, если на одном человеке все держится. Да, если все, вы художник, рисуете картины, или вы какой-то оперный певец, да, без вас невозможно. Но если вы работаете, там есть еще сотрудники, я не думаю, что у нас, к сожалению, у многих нет таких талантов, что вот только держится все на этом. И мы, когда говорим кому-то «нет», когда мы что-то в телефоне такое находим, и когда нам даже позвонили с какой-то просьбой, и мы отказали или там как-то мягко очень съехали, мы потом несколько часов мысленно оправдываемся. Ой, вот как, вы продолжаете этот разговор, а вдруг он обиделся, я ему отказал. Уже тело вышло из ситуации, а внимание по-прежнему остается там. Оно остается рядом с чужой реакцией. И другой человек становится центром нашей внутренней реальности. Даже если этого человека нет поблизости, а мы все равно продолжаем разговаривать с ним в своей голове, доказывать ему, объяснять, предугадывать его недовольство, сглаживать это недовольство. Нет, нет и нет. Не надо представлять, что он скажет. Меняйте свое решение еще до того, как он успел о нем узнать. И вы тогда увидите, что происходит. Такая незаметная подмена. Вы думаете, что вы живете ради любви. Хотя действительно все чаще и чаще мы живем ради сохранения определенного мнения о себе. Но любовь не требует вашего отсутствия, потому что настоящая близость начинается не там, где два человека пытаются соответствовать ожиданиям друг друга, а там, где каждому разрешено существовать. И сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, и после рекламы мы продолжим говорить о том, как не стать тенью чужой жизни. Оставайтесь с нами.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Подведены итоги праймерис в Висконсине. Республиканцы выбрали конгрессмена Томаса Тиффани своим кандидатом на пост губернатора. Теперь он будет бороться на ноябрьских выборах с кандидатом от Демократической партии. Эти праймерис внимательно отслеживаются на национальном уровне, поскольку Висконсин остается одним из важнейших политически конкурентных штатов страны. Праймерис во вторник проходили также в Миннесоте, Коннектикуте и Вермонте. В Коннектикуте ветеран Конгресса демократ Джон Ларсон, представлявший центральную часть штата 14 сроков, проиграл бывшему мэру Хартфорда Люку Бронину. До промежуточных выборов остается менее 3 месяцев, и обе партии постепенно переходят в финальную фазу кампании. Трамп подтвердил новые подробности необычной операции, проведенной американскими спецслужбами безопасности в июле. После поездки в Турцию Трампа тайно пересадили на военный самолет из-за угрозы, связанной с Ираном. Основной самолет продолжил маршрут с журналистами и частью сотрудников администрации, фактически выполняя функцию отвлекающего борта. Операция показывает, насколько серьезно секретная служба и американские военные оценивают потенциальные угрозы со стороны Ирана на фоне продолжающегося вооруженного конфликта. Подробности публично не раскрываются, но использование основного президентского самолета в качестве отвлекающего борта стало чрезвычайно необычной деталью нынешнего кризиса.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Хотите дольше радоваться жизни? Водородная вода – ваше тайное оружие. Она может помочь снизить воспаление в организме, улучшить состояние кожи и даже поддерживать здоровье сердца. Водородная вода – это естественный способ бороться со многими заболеваниями и улучшить качество вашей жизни. Не упускайте возможность испытать благо водородной воды и начните свой путь к здоровому образу жизни прямо сейчас. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе». После передачи вы можете позвонить мне, если у вас возникнут какие-то вопросы, по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в первой половине моей программы я говорил о том, как проживать свою жизнь, как перестать быть тенью других людей, как перестать быть подпоркой для других людей, которые пользуются вами и даже не замечают этого, потому что они привыкли, и их даже, может быть, раздражает, даже не может быть, а их раздражает, когда вдруг у человека появляется свой голос, когда он пытается защитить какие-то свои интересы, как это невозможно. Он всегда был тенью, всегда он тянул этот воз, такой ослик, которого запрягли, и вот он тянет и тянет этот возок с проблемами, со всякими неприятностями, с чужой болью и прочим, прочим, прочим. Поэтому надо пытаться, не пытаться, пытаться — плохое слово. Слово «пытаться», оно подразумевает сразу неудачу. Можете даже провести такой эксперимент. Вот эти слова «я надеюсь», «я пытаюсь», «я постараюсь» — это слова обманки, слова, которые не надо в обычной жизни употреблять. И вы можете даже, я говорю, сделать такой опыт, взять, уронить там ручку и попытайтесь ее поднять. Нет, вы ее не поднимите, а попытайтесь. Что значит попытаться поднять? И вспоминайте, когда вы говорите своему ребенку или кому-то: выучи уроки, убери там игрушки. «Мама, я постараюсь, я надеюсь, что я уберу», или «папа». И вы понимаете, что если он надеется, что он уберет, нет, нет, нет, я надеюсь, я пытаюсь, нет. Убираем эти слова, вы через 2 недели уже заметите те изменения, которые, хорошие изменения, которые начнут происходить. «Я сделаю, я все сделаю», если вас просят. Или когда вы кого-то просите, и вам говорят: «я попытаюсь, я надеюсь, что я тебе помогу». Нет, надеюсь — это очень большая вероятность, что ничего не будет сделано. Но он надеялся, он старался, он пытался вам помочь. Нет, пусть человек все сделает, что мог. Да, не всегда все получается, не всегда получается у нас помочь, и не всегда получается у людей помочь нам, но мы должны максимально все сделать. А нет, ну я попытаюсь. Нет, нет, нет. Хорошо, мы продолжаем. Я говорил о том, что мы имеем настоящую близость с кем-то, и настоящая близость у любящих людей, у людей, которые уважают друг друга, она возникает не там, где два человека пытаются соответствовать ожиданиям друг друга, а там, где мы можем быть самим собой, там, где каждому разрешено существовать. И даже вы можете это заметить в самом обычном разговоре. Прежде чем автоматически согласиться оправдаться или броситься помогать, не ищите сразу правильный ответ. Вы просто на несколько секунд почувствуйте, что происходит внутри вас. Сжалось ли ваше тело? Какие реакции, какие чувства возникли? Где эти чувства? Возник ли страх показаться плохим? Появилось ли желание немедленно исправить чужое настроение? Вы же привыкли быть выравнивателем настроения и брать боль и всякую дрянь на себя. Не осуждайте свою реакцию. Не пытайтесь ее победить. Просто увидьте. Сейчас мной движет любовь или страх потерять свое место рядом с человеком. Иногда одной такой паузы бывает достаточно, чтобы впервые не покинуть себя. И здесь открывается еще более глубокая вещь. Даже если рядом нет человека, которому вы пытаетесь угодить, его взгляд, его чувства, его ощущения этого человека, они могут продолжать жить внутри нас. И тогда уже не нужны ни просьбы, ни упреки, ни давление. Потому что вы сами начинаете смотреть на себя чужими глазами, оценивать каждый свой выбор, каждое желание, каждую собственную радость. Оценивать ее так, как будто все время должны перед кем-то отчитываться. Это становится натурой, когда человек все время сравнивает, когда он не живет, а пытается быть кем-то, пытается казаться. Ему казаться важнее, чем быть. Вот у него внутри дрянь, а на лице всегда приклеенная улыбка, и вы наверняка, я уверен, что у многих есть такие знакомые, всегда дежурная улыбка такая, а там внутри мы знаем, что там человеку-то особо и улыбаться нечему, но он всегда, у него такая маска. Но он носил эту маску так долго, что она просто прирастает к его лицу, как в старой сказке, что он носил, а потом он эту маску просто снять не может. И если у нас эмоция радости или эмоция там, хорошего настроения рождает улыбку, то представьте, и соответственно, когда мы улыбаемся, да, у нас как бы радость, но если мы улыбаемся все время, у нас этой радости внутри просто может не быть. Да, не надо ходить там, как, ладно, плохие слова не буду говорить, но вы знаете таких людей, унылых всегда. Надо быть самим собой. Вам тяжело, да, можно не всегда, надо улыбаться, может. Да, вам приятно видеть человека, вы улыбнулись. Вам его там не очень, может быть, приятно видеть. Ну, вежливо сказали. Не надо, нас приучают не выражать, не выносить свои чувства наружу. Это потом во взрослом возрасте очень-очень плохо отражается. Потому что мы глотаем все, а потом удивляемся, а что-то с желудком не то. А потом это, я часто работаю, когда человек очень много проглотил с детства, там, с подросткового возраста. Физически у человека выходит это, там иногда тазика не хватает, вот так у него это изнутри выходит. Я когда начинал очень давно этим заниматься, я удивлялся, думаю, откуда человек, он столько скушать не сможет, сколько из него выходит. А из него выходят вот эти вот дряни, эти несказанные слова, эти непрожитые эмоции, его там колбасит, его там трясет. Такое впечатление всегда у меня, что да, мы говорим, что гипноз, такой метод, он принят Американской медицинской ассоциацией, европейскими всеми ассоциациями. Это научный метод, это не мистика, ничего, но

от человека, и там он говорит другим голосом, и все. И это реально, скорее всего, там 99% этих людей, они просто психически больные. И я сталкивался тоже с такими людьми. И с такими людьми мы не работаем. Ни психолог, ни психоаналитик. Это не будет работать с психически больным человеком. Мы не знаем, как наши техники, как он на эти техники среагирует, как он себя будет в гипнозе вести. Нет, нет, нет. И еще раз нет. И с этого человека сразу надо определять его. И есть специальные доктора, называются психиатры. Вот им надо туда, им там и баланс этот восстановят, чего там у него не хватает, или в голове, или в теле. И очень часто это помогает. Но бывает, когда человека выворачивает нормального, психически нормального человека, это сразу видно, сразу заметно. У него там никакого ни раздвоения, ни голосов в голове. Голоса в голове тоже сразу достаточно часто звонят, обращаются, говорят, вот там у близкого, у племянника, там у двоюродного брата, голоса в голове. Нет, это сразу психиатр. Но нормальных людей у них выходит вот это вот несказанное. Бывает, першит в горле. Вот человек ходит и покашливает. Ходит, да, говорят, резус там, ослабли какие-то мышцы в горле, в груди. И вот человек ходит и покашливает. А от чего они ослабли? Человек есть на 10 лет старше, и у него он не покашливает, у него все нормально. И физическая нагрузка у них одинаковая, и жизнь у них примерно одинаковая. Просто один человек всегда выражал себя. Да, может быть, не очень красиво это выглядело со стороны, но он жил так, как его вот природа. Это не значит, что если он там хочет накричать, он ходит на всех кричит. Нет. Но если он недоволен, он проявлял свое недовольство. Если у него были неприятные вопросы, он задавал. Он не угождал, он не сглаживал, он не пытался там всех помирить, и не пытался в каждой бочке быть этой затычкой, которая там уже, может, иногда даже она и близким уже надоела. Это, нет, это я говорю, это выражается потом очень плохо. Эти все слова, астма. А что такое астма? Человек не может говорить. Я могу сказать, 30-40% это такая же история, когда человек не высказал, и он начинает задыхаться, потому что он привык вот это в себе давить. И многие из вас, хочется верить, что не многие из вас, могут вспомнить, когда затыкали родители, когда затыкали нас учителя, там какие-то сверстники более сильные. Хотелось сказать, хотелось там все объяснить, но мы не могли этого сделать. Мы не позволяли себе. Да, у кого покрепче нервная система, все нормально. Человек живет и ничего, он не покашливает, никакой астмы у него, никакой аллергии. Все нормально. Но тот человек, у кого может быть более там ранимая психика, он более творческий, он более чувствительный, он более эмпатичный. Эти люди, они на себя принимают, и это потом, вот я говорю, выходит, выглядит, да, выглядит реально как экзорцизм, но потом настолько человеку легче. Казалось бы, у человека хронический цистит 15 лет, но когда из него это вышло, там мы работали не один раз, очень длинная была работа. И человек приходит там на очередную сессию и говорит, все нормально, у меня нет цистита. У меня перестала там эта кислотность гулять. Я могу кушать все, что угодно. У меня все переваривает желудок, потому что человек выпустил из себя эту боль. Он отпустил ее, он позволил себе это сделать. И многие эти вещи человек может сделать сам. Есть такая вещь, ну, лучше, конечно, ее ставить со специалистом, но никого не призываю, приходите, я там поставлю вам самогипноз. Очень многие вещи можно сделать в самогипнозе. Можно очень проработать очень много. Может быть, конечно, так глубоко, как там с таким офлайн со специалистом, там со мной или с другим, с каким-то. Может быть, какие-то вещи так не проработаются, но основную грязь из своей души можно убрать. И это достаточно несложно. Я говорю, не надо ходить, не надо платить, тратить время, тратить деньги. Да, человек сходил, установил самогипноз, его можно установить на групповых сессиях, я его ставлю. А групповая сессия, какие есть минусы в ней? Минусы такие, что
Пришло там, допустим, 100-150 человек.

0: человек, ну, обычно до 100 человек лучше это делать. И из них, ну, процентов 70-80 все нормально. Они уйдут с самогипнозом, у них сигнал, они сказали там слово какое-то кодовое, и все, там, ушли в транс, и в трансе свои проблемы решают. А другие, они стесняются, как человек отреагирует, кто там рядом, они открывают глаза, смотрят, что делают другие. Немножко это отвлекает. Да, индивидуальная работа, конечно, там все будет поглубже, но групповая, она очень доступная по цене, и обычно за 2-3 встречи в легкую мы это можем сделать. Очень высокий процент того, что люди уйдут, и у них все там, все стало. Но это всегда разгрузка стресса. Это масса вещей, которые можно сделать просто в формате передачи, я даже не буду там говорить. Но поверьте, что ну, это не волшебная таблетка, но просто другой сон, другие ощущения, другое самочувствие. Все просто налаживается у человека. Хорошо. И вернемся к тому, как мы становимся тенью и как избежать того, чтобы быть чьей-то тенью, чтобы жить своей жизнью. Что пусть человек, у него будет своя тень, а вы эту роль отдаете кому-то другому. Лучше пусть никто в этой роли не живет, потому что это всегда не очень хорошо. Вот самое главное, что выбор своей жизни, выбор то, что вы хотите чувствовать, то, что вы хотите сказать, собственную радость, как вы переживаете, что не надо, надо перестать отчитываться перед кем-то, мысленно даже. Потому что именно вот в эти моменты внешний взгляд, он перестает быть просто мнением другого человека, он превращается во внутреннего наблюдателя, такого цензора, который сопровождает человека повсюду просто. Вы покупаете одежду, а уже в голове себе представляете, как вас оценят. И вам, да, девушке понятно, им очень это важно, даже и мужчинам, там, особенно кто какая-то серьезная работа, человек должен соответствовать. Но даже когда вы покупаете какую-то одежду, я не знаю, там, для парка, для пляжа, нельзя столько вкладывать в это смысл и столько вкладывать в это значение. Немножко все равно к этому надо чуть-чуть попроще относиться. Потому что когда даже вот одежду купили и представляете, как вас оценят. Высказали какую-то мысль, сказали какую-то фразу, и сразу человек следит, какое впечатление он произвел. Он даже когда радуется, где-то внутри у него такой этот центр сидит и тихонечко там все проверяет. А я имею на это право? А не слишком ли мне хорошо? А что подумают другие? И постепенно человек просто перестает перепроживать свою жизнь. И между ним и жизнью появляется такой невидимый экран, на котором он постоянно наблюдает самого себя со стороны. И вы даже не просто разговариваете, вы оцениваете, насколько умно я звучу, насколько я это грамотно сказал. Вы не просто отдыхаете, а думаете, а заслужили ли вы отдых? А вот я так отдыхаю, вот особенно это сейчас, когда вот Инстаграм и все эти соцсети, и человек даже может быть, ему важнее даже не как он на самом деле отдохнул, а как другие, чтобы подумали, что он отдохнул. Я вот даже вспоминаю историю, я читал, очень такая показательная. Списали одни люди такой маленький частный самолет, там Гольфстрим или что-то наподобие, такой дорогой, который возил там коммерсантов, бизнесменов, там страшных денег стоили эти полеты, и его не распилили, никуда не дели, а одни предприимчивые ребята его купили, помыли, покрасили там, что надо было сделать, и стали продавать, сдавать его для того, чтобы всякие такие, ну в основном, конечно, это были девушки, чтобы в нем фотографировали. И они говорят, мы думаем, что денег, ну, может быть, не столько же, но будь здоров, сколько мы зарабатываем на том, что мы сдаем этот самолет, и в Инстаграме видим постоянно, как они там с бокалами сидят внутри, как они подъезжают на дорогой машине к этому самолету. То есть людям, ну, даже я не скажу, что это пыль пустить в глаза, Но это, хотя это тоже присутствует. Потому что люди, они хотят больше казаться. Больше, это настолько важно, но потом это все равно аукается. Все равно это аукается. Даже не знаю, вот даже вот мы совершаем эти ошибки, и даже эти ошибки, они должны вот говорить о вас как о человеке. Надо любить свои ошибки, не надо пугаться своих ошибок. Да, ну в какой-то, в крайней степени понятно, что если мы ошибемся, там, перебежать дорогу перед быстро едущим транспортом, это такая фатальная последняя ошибка. Не будем доводить до крайности, но когда мы ошибаемся где-то в отношениях, в жизни, не то что-то сказали, не то что-то сделали, ну это всегда подумать, почему так получилось, как этого избежать. Нет в этом, никакой в этом нет трагедии. Возвращаем свою жизнь, позволяем себе ошибаться, становимся свободными, внутри свободными. Да, понятно, жить в обществе, и невозможно быть свободным от общества. Но везде должны быть какие-то разумные пределы, разумные рамки. И даже иногда можно чуть-чуть за эти рамки выходить, позволять себе и говорить: смотрите, я свободен. Я свободен. Жизнь, она не должна переживаться изнутри. Она не переживается изнутри. Она становится и превращается в бесконечный отчет о том, как мы выглядим в глазах воображаемой аудитории, которой, может быть, и не существует, или которой абсолютно это, вот, как говорится, по барабану. Так же, как я говорил в первой половине, что в 60 лет человек понимает, что он сильно-то никому и не был интересен. И не надо пытаться жить, как будто вы всегда на сцене, под софитами. Не все из нас, к счастью, какие-то медийные личности, которые в свете софитов. Как я повернул голову, как я сказал слово. Ерунда. Никакой это не отчет о том, как я выгляжу. Да мне все равно. И чаще всего, что этой аудитории может не существовать, и не может быть, даже если она существует, абсолютно все равно, как вы выглядите и что вы там говорили. Ведь откуда это начинается? Начинается от родителей, чье одобрение мы когда-то вот хотели получить. И этих родителей уже нет рядом. И отношения, в которых постоянно нас оценивали какие-то наши там жены или мужья, они давно закончились. Начальник, перед которым мы боялись показаться там недостаточно каким-то компетентным, он уже умер, он уже уволился, а взгляд его остался. И, может быть, уже вы сами выполняете эту работу, а подгоняете себя, сравниваете, критикуете, не позволяете расслабиться, смотря на себя его глазами. Не даем себе свободы. И это нас вяжет по рукам и по ногам. И каждый раз, когда возникает какое-то живое желание, то мы его сначала отправляем на внутреннее рассмотрение, внутреннему цензору. А разумно ли это? А полезно ли это? А не поздно ли? А не смешно ли это выглядит со стороны? А соответствует ли это моему возрасту? Расслабимся. Вот даже такой возьмем пример. Представьте, там женщина, да? И она давно хочет научиться рисовать. Она уже состоялась, как работник, у нее всю жизнь хорошо. И она хочет научиться рисовать не для того, чтобы там стать художницей, продавать, начать картины. Она просто, ей нравилось рисовать. И одна эта мысль о том, что она может рисовать, она приносит ей радость. Но тут же включается у нее внутренний цензор, который ей говорит: смотри, в твоем возрасте, что ты будешь делать с этими рисунками? Лучше потратить время на что-то полезное. Будут над тобой смеяться подруги, будут над тобой смеяться друзья. Лучше сделай что-то, что тебе принесет какую-то пользу. Да не всегда надо делать то, что приносит пользу. Иногда надо делать что-то, что приносит радость, что приносит чувство свободы, для того, чтобы расслабиться внутри. Вот эти внутренние напряжения, эти застывшие эмоции, которые создают-то наши болезни. И я готов поспорить с кем угодно, я готов даже доказать, что вот эти непрожитые эмоции, которые когда-то в нас застряли, любые эмоции полезны, любые эмоции, Но когда они застряли внутри, они становятся ядом. А застрять они могли и в 2 года, и в 3 года, и в 10 лет. Когда угодно. Если какие-то там совсем трагические события, даже там и в 30, и в 40, и эти события, лучше их отпускать, давать им свободу. Но внутренний центр всегда говорит, как ты выглядишь со стороны, как ты выглядишь перед друзьями, перед твоими там коллегами, перед детьми, перед родителями. Везде надо, чтобы была какая-то практическая ценность. И эта женщина, которая хотела бы научиться рисовать, ей не жалко там, она пару часов всегда найдет. Но внутренний центр не позволяет. Ты будешь смешна, это глупо, это несерьезно, тебе это не надо, тебе не даст это прибыли. Возьмем даже мужчину, очень много у меня таких знакомых, которые там много лет хотят уехать на несколько дней. Они есть, кто себе может позволить, да. А есть кто, вот он живет в семье, прекрасная жена, хорошие отношения здесь. Об этом мужчине договорю в следующую среду. Я с вами прощаюсь. Желаю вам мира и покоя в душе. Следите за собой. С вами был Николай Федоров.
1: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Путин заявил, что Россия будет отвечать аналогичными действиями, если европейские государства начнут захватывать российские суда. Заявление прозвучало на фоне усиливающегося противостояния России и европейских стран вокруг морских перевозок, санкций и так называемого теневого флота, который используется для экспорта российской нефти. Путин заявил, что Москва рассматривает возможное задержание российских судов как основание для ответных мер против судов европейских государств. Особое значение имеют Балтийское море и маршруты, по которым Россия продолжает экспортировать нефть. Зеленский сообщил, что Киев передал американским переговорщикам свои предложения по возможному завершению войны с Россией. Содержание документа полностью не раскрывается. Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты, по мнению Киева, могут сыграть решающую роль сразу в двух направлениях. Усиливать украинскую противовоздушную оборону и одновременно увеличивать давление на Москву с целью добиться переговоров. При этом военные действия только усиливаются. В ночь на 12 августа Россия заявила о перехвате 502 украинских беспилотников, а российские силы атаковали Одессу. Рейтер подчеркивает, что независимо проверить заявление российского Минобороны о количестве уничтоженных дронов невозможно. Сотрудник Нью-Йорк Сити Кансел Рафаэль Рубио, который провел около 5 месяцев в иммиграционном заключении, получил убежище в США. Рубио был задержан сотрудниками ICE, а его дело получило большую огласку в Нью-Йорке из-за его работы в городском совете. Теперь суд предоставил ему статус беженца, который позволяет человеку оставаться в США при доказанной угрозе преследования в стране происхождения. Для нью-йоркской политики история имеет большое значение. Администрация мэра Мамдани и многие члены горсовета находятся в серьезном конфликте с федеральными властями по вопросам иммиграции и действий ICE. Решение по делу Рубио поэтому воспринимается не только как личная победа одного человека, но и как очередной эпизод гораздо более масштабного противостояния между Вашингтоном и властями Нью-Йорка по вопросам иммиграционной политики. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Меня зовут Казима Фарух. травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Oceanfront views, great amenities.
17: Planning our next vacation?
16: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
17: Find anything good?
16: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
17: It has great rehab, right?
16: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
17: Perfect.
18: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
19: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
20: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Я начинаю с двух очень грустных новостей. Одна – это Миша Гулько умер, и умер Саша Грант. Ну, с Мишей Гулько мы не работали вместе, но встречались, конечно, неоднократно. Я восхищался вообще его талантом, он прекрасный певец. Некоторые песни, например, «Ты помнишь тот Ванинский порт и борт парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в соленые мрачные трюмы». Как Миша исполнял эту песню? Или «По тундре, по широкой дороге, где мчится скорый, Воркута, Ленинград, мы бежали с тобою, зеленеющий маем». Как Миша пел, и Миши нету, окей. И Саша Грант. Ну, с Мишей мы были хорошо знакомы. С Сашей Грантом мы не просто были хорошо знакомы, мы работали вместе почти что четверть века. Я работал в газете «Новое русское слово», я возглавлял отдел информации, и время от времени нам требовалось пополнение. И однажды, это 87-й или 88-й год, я точно не помню, но еще до крушения советской власти, мне вызвал владелец команды и сказал: «Есть человек, который хочет устроиться на работу. Тебе нужен переводчик?» Я говорю: «Да, мне переводчик нужен, только проверь его». Ну и вот Саша Грант, я дал ему задание, с этим заданием он справился очень здорово. И мы работали, ну, во-первых, пока существовало «Новое русское слово», а потом на «Дэвидсон радио». Он, правда, работал как бы постоянно, чаще, он бывал на «Дэвидсон радио», а я после того, как я уехал в Северную Каролину, это 2008 год, когда я бывал в Нью-Йорке, а я бывал в Нью-Йорке довольно часто, мы постоянно встречались. Воспоминания о Саше, масса воспоминаний. Я должен сказать, что он вообще был очень веселый человек, с массой баек, рассказывал всякие истории, интереснейшие истории, любил выпить. Я должен сказать, что на моей памяти он единственный человек, с которым я работал, который мог выпить и в то же время продолжать работать. Потому что когда я выпивал, я на работе не выпивал. Но если бы я выпил, я работать был бы не в состоянии. Ну и Саше попадало всякие истории в связи с тем, что он за рулем. Последний раз мы виделись в июле прошлого года. Я приезжал в Нью-Йорк, в Нью-Джерси, у меня друзья в Нью-Джерси, и у нас общий друг, человек, который помогает нам в компьютерах. Он мне помогал, Саше помогал, он многим помогает. Ну и я у него всегда бываю, когда приезжаю. Саша все-таки жил в Квинси, в Манхэттене, а я не очень люблю ездить в Нью-Йорк, потому что опыт водителя такси показывает мне, что если есть возможность в Нью-Йорк не ездить, то лучше в Нью-Йорк не ездить. И вот мы встретились, он узнал, что я приезжаю, нашего общего знакомого нью-джерсийского. И мы встречались, это был июль прошлого года. Значит, он стал болеть. Я и не разобрался, что главное, в чем, так сказать, заключалась эта болезнь. Я тем более не медик. Я должен сказать, что последний раз я с Сашей разговаривал, он уже в очередной раз был выписан из больницы, я разговаривал месяца 2,5-3 назад, причем ему было трудно говорить, и я у него спросил: «Тебе кто-нибудь помогает?» Он говорит: «Да, не волнуйся, мне кто-нибудь помогает». А вот наш общий друг, компьютерный специалист, он с ним беседовал чаще, и недели 2 или 3 назад я позвонил ему, говорю: «Мы постоянно общаемся», я говорю: «Юра, а Саша?» Он говорит: «Саша уже не отвечает». Это все очень и очень грустно. Должен сказать, что... Окей, у нас, кстати, была прекрасная бригада в «Новом русском слове». Это был Саша Грант, это был Вадим Ермолинец, это был Володя Козловский. Хорошая бригада была, просто замечательная бригада. И я должен сказать, что я... Эти дни дни, годы, которые мы работали вместе, может быть, это одни из моих лучших лет в журналистской работе. Окей, грустно, очень и очень грустно. Но что делать, дамы и господа? К сожалению, никто не вечен, в том числе ваш покорный слуга. Окей, дамы и господа, перед тем, как начать очередную передачу из цикла «Моя Америка», я напомню вам, что спонсор программы «Моя Америка» – это Vision Palace, Дворец Зрения. Но я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, то есть в очках. Цены из-за тарифов повышаются. Ну, у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки, купить очки еще по старым, хорошим, добрым ценам. Где это сделать? Я думаю, вы прекрасно знаете. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также, солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Это все новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы там побываете. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. А можете позвонить по телефону. Позвоните 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. Напомню телефон 718-998-8400. О чем мы будем говорить, дамы и господа? Вы прекрасно знаете, кто интересуется политикой, а политикой все интересуются, что в Сенате застрял предложенный Дональдом Трампом закон, который называется «Safe America», то есть закон, который, если его примут, он позволит, сократить, снизить, не ликвидировать полностью, наверное, здорово сократить махинации на избирательных участках. Но этот закон застрял, потому что в Сенате есть правило филибастера. Вот мы сегодня будем говорить об этом правиле. Итак, я сразу же хочу сказать, вы прекрасно знаете лучше меня, что очень-очень трудно обнаружить что-то общее между Бараком Хусейном Обамом и Дональдом Джей Трампом. Вряд ли в нашей стране существовали два столь не схожих президента. Ну, один по рождению мусульманин, а второй христианин. Один марксист, если вы почитаете его первую автобиографию, вы об этом сами узнаете. Другой Трамп – капиталист. Один сторонник полного вмешательства федерального правительства во все поры повседневной жизни. Но другой уважает право индивидуума. Один уверен, что Соединенные Штаты несут ответственность за все постигшие мир несчастья. Другой, наоборот, он считает, что Соединенные Штаты спасли мир в ряде войн, в том числе в Первой мировой войне и Второй мировой войне. Обама и Трамп, они будто бы принадлежат не только к разным странам, но и к разным историческим эпохам. Но эти два президента, мы с вами прекрасно знаем, но они современники, просто современники. Обама покинул Белый дом 20 января 2017 года, и в тот же день Трамп переступил порог Белого дома. Но между ними есть кое-что общее. Общее между Обамой и Трампом – это отношение к филибастеру. Филибастер – это парламентская процедура в Сенате. Процедура, позволяющая партии, которая находится в меньшинстве, блокировать законопроекты, вынесенные рассмотрение партии с большинством депутатских мандатов. Мы с вами знаем, в палате 100 депутатов. Для принятия абсолютного большинства законопроектов, за исключением законопроектов, связанных с бюджетом, для всех остальных требуется не простое большинство 51 голос, а минимум 60 голосов. Это и есть филибастер. Препятствие желанию большинства утвердить законопроект, с которым не согласно меньшинство. Обама настаивал на отмене филибастера в те самые годы, не в годы своего президентства, а в годы правления Джо Байдена, когда находившиеся в меньшинстве в Сенате республиканцы препятствовали принятию законов, которые хотели провести демократы. Трамп настаивает сейчас. Сейчас ситуация противоположная. Меньшинство в Сенате – это у демократов, большинство у республиканцев. Обама назвал филибастер пережитком Джона Кроу. То есть, с точки зрения Обамы, это марксизм. Марксизм – это ислами, это расизм, самый настоящий расизм. Трамп никаких обидных кличек филибастеру пока что не дал. Он лишь требует от сенаторов-однопартийцев, республиканцев, ликвидировать филибастер. Вот что он, например, написал в социальной сети Труф. «Мое терпение на исходе», – это он говорит республиканцам, – «отменяйте филибастер, мое терпение на исходе». Джо Байден, но оказавшийся в Белом доме благодаря фальсификации выборов в 2020 году, требовал от сенаторов-однопартийцев ликвидировать филибастер. Депутаты контролировали Сенат и имели возможность выполнить требования Байдена. Но во фракции Демократической партии обнаружились два диссидента. Мы их прекрасно знаем. Это Джо Манчин, он был сенатором из Западной Вирджинии. И это госпожа Кристин Синема, она была сенатором из Аризоны. Вот Манчин и Синема блокировали попытку партийного руководства удовлетворить требования президента и принять правила, ликвидирующие филибастер. Не будет удовлетворено и требование Трампа. Ныне в сенатской фракции республиканской партии диссидентов больше. По крайней мере 5-6-7 республиканцев в Сенате считают необходимым сохранить филибастер. На днях газета Wall Street Journal опубликовала статью сенатора-республиканца Джона Кёртиса. Он из штата Юта. Статья называется очень просто. «Я не стану менять правила филибастера». Глава республиканской фракции в Сенате Джо Кьюн, он из Южной Дакоты, он знает, что нет смысла ставить на голосование требования Трампа о ликвидации филибастера или каких-то изменений в трактовке этого правила. Все 47 демократов проголосуют против, и к ним присоединятся, ну, даже если всего 4 республиканца, но к ним присоединятся гораздо больше республиканцев. Мое предположение, я считаю, что филибастер останется на своем месте. История филибастера, история, она интересна и она и поучительна. В Конституции записано, это первая статья, пятый раздел. Читаю Конституцию. Каждая палата может устанавливать правила проведения своих заседаний. То есть каждая палата устанавливает правила для себя. В палате представителей правило простое. Все решает простое большинство. Любой законопроект, принятый даже с преимуществом в один голос, окей, этого достаточно. Сенат установил другое правило, правило филибастера. И время от времени, о чем я расскажу сегодня, конечно, вносил в это правило поправки. Фундамент филибастера, фундамент, был заложен в 1787 году, когда Конституция создала двухпалатный парламент, Конгресс, две палаты. Палату представителей и Сенат. Это был фундамент филибастера. Сформулировано это правило было позднее, и я об этом тоже скажу. Теперь, если обратиться к истории, американские политики той поры были прекрасно образованными людьми, и они хорошо знали историю древнего мира. Прибегая к процессуальному процессу, позволяющему блокировать законопроект, они взяли за образец парламентскую тактику меньшинства в Римском Сенате. История. В 60-м году до новой эры сенатор Марк Полиций Катон сорвал обсуждение в Сенате инициативы Гая Юлия Цезаря. По правилам Сената любые дебаты заканчивались заходом солнца. И Катон говорил, пока солнце не зашло. Юлий Цезарь распорядился отправить его за эту тактику в тюрьму. Но, к примеру Катона, последовали многие другие сенаторы. Один из них, Марк Петрей, сказал Цезарю: «Я охотнее буду с Катоном в тюрьме, чем с тобой в Сенате». На следующий год, это 59-й год до новой эры, Катон решил снова разговориться. Ну и он снова попал в тюрьму. Это история, которую прекрасно, конечно, знали создатели Конституции. Теперь, Томас Джефферсон, он не участвовал в создании Конституции, он во время Конституционного конвента, происходил в Филадельфии с мая 1787 года по сентябрь. Он был послом Соединенных Штатов в Париже. После возвращения в Америку Джефферсон был назначен Джорджем Вашингтоном госсекретарем. Он спросил у президента Джорджа Вашингтона. Вашингтон был председателем Конституционного конвента. И Джефферсон у него спросил, почему в Конгрессе создали две палаты. Согласно легенде, Вашингтон ответил следующее. Я говорю согласно легенде, потому что нигде документально не установлено, что Вашингтон это сказал. Сейчас я процитирую это. Тем не менее, это приписывают Вашингтону. Итак, на вопрос Джефферсона, почему созданы две палаты, нижняя и верхняя, Вашингтон ответил, я цитирую: «Мы поливаем законопроект в сенаторское блюдце, чтобы его охладить». Иными словами, законопроект, созданный в палате представителей, слишком горячий. И для того, чтобы его обсудить, его передается в Сенат. А почему он там горячий? Очень просто, дамы и господа. Потому что депутатов палаты представителей, их каждые два года ждут перевыборы. Им необходимо выражать мнение своих избирателей, то есть народную волю. Выражая их волю, конгрессмены могут руководствоваться не столько здравым смыслом, сколько эмоциями электората, требованиями избирателей. Задача сенаторов, депутатов Верхней Палаты, охладить их пыл. И у них есть для этого возможность, потому что Сенат переизбирается раз в 6 лет. К тому же, в течение долгого времени сенаторов не выбирали рядовые избиратели, а выбирали легислатуры каждого штата. Рядовые избиратели стали избирать сенаторов только после ратификации в 1913 году 17-й поправки Конституции. Итак, у Сената есть возможность охладить страсти, то есть обсуждать долго-долго-предолго поступивший из палаты представителей законопроект. Сенаторам предоставляется неограниченное время для дебатов. Бывало, что нижняя палата обсуждала законопроект не дольше 2 часов, 1 часа, затем ставила на голосование. В верхней палате никакой спешки никогда не существовало, не существует. И случалось, многократно случалось, Сенат даже не принимал на рассмотрение поступивший из палаты представителей законопроект. Но то же самое, кстати, происходит в Верховном суде. Верховный суд поступает на рассмотрение сотни-сотни дел. Верховный суд принимает на рассмотрение лишь единицы. Для того, чтобы Верховный суд принял какое-то дело на рассмотрение, требуется желание не менее 4 членов Верховного суда рассматривать это дело. Итак, обсуждение. Долгие споры – это здоровые средства для достижения цели создания закона. Сошлюсь, однако, что сенаторы использовали иногда средства не для того, чтобы цель была достигнута. Говорение часто превращалось в самоцель и сводило на нет законодательный процесс. Поэтому не случайно такую говорильню стали сравнивать с флибустьерством. И стали называть филибастером. Флибустьеры, мы с вами знаем, это пираты. Они занимались на море грабежами. Филибастеры в Сенате грабили и продолжают грабить депутатов Палаты представителей, которые отправили им на утверждение тот или иной законопроект. Первый зафиксированный историей нашей страны филибастер в Конгрессе произошел в 1837 году. Тогда сенаторы Виги, бывшие в меньшинстве, пытались блокировать законопроект, предложенный демократами и поддержанный президентом-демократом Мартином фон Бюреном. Дамы и господа, я ставлю точку в этом интересном, на мой взгляд, историческом процессе. Будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Члены Конгресса от Нью-Йорка продвигают закон, который должен обязать иммиграционную службу ICE своевременно сообщать родственникам о смерти человека в иммиграционном заключении. Сейчас внутренняя политика ICE предусматривает уведомление соответствующих лиц, насколько это возможно, но авторы инициативы говорят, что этого недостаточно, поскольку речь идет о ведомственном правиле, а не о четкой федеральной законодательной обязанности. Конгрессмен Ричи Торрес заявил, что существующая система на практике не обеспечивает семьям необходимой защиты. Поводом для законодательной инициативы стали случаи, когда родственники узнавали о смерти близкого человека в федеральном заключении с задержкой. Для Нью-Йорка вопрос особенно актуален из-за огромного числа иммигрантов и продолжающегося конфликта между городскими властями и администрацией Трампа вокруг иммиграционной политики. Законопроект теперь должен пройти рассмотрение в Конгрессе. Мэр Мамдани провел закрытую встречу с группой нью-йоркских раввинов. ABC 7 сообщает, что разговор состоялся на фоне обеспокоенности некоторых еврейских лидеров высказываниями мэра об Израиле и ростом антисемитизма в городе. Участники встречи призывали мэра изменить тон отдельных заявлений и более решительно реагировать на проявления антисемитизма. Для Мамдани это один из наиболее чувствительных политических вопросов после прихода в Сити-Холл. Нью-Йорк является домом для одной из крупнейших еврейских общин за пределами Израиля, поэтому отношения мэрии с различными ее организациями имеют большое политическое и общественное значение. Сама встреча была не публичной, поэтому полный перечень обсуждавшихся вопросов не опубликован. Сегодня ночью в Нью-Йорке можно посмотреть на одно из красивейших астрономических событий года. Метеорный поток Персеиды достигает пика 12-13 августа. Вдали от городского освещения при хорошей погоде можно увидеть десятки метеоров в час. В самом Манхэттене световое загрязнение серьезно мешает наблюдениям, поэтому лучше смотреть на небо в более темных районах или за пределами города.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32, садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Повторю еще раз, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» — магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп, но у нас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. И все это в Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы побываете Vision Palace по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну а теперь мы продолжим об истории филибастера. В первое столетие Конгресса депутаты Сената не часто прибегали к филибастеру, поскольку правило требовало, чтобы сенатор-флибустьер говорил без перерыва на одном месте, не имея даже возможности отлучиться по естественной нужде. Рекорд. Рекорд был установлен 19 мая 1908 года Робертом Лаволетом, это сенатор-прогрессист из Висконсина. Мы, дамы и господа, называем прогрессистами сегодня левых демократов, там социалистов, коммунистов, марксистов. Это, кстати, неправильное название, они не сторонники прогресса, они сторонники регресса. Но если говорить о зарождении прогрессивизма, это республиканская партия. Теодор Рузвельт был первым президентом республиканец, прогрессивистами. Итак, 29 мая 1908 года Роберт Лаволет проговорил 18 часов 23 минуты, чтобы блокировать банковский законопроект, который был предложен республиканцами. Кстати, это достаточно интересная политическая фамилия. Их Роберт Лаволет, который в 1908 году чесал языком 18 часов 23 минуты, это отец. Его сын тоже Роберт. И когда папа перестал быть сенатором из Висконсина, то его место занял сын. И этот сын вошел в историю еще вот почему. В 1946 году этот сын, республиканец, проиграл республиканский праймерис мало кому известному местному судье, которого звали Джо, а фамилия которого была Маккарти. Причем Лаволета знала, весь штат знал. Он поэтому отказался от публичных дебатов с Маккарти, считая, что если он будет выступать с ним в публичных дебатах, это своего рода реклама для Джо Маккарти. Окей, дебатов не было. А Маккарти выиграл у этого республиканца, который более десятилетий сидел в Сенате. Каким образом он выбрал? Все дело в том, это 1946 год. И Лаволет, как его папа, прогрессивист, а сын уже не просто прогрессивист, а ближе к социалисту, коммунисту, он на всех на все лады прославлял Советский Союз и Сталина. Так вот, в избирательной кампании Джо Маккарти сосредоточил внимание на том, что его соперник слишком верит Сталину. И в 1946 году Маккарти выиграл праймерис, ну а потом он выиграл и всеобщий выбор и стал сенатором от штата Висконсин. Итак, перенесемся в 1917 год. После вступления Соединенных Штатов в мировую войну демократы, им принадлежало большинство мест, внесли правила в Сенат, изменения, позволяющие правила, 1917 год, правило позволяло поставить точку в говорильне. Это могло случиться, если две трети депутатов Сената сочтут нужным прекратить премию. Две трети делегатов Сената. На этом изменении правила настаивал президент-демократ Вудро Вильсон. Тогда в Сенате застрял из-за филибастера его о вооружении торговых судов. Итак, 1917 год. Филибастер, две трети депутатов только могут помешать продвижению законопроекта. А в 1970 году, это совсем уже недавно, было принято правило, которое предотвращало обсуждение любого вопроса только в том случае, если против обсуждения будет не менее 60 делегатов. Вот существующее поныне правило 60 депутатов могут блокировать, только 60 депутатов, согласие 60 депутатов позволяет ставить на голосование тот или иной законопроект, это родилось в 1970 году. И с тех пор, может быть, тысячи законопроектов, принятых в Палате представителей, может быть, больше, Сенат даже не рассматривал. Потому что 60 сенаторов получили право блокировать голосование по любому вопросу, принятому Палатой представителей. Итак, это, повторю еще раз, 1970 год. Теперь мы приближаемся уже к своей нынешней жизни. В 2013 году, это уже на нашей памяти совсем недавно, Сенат принял правило, позволяющее простому большинству, 51 депутат из 100, решать судьбу кандидатов на высокие административные посты и на посты федеральных судей. То есть до этого, до 2013 года, для того, чтобы был утвержден какой-то министр или какой-то федеральный судья, требовалось 60 голосов. Не менее. Так, желание. Но в 2013

труда заручиться поддержкой большинства однопартийцев, и Сенат изменил правила. Сенат ввел в практику право, позволяющее простому большинству принимать решения при голосовании по предложенным президентом лиц на посты в администрации и федеральные суды. Исключение было сделано для кандидатов в Верховный суд. То есть федеральные суды, 51 голос достаточно. Верховный суд ни в коем случае. Но в 2017 году большинство мандатов в Сенате было уже республиканцев. И лидер республиканцев Митч МакКоннелл, он сенатор из Кентаки, предложил правило, согласно которому для выдвиженцев президента в Верховный суд тоже будет достаточно всего лишь простое большинство, 51 голос. Ну, на этот раз, конечно, протестовали сенаторы-демократы, но протесты не помогли. Правило было принято, и благодаря этому правилу в четырехлетний срок президентства Дональда Трампа, в первый четырехлетний срок, Верховный суд пополнили Нил Горсич, Брэд Кавана и Эмми Кони Барретт. Таким образом, все началось с Гарри Рида. Если бы Гарри Рид в 2013 году не предложил... Демократы до сих пор не могут Риду простить то, что он добился простого большинства при голосовании судей федеральной, посты федеральных судей. Это подтолкнуло МакКоннелла и позволить простое большинство для поддержки кандидатур в Верховный суд. Ну, а теперь давайте вернемся в сегодняшний день. Сегодняшний день. В Сенате застрял закон, предложенный Трампом, и который поддерживается всеми 53 сенаторами-республиканцами. Этот закон называется Save America. Но для того, чтобы этот закон был поставлен на голосование, требуется 60 голосов. Закон очень простой, дамы и господа. Закон требует предъявлять при голосовании документ, подтверждающий наличие у избирателя американского гражданства. Закон очень простой. Имейте свидетельство, что вы гражданин Соединенных Штатов. Но демократы категорически против этого закона. Среди демократов есть только один демократ, мы его с вами знаем. Джон Феттерман, это демократ из Пенсильвании, который поддерживает закон Save America. Все остальные демократы против. Почему? Ну, я думаю, каждый из вас знает ответ, почему демократы против этого закона. Потому что демократы надеются на то, что придут голосовать избиратели, и не только причем на президентских выборах, а на любых выборах. Ну, во-первых, люди, которые находятся в Соединенных Штатах на законном основании, но еще не стали гражданами Соединенных Штатов. Ваш покорный слуга. Я впервые голосовал в 84-м году. Я приехал в Соединенные Штаты в 87-м, голосовал в 84-м. У меня, естественно, была грин-карта. Я приехал на законных основаниях. Но не будучи гражданином Соединенных Штатов, я не имел права голоса. Демократов это не устраивает. Они готовы допустить к урнам, или раньше это были урны, теперь это компьютерные всякие экраны. Допустить людей, ну, даже нелегальных иммигрантов. Именно поэтому они против. Что сделать? Сделать можно только, по мнению Трампа, ликвидировав филибастер, касающийся вообще ликвидировать филибастер. И если, или изменить правила, скажем, пускай остается 60 голосов,

0: Но когда речь заходит о 60 голосов в Сенате, но когда речь заходит о выборах, то пускай в этом случае филибастера не будет, а будет только простое большинство 51 голос. Окей. И вот Трамп хочет, чтобы республиканцы внесли изменения. Теперь, Палата представителей этот биль уже давно одобрила. Все 217 республиканцев голосовали за. К ним присоединился один демократ из Техаса, мистер Генри Кульяр. 213 демократов голосовали против. Ну и я помню, какой-то у нас, у меня есть радиослушатели, который обиделся, когда я назвал демократическую партию дерьмократическая партия. Значит, на мой взгляд, когда я говорю, что демократическая партия ныне дерьмократическая партия, я не имею в виду рядовых избирателей, которых миллионы. Я имею в виду вот этих посланцев рядовых избирателей в Палату представителей, в Сенат, которые не желают принимать закон, требующий, чтобы право голоса имели только граждане Соединенных Штатов и подтверждали это право каким-то документом. Итак, законопроект не может поступить на подпись Трампа до тех пор, пока его не утвердит Сенат. Трамп заявляет: республиканцы могли бы коренным образом изменить всю систему власти и страну простым большинством голосов. Окей, окей. Но вот вопрос, дамы и господа, вопрос, на который следует ответить. Что случится в случае, если республиканцы согласятся с президентом? Если республика. Возможно, вполне возможно, что закон Save America, спасем Америку, предотвратит участие в выборах избирателей без гражданства уже на промежуточных выборах и поможет, возможно, в ноябре республиканцам одержать на этих выборах победу. Но принятие этого закона абсолютно не гарантирует победу республиканской партии. Правящая партия, сейчас правящая партия республиканская, мы прекрасно с вами знаем историю. Правящая партия, как правило, проигрывает промежуточные выборы. И предстоящие выборы могут не стать исключением из этого правила, даже при наличии закона Save America. Я напомню, что после Второй мировой войны лишь в двух случаях промежуточные выборы не проиграла правящая партия. Это случилось в первый раз в 98 году, когда президентом был демократ Билл Клинтон. В 98 году его партия не потерпела поражения на промежуточных выборах, а в 2006 году это уже случилось, республиканцы не проиграли промежуточные выборы, когда президентом был Джордж Буш сын. Во всех остальных случаях правящая партия проигрывает промежуточные выборы, причем дважды за это время демократическая партия проиграла с разгромом промежуточные выборы. Это случилось в 1994 году, когда президентом был Билл Клинтон, и в 2010 году, когда президентом был Барак Обама. Таким образом, абсолютно не исключено, что даже если закон Save America войдет в силу, республиканцы смогут выиграть промежуточные выборы. Ликвидация же филибастера может привести к разительным переменам в нашей стране. К примеру, если филибастер будет отменен, то демократы, получив большинство мандатов в Сенате, и если им будет принадлежать Белый дом, я процитирую Трампа, они изменят систему страны. Они увеличат состав Верховного суда. Кстати, госпожа Камала Харрис, которая намерена выдвигать свою кандидатуру в президенты и надеется, что она станет кандидатом демократической партии в 98 году, она прямо сказала, что цель демократов – ликвидировать филибастер и с этой помощью увеличить число судей в Верховном суде. Очень просто. Дальше больше. В этом случае, если филибастера не будет, то в состав Союза, в состав Соединенных Штатов Америки может быть принят 51-й штат, Пуэрто-Рико. Если Пуэрто-Рико будет принято в состав Союза как 51-й штат, это автоматически позволяет демократам получить два дополнительных места в Сенате, два мандата в Сенате. И я не знаю, сколько придется депутатов Палаты представителей на Пуэрто-Рико, 5 или 6, я точно не могу сказать, 3 или 4, все они тоже будут демократами. Более того, они сделают Медикер для всех. Значит, Медикер для всех, они сегодня прямо об этом говорят. Медикер для всех, то есть Медикер получает каждый из нас с вами. Это, знаете, я получаю Медикер, потому что когда я работал, из моей зарплаты вычитались деньги в фонд Медикера, так же, как из зарплаты каждого работающего. Медикер для всех – это Медикейт для людей, Медикер, которые никогда не работали. Это Медикер для нелегальных иммигрантов. Он для всех. И уже подсчитано, Медикер для всех просто-напросто сделает эту программу банкротом. Что касается второй поправки в Конституции, Верховный суд, в котором будет 15-16, сколько там будет человек, он примет, он поддержит. Верховный суд не принимает законы. Он поддерживает или отвергает принятые решения. Но он поддержит решение о таком законе, который практически выхолостит вторую поправку Конституции. Вот что случится, если не будет филибастера. Теперь, естественным, конечно, вопрос, который задается. Ну, если демократы смогут ликвидировать филибастер, то почему бы уже сегодня не филибастер ликвидировать республиканцам? По одной простой причине. Если демократы смогут, они это сделают. Если. Но если республиканцы сегодня ликвидируют филибастер, они тем самым облегчат дорогу демократов. Вполне может быть, что в составе фракции Демократической партии в Сенате, если у демократов будет большинство, может оказаться двое-трое, я не знаю, сколько-то диссидентов, которые будут против ликвидации филибастера. Итак, филибастер должен быть сохранен. Я абсолютно не согласен с требованием Трампа отменить филибастер или внести в него изменения. Я согласен с теми республиканцами, которые выступают против отмены или исправления каких-то правил филибастера. Закон Save America – это грошовая цена за ликвидацию филибастера. Вот как прокомментировала редколлегия газеты Wall Street Journal вот это решение ликвидировать Save America. Я процитирую. «Подобный шаг – это как бы взломать банковский сейф, чтобы достать из него всего лишь $15». Да, дамы и господа, это так. Таким образом, остается филибастер, и ему жить. Чем дольше, тем лучше. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа. Я расстаюсь с вами на несколько минут. Не покидайте волну Дэвидсон Радио. Я вернусь к вам через 14-15 минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
3: Здравствуйте, это Наталья. Суставы беспокоили меня долгое время. Но после 2 месяцев употребления водородной воды боль постепенно уходит. Я могу снова наслаждаться активной жизнью без ограничений.
4: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: В Нью-Йорке 6:00 вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
1: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
9: У микрофона Лена Вишневецкая. Нью-Йорк Сити Канцл объявил расследование деятельности интернет-платформ, где пользователи могут делать денежные ставки на исход реальных событий, выборов, спортивных соревнований, культурных событий и даже погоды. Спикер горсовета Джули Мэннин заявила, что власти обеспокоены тем, как такие платформы рекламируют свои услуги и насколько активно они привлекают молодых пользователей. Совет намерен изучить возможные обманные хищнические маркетинговые практики, и Мэннин добавила, что город не намерен позволять индустрии превращать нью-йоркцев, особенно молодых людей, в сопутствующий ущерб быстро растущего рынка. Пока речь идет именно о расследовании, City Council еще не вынес заключение о нарушении закона конкретными компаниями. Но это может стать первым этапом нового регулирования быстро растущего бизнеса Prediction Markets в Нью-Йорке. Подросток утонул на Раковой Бич после того, как официальная смена спасателей уже закончилась. Спасатели прекращают обычное дежурство в 6 вечера, хотя из-за действовавшего плана чрезвычайных мер при жаре часть сотрудников еще находилась неподалеку. Подросток оказался в воде вместе с другом. Началась спасательная операция. Одного молодого человека удалось спасти, второго вытащили из воды в критическом состоянии. Эта история вновь ставит перед городом сложный вопрос. Пляжи физически остаются доступными после 6 вечера, однако официальной защиты купающихся спасателями уже нет. Особенно опасны Раковейс из-за сильных обратных течений. После новой трагедии внимание будет приковано к департаментам парков и к вопросу, следует ли Нью-Йорку увеличивать часы работы спасателей в самые жаркие летние дни. Судья постановил, что присяжные по делу Луиджи Манджони останутся анонимными. Луиджи Манджони обвиняется в убийстве главы United Health Care Брайана Томпсона в центре Манхэттена в декабре 2024 года и не признает себя виновным. Кроме того, назначено дополнительное заседание по отдельному федеральному делу. Именно неожиданное появление этого дела вызвало предположение о возможной сделке между сторонами. Однако никакого подтверждения соглашения о признании вины сейчас нет. Отбор присяжных по делу штата должен начаться 8 сентября. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Подписчики устали. Посещаемость соцсети Трампа True Social снизилась в июле на 36%. Кибербезопасность систем водоснабжения теперь будут обеспечивать хакеры. Бывшего морпеха Роберта Гилмана, отбывшего срок в России, помиловали и отпустили в Соединенные Штаты. Школьники Нью-Йорка стали хуже читать. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 86% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
10: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
11: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
12: Добрый день, Олег.
11: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
12: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
11: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
12: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
11: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
12: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
11: Что такое смазочные уколы?
12: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
11: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
12: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
11: А как долго длится эффект от укола?
12: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
11: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
12: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
11: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
12: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
11: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
12: no-fault страховку после автоаварии.
11: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
1: Дэвидсон Радио.
13: Слушать подано.
14: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
15: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 августа. И сегодня на бирже был смешанный день. Индекс Джонс упал на 22 пункта. 55 377 был конечный результат. Standard & Poor's 500 прибавил 20 пунктов, это 0,25%. 7749 была конечная точка. Nasdaq закрылся на отметке 26588 плюс 143 пункта, или чуть больше, чем 0,5%. Транспортный индекс поднялся на 1,4%. Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,2%. Нефть минус 28 центов. $82.92 стоит 1 баррель нефти. Золото $32.20 плюс $4473.50 стоит унция золота. Унция серебра стоит $65.57. 1 евро равен $1.15. 5-летние госбумаги дают 4,38%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,688%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,253%. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция минус 0,5%, Германия минус 0,25%, и Швейцария минус 2,3%. В Азии японский Никей прибавил 0,8%, Шанхай плюс 3%, Гонконг минус 0,8%. Обратите ваше внимание, на бондах интерес поднялся. Это значит, что цены на бондах упали. Из экономических новостей сегодня был объявлен бюджетный дефицит у нас в стране за июль месяц 432,3 миллиарда долларов. Это самый высокий бюджетный дефицит, начиная с марта 2021 года. То есть это достаточно серьезная цифра бюджетного дефицита. Из компаний, которые сегодня поднялись на индексе Standard & Poor's 500, лучше всех был Supermicro. Он прибавил больше, чем 19%. Lumentum, Siena Corporation, Dell, Coherent были в плюсах. В минусе были Texas Pacific, Sensora, ProSolar, Exxon Enterprises и Charter Communications. На NASDAQ Nebius, CoWiv, Lumentum, Space Exploration и Seagate были в плюсах. В минусе были Mercado Libre, Exxon Enterprises, Apollin, Meta, Platforms и Workday. На DAO лучше всех были Nvidia, они прибавили больше, чем 3%. Cisco Systems, Walmart, Honeywell и Merck & Company поднялись. Упали Home Depot, Microsoft, Salesforce и Nike, и Amazon были в минусе. Из отдельных компаний Microsoft потерял 11,38, Oracle прибавил 7,80, Meta минус $20.27, Amazon минус 4,99, Nvidia прибавила 6,59. Frog упал всего на 6 центов, зато Kratos поднялся на 9 центов. Я вижу, что Dell прибавил $43.50. 3 цента. Это достаточно большая цифра. Marvel прибавил 4,77 прибавил Marvel, и Visa упала на 3,40. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
16: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
17: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.
21: Это передача, которую вы все любите.
22: Я приветствую вас на волне 620 AM.
21: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
22: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
21: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
22: Ну разве можно остаться равнодушным?
21: И ее нельзя пропустить.
22: Доброе утро.
23: Доброе утро.
24: Здравствуйте.
25: Доброе утро, это Лев.
26: Меня зовут Жанна.
21: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
22: Ой, как интересно.
21: С 10 до 11 по пятницам.
22: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
27: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. Действительно, с вами Алексей Орлов. Передача «Моя Америка» продолжается. Я так думаю, через 15 минут вы подключитесь к эфиру. Телефон для связи обычный. Я, естественно, напомню, 718-303-90-90. Но тот из вас, кто хочет черкнуть мне письмецо на мой емейльный адрес, адрес такой. Цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com, onemashaorlov@gmail.com. По этому же адресу вы можете, естественно, заказать мои книжки. Окей. Перед тем, как поделиться с вами достаточно интересной информацией, многие из вас знают, о чем я буду говорить. О ком я буду говорить, многие знают. Окей, я напомню вам, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодник Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим, прежним ценам. Где это сделать? Окей. Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь колоссальный выбор флексибл, оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки Medicaid и Medicare. Великолепнейший выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, и каждый из вас в этом может сам убедиться, если вы побываете в этом дворце зрения. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. Помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд в жизнь. 718-998-8400. Я думаю, дамы и господа, что любители тенниса, среди вас есть, конечно, любители тенниса, знают о том, кто такая была или был, если был, это Ричард Генри Раскинд. Если была, то Рене Ричардс. Значит, я должен сказать, ну, во-первых, когда, почему эта тема интересна сегодня? Почему я сегодня взялся за эту тему? Потому что сегодня обсуждает, ну, если не вся страна, то определенная часть страны обсуждает вопрос, могут ли биологические мужчины принимать участие в женских соревнованиях. Но это обсуждение проходит уже несколько лет. Но в последние дни и недели оно связано с тем, что происходит в женской НБА. Потому что женская НБА, она до сих пор не решила, могут ли биологические мужчины принимать участие в женских соревнованиях. Там до сих пор идут споры. Ну и пока идут споры, как раз вышла из печати интереснейшая книжка. Книжка – это биография Рене Ричардс. Рене Ричардс. Она называется так: «В поисках Рене Ричардс. История первопроходца или первопроходки тенниса, сделавшей трансгендерный переход». Я должен сказать, дамы и господа, что это все случилось, началось как раз, когда я приехал в Соединенные Штаты в 1977 году. Я интересовался уже, конечно, спортом в то время, и я уже слыхал, доходили слухи до Советского Союза, потому что я читал сербские газеты «Спортские новости». Это газета, которая в Загребе выходила, она пишется на латинице, сербско-хорватский язык, а газета, которая выходила в Белграде, она пишется на кириллице, ну, как бы славянскими буквами. Так вот, была история этой самой Генри Ричард Раскин, которая сделала себе операцию и стала, превратилась в женщину. Я должен сказать, это совершенно интереснейшая, интереснейшая дама, сегодня она уже дама. Она, это нью-йоркская, родилась в Нью-Йорке в 1934 году в Нью-Йорке. Блестяще закончила школу, ну просто сверх всякого, закончила частную школу. Потом училась в университетах, получила, стала доктором. Она блестящий глазник, офтальмолог, блестящий офтальмолог, блестящий. И она, когда училась в школе, как мальчик, она играла в теннис, она играла в бейсбол, баскетбол играла. Но когда она стала уже учиться в колледже, в Йельском университете, она переключилась только на теннис. И она была капитаном мужской команды в Йельском университете. Потом она была, продолжала играть в теннис и продолжала, став доктором, продолжала практиковать. И вот ей в голову пришло по самым различным причинам. Примерно, когда ей было примерно 40 лет, то есть в 1974 году, что, в общем-то, она не столько мужчина, сколько она женщина. Она сделала себе операцию. Сделала операцию. Причем, когда она сделала операцию, она на работу по-прежнему приходила в мужском обличии. Она решила переехать в Калифорнию. Она переехала в Калифорнию и стала ходить в женском обличии. И в Калифорнии она возобновила, ей 42 года, игру в теннис. Теннис. Причем, если, будучи мужчиной, теннисистом, она очень хорошо играла в любительских турнирах, но никогда не играла в профессиональных, то, переехав в Калифорнию и став из мужчины женщиной, она стала принимать участие в женских соревнованиях. И, естественно, не составила труда местным журналистам распознать, что она – это он. И теннисистки стали обращаться к, что они не хотят с ней играть. Тем не менее, некоторые продолжали играть, и она и выигрывала, и проигрывала, играя с женщинами. Потом, в 1977 году, это как раз я приехал в Соединенные Штаты, она перебралась из Калифорнии, вернулась в Нью-Йорк, она стала жить в Нью-Джерси, она и сейчас живет в Нью-Джерси. И она заявила об участии в профессиональных турнирах, женских профессиональных турнирах. Женщины обратились в суд, и дело дошло до Верховного суда. Вы можете себе представить, дело дошло до Верховного суда. И Верховный суд постановил, что она имеет право принимать участие в женских соревнованиях. Причем ее адвокатом был известнейший адвокат Рой Кон. Рой Кон – это целая история. Ну, во-первых, Рой Кон был главным юристом в юридическом комитете у Джо Маккарти. Кстати, в этом же юридическом комитете помощником Роя Кона был Роберт Кеннеди. Мы должны с вами это дело знать. Потом Рой Кон уже в 80-е годы он был одним из адвокатов Дональда Трампа. Вот когда дело дошло до Верховного суда, он был ее адвокатом. Суд постановил, что она может участвовать в женских соревнованиях. И она стала участвовать в женских соревнованиях. А большого успеха в профессиональном женском теннисе в одиночных соревнованиях она не достигла. Но она достигла примерно хорошего результата, выступая в парных соревнованиях, особенно в микс-парах, то есть в смешанных парах, где выступают мужчина и женщина. В частности, одним из ее партнеров в микс был известнейший баскетболист Джон Лукас. Лукас играл профессионально, он был студентом, звездой студенческого баскетбола, он учился в Мэрилендском университете, потом он играл профессионально в Национальной баскетбольной ассоциации, а в перерывах между чемпионатами, то есть летом, он играл в теннис, И он играл с ней микс пары. И они даже дошли, в одном из турниров они дошли до четвертьфинала. Она в каком-то турнире играла в полуфинале. И она выступала достаточно долго. А когда, перестав выступать, она снова вернулась к своей профессии. Она снова врач-глазник. Причем она была одним из лучших в Нью-Йорке врачей. К ней выстраивались очереди, потому что она делала блестящие совершенно операции. Сегодня она живет, она давно, конечно, уже в теннис она не играет, она уже на пенсии, ей 92 года. 92 года, кстати, когда она перестала играть, она в течение 2 лет была тренером Мартины Навратиловой, и под ее руководством Мартина Навратилова, когда она была тренером, выиграла несколько турниров «Большого шлема», в том числе уимблдонский турнир, дважды побеждала в уимблдонском турнире. Окей, она перестала заниматься теннисом, вышла на пенсию, и сейчас живет, она живет в штате Нью-Джерси. Итак, она первооткрыватель, ну, трансгендерная женщина, которая добилась успехов в спорте, будучи биологическим мужчиной, ставшей женщиной, добивалась успехов в профессиональном спорте. И совершенно естественно, что сейчас к ней обращаются очень многие. Что она думает по поводу участия биологических мужчин в женском спорте? И надо сказать, к удивлению всей этой дерьма партии, к удивлению всех, кто ратует за участие биологических мужчин в женском спорте, она категорически выступает против. И она это напросто, она объясняет. Вот эта журналистка, которая написала ее биографию, она, принимаясь за биографию, она была уверена, что ее героиня ее биографии, она скажет, да, конечно, надо открыть путь в женский спорт трансгендерам, бывшим мужчиной. Она выступает, она объясняет очень просто. Она говорит, одно дело, когда я стала играть в женских турнирах, мне уже далеко шагнуло за 40 лет. Это была, ну, попытка попробовать. Что же касается нынешних разговоров, которые идут сейчас, то это идут разговоры в основном о том, чтобы молодые люди, ставшие, перековавшиеся трансгендеры из мужчин в женщины, чтобы они там, будь им 19, 20, 21 год, Яна говорит категорически против. И сегодня ее решение выступать против участия биологических мужчин в женских соревнованиях – это одна из козырных карт, которым пользуются многие люди, считающие, большинство американцев считают, что биологическим мужчинам нет места в женском спорте. Но тот, есть люди, которые считают иначе. Так вот, она козырная карта для тех, кто выступает против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. На этом я ставлю точку в монологе. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Я вернусь к вам через несколько минут. И мы начнем обмен мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка представила новые данные о борьбе с незаконным оружием. По информации CBS Нью-Йорк, с начала этого года сотрудники NYPD изъяли на улицах города уже более 3200 единиц оружия. Отдельная проблема – оружие без обычных серийных номеров, которое может собираться из комплектующих. Полиция связывает изъятие с целевыми расследованиями, проверками и операциями против незаконного оборота оружия. При этом общая криминальная картина неоднозначна. Город сообщает о снижении ряда тяжких преступлений, но преступность на транспорте в июле выросла. Группа бывших заключенных Rikers Island подала иск против Нью-Йорка. Истцы утверждают, что во время содержания на Rikers сотрудники департамента неделями не обеспечивали им необходимое время на открытом воздухе. В иске говорится о периодах, когда люди буквально неделями не выходили на прогулку и не видели солнечный свет. Обвинение еще должны пройти судебную проверку, и подача иска сама по себе не устанавливает нарушения со стороны города. Условия содержания на Райкерс-Айленд уже много лет являются предметом судебных разбирательств и споров между городом, федеральными властями и правозащитниками. После разрушительного землетрясения в Колумбии нью-йоркская колумбийская община начала масштабный сбор помощи. На улицах Вудсайд, где находится один из центров колумбийской жизни Нью-Йорка, предприятия и общественные организации собирают коробки с необходимыми вещами и пожертвования для пострадавших. Для многих жителей Квинса это катастрофа, не какая-то международная новость. У людей есть родители, братья, сестры и другие родственники непосредственно в пострадавших районах Колумбии. Поэтому местные организации одновременно занимаются гуманитарной помощью и помогают людям получать информацию о близких. Нью-Йорк традиционно становится одним из крупнейших американских центров сбора помощи после стихийных бедствий в Латинской Америке именно благодаря огромным диаспорам города. Сегодня Вудсайд стал одним из таких центров после колумбийской трагедии. Сегодня скорбит вся русскоязычная диаспора. Мы потеряли сразу двух легендарных, выдающихся личностей. Дядя Миша и дядя Саша. Любимые и неповторимые. Михаил Гулько и Александр Грант. Ушли в мир иной. Пусть вам там будет хорошо. Пусть там вам будет ярче. Ярче, чем на грешной земле. Сегодняшний метеоритный дождь Всевышний задумал в вашу честь. Вечная память. Спасибо за то, что вы сделали наш мир лучше.
4: Пропадал я за этот окурок. Никого не кляня, не веря.

0: служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
1: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
2: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Внимание! Уважаемые радиослушатели! Во время звонка в эфир, пожалуйста, не забывайте отключать звук радиоприемника. Вы все будете слышать в своей телефонной трубке. Спасибо за понимание.
8: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
9: Окей, дамы и господа, я еще раз напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин оптики Vision Palace. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Это можно сделать Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными корректирующими линзами. Также есть защитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю. Бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Добрый вечер, Валя, я слушаю вас.
10: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Мои соболезнования близким Александра Гранта, Михаила Гулько. Хорошие люди уходят, очень-очень жаль. Виктор Топалер, Борис Салис, вот сейчас Александр Грант, Михаил Гульков, очень-очень жалко. У меня к вам будет такой вопрос, первый вопрос. Во-первых, по филибастеру я согласна, он должен, конечно, сохраниться. Но мой первый вопрос. Ваша книга, вот «Черные рабовладельцы Америки», есть она у вас на английском языке?
9: Нет, на английском языке нет. И я сразу же объясню, почему нет на английском. У меня на английском языке есть только первая книга, которая называется «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Она да, есть на английском языке. Да, да, все есть. Дело в том, что... Да, все дело в том, что я просто хочу всем это сказать, что перевод, прекрасный перевод на английский, это было волонтерское дело. Это мои друзья Саша Матлин и его дочь Оля. У меня... Я деньги, книги сдаю за собственный счет. У меня нету денег просто-напросто платить за перевод. Перевод – это сложное дело. Плюс к тому, когда вышла книжка «Черные рабовладельцы», то мой друг, вы его слышите каждый раз, это мистер Гринберг, Генри Гринберг, это мой финансовый советник, консультант на протяжении многих-многих-многих лет. Он мне сразу сказал: «Леша, ни в коем случае не переводи эту книжку на английский язык. Переведешь на английский язык, в твоей машине всегда будут разбиты окна, и будут разбиты окна в доме». Таким образом, ну, это не главная причина, но эта книжка не переведена на английский язык. Вот такой мой ответ. Я вас слушаю.
10: Да. У меня еще один вопрос есть. Вот произошло такое событие. Мне кажется, что в нашей стране оно как-то незаметно прошло. 7 августа в Турции, значит, три страны, Турция, Пакистан и Саудовская Аравия, они подписали договор о взаимной помощи, если на одну из этих стран кто-то нападет. Ну, это, я так понимаю, это как типа НАТО, да? Но смотрите, вот этот вот Турция, они же состоят в НАТО. И теперь вот они организовали тоже типа НАТО, но с мусульманскими странами.
9: Возможно, ой, Ланя, я сразу же вас прерву. Ну, это... Ну, кроме улыбок, это соглашение ничего не вызывает. Опять-таки, я не могу предсказывать, как и что, но эти страны, во-первых, находятся далеко друг от друга. Более того, что... Саудовская Аравия и Пакистан, там разные мусульманские группы. Турция, она действительно принадлежит к НАТО. Значит, они, кое-кто считает, что это типа НАТО. Это ничего общего с типом НАТО нету. На мой взгляд, непросвещенный взгляд, это пустопорожнее соглашение, которое ни к чему не обязывает ни одну из этих стран. Опять-таки, давайте следить за развитием событий и будем делать выводы. С моей точки зрения, меня снято такие соглашения в этих странах, а хорошо это для Израиля или нет, вот меня это интересует. Я думаю, я слушал комментарии израильтян, но они разводят руками и говорят примерно следующее: давайте посмотрим, что будет. Ничего особенного нет, ничего страшного. Окей, ничего страшного.
10: Главное, чтобы другие мусульманские страны не присоединились к ним. Вот это главное.
9: Посмотрим. Спасибо большое за вопрос. Добрый вечер, я вас слушаю.
11: Добрый вечер. Значит, вы сказали о том, что могут сделать республиканцы, если у них будет власть. А мы можем рассмотреть вот такой вариант. Значит, если республиканцы то же самое сделают. То есть если республиканцы проведут вот этот 51-й штат, он тогда будет прореспубликанским, а не про...
9: Нет, это не имеет никакого... Пуэрториканцы – это латиноамериканские граждане. Они, кстати, да. у них есть свой представитель в Палате представителей, но представитель без права голоса. Это абсолютно продемократический штат. Вне зависимости от того, кто их примет в союз, они будут голосовать за...
11: Понятно. Теперь второе. Если они, опять же, республиканцы,

0: Я понимаю, но раз вы говорите, что демократы это хотят делать, так лучше, чтобы это сделали республиканцы.
1: Окей. Это порочный путь. Порочный. Не должны республиканцы избирать порочный пункт. Это совершенно, с моей точки зрения, это совершенно недопустимо. Абсолютно. И есть, окей, если мы скажем, демократы будут воровать. Так что, и у республиканцев, давайте мы будем воровать, у нас пока что есть возможность.
0: Это не воровство.
1: Это воровство. По большому счету, это политическое воровство. Нельзя опускаться до уровня демократической партии. Просто-напросто нельзя. Это мое... Ни в коем случае никто не должен делать. Ни республиканцы, ни
0: демократы. А если, тем не менее, это сделают демократы, то тогда в каком положении окажется страна?
1: В плохом положении окажется страна.
0: В плохом положении. А если это... Я понимаю. А если это сделают сейчас республиканцы, но при этом это ж туда выбирают людей на долгие десятилетия.
1: Окей. Не надо предпринимать порочные шаги. Это порочный шаг. К счастью... Окей, я не буду спорить. Я просто хочу сказать, я надеюсь, республиканская партия этим никогда заниматься не будет. Никогда.
0: Хорошо, а теперь вопрос. Да, а теперь вопрос. Значит, большинством, простым большинством можно отменить вот это правило 60. Простым большинством можно через время также опять вернуть это правило 60.
1: Окей. Значит, если это правило будет введено, то...
0: Так. Отменено.
1: Теоретически, опять-таки, если, оно будет введено, это правило демократами, допустим, правило отменено, и демократы этим воспользуются. Потом республиканцы получают большинство и возможность отменить. Для чего они будут отменять то, что когда они в большинстве, им будет выгодно? Не надо.
0: Смотрите, я понимаю, но я вам говорю сейчас немножко о другом. Если, давайте так, гипотетически, если республиканцы возьмут и сделают... Вы уже сказали свою позицию, что это порочно. Тем не менее, я хочу рассмотреть.
1: Я повторяю. Теоретически и практически это возможно. Но это порог. Вот и все.
0: Я понял. Я хочу рассмотреть положение страны. Смотрите, если... они сейчас отменят эти 60, отменят. Они введут два... То есть, во-первых, насчет голосования, голосовка, что, значит, без документов ни в коем случае. И они увеличат до 15-16, до скольки, значит, то, что могут сделать потом демократы. Сколько времени понадобится на то, чтобы ввести, во-первых, и вот все это принять? Какое время? Вы можете тоже это обговорить? Вот сколько времени?
1: Очень просто. Значит, для этого, во-первых, требуется президент-демократ, потому что номинируется президент-демократ. Вы знаете, не надо рассматривать, то есть мы обсуждать эту тему с вами можем на протяжении столетий, часов. Я сказал свою позицию, и я надеюсь, эта позиция правильная. Если есть вторая партия, которая хочет это сделать, и сделать это плохо. Не надо, чтобы партия, в которой я состою, занималась тем же самым. Большое спасибо.
0: Спасибо вам тоже.
1: Большое спасибо. Это разговоры совершенно бесконечные, дамы и господа. В то время, как я разговаривал с этим господином, люди, которые ждали, а вот еще есть у меня. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Валентина Ивановна. Хочу я вам вот что сказать. Я тебе ебальник расшибу, блядь, тут прям сразу, топором.
1: Валентина Ивановна. Валентина Ивановна, матерщина. Валентина Матерщиновна. Окей. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.

0: Да,
1: надеюсь, не вылетели. Я вас слушаю. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Алло?
1: Я вас слушаю. Я вас слушаю.
2: Валентину Ивановну эту, блядь, нужно повесить.
1: Знаете, я не хочу, чтобы в моей передаче выражались матом. Мы все-таки как бы интеллигентные люди. Если Валентина Ивановна позволяет себе материться, то не надо следовать ее примеру. Добрый вечер, я вас слушаю.
0: Ну, у вас сегодня просто цирк, Алексей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: На манеже все свежи. Что вы что вы предсказываете ноябрь, выборы и судьба Трампа после ноября?
1: Окей, значит, мы будем об этом говорить, но я сегодня тоже готов.
0: Я извиняюсь, смотря что происходит на сегодняшний день в стране, выборы, социалисты и все остальное.
1: Окей, значит, ситуация очень проста, дамы и господа. Как правило, в промежуточных выборах активность проявляют избиратели оппозиционной партии. И опросы общественного мнения, в частности, опрос, проведенный недавно, газетой, каналом Fox News, но у них есть социологическая служба, он выяснил, что демократы готовы быть более активными на предстоящих выборах, чем республиканцы. Ничего нового в этом нету. Это типичная программа, типичная ситуация для промежуточных выборов. Опять-таки, осталось чуть меньше 3 месяца. Значит, я не готов предсказывать в данный момент, как все это закончится. Но с моей точки зрения, республиканцы должны, если бы я командовал их избирательной программой. Значит, не надо сейчас им заниматься. У нас экономическая ситуация не хуже, цены на бензин растут, ничего в этом страшного нет. Война в Иране тоже ничего страшного. Нужно заниматься тем, за что сегодня голосует большинство американцев. На повестке дня, во-первых, южная граница. Избирателям нужно дать понять абсолютно, абсолютно. Причем, когда я говорю избирателям, я имею в виду не только республиканцев, но и независимых избирателей. Потому что у нас в целом по стране примерно треть демократов, треть республиканцев и треть независимых. Если представить, что все демократы пойдут голосовать за своих, что вполне возможно, но остается еще 2/3. Этой 2/3 нужно понять, что такое южная граница. И недавняя ситуация, которая произошла в Африке, в Северной Африке, с двумя испанскими анклавами, куда хлынули туда 40 или 60 тысяч, я не помню сколько, марокканцев, нужно показать. Да, то же самое может произойти, если снова демократы получат власть. Это первое. Второе. Опросы общественного мнения показывают. Абсолютное большинство американцев против участия биологических мужчин в женских соревнованиях. Это должно стать одной из тем республиканской партии. Обязательно. Более того, если говорить о социалистах, которые рвутся к власти, я бы даже сказал, это не социалисты, а коммунисты, то у республиканцев уже есть пример мэра Нью-Йорка Мамдани, который проталкивает закон, связанный, например, чуть ли не с конфискацией домов у людей. То есть совершенно дикие вещи. То есть нужно дать понятие республиканца избирателям всей страны. Что может случиться, если к власти вдруг придут социалисты? Если демократы получат большинство, то даже если социалисты будут в меньшинстве в Палате представителей и в Сенате, они все равно будут задавать тон, все равно они будут командовать парадом Демократической партии. То есть нужно объяснить избирателям всем, что может произойти. Теперь, что касается Дональда Трампа, то окей, они затеют, естественно, Палата представителей, там импичмент. Это пустая трата времени, потому что Палата представителей может принимать когда угодно импичменты. Мы знаем с вами историю. Палата представителей делала импичмент Эндрю Джонсону. Джонсон остался в Белом доме. Палата представителей делала импичмент Биллу Клинтону. Билл Клинтон остался в Белом доме. Палата представителей два раза делала импичмент Трампу. Он остался в Белом доме. То же самое произойдет. Волноваться за это не нужно. Но для Трампа затрудняется, естественно, если одна из палат парламента, Конгресса окажется под контролем демократов, для Трампа затрудняется законодательный процесс, который бы он хотел видеть. Но Трамп остается главой исполнительной власти. Глава исполнительной власти, президент, может делать очень многое, даже в том случае, если обе палаты Конгресса находятся под контролем оппозиционной партии. Пример Билла Клинтона. После поражения демократов в 1994 году на промежуточных выборах и премьер Обамы после поражения демократов на промежуточных выборах в 2010 году показывает, что президент может сделать очень многое, даже оставаясь без поддержки своей партии в Конгрессе. Поэтому я к этому предстоящим выборам отношусь так. Я, естественно, я с горой за победу республиканцев. Но я должен сказать, что будет, то будет. У нас остается в Белом доме президент Дональд Трамп. Поэтому, да, конечно, демократы будут торпедировать многие решения Трампа. У них для этого есть возможность, но ничего особенного они добиться не могут. Потому что не только у президента есть право вето, даже если обе партии, обе палаты окажутся в руках демократов, и они начнут принимать какие-то идиотские законы, то Дональд Трамп будет накладывать на эти законы вето. Я не вижу ничего страшного в том, я не хотел бы это, но я не вижу ничего страшного, если даже обе палаты Конгресса окажутся под контролем демократов. Мы на эту тему с вами будем говорить много-много еще раз, потому что у нас впереди Алексей, с вами
0: спасибо.
1: Три.
0: Спасибо
1: большое. Большое спасибо. Окей, дамы и господа, мое время, к сожалению, подходит к концу, но у меня, правда, есть еще немножко времени. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей. Ну, во-первых, я выражаю соболезнования телевизионного радио за потерю двух калибров журналистики господина Гранта и Гулько, светлая память. И мой вопрос, Мамдани встретился с представителями еврейских раввинов. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
1: Значит, я не могу комментировать то, о чем я практически ничего не знаю. Просто-напросто. Я знаю, что произошла встреча, что обсуждался вопрос, видимо, о росте антисемитизма в городе Нью-Йорке. Больше я ничего не знаю. Мое время истекло, дамы и господа. Большое спасибо всем, кто сегодня меня слушал. Мне помогал сегодня Паша Куклин. Паша, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы.
4: Моя Америка.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12:30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3:10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4:10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5:10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет.
1: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Наташи Быстрицкой, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 удивительный вопрос, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг», в 3:10 «Контакт», в 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в толковище. На переднем плане Вася, он бежевый, и на заднем в голубой майке неглаженный Сева Каплан. А за окном алеет восход, между прочим, только в данном случае скорее синеет, чем алеет. Сегодня у меня для нецелевой аудитории, то есть для тех, кто не едет на работу, две очень важные темы. Но это произойдет только тогда, когда я сообщу все то, что следует знать сегодня целевой аудитории. И начинаем мы с новостей в форме headlines, то есть заголовков, естественно, с картинками. А сейчас можно чат, кстати, сюда присобачить. Он тут не будет мешать. Москва будет отвечать зеркально, если западные страны продолжат захватывать российские торговые суда, предупредил президент России Владимир Путин, одетый при этом в форму главнокомандующего вооруженных сил. Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэньюй заявил, что Китай предпримет меры для собственной защиты в случае, если Соединенные Штаты примут законопроект о новых санкциях против России, в числе которых введение пошлин на покупку энергоносителей из России. То есть это тот самый встречный план России и Китая против Америки, и он в действии. По украинской войне в результате атаки на Новороссийск, это российский город, где-то 300 километров, по-моему, от границы, погиб 8-летний ребенок, еще 8 человек пострадали, в том числе дитя. В результате комбинированного удара по Запорожью, это Украина, погибло 7 и пострадало более 20. Зеленский сообщил, что украинская разведка добыла российские документы о подготовке к новой волне принудительной мобилизации сразу после выборов в Госдуму, назначенных на 18 сентября. Правители Ирана предпринимают шаги, чтобы сохранить пострадавшую экономику на уровне сопротивления затяжной военной кампании Соединенных Штатов. Удары Соединенных Штатов по Йемену в прошлом году убили и ранили сотни мирных жителей, согласно оценке Пентагона, которая сегодня пришла в Конгресс. Сенатор Далин Грэм, сестра покойного Линдзи Грэма, встретится во втором туре с занявшим второе место конгрессменом Ральфом Норманом после того, как ей удалось набрать большинство голосов на спецреспубликанских праймериз в Южной Каролине. Число погибших в землетрясении магнитудой 7,4 балла в Колумбии выросло почти до 200. Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал законопроект, который заставит Amazon, FedEx и другие компании нанимать курьеров вместо субподрядчиков. Суб пишется через «Б». В следующем году, хотя если, в принципе, ты работаешь на ресторан, который ленится готовить суп, и у тебя с ним контракт, то ты становишься суп-подрядчиком. В следующем году университет Мичигана снизит оценки для первокурсников только в первом семестре, чтобы помочь новичкам адаптироваться к требованиям колледжа. И последнее, но это тоже для меня, это мир. Сегодня ровно 38 лет, как я приехал в Соединенные Штаты Америки. Причем поселился у своих знакомых в Старт-Сити. И я догадывался, что есть другая Америка. Ну, вообще, конечно, этот первый месяц one-bedroom квартира, мама с дочкой в ней. И они меня взяли к себе, но они меня знали, мы с ее дочкой на горшке когда-то рядом сидели. То есть совсем наши мамы познакомились в садике «Аквариум», который там, где театр Моссовета, на задах у филармонии, в колясках катали своих детей. Вот, и я тогда не спал совсем, джетлаг был, и ночами смотрел телевизор. в ужасе от того, что я ничего не понимал. То есть американский, английский на слух был невоспринимаем. И 4 года спустя я понял, знаете, иногда бывает, что ты не понимаешь метаморфоз, который с тобой происходит. Ну, не знаешь, не с чем сравниваться. 4 года спустя иду я по пятой в Манхэттене, и передо мной группа людей, которые говорят по-английски, но с очень странным каким-то акцентом. Ну, здорово говорят, но акцент очень странный. Я не выдержал и спросил, откуда их. Они говорят, мы из Великой Британии. То есть за 4 года я переключился на восприятие английского в американской версии настолько, что британский, в котором мне все было слышно и понятно, стал казаться иностранным. Такое бывает. Это называется ассимиляция от слова «ас». По бизнесу новости такие. General Motors, пострадавшая в последние годы из-за нехватки запчастей, создает страховочную систему на сумму в 4,5 миллиарда долларов, предназначенную для поддержания поступлений ключевых компонентов в соответствующих цепочках поставок. Компания облачных вычислений, называется Core Weave, в пятом подряд квартале с рекордной выручкой и отставанием продаж в 104 миллиарда долларов. То есть выручка-то это хорошо, а отставание с продажами, потому что они справляются с объемом предложения. И это отражает сохраняющийся уровень спроса на вычисления искусственного интеллекта. То есть это угроза для программистов. Paramount может начать уходить из Голливуда уже в октябре, если не сможет добиться прогресса в регулировании антимонопольного иска, который Калифорния и еще 11 штатов подали против приобретения Warner Bros. Discovery. Консорциум инвесторов, в который входит Джефф Безос, приближается к сделке по покупке миноритарной доли в ливерпульском футбольном клубе у Fenway Sports Group, владельца Boston Red Sox. Sony Group договорилась с TSMC о совместном инвестировании в 4,7 миллиарда совместное, соответственно, предприятие по производству датчиков изображения следующего поколения для смартфонов. Платформа для отслеживания полетов FlightAware подала в суд на Калши, утверждая, что компания по прогнозированию, то есть Калши компания, и у них рынок прогнозов, использует ее данные без разрешения, чтобы позволять пользователям делать ставки на отмены. То есть есть популярный подрынок на рынке прогнозов, когда люди ставят на то, что что-то будет отменено. Samsung. Samsung, так говорят, не ассимилировавшийся. Вообще-то Samsung его произносить надо. SDI приобрел долю General Motors в Synergy Sales. Это стало их совместным предприятием по производству аккумуляторов стоимостью в 3,5 миллиарда долларов. И это американское предприятие, то есть локализуется здесь. Причем интересно, что они приобрели 49,9% всю долю GM. Но так как Synergy Sales находится в Соединенных Штатах, то получается, что Samsung, корейцы, имеют право на этом. Intel увеличила размер предлагаемого размещения акций, чтобы привлечь 20 миллиардов долларов, которые планирует использовать для корпоративных целей. Об Intel чуть-чуть побольше, чуть-чуть попозже. Россия освободила американца, который находился в тюрьме более 4 лет, и вчера он прилетел в Соединенные Штаты на самолете Госдепа. Освобождение задержанного, 32-летнего Роберта Гилмана, жителя Массачусетса и бывшего морпеха, произошло после того, как его семья и группа по защите прав заявили об ухудшении его здоровья и обвинили Россию в плохом обращении с ним. Там это бывает, кстати. Родители Гилмана изначально уехали из России в Дракут, это в Массачусетсе, о чем подробно написал папа Роберта, Владимир Гилман. Он целую статью про свою жизнь написал в 24-м году для Boston Globe. Роберт Гилман родился вообще-то в Польше, вырос в Массачусетсе, позже служил в морской пехоте. В начале 22-го он отправился в Молдову, чтобы изучить возможность преподавания там, но заболел во время проезда через Россию и был из поезда доставлен в местный полицейский участок, где, как писал его отец, он случайно пнул ногой полицейского. Изначально он был приговорен к 4,5 годам в каторжной колонии. Да, каторжная колония, так у нас пишут. 4,5 за нападение на полицейского. Вообще должен быть повод, он был в своем уме, а если бы не был в своем, то надо было бы сначала в больницу. Но там идет охота на иностранцев, их используют, как известно, для того, чтобы обменять потом на что-то повыгоднее. А в прошлом году срок Гилману был продлен до 10, после того, как власти заявили, что он напал на сотрудников тюрьмы и на следователя. Это делается там. То есть трудно себе представить, чтобы он напал. После 3 лет пребывания Госдеп вчера поблагодарил Россию за сотрудничество со Стивом Уитковым, спецпосланником Трампа, по вопросу освобождения Гилмана. Так что Витьков уговорил. Ну и Трамп теперь будет должен Путину. Будем следить за тем, что он ему отдаст за это. Суррогатная мать, которая отказывается делать аборт, несмотря на волю биологических родителей, одержала небольшую юридическую победу в деле всего за несколько недель до родов. А у вас на экране Маккена Уэст, медсестра из Аляски. Вообще суррогатных не показывают. Они должны оставаться за кулисами. Но тут такой случай редкий. Она собирается родить ребенка, которого вынашивает за деньги для родителей, которые хотят, чтобы ребенок не родился. Ребенок – это мальчик. Она уже, медсестра назвала его Габриэлем. У нее роды 2 сентября. И во время беременности у него диагностировали тяжелое, но, в принципе, лечимое заболевание сердца. Это гипопластический синдром левого предсердия. А родители Наушин Гилкар и Омар Ахмед из Калифорнии обратились к Уэст с просьбой сделать аборт, но она уехала в Техас, где по закону штата будет признана биологической матерью, будучи при этом суррогатной. Родители первоклассника с аутизмом из Джорджии выдвинули интересный аргумент после того, как их сына отстранили от занятий за то, что он выкусил свой бутерброд в форму пистолета и направил этот пистолет-бутерброд на одноклассника, тоже первоклассника, во время обеда. И родители утверждают, что строгие дисциплинарные правила школы не учитывают нарушения развития их детей. Джон Медина, он у вас на экране, кстати, ему 6 лет, и он был отстранен от занятий в марте прошлого года в первом классе начальной школы Сара Харп в округе Файет, это к югу от Атланты. Ему поставили диагноз аутизм первого уровня в возрасте 4 лет, а позже СДВГ, то есть это Hyperactivity Disorder. Это состояние, которое, по словам родителей, может затруднить понимание социальных норм. Вот я из-за этой формулировки решил изложить, многим это очень пригодится в форме самообороны, потому что в силу происхождения и неспособности ассимилироваться кое-кто из нашей аудитории может всегда скостить нарушение законов на непонимание социальных норм. Гражданин России был задержан при перевозке примерно 800 фунтов метамфетамина на шоссе в Луизиане, что официальные лица назвали одним из крупнейших изъятий в истории штата. Звать его Антон Витальевич Раков. Обратите внимание, что Сева Каплан первым докладывает все, и это в том числе. А через день-два вы прочитаете об этом там, куда вы стремитесь. Это те, которые стремятся. Антон Раков был остановлен, будучи за рулем 18-колесного грузовика на I-12. Это межштатная дорога в Denham Springs, примерно в 20 милях от Baton Rouge. Произошло это вчера. Причем он подлежит депортации, как сказали чиновники. Арестовали его за то, что он находится в Штатах незаконно. И это привело к последующему обыску прицепа грузовика, где и обнаружили примерно 358 килограмм метамфетамина. Тут, кстати, интересная ситуация. Я бы его отбил как 2 пальца, ей-богу. Потому что одно дело быть депортированным, а другое дело это обыск прицепа. Как вы думаете, почему удалось бы отбить Ракова? Причем я об этом рассказывал множество раз. И есть даже словосочетание, которое точно отражает эту картинку. То есть у полицейских должен быть повод для того, чтобы обыскать Наш телефон в студии, это проверка на вшивость, естественно. 718-303-90-90. У вас секунд 40 на то, чтобы собраться с мыслью. И если она обнаружится, то вы можете тогда ее озвучить. А последняя новость из числа срочных. Большинство быстро растущих демократических социалистов Америки в Нью-Йорке, которые называются NYC DSA, идентифицируют себя как белые, несмотря на то, что эта крайне левая фракция позиционирует себя как защитница разнообразия и инклюзивности. Отделение в Большом Яблоке, в состав которого входит мэр Зора Мамдани и конгрессвумен из Квинса и участница СКВОД, то есть отряда Александрия Окасио-Кортес, на 60% состоят из белых, согласно внутреннему демографическому опросу, и это публикует сегодня их ярый противник газета «Нью-Йорк Пост». Все это делает социалистическую организацию значительно менее расово разнообразной, чем население Нью-Йорка, и чем даже демократическая партия в целом. У нас нет ни одного звонка по предложенному вопросу и по ассоциации, поэтому я повторю еще раз. Это словосочетание – это probable cause, то есть причина для обыска. У них не было причины для обыска. Тот факт, что он сидит в грузовике, может подлежать депортации, еще не повод для того, чтобы обыскивать прицеп. И это сохранит ему, скорее всего, свободу. Это все с новостями срочного порядка. Теперь переходим к тому, что произошло вчера на рынках с картинками. Да, вот одна, моя любимая. Нефть продолжала расти, поскольку напряженность на Ближнем Востоке обострилась. Американские войска открыли огонь по кораблю под панамским флагом, который рано утром во вторник пытался прорвать американскую блокаду иранских портов. Нефть Brent кратковременно достигла $90 за баррель, завершив торговый день с ростом на 1,4% до $88.91 за баррель. Акции припали. Второй день подряд Dow закрылся с падением на 184 пункта, S&P потерял 0,3%, NASDAQ 0,6%. Доходность казначейских облигаций почти не изменилась. Интервенция Соединенных Штатов в Японию в виде поддержки йен в прошлом месяце начинает ослабевать. Йена стабильно слабеет и сегодня торгуется в районе 159,34 иены за доллар. Это недалеко от ключевого порогового уровня в 160. Но устойчивое решение возможно только в том случае, если разрыв в процентных ставках между Японией и Соединенными Штатами сократится, что, возможно, потребует от Банка Японии сигнала о дальнейшем повышении ставок. И последнее по бирже. Intel увеличила размер запланированной продажи акций до $20 миллиардов, о чем я заикнулся в срочных новостях. Intel объявила о продаже акций на сумму в $15 миллиардов в понедельник и увеличила эту сумму еще на 5 во вторник. И новая сумма примерно равна общим запланированным капитальным вложениям компании в этом году. Акции Intel вчера почти при этом не изменились. А теперь следующая история. Но в связи с тем, что мы с женой, как одержимые, планируем поездку в Японию, и ситуация постоянно меняется. Ну, во-первых, топливо, во-вторых, землетрясение, в-третьих, йена, в-четвертых, сезоны. Есть сезон, в который очень дорогое жилье взять в аренду почти невозможно. Есть такие гостиницы, в которых все абсолютно в японских традициях. Я забыл, как это называется. Ну, в общем, попасть туда довольно сложно, но самое сложное это не это, а разобраться с транспортом на местных переездах. То есть bullet train это легко. Но вот про bullet train, тем не менее, мы все уже узнали, и вот он у вас сейчас на экране, и есть такой, во всем мире есть такие странные группы, они называются у нас train spotters, то есть это те, которые наблюдают за едущим поездом. Есть bird watchers, есть train spotters. Так вот, худшее, что могут сделать train spotters, это наблюдатели за поездами, если они находятся в Японии, это моргнуть. То есть этого достаточно, чтобы пропустить скоростной поезд, который, скорее всего, выглядит, ну, похож на наш Amtrak, но скорость, правда, в 3 раза больше. И вот эта знаменитая в Японии сеть высокоскоростных железных дорог, она называется Shinkansen. Давай, Васек. Ну, давай, запрыгай. Давай. Вот это Вася пришел. Вася, сейчас я тебе и камеру дам. Да, секунду. Где твоя камера, кот? Где твоя камера? Отвечай, тезка. А, да, так значит, Shinkansen, вот эта сеть этих самых скоростных дорог, она может 6-часовую поездку осуществить за 2 часа с максимальной скоростью 200 миль в час. Также там часто ходят рейсы, и то есть с этим поездом не бывает проблем. Средняя задержка составляет 1,6 минуты, не более. Ранний отъезд на 25 секунд однажды вызвал официальные извинения от железнодорожной компании. И хотя туристам предлагают возможность увлечься многоэтажными магазинами манги, когда задержка, это также распространенный вид транспорта для местных путешественников. В Японии 28% пассажирских миль страны проходят поездами. В сравнении с 10% во Франции и 1% в Соединенных Штатах. Это совершенно потрясающий вид транспорта, и он, в такой стране, как наша, он был бы необходим, но это был бы страшнейший удар по дальним перевозкам, по дальнобойщикам, по гигантским грузовикам. Это лицо Америки. И несмотря на то, что у нас люди на железных дорогах, типа того же барона Рокфеллера, делали такое количество денег, что смогли потом заниматься благотворительностью большой, у нас соответствующее лоббирование, и это практически нереализуемо. Транспортные эксперты считают, что железнодорожная Япония возникла из-за приватизации железных дорог, которая произошла у них в 1980-х годах. Национальная железная дорога была печально известна своей неэффективностью, и она была разделена на 6 участков, так что 6 компаний купили каждый из участков. Они отменили убыточные маршруты, то есть там не хватало пассажиров, и стали более гибкими, чем само правительство. Кроме того, железнодорожные компании не просто управляют поездами, они также владеют недвижимостью и ведут бизнес рядом со станциями, начиная от парков развлечений до домов для престарелых. Они играют ключевую роль в развитии густонаселенных районов рядом со станциями для увеличения пассажиропотока на железнодорожном транспорте. И, например, треть доходов East Japan Railway Company в прошлом году поступала от гостиничного, некоммерческого и розничного бизнеса, что дало ей дополнительные средства для финансирования поездов. То есть это такой симбиоз. Тут есть чему поучиться. Также проводится обширное обучение персонала на таких недельных ретритах, то есть они там живут и работают, что приводит к низкой текучести кадров и повышению профессионализма. И вот этот качественный пассажирский опыт поддерживает поезда, полностью помогая финансировать дальнейшее обновление сервиса. В принципе, все, что я описал, это на самом деле модель бизнеса. А то, что требует... У нас это называется due diligence. То есть надо проводить не то чтобы опрос, но проводить серьезные исследования, которые стоят денег. Иначе, если по понятиям создаешь бизнес, как это сделал твой предшественник, то будешь в полной жопе. Теперь тема, которую должны освоить все, кто имеет дело с собаками. Потому что согласно результатам сканирования мозга, которые были опубликованы вчера, собаки могут различать человеческие эмоции. То есть они могут читать наше выражение лица. А для радиослушателей, которые могут этого не видеть, MRI брали у ряда собак, самых разных по по пародиям. Я сейчас, секунду, так, я уберу Васькину камеру. И я вспомнил, катался на велосипеде в парке и вдруг увидел настоящего пойнтера. Я пойнтера не видел ни разу за всю свою жизнь в Америке. И там мужик сидел с ним, собачья площадка. Пойнтер, ну невозможно, красавица, игривый, стойки делает, носится по этой площадке, реагирует абсолютно на все. Я извинился и спросил, неужели пойнтер? Он на меня посмотрел, у него лицо расплылось до ушей, он говорит, самый настоящий западно-германский пойнтер. Я говорю, а ты с ним на охоту ходишь? Он говорит, это моя рабочая собака, мы с ним охотимся за наркотиками. Я не знал, что пойнтеры занимаются этим. Ну, какая разница, служебно-розыскная. Тут, правда, охотничья. Да, так значит, теперь про собак. Что сделали исследователи? Они поместили 8 собак в эти МРТ-сканеры, MRI по-нашему, и показали им при этом фотографии людей, именно фотографии, со счастливым или нейтральным выражением лица. Причем счастливые лица активировали область мозга, связанную с обработкой вознаграждения, то есть если человек счастливый, то есть шанс от него чего-то получить. А нейтральные не активировали эту область мозга. Это был один эксперимент. А во втором 12 собакам показали фотографии людей с радостными, грустными, испуганными и злыми выражениями лиц. И MRI показал, что можно отличить счастье на лице человека от 3 негативных эмоций, а страх от печали и гнева. Но по причинам пока неясным собаки не могли отличить гнев от печали. Может быть, нюансы какие-то. Авторы исследования далее хотят, как они продолжат этот эксперимент, хотят понять, как собаки могут воспринимать эмоции с помощью невизуальных сигналов, учитывая, что собаки чрезвычайно сильно полагаются на обоняние, но не на зрение. А собаки чувствуют запах примерно в 10 тысяч раз лучше, чем люди, но это самые чутистые. И нос их, кстати, способен распознавать тепло. И, так сказать, в пристежку к этой теме я не раз проделал эксперимент, который может пригодиться всем, кто любит гулять по лесу, когда там хватает кровососущих всяких. Усвоил я это в Перу, в джунглях Амазонки, где местные не мажутся никакими антикомаринами, и их практически не кусают. Причем сразу возникает нечто расовое, так сказать, что, может быть, они местные, у них выработался иммунитет. Но у них другое объяснение, и гид местный мне сказал, который закончил ИСТФАК, кстати, в Лиме, университета, он сказал, что вы просто их побаиваетесь, у вас неприятные какие-то ожидания укуса, и это отражается в запахе вашего пота, а потеют все, а мы их не боимся. И я поменял свое отношение. Тренировал меня к этому мой сын в свое время. Совсем другая история, который сказал, глядя на мое морщившееся лицо, я принюхал запах скунса при дороге. Он сказал, пап, ну это же природа. И я сразу изменился. Я стал относиться к этому. На самом деле скунс пахнет примерно так же, как трава, марихуана. А марихуана пахнет приятно. И вот когда мы с там группой идем по лесу там, то женщины особенно, они все время отмахиваются, несмотря на то, что антикомарин на себя набрызгали так, что пахнет вообще на версту. А меня особо не кусают, и они меня даже посылают вперед, чтобы я, значит, разгонял встречный поток комаров. Но это не смешно, это может кому-то из вас пригодиться. Теперь с нами будут те, кто, у кого появились ассоциации. Телефон студии 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
5: Да, привет, Сев, это Карл.
4: Карл, привет, дорогой. Что скажешь?
5: Да, я хотел... Во-первых, я хотел тебя поправить по поводу японцев. Нам, особенно не на... Нам особенно не надо сейчас ничему у них учиться по одной простой причине. Вот то, что ты описывал, то, что они делали в 20 веке, они делали благодаря тем золотым 8 годам нашей оккупации после окончания Второй мировой войны, которые дали возможность японцам как раз перенять наш опыт. Потому что, если ты помнишь, королем железных дорог, который начал их строить по всей Америке, как говорится, была семья с замечательной фамилией Астер, и ты наверняка в их мэншенс бывал в Ньюпорте, в Род-Айленде, которые были построены тогда, когда еще не было sales tax вообще и property tax в Америке. Вот, это, так сказать, номер один. А королем сталелитейной промышленности был тоже небезызвестный товарищ по фамилии Карнеги. Помнишь такого, да?
4: А да, в основном по зданию на 57-й.
5: Ну да, так вот, семья Морган, J.P. Морган, да, они, когда понимали, что им нужно расширять и из финансов выходить в главный большой бизнес, так сказать, на первичный бизнес-рынок, из вторичного бизнес-рынка, то первым делом они скупили железные дороги, а вторым делом выкупили эту монополию у Карнеги. И потом потихоньку-полегоньку, как только сильная большая индустрия новая возникала в Америке, вот, скажем, автомобилестроение, которой требовалось то, что были железные дороги и были сталелитейные предприятия в собственности, они выкупали и вот это. Сейчас, в 21 веке, как ты понял, эту замечательную JP Morgan-овскую модель отточил до совершенства господин Безос в своем Амазоне. И те люди, которые как-то кинулись к нему в свое время, там 10, 12, 15 лет тому назад, через него все продавать, они выяснили, что через 2-3 года успешных своих продаж они сами вылетают из бизнеса, потому что Безос просто перехватил их собственный бизнес и стал производить те же товары, сначала демпингуя, а потом монополизируя рынок этих товаров через свою платформу. Так что это, честно говоря, наше ноу-хау, которому мы за 8 лет, я подчеркиваю, золотых 8 лет американской оккупации японских островов, это мы их этому научили. А сами с середины 70-х годов начали это терять. И теперь, я не помню, как назывался тот замечательный 80 какого-то года американский фильм, где показана японская компания, которая выкупила американский автомобильный завод и прислала японцев налаживать человеческое производство американских автомобилей в Америке, используя старую, столетней давности, американскую же модель менеджмента.
4: Да, это классно. Спасибо, Карл. А я в здании, на которое ты помянул, Астора, семья Астор, не был. Но какие наши годы? Дело наше молодое, все мы еще успеем. Так, теперь, что я еще хотел успеть сегодня? Так, да, про собак я все рассказал. Теперь следующая тема, которая касается слежки за нами. Растет очень интересное движение, сопротивление камерам, которые работают в рамках контракта Flock Safety. Это компания, у которой по всей территории Соединенных Штатов установлено 120 с чем-то тысяч считывателей номерных знаков. И куча городов и поселков делают противоположное тому, чтобы стремиться к лидерству в области наблюдения, то есть как бы соблюдать порядок на своей территории, что чрезвычайно странно, но это проявление американского свободомыслия. А на фоне широкой обеспокоенности нарушением конфиденциальности, у нас это называется privacy, и на фоне десятков случаев злоупотребления полицией, многие сообщества, то есть communities, расторгают контракты с этой самой Flock Safety. Что такое камеры Flock? У вас это камера на экране. Они на столбах. Приглядитесь, это совсем не те камеры, которые прикреплены к светофорам. Это устройство с искусственным интеллектом, которое может отслеживать автомобиль по номерным знакам, по марке, по модели, по цвету и даже по наклейкам на бампере. Камеры используются тысячами правоохранительных органов по всей территории Соединенных Штатов и также некоторыми университетскими кампусами и ассоциациями домовладельцев, да, кто паркуется на нашей стоянке перед домом. Международная ассоциация начальников полиции назвала этот тип технологии FLOG звездой борьбы с преступностью, но критики рассматривают ее как паноптикум, готовый к злоупотреблениям без ордера, основываясь на нескольких недавних случаях использования. Вот пару случаев я вам сейчас их приведу. По меньшей мере, во-первых, с полста полицейских обвиняются в неправильном использовании камер FLOG или аналогичных систем, в основном для преследования женщин. То есть они хотят знать, где женщина, которая входит в сферу их интересов, находится. И хотя FLOG утверждает, что с ICE это не работает, то есть они не сотрудничают с ICE, некоторые полицейские управления могут предоставлять доступ к своим данным иммиграционным агентствам. Вообще, по определению, этого не должно быть, и нам всегда об этом говорят. Например, система FLOG в Коламбусе, это штат Охайо, с 24 года получила 15 тысяч потенциальных запросов на поиск, которые связаны с иммиграцией. Это данные аудита, которые FLOG теперь позволяет клиентам публиковать. Так что мы знаем эту страшную историю. Это фактически системное нарушение закона. Недавно, это когда система нарушает. Недавно полиция использовала FLOG для ареста жителя Висконсина за хранение марихуаны, отследив его в Мичиган, где марихуана разрешена, он купил ее вполне, так сказать, официально. Ну и в результате челы начали сбиваться в стада. Стада объединяет скептицизм по поводу Большого Брата. И сообщается, что мстители отключают камеры, а группа, которая называет себя Deflog, занимается картографированием местоположения устройств. По-видимому, учитывая опасности, то есть опасения по поводу вот этой опасности массового наблюдения, в частности, компания Ring, которая принадлежит Амазону, упомянутому Карлом только что, потому что Амазон принадлежит в основном Безосу. А так вот, Ring отменила партнерство с FLOG. Это произошло в феврале, учитывая, естественно, опасность по поводу массового наблюдения, а данные у активно, так сказать, ищущих компромат на все, что шаволится, легко за несколько секунд получить. Скажем, мне нравятся ботинки Merrell для хождения по горам, но если Merrell имеет контракт с FLOG, который мне не нравится, то я не буду у Merrell покупать ботинки, которые нравятся мне. И более 70 муниципалитетов, начиная от Лос-Анджелеса до небольших городов Вирджинии, прекратили сотрудничество с FLOG в последние месяцы на фоне местного возмущения, хотя некоторые районы, по сообщениям, просто перешли на другие считыватели номерных знаков, то есть не на FLOG. И этот случай, о котором я вам сейчас рассказал, это чрезвычайно редкий в наши дни момент двухпартийного сотрудничества против камер FLOG. С этой темой все. Если по этому поводу есть мысли свежие, собственные, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу. Васька, что-то у нас солнца нету. Странно.
6: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше. дальше.
6: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
0: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Нас сегодня поддерживает MetroPlus Health. Если вы тянете с оформлением медстраховки, мед, это значит медицинской, а не страховка от Facebook. Если вы тянете, потому что это кажется вам слишком сложным, на самом деле трудно выбрать то, что тебе подходит. Сегодня это подходит, а завтра у тебя появилась другая болячка, и выясняется, что не подходит. А поменять страховки можно раз в год, кажется. В принципе, можно понять такие трудности, потому что все через это проходят без страховки. Правда, не все. Я вот 18 лет не имел никакой страховки. 18. А для новой аудитории просто расскажу, как мой сын манипулирует моим поведением. Он через маму, жену мою, сказал, что собирается пожертвовать почку. Она поделилась со мной. Просто так, не за деньги продать, неизвестно кому, кому-то там, близкому человеку, просто хочет отдать почку, потому что у него их две. Такая крайняя форма либерализма. И я ему позвонил и сказал: слушай, а что если мне потребуется почка, а у тебя будет только одна? А он так призадумался, потом говорит: да, но если я пожертвую почку, то тогда я буду первым в очереди на почку. Но таких, как ты, сказал я, может быть, много. И потом я его спросил, что я могу сделать для того, чтобы оставил себе почку, ну мало ли. Ну не я, так мама. Он сказал: ну, страховку купи себе. И я купил, деваться было некуда. Так значит, если вы тянете с оформлением медицинской страховки, то есть простой вариант. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health – это дополнительное, так сказать, преимущество. Они помогут экономить средства для покупки продуктов и по

В этом году в парке Harriman State Park, это гигантский парк, в котором троп на 300 миль, и который находится в получасе езды от Манхэттена, если от GW ехать. И я там, можно сказать, почти что живу, потому что там удивительно незаметна цивилизация, никакой цивилизации, если не считать тропы только. Там потрясающие озера, в которых никто не купается, вода в них практически питьевая. Ну и красиво, просто очень. Ну и там есть грибы, но никогда особо, так сказать, не было. То есть есть фанаты, которые собирают грибы в каких-то местах, которые засекречивают. В этом году произошло нечто совершенно необычное. Я не могу понять, почему, но благородные грибы, и их много. То есть я за неделю за грибами съездил 3 раза. Причем первый раз, потому что... просто я даже не знал, что это грибы будут. Но пока гулял, набрал грибов, и там были и белые, и подберезовики, и подосиновики. В общем, то, чего не было никогда. Маслята были, но так. А потом 2 раза мне пришлось возить туда, значит, сначала дочку, потом приятеля. И получилось, что грибов стало неприлично много. Я вообще очень... к сожалению, с презрением отношусь к людям, которые набирают грибов такое количество, что они в состоянии съесть. И они их засаливают и превращаются в такие стада классической коробочки, когда за весь год до следующего сезона они не в состоянии съесть эти грибы. В общем, потом накапливаются другие банки. Что они с ними делают, я не знаю. Но только я знаю, что грибами питаются звери. И, конечно, хорошо, когда их так много. Но если им не хватает пищи, то это уничтожение планеты. Вообще, вот скажем, зверь съедает столько, сколько ему надо. Ну, за исключением кошачьих, они могут убивать просто потому, что им нравится. Но лишнего не берут в основе своей. А мы, люди, особенно если в прежней жизни, так сказать, до эмиграции была в чем-то нехватка, мы носим этот вирус с собой по жизни всегда. Избавиться от этого, это дает приятное чувство, такое, которое отражается на лице, и собака поймет, что с тобой можно иметь дело. Это ассоциация с одной из тем сегодняшних. В общем, так получилось, что дома жена и дочка. Дочка работает, жена работает. Жена выскочила и сказала, ну посмотри тут, разрежь грибы пополам, посмотри, нет ли червей, отдели там траву и думай, что делать, потому что, говорит, я занята. Ну и я стал думать, что делать. Ну, во-первых, я живу в доме, в котором никому нет даже грибы. Там поймут, просто подумают, что я сумасшедший. Но кто же это ест грибы-то в лесу? Найденные, а не в магазине. Но я решил посмотреть, как солить. Потому что я помню, что маринованные, когда я покупал, мне не нравилось. Там как бы чувствуешь, что у тебя резина во рту, но уксус на вкус. А соленые они сохраняют, если не слишком много соли. Ну и так как это классическая русская кухня, то я набрал фразу в своем браузере «Как засолить грибы?». И... появился, ну, появились варианты, я выбрал один из вариантов, открыл страницу. У меня сначала какое-то подозрение возникло, потому что очень большой опыт работы с информацией и со всякими ловушками вирусными. Потому что слишком много было открытых окон, слишком ярко все это было, но на редкость ярко. И причем были отдельные фрагменты на экране, а каждый из которых предлагал войти в него. И все это были варианты одного, так сказать, источника, как засолить грибы. Но мне надо было засолить. Я кликнул на что-то, и тут началась такая дискотека, что ваш компьютер, там ему пришел полный пиздец, вот немедленно спасайте, иначе сейчас вообще все ваши данные, так сказать. Ну и банковские в том числе. Но у меня есть...

0: опыт по этому поводу. Я об этом рассказывал. Это очень просто. Вот нажимаешь, что касается PC, на персональных, на IBM-ских компьютерах, это делается очень просто. Control, Alt, Delete. Нажимаешь три кнопки Control, Alt, Delete. У тебя экран становится темным, на нем появляется 4 или 5 опций. И одна из них – Logout. Там Task Manager, что-то еще такое. Кликаешь на Logout, и таким образом ты выходишь из того места, куда ты попал случайно. Если ты просто нажмешь кнопку Power и подольше ее подержишь, компьютер отключится. Но потом, когда ты его включишь, ты окажешься опять в том же самом месте, и неизвестно, как время... То есть у меня есть, так сказать, страх задним числом, что им вообще должно было быть, там, знаю, микросекунды достаточно для того, чтобы спиздить информацию про меня. В общем, Control, Alt, Delete, Logout. Дальше включаешь компьютер, все чисто, рестартанул, опять, естественно, все чисто. Потом включил какой-нибудь Malware Bytes, ну, программу антивирусную, которая ищет загрязнения. И дальше, если все это произошло нормально, то прошло нормально, то ты, значит, чист. Но что меня... Возможно, что в этом есть элементы конспирологической теории, а возможно, что и нет. Но я стал смотреть, что еще есть на эту тему, и обнаружил, что то же самое происходит и с Apple, с продуктами Mac. То есть... У них другая система защиты. Кстати, и у PC есть Microsoft Defender, который не срабатывает. То есть это сезонная атака, потому что сейчас сезон грибов. И люди, когда хотят такие, как я, засолить грибы, они ищут информацию, они сами напрашиваются на то, чтобы быть пойманными. Вот этот момент следует учитывать, потому что главная наша задача с Васей, это чтобы вы были здоровы финансово и физически. А теперь стихотворение, которое мне сегодня... По этому поводу у нас нет ни одного звонка и быть не может. Сегодня получил стихотворение от одного из вас. Сохраню его имя в независимости. Стихотворение с припиской. Сейчас я... Вот оно, стихотворение. А приписка такая. Значит, якобы, я не знаю точно, так это или нет, стихотворение, которое вы сейчас услышите, написал Дмитрий Быков, писатель, известный в нашей эмиграции. И приписка такая, значит, перед стихом. Удивительный феномен. Значительная часть прежних эмигрантов и нынешних релокантов поддерживает самых реакционных и авторитарных политиков, принимающих стран. Обычно это объясняют тем, что россияне наелись социализма еще в советские времена, но нынешние-то чего наелись? Этот парадокс на самом деле вполне логичный. Вновь и вновь он напоминает о себе и порой вдохновляет. И Быков якобы написал вот это стихотворение. «Брожу ли я по Пикадилли, зайду ли во дворец Луи, чуть слышу, правильно убили, так знаю, родные, свои». Путь узнаваемый, реальный, всегда один и тот же путь. Найти реакцию, реакции и к ней торжественно примкнуть. Левачьих вольностей не надо. Убитый сам же виноват. Вот русский путь сбежать из ада и в новом месте строить ад. Распространить его повсюду, перевести во все места, везде поддерживать Иуду и приговаривать Христа. Путь унижений и бесправий, мечта невыросших детей, быть Карла Шведского кровавей и Папы Римского святей, удрал и стал беситься с жиру, и стал надрачивать айфон, мстя окружающему миру за то, что не Россия его. Не изменился ни на гранты, ты никому не дал бы виз. Вы все вчерашние мигранты, но смерть мигрантам ваш девиз. Плюс конспираторские бредни, что вечно в моде на Руси, и плюс доносы, друг, немедли, стишок услышал, Да неси. О да, вам нравится халява, но суть мещанская вечна. Вас никогда не вдохновляла ничья отвага и мечта, ничья борьба за крах режима, свободолюбие ничье. Джон Браун был бы ваш вражина, а Линкольн фрик или вочье. Вы предков доблестных вспомяньте, их авангардные бои, им Гарибальди, Ипсиланти, Жорес и Петифи свои. Для вас огрызки той России, искусство вред, свобода, блять. Вы б лично пули подносили, чтоб коммунаров расстрелять. Любые споры бесполезны. Куда ни взглянешь, кровь из глаз. Вас можно вывести из бездны, ее не вывести из вас. Вас можно вывести из жопы, но сами жопы стали вы, и камни вечные Европы пропахли пятками Москвы. Стихотворение якобы написал Дмитрий Быков. У кого какие по этому поводу мысли? Наш телефон в студии 718-303-90-90. Все телефонные линии, между прочим, свободны. А я не знаю Быкова как поэта. Тут есть пара таких мест сомнительных. Но у меня такое ощущение, что он чем-то похож на Иоганна Себастьяна Баха, у которого было такое количество мыслей, что он не успевал записывать и обрабатывать. Сейчас посмотрим, что нам скажете вы. Сейчас, наверное, будут разговоры про то, что это не Быков, что это провокация. Ну, посмотрим, посмотрим. Слово вам, пожалуйста, прошу вас.
1: Доброе утро, Сема.
0: Доброе утро.
1: Я Геннадий, значит, я... Ну, не обижайся только и не перебивай меня. Значит, уши режет, как ты ругаешься матом все дни, как сапожник. Ну, ты же интеллигентный человек, я ни разу не слышал, чтобы Миша Брославский ругался, Александр Грант ругался. Потом...
0: С кем меня сравнивают?
1: Алексей Орлов. Никто. А вот ты один, ты думаешь, это твоя фишка, и ты этим крутой парень. Нет, это некрасиво, извини меня. И тем более ты себя сейчас очень крутым. Мат — это последнее. Я ненавижу.
0: Да, я понял. Мат, я ненавижу. Да, спасибо, прости, дорогой. Я постараюсь, когда уместно, только ругаться матом. Будь здоров. Теперь слово вам, пожалуйста.
2: Доброе утро, девочка.
0: А Миша, я, привет, дорогой.
2: Я хочу выразить соболезнования семье Михаила Гулько, друзьям и близким в связи с кончиной. Прекрасный человек был, и он тебя очень любил.
0: Миша умер?
2: Да, это представленная жена, нашла на интернете.
0: Ой.
2: На интернете, я сразу позвонил.
0: Только что отметили его день рождения. Я знаю, да.
2: Да, и по телефону сейчас с тобой разговаривали на радио. Соболезный, прекрасный человек. И, я не говорю, что певец вообще отличнейший, популярнейший. Это мало сказать. Ну, спасибо за внимание.
0: Спасибо, Мишенька. Спасибо, пока. Я им позвоню сегодня. Тане позвоню. Но это, в принципе, должно было случиться когда-то. Миша при жизни не говорил про свой возраст, но он вообще-то, по-моему, чуть ли не 32-го года рождения, то есть 94. Но славная жизнь была. У нас осталась 1 минута, еще один звонок от вас. Прошу вас, пожалуйста.
3: Сева, здравствуйте.
0: Да.
3: Об отношении стихотворения Дмитрия Быкова. В Москве он процветал. В Америке, мне кажется, потерялся. Это мое мнение. В отношении...
0: А содержание стихотворения как вам?
3: Ну, содержание называется не в бровь, а в глаз. Да, это действительно...
0: Попал, понял, спасибо. И еще раз один звонок на 30 секунд, у вас максимум. Прошу вас, пожалуйста.
4: Да, Сев, это Карл.
0: Да, Карл.
4: Блестящая подделка под Быкова... молодого поэта, которого зовут, кажется, Игорь Караулов. Это его строчка.
0: Ну, наверное, потому что там огрехи явные в плане поэзии, ты же слышал сам. И по рифме...
4: Да, это не такое дело, да.
0: Да. Окей, спасибо, Карл. Но тем не менее, мысль основная осталась, так сказать, без реакции. Вы можете оставить свои комментарии к сегодняшнему шоу, а я пошел кормить кота.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
9: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы по традиции начинаем с бейсбольных полян. Вчера были очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Янкис играли дома. С Сиэтлом победили 4-1. Бостон Ред Сакс, который борется с Янки из Тампа за первое место на востоке американской лиги, играли вчера в Торонто, и хозяева выиграли у Ред Сакс со счетом 5-3. А вот Торонто продолжает наступать. Вчера бейсболисты Торонто Рейс играли в Сакраменто и победили со счетом 12-4. Лидеры на востоке Национальной лиги Атланта Брейвс принимали дома Нью-Йорк Мэтс и победили 4-0. Филадельфия, которая участвует в погоне за Атлантой, потерпела очередное поражение в Сент-Луисе. Что происходит в турнирных таблицах? Восток Американской лиги. У Тампы 73 победы, у Янки 67, у Бостона Ред Сокс 64. На востоке Национальной лиги Атланта уверенно лидирует, 72 победы, у Филадельфии 64. Моя команда Нью-Йорк Мэтс на последнем месте в этой группе. Перенесемся в Торонто, там близок к финишу теннисный турнир. Кстати, теннисисты, которые уже проиграли в Торонто, они уже переместились в Цинциннати. И в Цинциннати начинается квалификационное соревнование к крупнейшему турниру. Итак, в Торонто вчера завершались четвертьфинальный раунд. У девочек четвертый номер турнира Кока Гауф, американка, выиграла у 12-го номера турнира Белинды Бентич. Бентич из-за травмы не вышла на поляну. А вот второму номеру турнира Елены Рыбакиной пришлось потрудиться, чтобы победить 11-й номер турнира, японку Наоми Осака. Дело дошло до последнего, до третьего сета, и Рыбакина выиграла третий сет со счетом 6-4. В мужских четвертьфиналах, в трех четвертьфиналах из четырех участвовали американские теннисисты, и все американцы одержали вчера победу. Пятый номер турнира Бен Шелтон выиграл в двух сетах у чеха Нисика. 12-й номер турнира Леонард Ем, американец, выиграл в двух сетах у испанца Мирарди. И 28-й номер турнира Брэндон Никашими победил швейцарца, по-моему, это, итальянца, прошу прощения, победил итальянца. 19-й номер турнира Люсиано Дардели 6-2, 6-2. Переместимся снова у себе домой, в Соединенные Штаты. Очередной тур регулярного чемпионата женской НБА. Я подчеркиваю, женской НБА. Индиана Фивер принимала бруклинскую команду Нью-Йорк Либерти. Индиана выиграла 106-92. В этой команде привлекает всеобщее внимание две баскетболистки. Кэтлин Кларк набрала вчера 22 очка, а та дама Софи Кеннингем, которая находится в центре внимания американской аудитории, не только баскетбольной, но и политической набрала 12 очков. Итак, Индиана выиграла, Лас-Вегас, действующие чемпионки, выиграли.